Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: За последний год популярность Эндрю Хубермана возросла в десятки раз. И это неспроста. Хуберман – нейробиолог, профессор нейробиологии и офтальмологии Стэнфордского университета. Он просто и доходчиво объясняет сложные процессы в нашем организме с научной точки зрения, доказывая, что именно они влияют на наши возможности. Так, Хуберман доказал, что некоторым людям достаточно проводить 20-30 минут на солнце, чтобы взять под контроль свою жизнь, а кому-то достаточно будет употребления жирной кислоты омега-3, то есть простого рыбьего жира. А еще Эндрю поделился своим главным ультра-алгоритмом, который состоит из 9 шагов. Он выводит человеческие возможности на новый уровень благодаря элементарным регулярным действиям. Об этом мы сейчас и поговорим. Переключитесь в режим особой готовности. Активируйте свою нейропластичность, то есть способность мозга изменять свою структуру и функции для адаптации к новому опыту. Чтобы это сделать, необходимо мобилизовать свое сознание, а для этого требуется простимулировать быстрое насыщение крови адреналином. Самый простой способ это сделать – воспользоваться специальной дыхательной техникой. Совершите 20-30 дыхательных циклов, обязательно делая глубокий вдох через нос, а затем выдох через рот. Выдохнув последний раз, задержите дыхание на 25-60 секунд. Хуберман объясняет, что благодаря недостатку кислорода у вас резко активизируются лобные доли и произойдет выброс адреналина. Затем сделайте вдох и снова задержите дыхание. Используя подобную практику каждый день, вы сможете перенастраивать ваш мозг и тело на быстрое выполнение задач, которые вам встретятся на пути. Сфокусируйтесь. Теперь самое время научиться концентрировать свое внимание на задаче, чтобы быстро и качественно ее выполнить. К примеру, сделать просчеты бюджета, определить цели на ближайший месяц и так далее. Чтобы эффективно сфокусироваться, в буквальном смысле сделайте это на каком-то объекте в течение 30-60 секунд. Это может быть фоторамка или цветок. В момент фокусировки в вашем мозге начинают работать нейронные цепочки, обеспечивающие выброс нейромедиатора ацетилхолина, ускоряющего обмен сигналами между нервными клетками, объясняет Хуберман. Как только отведенное время прошло, приступайте к работе. Возможно, поначалу вам будет сложно сосредоточиться, но попытайтесь пользоваться данной техникой каждый раз, когда начинаете выполнять новое действие. Уже через неделю вы заметите, как четко и быстро вы концентрируетесь на определенных задачах. Обязательно повторяйте. Это относится не только к информации, которую нужно запомнить – доклад на семинаре, подготовка к экзамену и так далее. Но также важно повторять действия, которыми вам необходимо овладеть. В вашей работе важнейшая часть – это переговоры с иностранными партнерами. Разговаривайте на их языке не только во время конкретной встречи, а практикуйтесь и повторяйте эти действия настолько часто, насколько это важно для вашего карьерного роста. По сути, повторение – это все та же тренировка. Хуберман объясняет, что главное определить сферы, где вам необходимо преуспеть. Ошибаться можно. Ошибки – это мини-стресс, который мобилизирует нейронные связи и сознание. Когда их нет, ваш мозг расслаблен. Не зря большинство успешных людей нашей планеты считают, что ошибки – это лучшие события, которые когда-либо случались в их жизни. Благодаря ошибкам мы становимся намного внимательнее, и когда нагрянет новое испытание, мы уже будем знать, что с этим делать. Запускайте собственное дело, не бойтесь провалиться. Даже если это случится, вы извлечете оттуда самые полезные уроки, которые могли бы быть в вашей жизни, и в следующий раз вас наверняка будет ждать успех. Делайте короткие паузы. В любом деле остановиться не помешает, хотя может казаться, что перерывы замедляют любые процессы. Хуберман убежден, что небольшая пауза, наоборот, ускоряет усвоение информации. Согласно исследованиям, во время 10-секундных пауз, в этот момент важно абсолютно ничего не делать, нейроны в гиппокампе и коре мозга воспроизводят те же действия, что и в процессе обучения, но только в 10 раз быстрее. Подобное также происходит с мозгом в фазе глубокого сна. Поэтому Поэтому не стесняйтесь делать короткие паузы, советует Хуберман. Они допустимы даже каждые 2 минуты, а лучше останавливаться на мгновение в разнобой. Особо полезно это будет в том случае, если вы получаете знания, которые могут в корне изменить вашу жизнь. Повесьте над рабочим столом записку о важности коротких пауз. Так вы наверняка будете выполнять это действие часто и добьетесь блестящих результатов. Награждайте себя за проделанную работу. Механизм вознаграждения влияет на нейронные связи, которые тесно связаны с сетями мозга, влияющими на мотивацию и стремление к цели. Но крайне важно, что награда должна быть непредсказуемой и непостоянной. Подобную технику используют в казино, чтобы люди продолжали играть. На первый взгляд кажется, что наградить себя непредсказуемо невозможно. Однако в этом и состоит вызов, говорит Хуберман. Как только вы научитесь это делать, то приятно удивитесь тому, насколько вырастет ваша мотивация. 90 минут – золотая цифра. Исследование Хубермана и других профессоров показало, что основная масса людей сохраняет максимальную концентрацию усилий и внимания не дольше 1,5 часа. Поэтому Эндрю рекомендует по прошествии 90 минут обязательно сделать перерыв. Время отдыха может быть абсолютно разное. Здесь необходимо довериться своим ощущениям. Но важно не переусердствовать. Попасть в ловушку полного расслабления очень легко, после чего вернуться к выполнению работы будет намного труднее и даже практически невозможно. Правильный перерыв. Отдых от работы должен быть правильным. Если вы сидели за компьютером, обязательно встаньте и походите. Возможно, даже выйдите на свежий воздух. Если вы много говорили, побудьте в тишине. Никому не звоните в этот промежуток времени. Или наоборот, отвлеките себя легким разговором с другом, если до этого молчали. Кардинально измените действия, которые вы делали во время обучения или работы. Так вы наполнитесь максимальным количеством энергии и сможете эффективно продолжать выполнять все задачи после отдыха. Например, во время тяжелой работы воспользуйтесь правилом глубокой релаксации без сна. Отодвиньте абсолютно все отвлекающие факторы и погрузитесь в состояние медитации на 15-20 минут. После вы гарантированно почувствуете себя полны сил и энергии. Хорошо выспитесь. И все же, несмотря на ранее рассказанные мною приемы расслабления и отдыха, один из главных – это глубокий и полноценный сон. Хуберман говорит, что основная работа по перестройке нейронных сетей для интеграции новых навыков и знаний идет именно во сне. В этот промежуток времени информация поступает не от органов чувств, как во время рабочего дня, а из памяти. Каждую ночь наш мозг анализирует полученную информацию и структурирует ее. Он отсеивает лишнее и связывает нужное. Поэтому хорошенько высыпайтесь для создания успешной карьеры и заработка миллионов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
2: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
2: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами. Задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: 3-е собеседование. Вознаграждение.
2: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: 4-е собеседование. Обязательства.
2: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
2: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
0: Личный

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы тогда снова возвращаемся назад. Вот если сравнить предпринимательский опыт и опыт менеджерский, какие мотивы двигали в одном и двигают в другом?
2: У меня в предпринимательском я просто хотел заработать. Очень примитивно. В моем случае это было очень странно. То есть мне хотелось... Нет, это я слишком упрощаю. Наверное, главный мотив... самостоятельно правила игры определять. Ага. Когда это по мне ударило по мозгам? Когда в «Солнечных продуктах» мне Влад разрешил, культуру делать.
1: Угу. Культуру внутри компании.
2: Культуру внутри компании, да. Мы там ценности, правила, все сделали, сформулировали, зафиксировали. А для меня это очень важно. То есть это вот, я не знаю, откуда это пошло. Это, наверное, вот когда я переехал из Новосибирска, стал холдингом управлять, я понял, что вообще невозможно управлять, если у вас не выстроена культура. Потому что культура определяет, как принимают решения твои ребята, которых ты в глаза не видишь, они твои энергии не слушают. И очень на примитивном уровне я тогда уже начал вокруг этого как-то думать. И мы сделали, ко мне пришли ребята хорошие из Марса. Вот как бы так они меня... прокачали на начальном уровне, мы сделали. В общем, каркас очень нравился всем команде, очень нравился коллективу. Но акционер, мы же ожидали, что акционер тоже соответствует этому. Кризис случился вот этого 2008 года. Ну, вот он там, 2008, потом 2009. Акционер приходил, такой, это фигня все, вы там игрушки играли свои, вот сейчас будем жить так. И я такой, как? Получается, что ты не свободен, и ты в найме. Это тяжело. У меня еще накладывалась вот эта, жажда свободы. Я верующий человек, а это, поженить твои принципы мировоззрения с внутри найма очень непросто. Это нужно найти акционера, который будет с тобой одинаково думать. У меня в этом плане там с Владом было более-менее, но все равно это какие-то вещи было тяжело. И я для себя сказал, нет, в моем конкретном случае я лучше буду зарабатывать мало, но я буду независим. Я буду независим, и главное, я буду влиять. Что нужно сделать для того, чтобы я влиял на культуру? Я должен стать партнером. Вот акционеры же, они определяют культуру. Вот я, значит, стал партнером и буду влиять на культуру. Ошибся. Потому что мало, потому что акционерство не равно партнерству. Для меня вот этот урок главный, даурьевский. Акционерство не равно партнерству.
1: Вот. А сейчас, вот будучи топ-менеджером, да, и будучи большой компанией, есть ли ощущение вообще свободы в таком режиме, в таком количестве партнеров и так далее?
2: Абсолютно, это интересная штука. Я вот, например, сейчас, моя сфера деятельности, мы стали большие, то есть мы стали крупные, номер один. Как только ты становишься большой, ты должен, по-другому начинать думать. Ты должен начинать, мы всегда от государства подальше пытались держаться, а мы понимаем, что мы практически...
1: часть государства.
2: Нет, в этом плане даже близко не так. Но что ты что-то должен делать для страны. Вот ты не можешь стоять вот как-то далеко, что-то вы не то делаете и не трогаете нас. Ты, во-первых, стал большой, а во-вторых, как-то это часть тебя. Ты никуда убежать не сможешь, уехать не сможешь. То есть ты должен что-то, какую-то пользу, если особенно компетенции есть, если знания есть, прикладывай, в общем, усилия. И у меня последние полгода много времени отнимает, и меня очень партнеры в этом плане поддерживают. Они как будто меня на фронтлайн этот выдвинули. Вот как бы двигает. Проект называется «Горизонт 2040», а дальше это будет в «Архипелаг» транслироваться. Мы пытаемся просто сформулировать возможную стратегию развития российского агропромышленного комплекса. Я это полностью прозрачно делаю. Вот все рассказываю у себя в Телеграм-канале, доклады публикую, приходите, критикуйте, никаких вот не было, чтобы наших каких-то коммерческих интересах. Мы пытаемся себя позиционировать, мы пытаемся подумать, как какую-то интеллектуальную работу сделать и предложить. Потому что много у нас вызовов внутри отрасли, и мало бизнес должен быть активнее в этом всем участвовать, особенно в инновациях, особенно во внедрении новых технологий. И вот в этой части как будто бы тебя... И я абсолютно свободен в этом. То есть, ну да, там двигаешься вперед. Мы как компания стали невероятно зависимы от рекрутинга. Ну просто, я не знаю, как это у тебя. Ну, насколько нас, трудно нанимать.
1: Да, это вообще другого масштаба игра, да, это невозможно сравнивать. И... Мы ищем творческие кадры в маленьком количестве, а вы ищете в промышленных масштабах людей на куда только можно.
2: И вот рекрутинг, это, ну не знаю, если посчитать количество времени, например, которого я трачу, ну или который Валерий Николаевич тратит, ну вот часть совета директоров, которые методологической деятельностью занимаются, участвуют, которые мы тратим на разработку программ рекрутинговых или выстраивать, ну вот поиск новых бизнес-моделей, как искусственный интеллект интегрировать в бизнес-процессы, ну это будет 50-60% иногда времени, то есть очень много. У нас есть возможность аллоцировать интеллектуальные ресурсы, выдернуть их из операционки и погрузить на полную вот в этот вид деятельности. Это совершенно, это роскошь, наверное, для компании такой. Свобода. Я себя никогда более свободным не ощущал. С учетом всех вот ограничений внутри. Это очень классный, интересный образ. На гитаре играешь?
1: Нет. Поиграл.
2: Я на гитаре играю. Ну, представить можешь гитару, да?
1: Да, да, конечно.
2: Вот я себя представил, ну, вот у меня просто с сыном разговор был года два, что ли, назад, и он говорит, вот папа там, а они с товарищем что-то умничали, он говорит, он сказал, вот про счастье нельзя сказать, ты счастлив, сейчас счастлив или нет, можешь, время пройдет, и ты скажешь, вот в прошлом я был счастлив, а сейчас я не счастлив. Я говорю, ну, интересные мысли, конечно, мне кажется, вот смотри, есть еще одна концепция, вот представь гитару, у гитары есть струны, есть деки здесь, есть колки там. И струна натягивается. Струна натягивается. Так вот, струна — это как грани твоей души. Ну, или тебя. Uh-huh. Твоей жизни, да? И вот когда... И ты звучишь вот как бы как... Внутреннее ощущение вот этой наполненности жизни — это звук вот этих самых струн. Uh-huh. И ты звук этих струн слышишь. Вот они, ты их брякнул, и они у тебя звучат. Они у тебя могут, то есть они могут быть расслаблены, вот как бладом, вот так звучать. Они могут быть перетянуты, когда ты сверхнапряжение какое-то, тебя рвет просто. Это тоже слышно, чувствуется. Но вот есть какой-то диапазон этих звучаний, этих струн, который, когда они рождают гармонию. И вот ты себе можешь сказать, что да, это я как бы, это вот я сейчас живу, я свободен, и это можно назвать состояние гармонии. Так вот, что такое колки здесь, и что такое ну, дека и колки? Для меня всегда семья была важна. Ну, я как бы не 23 года в браке, развод никогда не был у меня опцией даже, я просто воспитан в такой культуре, я даже наверное, вот откуда, как это в подсознание заложили мои предки. То есть дека — это моя семья. Я свои струны цепляю за деку. Uh-huh. А дальше их надо за что-то зацепить с этой стороны. И вот я всегда бежал от обязательств на работе. Перед партнерами, там, перед акционерами, дать мне свободы. Там, да я, ну вот я просто такой. Uh-huh. И так как их зацепить не за что, а они и звук тогда издавать им не на что. И когда у меня получилось, вот есть у нас внутренние обязательства, какие-то между собой, мы ну, вот как вменяем себе друг другу, да? Это нормально, это то, что нас сонастраивает друг друга. И ты, получается, выдыхаешь и говоришь, да, я беру на себя вот эти обязательства. Я вот как бы... И ты раз один колок, другой, третий, четвертый, и у меня получилось, что вот как бы это твои обязательства по работе, это твои какие-то обязательства по семье. И ты натягиваешь струны свои, вот грани своего сердца, души, и это дает тебе энергию и свободу. То есть это свободу творить в том числе.
1: Очень классная метафора на самом деле, потому что, мне кажется, мы не столько зачастую бежим от обязательств вообще, да, а сколько они зачастую, у нас зачастую в голове не сформировано и не сформулировано для самих себя, какие обязательства они нас могли бы усилить, да, например, вот как, условно, обязательство вставать по утрам, потому что у тебя есть какая-то ответственность перед самим собой, перед партнерами, потому что вы сами для себя нашли какую-то интересную идею для реализации, да, а когда ты вообще без обязательств живешь, мне кажется, ты попадаешь в такой вакуум, в прострацию, в котором, ну, нету ни интереса никакого, то есть нету вот этого вот как раз вектора, какой-то струны, из-за которого ты можешь... Так что очень интересное, на самом деле, такое сравнение.
2: Я ж тут в Коста-Рике и в Оксфорде договорился еще до... В русском языке я бы никогда этого не нашел. Оунер, я там говорю, вот что-то... Вот поднимите руки там в аудитории. Кто из вас наемные. Угу. И там четверть зала понимает, мы наемные. А в Оксфорде там половина наемные. Я говорю, на самом-то деле каждый из вас собственник. Угу. Мы вообще все собственники. Пафосно по-русски звучит. Мы собственники наших жизней, совладельцы семей, акционеры этой планеты. И у каждого из нас есть сила быть собственником. Угу. Сила буквы О, я так назвал. Доклад у меня назывался. Но, говорю, на русском языке не так. В русском языке этимология другая. Но в вашем-то английском языке, давайте я вам напомню, что такое ownership и owner. Внутри этих двух слов зашит глагол to own. А значит, иметь силу этой, быть собственником, менять мир, там, не знаю, что угодно делать, быть просто предпринимателем, созидательным, это, во-первых, быть должным кому? Семье, обществу, стране, планете. Вот ты когда это долженствование в мировоззрение свое погружаешь, тогда ты становишься собственником в вашей этимологии вот этого определения слова owner и ownership.
1: Хорошая, я понял идею, да, того, что, по сути, ну, оно уже как бы и заложено.
2: Да, да.
1: Ну да, да, да, идея такая близкая.
2: Я ждал, что мне скажут, ты перепутал в английском не так, но никто не сказал.
1: А про компанию понял, ты вот уже затронул эту тему, но так или иначе, вот ты занимаешься уже много лет деятельностью в этой сфере, да, и ты понимаешь уже сейчас, уйдя однажды из нее, вернувшись, понимаешь, что это тебе. Какая идея вообще жизни? Куда, к чему хочется прийти? Именно не с точки зрения компании, а личности. К чему хочется прийти?
2: Ну, ты же в контексте бизнеса спрашиваешь, да?
1: Ну, скорее нет, даже не в контексте бизнеса, потому что бизнес — это же тоже реализация каких-то личных целей, да, каких-то личных потребностей. Для кого-то деньги, для кого-то признание, для кого-то там сообщность с чем-то большим. То есть мне больше интересно лично даже.
2: Но вот я себе особенно первые полтора года, я в соцсетях активен 3 года всего. Угу. Ну, в смысле, я регулярно пишу. Я так появлялся, но там так. А 3 года я пишу регулярно, с пандемией. И первый год я главным моим адресатом и читателем. Я просто испугался, что, ну, ты можешь помереть. Ну, вот сколько тебе лет там, и ты можешь уйти. А дети твои маленькие, и они еще ничего про тебя не знают. И ты не успел им вообще о чем-то важном рассказать. И значит, ты должен писать для того, чтобы если вдруг там придется, как тебя свалит этот вирус странный, чтобы детишки вырастут, когда им важно будет о чем-то почитать, чтобы они пришли и почитали. Вот там папа об этом думал так-то. Я писал для сына и для дочки. То есть, ну, главная моя целевая аудитория была вот первые полтора года. Сложные вещи я понимал, что они меня слышат по-другому. Вот если я публично какие-то вещи там транслирую, просто другая реакция появляется. Я в этом контексте, вот есть я, есть там моя семья, есть бизнес. Наверное, одна из самых воодушевляющих целей моих. Я пытаюсь показать, вот что там я там, ну, как сказать, вот как я живу. Я открыто, публично, ну, я везде одинаковый. То есть это, для кого это важно? Для Пашки моего это важно. Вот посмотри, вот, как бы я же не могу ему объяснить, что такое жизнь. Я же не могу ему там подсказать что-то. То есть я его могу просто там что-то подготовить к каким-то обстоятельствам, когда он будет шишки свои обстукивать, чтобы у него была какая-то там, не знаю, там опыт какой-то, там картинка какая-то. То есть для меня сверхцель, сверхзадача увидеть самореализацию сына. Вот если вот пройдет время, ну, допустим, сейчас 18 лет, ну, допустим, 35 будет, 40, да, то есть вот он создаст семью свою, там, у него там дети, дай бог, появятся, они обязательно через кризис пройдут, и они в этот, ну, то есть он умудрится сохранить эту семью, да, и вот как-то на... И еще и состоится, как вот, ну, место в жизни займет какое-то, и будет что-то делать полезное, ну, вот в обществе, в общем, это не балду пинать, что-то самореализовываться как-то, и чтобы у него тоже этот инструмент звучал. Мы будем слышать это, и он будет слышать, и я буду слышать, чтобы вот, вот эти звуки я его буду ощущать. Это было, это для меня, наверное, ну, цель номер раз. За дочку я как-то менее... Ну и тоже, и про дочку тоже важно, конечно. С точки зрения семьи, у меня есть мечта, конечно, тоже. я пока к ней с трудом прикасаюсь. У меня же жена... Ну, у нас театр детский есть дома. Угу. Мы построили детский театр. 10 лет уже в следующем году будет. У меня жена актриса. Ну, невероятные просто силы, таланта актрисы, которая из театра ушла. И это просто божий промысел для меня просто. Подарили мне этого человека. Я вот живу с ней уже 25 лет знакомы, 23 года живем. Мне хочется, чтобы у нее был свой театр. Вот хочется, чтобы она вот... Ну, она... Ее масштаб личности и масштаб ее таланта гораздо больше того, чем она сейчас занимается. И я как-то вот, я пытаюсь что-то как-то, и вот оно вроде двигается, но все равно мне вот как бы хотелось бы, чтобы она, как сказать, какую-то новую, на новую спираль своего творческой самореализации вышла. Для этого, может быть, просто рядом нужно стоять как-то, может, что-то делать. Это вот, вот здесь, да, в семье. Ну, а в бизнесе тоже есть. Вот ты в Дубай почему уехал?
1: По многим причинам. Я давно, во-первых, хотел переехать, и я там первый раз в 2019 году переехал, вот, потом пандемия началась и так далее. Вот, и потому что у меня такая тяга к... соприкосновению вот с чем-то мировым, с чем-то международным и так далее. И мне прям это вот, для меня это такая, наверное, одна из вообще ключевых идей. Да, с одной стороны, как есть пословица, где родился, там и пригодился, с другой стороны, есть какие-то личные желания, амбиции и так далее. У меня есть определенные ориентиры того, что я хочу сделать. Вот. Проблема, на самом деле, которая у меня была, я родился в Москве, я никогда не переезжал. Большинство людей, они как, там, в Москву, как минимум, переезжали, mm-hmm. да, и там жена моя, например, тоже в Москву переезжала. А для меня всегда это было настолько... Мне даже с квартиры в квартиру было сложно переезжать эмоционально, то есть я такой приросший. И у меня это создало, помимо так, возможности видеть мир по-другому, других людей, создало возможность мобильности. И сейчас я вообще в целом начал относиться именно к базе, к локации по-другому абсолютно. То есть у меня вот такие посылы были.
2: У меня был период, я тоже ну, примерял рубашку этого переезда. Вообще, я понял, что это для меня важнейший был опыт. Я не могу.
1: Ничего себе, у меня обратная абсолютно
2: вообще история. Я просто не...

0: один метод ведения бизнеса. Я предпринимаю усилия для того, чтобы создать что-то полезное, доброе для других людей, на этом заработать деньги.
1: Так.
0: Назовем это созидательное предпринимательство.
1: Окей.
0: Второй метод ведения бизнеса. Я предпринимаю кого-то другого для того, чтобы заработать деньги. Кого-то другого – это кого? Это клиента, это инвестора, это сотрудника, это государство. Угу. На нашем языке деревенском это называется «нахлобучиваю». Да? Угу. Вот предприниматель-созидатель. Предприниматель-нахлобучник. Любыми методами, которые не запрещены законом. Вот здесь. Угу. Главное, да, чтобы закон не нарушать. У нас, кстати, в Конституции написано, можешь зарабатывать любыми методами, только не нарушай закон.
1: Ну, то дальше есть, морали уже регулируется.
0: Нет, в том-то и дело. Конституционно разрешено нет, конституционно, все, что не запрещено.
1: Конституционно, да, но у человека правильно. Есть мораль свобода, как бы, дальше, и закон, да. Да.
0: Вот если по горочкам или, не знаю, по корзинкам разложить вот количество работодателей, которые вот в такой бизнес-модели работают, я думаю, это будет не очень много. И вот если в какой-то момент вот этого, назовем его так, созидательное предпринимательство станет в нашей стране подавляющее большинство, больше половины, мне кажется, будет вообще крутейшая штука, крутейший результат. Потому что внутри этого, почему я говорю, я так, ну, более пессимистично, чем ты настроен, потому что вот есть МГУ и Александр Александрович Аузан вместе с РВК, они делали исследование и обнаружили две России. Две России. Он говорит, что у нашей страны два сердца. Россия индивидуальная и Россия коллективная. Мы это исследовали, ну, они 5 лет исследовали, 5 тысяч выборка, а мы его тоже ведем последние 20 лет, и у нас там выборка под 200 тысяч человек. Мы, правда, называем это Россия эмпатично-общинная и Россия рационально-достиженческая. Цифры одинаковые. 75% коллективных, эмпатично-общинных коллективистов и 25% рационально-достиженческих индивидуалистов. Так вот эти две России, они друг друга не понимают, они не видят. 75%, по мнению Сан Саныча, вытолкнуты на обочину последние 30 лет, забыты. Они не участвуют в созидательной деятельности. Они вот как будто бы, вот, ну, не при, ну, вот они неприкаянные. Вся история компании «Эвка», суть социального эксперимента, как правило, индивидуалисты инновации двигают. Как правило, индивидуалисты строят компании, предприниматели все. Вот они вот из этой России, из И в основном. Uh-huh. И вроде как вот инновации с этими 75 не рождаются, не получаются. Вся эвко-культура построена на этих 75. Вот она вот здесь. И мы, почему мы в Москву не сильно там? То есть у нас из 8 акционеров всего 2 в Москве-то живет. 5 из 8 в Алексеевке, Белгородской области. Они никуда не уехали из Алексеевки, Белгородской области даже сейчас. И детей никуда не перевезли, и внуков никуда не перевезли. И у нас, у акционеров компании «Эвка» ничего нет за границей. И денег мы 24 февраля не потеряли, потому что все, что мы имеем, мы храним здесь. И вот это как суть социальный эксперимент, он еще и в этом, чтобы дать вот возможность какую-то созидательную деятельность вовлечь вот этих ребят. И как на абсолютной свободе, вот есть вот как мечта, да, абсолютная свобода выбора. Вот есть Вася, есть Петя, и они могут так бизнесом заниматься, Они могут на начальном этапе вот так какой-то начальный капитал заработать, а потом что-то кликает, говорит, нет, я что-то хочу вот как-то, что-то, какую-то идею, какую-то, ну, какую-то вот полезность искать. Вот если вот этого будет больше, вот это будет здорово.
1: Еще раз спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: Очень интересно. Вообще, в целом, интересно прикоснуться к, там, через себя к бизнесу и к решениям такого масштаба. По-другому всегда после этого начинаешь видеть вообще мир и ощущать реальность, потому что понимаешь, что она гораздо шире, чем ее видишь ты. Так что безумно рад.
0: Удачи тебе в твоем
1: бизнесе. Спасибочка. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo.CRM.
2: Потребитель так устроен, что любой человек очень тяжело принимает решение. Вообще, главное, за что мы бьемся, чтобы он принял решение купить. Как только он принял решение, ему можно там столько напихать. Почему все допы на машину продают? Потому что все, решение принято, машину берем. Так вот, как только человек принял решение, а тем более оплатил, он настолько уверен в своем решении, так его защищает, что он попадает в ментальную ловушку, что он сам себя убеждает, что он доволен покупкой. Есть такие позитивные покупатели. Они ходят и всем рассказывают, как он доволен, как он классно сделал, что купил. Вообще сумасшедшие адвокаты бренда, вот эти первые купившие. Они всем рассказывают, почему они сделали такой классный выбор. Они защищают свой выбор перед друзьями. Это вот так работает. Мы сами начинаем защищать свой выбор и убеждать себя, что это была хорошая покупка. Самое забавное в мире продаж, когда манипуляция приобретает настолько изящно фантастическую вещь, что становится ценностью, которую люди и покупают. Я все время привожу пример, это же сумки. Вот есть сумка из кожи обычной, и стоит там, ловит он, не знаю, 2000 долларов, 3, я не знаю. А есть такая же сумка, но из крокодиловой кожи, и она стоит 15. Крокодилы не в большом дефиците на Земле. То есть как бы крокодиловая кожа ничего не стоит. В чем ценность этой сумки? Только в одном все знают, что она стоит 15. Никакой другой ценности нет. Ты платишь 15 вместо 3 только потому, что все знают, что это 15 вместо 3. Манипуляция? Да, но все балдеют от этой манипуляции. Все только эту манипуляцию и покупают. Но вы все знаете, что ты покупаешь только ради одного, потому что цена и является ценностью. Это обман? Конечно, в этой сумке нет ценности на 15 тысяч. Потребитель нерационален. Всегда во всем. Все покупки эмоциональны. Всегда во всем. Самое сложное – заставить человека принять решение. Как только он принял решение, он сам будет это решение защищать. И уже больше будет стараться его не менять. Поэтому, когда ты говоришь, клиент считает, что он доволен, это вовсе не означает, что продукт хороший.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авай валлахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авай валлахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз касы ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Ты давал себе обещание бросить. Может, 5 раз, может, 20. И каждый раз одно и то же. Держишься несколько дней, потом что-то происходит, и ты снова там, откуда начинал. И самое страшное не то, что ты сорвался. Самое страшное, ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Что у других получается, а у тебя нет. Что ты слабее, что это навсегда. Ты не слабый. Ты просто воюешь не с тем врагом. Японцы поняли это задолго до того, как появились книги по саморазвитию, коучи и марафоны по изменению жизни за 21 день. Самураи, монахи, ремесленники – они не верили в силу воли как главный инструмент. Они знали – человек не меняется рывком, он меняется ритмом. Вот как думает большинство людей. Курю – значит слабый. Прокрастинирую – значит ленивый. Переедаю – значит не сдержанный. Залипаю в телефон часами – значит глупый. Мы привыкли вешать на себя ярлыки, и именно это делает нас беспомощными. Японская психология смотрит на это совершенно иначе. Каждая вредная привычка когда-то тебя спасала. Да, именно так. Даже та, которая сейчас разрушает твою жизнь. Ты тянешься к сигарете, потому что когда-то она дала тебе маленькое облегчение в момент стресса. Ты переедаешь по ночам, потому что еда однажды стала твоим теплом, твоей псевдобезопасностью в трудный момент. Ты бесконечно листаешь ленту, потому что когда-то это давало ощущение связи с миром, когда вокруг было одиноко. Понимаешь? Проблема не в привычке. Проблема в боли внутри, которую ты когда-то заклеил ею, как старым пластырем. И пока ты воюешь с привычкой, но не видишь ее корня, ты обречен крутиться по одному кругу. Обещание, попытка, срыв, стыд. Новое обещание, новый срыв. Так проходят годы, иногда целые жизни. Теперь о том, почему борьба делает хуже. В одной древней школе говорили простую вещь – не борись с туманом, иначе ты только глубже зайдешь в него. Когда ты пытаешься сломать свою привычку через колено, внутри тебя поднимается конфликт. Одна часть хочет новой жизни, другая отчаянно защищает старую стратегию выживания. И начинается война. Чем сильнее ты стараешься бросить курить, тем сильнее тянет к сигарете. Чем жестче запрещаешь себе сладкое, тем ярче оно снится ночью. Это не слабость характера, это физиология. Мозг защищает стабильность, даже если эта стабильность медленно разрушает тебя. Был один японский мастер каллиграфии. Он годами пытался победить свой гнев. Медитировал, постился, заставлял себя молчать. И чем сильнее боролся, тем яростнее становился. Пока старый наставник не сказал ему одну фразу. «Перестань сражаться с волной. Научись просто видеть ее». Вот откуда начинается японский подход. Мы не подавляем, мы замечаем, мы перенаправляем. Это путь, который не ломает психику, а берет ее за руку и мягко выводит из ловушки. Теперь о силе воли. Большинство людей пытаются изменить жизнь именно через нее, и именно поэтому проигрывают. Самураи говорили так. То, что требует усилия каждый день, обречено. То, что встроено в ритуал, становится вечным. Сила воли хороша для короткого рывка, но не для ежедневной битвы на протяжении месяцев и лет. И здесь появляется кайдзен – путь маленьких шагов. Он работает не потому, что это красиво звучит, он работает потому, что не вызывает сопротивления мозга, не пугает, не требует героических усилий, позволяет нервной системе перестроиться постепенно, без паники и саботажа. Кайдзен задает другой вопрос. Не «как мне сломать эту привычку», а «что я могу сделать настолько маленькое, что мозг даже не заметит, что я изменился?» Этот вопрос меняет все. Есть история про токийского бизнесмена. Он курил больше 20 лет. Пробовал все – пластыри, таблетки, жесткие обещания, приложения, гипноз. Каждый раз возвращался назад. Пока один старый монах не сказал ему «ты снова пытаешься победить. Попробуй подружиться». «Как можно подружиться с сигаретой?» – удивился он. Монах ответил, «Пока ты видишь привычку врагом, ты сражаешься с частью себя. Не бросай, просто замедли». И дал одно правило. «Когда захочешь курить, не запрещай себе. Просто подержи сигарету в руке 10 минут. Не зажигай, просто держи». Через неделю тяги стали короче. Через месяц начали исчезать сами. Через 3 месяца он бросил полностью. Не силой воли, осознанностью. Тяга – это не дракон, который разрывает тебя изнутри. Тяга – это волна. У любой тяги есть несколько фаз. Сначала легкий импульс, просто «хочу». Потом подъем к пику, несколько минут, когда кажется, что выдержать невозможно. А потом спад, полное исчезновение, если ты не действуешь на автомате. И вот самое важное, что ты должен знать. Тяга не длится долго. Но привычка учит тебя действовать именно на пике. Именно поэтому создается ощущение, что ты не можешь сопротивляться. На самом деле можешь, если перестанешь бороться. Теперь о правиле 10 минут. Это один из самых мощных японских методов. Выглядит почти смешно в своей простоте. Когда появляется тяга, не запрещай себе, разреши, но отложи. Скажи себе, я сделаю это чуть позже, но сейчас 10 минут я просто посижу рядом с этим желанием. Не отвлекайся, не гони мысль. Просто наблюдай за тягой, как за облаком в небе. Вот что происходит дальше. Первая минута желание по-прежнему сильное. Вторая – тело немного напрягается. К третьей-четвертой минуте наступает пик. Кажется, что волна накрывает с головой, а потом начинает отпускать. К седьмой-восьмой минуте заметно легче. К десятой – волна почти исчезла. Самураи делали странную практику. Они мысленно проживали самое страшное еще до боя. Поражение, рану, стыд, смерть. Не чтобы напугать себя, а чтобы освободиться от страха. Они верили, тот, кто умер до битвы, уже ничего не боится, а значит, непобедим. То же самое работает с вредными привычками. Многие живут в режиме постоянного страха срыва. Только бы не сорваться, я обязан продержаться, если сорвусь, все потеряно. Этот страх делает тягу в разы сильнее, потому что запрещенное внутри становится особенно притягательным. Самурайский подход другой. Ты не боишься возможности упасть, ты признаешь ее. Да, я могу сорваться. Да, это возможно. Да, я живой человек. И что тогда? Ничего смертельного. Это и есть внутреннее умереть до битвы. Ты перестаешь подкармливать неудачу страхом. Теперь про порочный круг страха. Вот как он работает. Ты чувствуешь тягу, тяга вызывает страх, страх создает стресс, стресс усиливает тягу, ты срываешься. Потом наказываешь себя. Стыд увеличивает стресс, цикл повторяется снова и снова. Древние мастера говорили, не сражайся с тенью, от ударов она только растет. Принятие не значит сдаться зависимости. Принятие значит перестать отдавать ей власть через ужас и самоненависть. Теперь о том, как это выглядит на практике. Когда поднимается тяга, вместо паники сделай иначе. Остановись, почувствуй тело. Где живет это желание? В груди, животе, горле? Назови его. Это желание, это волна. Позволь ему быть, не борись, не убегай. Скажи себе, я выдержу, пусть пройдет само. Включи правило 10 минут, и произойдет то, что самураи знали веками. Если не бросаться в бой, враг сдается первым. Теперь про замещение. Представь дом, где снесли старую стену, но не построили новую. Остается дыра, хаос, опасность. То же самое с привычками. Если убрать старое действие и не дать нового, мозг создает пустоту, а пустота болезненна. Он возвращается к знакомому, даже если оно разрушительно. Поэтому японцы не просто ломают привычки, они их заменяют. Вот ключевой вопрос, который меняет все. Не «как мне бросить», а «что именно я пытаюсь этим заглушить?» Стресс, скуку, одиночество, тревогу, усталость. Каждая вредная привычка – это способ справляться с чем-то. Плохой способ, но все же способ. И когда ты нашел ответ, появляется следующий вопрос. Чем я могу заменить это действие, чтобы получить то же чувство, но без разрушения? Вместо сладкого – теплый чай и глубокий вдох. Вместо бесконечного скроллинга – короткая прогулка. Вместо сигареты – несколько осознанных вдохов. Вместо телефона перед сном – лист бумаги и простая запись мыслей. Важное условие – новый ритуал должен быть легким, иначе мозг его отвергнет. Когда замена повторяется снова и снова, привычка начинает умирать сама. Ты больше не даешь ей разряд. Не кормишь импульс. Закрываешь реальную потребность другим способом. Нейронные связи перестраиваются. Это уже не борьба. Это взросление. В каждом человеке живут два «я». Автоматическое и сознательное. Разрушительные привычки почти всегда принадлежат автоматическому «я». Оно не спрашивает, не сомневается, не выбирает. Просто повторяет то, что делало тысячи раз. Рука тянется к телефону не потому, что он действительно нужен, а потому, что так привыкла. Тянешься к сладкому не от голода, по шаблону. Открываешь соцсеть не из настоящего желания, по инерции. Самураи прекрасно понимали, настоящий враг не чувство и не тяга. Настоящий враг – жизнь на автопилоте. В японской культуре есть понятие «итигу итея». Переводится как «одна встреча, один момент». Смысл простой. Этот момент единственный и неповторимый. Никогда больше не будет точно такого же. Самурай мог повторять одно движение тысячи раз, но относился к каждому как к первому. Так убивается автоматизм, так рождается осознанность. Если перенести это в обычную жизнь, рука потянулась к телефону. Остановись на мгновение, скажи себе, это новый момент. Я могу выбрать, а не просто повторить. Одно такое микрорешение уже ломает цепочку. Теперь про трехсекундную паузу. Это один из самых простых и при этом самых сильных приемов. Поймал себя на автоматическом действии, сделай паузу. Мысленно посчитай до трех, не с целью запретить себе, а чтобы вернуть управление. Эти 3 секунды включают сознательный мозг. Там, где еще мгновение назад была чистая реакция, появляется выбор. Самураи делали так же. Перед ударом – пауза. Перед шагом – пауза. Перед решением – пауза. В этой паузе рождалась их сила. Теперь самое важное. Что делать после срыва? Ты сорвешься. Хотя бы однажды. Скорее всего, несколько раз. И это нормально. Проблема не в том, что человек падает. Проблема в том, что он считает падение концом пути. Мастера дзен говорили, срыв – это часть пути, не ошибка, урок. Срыв нужен, чтобы увидеть слабое звено, понять, какая эмоция запускает привычку, научиться вовремя замечать импульс, выработать настоящую устойчивость. Без падения не бывает настоящей дисциплины. Вот как обычно реагируют люди на срыв. Сорвались, осудили себя, почувствовали стыд, потеряли мотивацию, вернулись в старый паттерн. Это западный стиль внутренней войны. Японский путь другой. Первое. Простое признание без драмы. Да, я сделал это. Это факт. Без самобичевания. Без «я ничтожество». Второе. Правильный вопрос. Не «почему я такой слабый?», а «что я чувствовал прямо перед тем, как сорвался?». Ответ почти всегда приводит к конкретному триггеру. Усталость, скука, стресс, одиночество, тревога, разочарование. Понимая триггер, можно менять паттерн. И третье, самое важное. Восстановление начинается не с понедельника, прямо сейчас. Срыв – это не точка, это запятая. Теперь про разрушение контекста. Очень часто привычка привязана не только к эмоции, но и к месту, времени, конкретному объекту. Куришь на балконе, листаешь ленту в кровати, ешь сладкое на кухне ночью, залипаешь в телефоне за рабочим столом. Вместо того, чтобы воевать с привычкой, разруши ее сцену. Куришь на балконе – ходи в другое место. Ломай связку «балкон-сигарета». Телефон заряжай не у кровати, а в другой комнате. Сладкое убери подальше. Измени привычное место. Меняется контекст, меняется поведение. Японцы называют это разрушением условий, и это работает быстрее, чем любые клятвы и обещания. И последнее в этой главе – принцип «муддин». «Муддин» – это действие без опоры на настроение. Срывы происходят не из-за плохого характера, они происходят, когда мы связываем нужные действия с хорошим настроением. Не в настроении, нет сил, завтра точно сделаю. Самураи знали, эмоция – это волна, действие – это путь. Один мастер говорил, настоящая дисциплина, когда рука поднимает меч, даже если сердце не хочет. Древние японские мастера замечали одну вещь – сильные люди не побеждают привычки, они вырастают из них. Это и есть кайдзен. Путь маленьких, почти незаметных шагов, которые в сумме меняют человека сильнее, чем любой героический рывок. Когда ты меняешь поведение на 1%, не включается сопротивление мозга, не поднимается паника, ты не ломаешь себя, ты создаешь пространство для роста. Внутри этого пространства вредные привычки постепенно становятся лишними. Теперь про утреннее обнуление. Каждый рассвет японский воин совершал простые действия. Холодная вода, чтобы очистить лицо и ум. Небольшой порядок вокруг, даже если и так чисто. Одно крошечное действие по своему пути. Почему это важно? Утро – точка выбора. Маленькое правильное действие – запуск дисциплины на весь день. Начав день правильно, гораздо труднее разрушить его привычкой к вечеру. И последнее. Про настоящий прогресс. Многие думают, что прогресс – это когда тяга исчезла навсегда. Японцы говорят иначе. Прогресс начинается, когда ты перестаешь бояться тяги. Не важно, что ты чувствуешь, важно, что делаешь. Прогресс – это когда ты делаешь паузу вместо автоматического действия, замечаешь эмоцию, но не тонешь в ней, выбираешь маленький шаг вместо привычного паттерна, не бросаешь путь после срыва, а продолжаешь идти, даже если медленно. Медленный рост создает огромные изменения.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Касункент. Село расположено в живописном месте в долине рек Чиракчай и Курах в Сулеймансталском районе. Вся местность просто утопает в садах. Основателем села считают горца по имени Касум. Несколько сотен лет назад он на берегу Чиракчая среди высоких деревьев построил себе дом. А за ним последовали и другие горцы из близлежащих аулов. На данный момент это село – один из крупнейших районов центров республики. Здесь есть школы, много культурно-бытовых учреждений, а также широкие и чистые улицы и утопающие в зелени двухэтажные дома. Известно, что здесь жил и творил народный поэт Дагестана Сулейман Стальский. Также среди выходцев села – советский актер и режиссер театра Расми Джабраилов, самбист Аслан Курбанов и советский и российский лингвист Унейзат Мейланова. Сулейманстальский район – один из богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Я поделюсь с вами самыми главными выводами из моего мирового бестселлера, изданного в 46 странах тиражом в 10 миллионов экземпляров. «Съешьте лягушку». С помощью правильного тайм-менеджмента вы сможете получать больше удовольствия от жизни, посвящать больше времени близким и заниматься тем, что вам нравится.
2: Марк Твейн once said that if the first thing you do each morning is to eat a live frog,
1: Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади. Ваша лягушка — это самая большая и самая важная задача, та, которую вы, скорее всего, будете откладывать в долгий ящик, если ничего не предпримете и не доведете ее до конца. Иными словами, если перед вами стоят две важные задачи, начните с более масштабной и самой важной. Приучите себя начинать работу сразу, без промедлений, и до тех пор, пока задача не будет доведена до конца, и только потом переходить к следующей. Ключом к достижению высокого уровня работоспособности и продуктивности является выработка пожизненной привычки каждое утро первым делом решать свои основные задачи. Вы должны выработать привычку есть лягушку первым делом и не тратить слишком много времени на размышления об этом. Эта привычка свойственна многим успешным людям. Я считаю, что это важное качество лидерства для любого руководителя или для человека, который намерен стать успешным и совершать великие дела. Следующее правило из «съешьте лягушку» состоит в том, что вы должны действовать, не откладывая. Успешные и продуктивные люди — это те, кто приступает непосредственно к выполнению своих основных задач, а затем дисциплинирует себя работать сосредоточенно и упорно до тех пор, пока эти задачи не будут выполнены. Невыполнение задач — одна из самых больших проблем в современных организациях. Многие люди путают деятельность с результатом. Они постоянно разговаривают, проводят бесконечные совещания и строят замечательные планы. Но в конечном счете никто не выполняет свою работу, и требуемые результаты остаются недостигнутыми. Ваша мечта так и останется лишь мечтой, пока вы не начнете что-то делать для ее достижения, пока вы не поставите цель и не начнете двигаться к ней. Третье правило в моей книге — развивать зависимость от успеха. Вы действительно можете развить зависимость от успеха с помощью гормонов счастья, а также чувства удовлетворения, уверенности и осознанности, которые они вызывают. Когда вы станете зависимы от успешно выполненной работы и от решения самой важной задачи, вы на бессознательном уровне начнете организовывать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно начинать и завершать все более важные задачи и проекты. Вы действительно станете зависимы, в положительном смысле, от успеха и достижения результатов. Вы будете хотеть этого все больше и больше, и ничто другое не принесет вам большего удовлетворения. Установка краткосрочных и долгосрочных целей поможет вам испытывать это зацепившее вас чувство удовлетворения от выполнения каждой задачи, потому что мозг запустит систему вознаграждения и удовольствия. Последнее правило заключается в том, что нет коротких путей. Вы должны упражняться, упражняться и упражняться. Упражнение — это ключ к овладению любым навыком. К счастью, ваш разум подобен мышце. Упражняясь, он становится все сильнее и ловчее. Упражняясь, вы сможете приучить себя к чему угодно или выработать любую привычку, которую считаете необходимой для вас. Я хотел бы получить от вас обратную связь, поэтому мой сегодняшний вопрос таков. Какова ваша лягушка? Напишите ту задачу, выполнение которой вы избегаете, или от которой пытаетесь отказаться, или откладываете ее каждое утро. Как только вы определитесь со своей лягушкой, возьмите за привычку просыпаться каждое утро и выполнять эту задачу первым делом, прежде чем что-то другое.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас мне интересно твое мнение. Люди, которые работают в компании, они гораздо более толерантны к ошибкам, неправильно принимаемым решениям каким-то,
2: конечно,
1: да? Потому что они не боятся того, что что-то, какая-то кара на них спустится.
2: Одна из как раз больших проблем бюрократии, про это все время говорят, да, это вот типа нулевая терпимость к ошибкам.
1: Да, система штрафов и так далее.
2: Вот, на наш взгляд, это то, что убивает всю инициативу.
1: Угу.
2: Вот. И, конечно, в этом смысле есть вот такая философская история, да, что как бы, а как? Типа, в смысле, нету штрафов. Нет, каждый может попробовать, да. Но при этом мы все понимаем, что все могут ошибиться. Это нормально, да. Понятно, что у нас, естественно, есть система, да, которая, так скажем, у нас одни из самых больших ошибок — это открытие магазинов.
1: Угу.
2: Да, и понятно, что когда спрашивают, там, сколько вы закрываете, ну, конечно, закрываемся. Да, потому что ошибки вместе открылись там неудачно.
1: Статистика
2: вот.
1: Просто.
2: Да, ну потому что невозможно.
1: Невозможно.
2: Если ты боишься, что тебя там, не знаю, отрубят там, тебе палец, да, ну как бы ты, наверное, просто перестанешь открываться. Ну, то есть будешь открываться только в гарантированных местах, да. Естественно, потеряешь кучу мест, которые они не гарантированы, но там было бы выстрело, да. Естественно, что среди тех, кто открывает, да, ну там по статистике определяется, кто лучше. Да, в основном говоря, прогнозируют. Если как кто-то открывает, и там 10 открыл, все неудачно, ну, наверное, 11 просто ему не дадут открывать, сама команда.
1: Ну, понятно, то, что команда сама посмотрит на статистику и скажет, блин, неэффективно, да, у тебя не получается, давай
2: поднимем. Не получается, просто не твоя работа.
1: Да.
2: Тебе почему-то не получается, да. Поэтому все равно, то есть вот это ошибки, все равно надо за ними следить, да, и все время как бы улучшаться, да. И мы называем это, есть тоже вот такая у нас одна из любимых книжек, «Принцип черного ящика». Там... Черный ящик — это как оранжевый ящик самолетный. То есть идея в том, что если что-то произошло, вот понятно, что там они говорят про падение Боингов, вот, то нужно внимательно разобраться, что было, для того, чтобы стать лучше. И у них есть очень прекрасный образ, что невозможно научиться там, условно, в гольф играть там, в темной комнате. Да? А по сути, бюрократия, там, да, менеджмент, так и звучит, да, то есть менеджеры, там, условно говоря, бьют клюшкой, но не видят, куда попали, да, им только говорят, там, типа, возьми левее, возьми сильнее, там, да, и тому подобное, да. Мы же говорим просто, а давайте выйдем в открытое поле, да, и вы будете, как бы, этот мячиком бить. Ну, это идея из книжки ровно, да, и там даже буквально столько, что есть профессий, в которых настолько не принято, условно, учиться, да, а это единственный способ обучения, да, выйти и смотреть на результаты своих ударов.
1: Ну, это вот то, что мы с тобой изначально обсуждали, что книжки по менеджменту, они написаны теоретиками, а не практиками, которые ни разу не сталкивались, и ты понимаешь, что это теория. И, но при этом про вот эту вот систему штрафов и так далее, насколько я понимаю, мне очень понравилась идея, это, по-моему, твои прям слова буквально, что если работа выполнена, неважно, как она выполнена, она должна быть оплачена.
2: Да.
1: Это может, если ты ее сделал плохо, это может повлиять на твое будущее, но в моменте ты сделал работу, она должна быть оплачена.
2: Строго,
1: вот это
2: строго.
1: Очень интересная идея.
2: Да, поэтому у нас нету, в системе нет ни одного, и мы прям категорически против, чтобы система зарплаты, бонус зависел от качественного показателя, только от количественного. А все KPI от качества.
1: Да.
2: Вот, и это как бы...
1: А качество, оно всегда
2: очень
1: субъективно?
2: Во-первых, всегда субъективно. Во-вторых, действительно, когда человек вот, как бы, там, что-то ну, косякнул, да, то там, то же самое курьер, ну, или там, таксист, Яндекс, они же как выстрелили. Да? Если ты плохо обслужил, у тебя снижается
1: балл. Раз, да, в следующий раз меньше получишь.
2: Ты уже наказан.
1: Да.
2: То есть, по сути, и нельзя еще раз наказывать. То есть, ну, ты за эту поездку должен столько же получить, да? И это, как бы, в этом смысле, это прям такая большая история, и поэтому у нас, как бы, наш совет, это то, что мы внедряем, да, то есть зарплата зависит от именно количественного результата.
1: Здорово. Я так понимаю, смотри, все, что вы делаете, по сути, оно проходит через какой-то ценностный вот цензор. Я не помню, к сожалению, как это у вас называется, но я помню прекрасный пример про то, что вы тестируете бесконечное количество гипотез, все эти команды постоянно что-то запускают, и какая-то из команд запустила алкогольное мороженое.
2: Да,
1: и
2: да,
1: это алкогольное мороженое, оно выстрелило. И когда встал вопрос, что давайте раскатаем это на все магазины, вы посмотрели на вот эту ценностную свою картину и сказали, нет, мы магазин здорового питания, к сожалению, алкогольное мороженое, дети будут и так далее, то, что это не ложится. Как это называется и как это формируется штука?
2: Это у нас как бы такая двухуровневая система, да, вот именно действительно, что каждая команда может запускать эксперимент. Да, более серьезное решение принимается, когда нужно масштабировать на всю сеть. Да, и это прям ну, во многих моментах, да, то есть с самим командам, ну, может быть, конечно, такое бывало, что какие-то мелкие вещи, не очень важные, да, масштабировались, но такие вещи, вот, как вот устроено, у нас есть управление единой концепцией,
1: Вот, вот, который, управление гиденконцепцией.
2: Да, который мы тоже взяли из книжки Яспера Кунде, да, который очень, очень классно описал, да, и вот все время в бюрократии об этом говорится, да, как научиться продавать не товар, да, условно говоря, а ценность покупателю, да. И вот эта гиденконцепция, это и есть вот прям про это, да. В гиденконцепцию входит отдел продуктологов, которые, по сути, занимаются, ну, обещают, да, покупателям именно ценный состав продуктов. Да. И когда команда проэкспериментировала, да, у них получилось, они пришли в этот отдел продуктологов, а продуктологи – это их, вообще говоря, ну, по сути, ну, как бы в терминах бюрократии, должностная инструкция, то есть чем они занимаются. Да, и они сказали, а мы такой продукт, условно, масштабировать не можем.
1: Оно не ложится в нашу концепцию.
2: Да, но это не потому, что они, у них не было права вето на это их работа. Угу. У них работа запускать, условно говоря, продукты, вот именно, вот, которые пошли там, массово во всю сеть. Да, и они говорят, мы такой продукт запустить не можем, потому что мы нарушим наши обещания клиенту. Клиент будет расстроен.
1: Еще раз, как единое...
2: Управление единой концепцией.
1: Управление, да, единой концепцией. А вот идеи и, собственно, концепции, которые ложатся в эту единую линию, они каким образом туда приходят, в нее? То есть они же постоянно, я так понимаю, дополняются, докручиваются. Как это происходит?
2: Вот...
1: Это как генеральная линия.
2: Как ни странно это звучит, это есть люди, да, у которых это постоянно работает, это их профессиональная деятельность. Угу. И в этом смысле они ездят по выставкам, они читают статьи, да, то есть в этом смысле там действительно получается, одно время эта добавка была, там, условно говоря, вредной, потом прошли исследования, она стала, например, не очень вредной. Да. То есть это прям такая отдельная история. Угу. Да. Постоянно проводятся, условно говоря, опросы, да, угу, с покупателями, да, там, с тем же самым мороженым, с алкоголем. Это тоже, естественно, там, они провели опрос, да, и выяснили, да, что люди там, ну, условно говоря, там, как бы к этому отнеслись очень неоднозначно, да. Ну, то есть это у них, это прямо их профессиональная деятельность. И в этом смысле и нет.

0: кто из нас на мне запускает продукт, и мы это мы не обсуждаем.
1: Мне очень интересен такой момент. Ты фаундер, ты основатель. Как вот, вот ты бывает же, наверняка идешь, видишь, вот это надо поменять. Вот как, что у тебя в тот момент происходит? Ты же, по сути, в такой системе ты не можешь единолично повлиять ни на что.
0: А я и не влияю.
1: И даже, ты не хочешь.
0: Я в этом смысле вот прямо точно прямо осознал, да, и в этом смысле я со многими предпринимателями, другими обсуждал, да, что на самом деле это, ну, по сути, вредно очень. Да, да, потому что надо, да, да, потому что действительно в этом надо разбираться.
1: Угу.
0: Да, и вот такой дилетантский взгляд, то есть, и мы всегда за это, да, что, условно говоря, да, то есть ты какой-то, ну, там, это есть, в принципе, 10 тысяч часов, да, то да, есть, да, есть область, в которой ты действительно разбираешься, да, попытаться давать советы, ну, можно, да, но все мы знаем, да, к чему они приводят, да, то есть в этом смысле, если даже что тебе не нравится, да, что-то бывает не нравится, да, самое правильное, да, это, ну, во-первых, чтобы была построена такая система, что есть кто-то человек, ну, который, условно говоря, в этой теме разбирается. Uh-huh. Да? Если никто не разбирается в теме, то это проблема.
1: Это, значит, проблема системная.
0: Это системная же проблема. Да. И тогда соуправляющий должен разбираться. Да? Uh-huh. Если же есть человек, да, и это там, условно говоря, там что-то не нравится, да, и это и есть, вот, по сути, как раз основная задача, да, что, ну, доверять этой команде, считать, что типа, ну, она, ну, так получилось. То есть не всегда бывает идеально.
1: Uh-huh.
0: Да, то есть это, значит, какой-то баланс был. То есть команда пыталась выявить баланс между там, стоимостью, там, качеством, да, и скоростью развития. Да. И в этом смысле это, нахождение этого баланса – это очень сложная тема. И при этом, естественно, будут возникать вещи, которые, ну, скажем, это, знаешь, как есть история, да, никогда не сдавай, никогда показывай работу в середине пути.
1: Uh-huh.
0: Да, ну, то есть это тоже… Ну,
1: ее заклюют.
0: Заклюют всегда, да. А он, по сути, всегда в середине пути, да, потому что постоянное экспериментирование, uh-huh. но всегда приводит к тому, что всегда есть какие-то проблемы, да. И в этом смысле бюрократии, как бы, да, вот считают, что нет проблем, но это же неправда. Всегда не есть. Но они просто умалчиваются.
1: Ну да, да, делается, да, все, чтобы создать, да, видимость их отсутствия. Видимость,
0: да, отсутствия, да. Всегда много проблем.
1: А как же, вот здесь такое уточнение небольшое, а как же вот предпринимательская интуиция, когда, знаешь, снизошло на тебя, ты чувствуешь, сердце тебе говорит на уровне тела, на кончиках пальцев, и ты чувствуешь, что надо так у тебя.
0: Я такого никогда не чувствовал, поэтому, да, я не знаю, что это такое.
1: То есть ты под такой все-таки через разум, логика, через вот эти призмы, ну, принимаешь решение?
0: Ну, в чем-то, да.
1: А по поводу вот этого вот концептуального вашего центра, в какой линии по отношению к клиенту он находится?
0: Ну, это прям совет управляющих. Это вообще один из первых людей.
1: А, один из первых, конечно, органов,
0: да,
1: вообще,
0: да? Да, потому, да, что... И там Алена 12 лет, ну, то есть она буквально с основания.
1: А, то есть в ней ДНК, ну, вообще прям вообще пронизана.
0: Так она, по сути, она ДНК своя.
1: Ну да, она и создала этот ДНК. Ну,
0: у нас вообще так получается, да, что у нас эти управляющие сейчас люди, там 8 человек, про которых мы говорили, да, они там больше 10 лет работают.
1: Угу.
0: То есть, в принципе, они дали ДНК. В этом смысле, там, почему я так, как бы, прям на полном серьезе считаю, я себя считаю сооснователем, да, ну, потому что в этом смысле это... Там, если в избенке еще действительно я был один, да, uh-huh. то в Кусл это уже там 12 человек.
1: Я вот прямо сейчас сижу по ощущениям, и мне такое интересное внутри происходит, такие эмоции, потому что я, когда смотрел разные интервью с тобой, у меня всегда было ощущение, что ты как бы не очень хочешь рассказывать что-то, да, и так подзакрываешь, но я сейчас вот чувствую, что это дикий интерес, мне кажется, я мог бы еще с тобой 3 часа разговаривать и обсуждать это, потому что это невероятно интересно, но тем не менее, учитывая нашу ограниченность во времени, я хочу подвести вот к... Тебе, мы мало говорили про тебя конкретно, а больше про идеи, которые ты транслируешь, и про тебя как предпринимателя. Вот я слышал много раз, что ты не предприниматель, что ты случайно попал, еще раз вот хочу на этом акцентировать внимание, но тем не менее, сейчас с колокольни своего опыта, с опыта 14-летнего построения компании, вот ты можешь подвести какие-то ключевые идеи и линии, которые тебе помогли прийти к этому? Потому что то, что ты сделал, это то, что вы с командой сделали, это действительно достойно гиперуважения и феноменальные результаты. Что лежит в основе всего этого? Какие идеи, какие принципы?
0: Смотри, мне достаточно легко отвечать, потому что из меня за год, за последний, это вытащили.
1: Навытягивали. Прекрасно. Давай сделаем это общедоступным.
0: Да, по сути... Успешен либо только тот бизнес, да, который смог понять, да, в чем ценность для потребителя. Да. И, наверное, вот именно чем-то мне повезло, да, что я там работал в компании, да, которая, как бы, такие идеи были, mm-hmm. да, что бизнес не только про деньги. Вот. И, ну, в каком-то виде, может быть, так достаточно гипертрофировано у нас когда-то это бывало. Да. Сейчас оно уже оформилось в концепцию, да, потому что вот именно если думаешь только про ценности покупателям,

0: да, забываешь про финансы и там, про развитие, да, на самом деле там ну, ничего хорошего не происходит, вот так скажем, да, то есть никогда нет баланса, да, и в этом смысле мы смогли добавить вот к этому ценностному предложению, да, внимание, да, потребителю, еще все-таки, да, что это должно быть экономически оправдано. Ну и с развитием, да. Поэтому основной бизнес — это именно понять, а что нужно потребителю. То есть не пытаться ему продать там свое какой-то продукт, свою технологию, да, на чем, на мой взгляд, и погорают почти все, да, почему не получается, да, потому что я люблю свою технологию, я вот...
1: Не важно, кто что про нее думает, да, важно, что я про нее думаю.
0: Да, да. Вот важно понять именно, на самом деле, а что нужно людям.
1: Супер, здесь зафиксировали. А если говорить про тебя лично и про твои личные качества, что тебе больше всего помогает? Я не знаю, опыт физтеха, я слышал, ты где-то сказал, вот этот физик-исследователь, да?
0: Да, это у нас...
1: Физик-экспериментатор, да, ты это назвал, это, да?
0: Да, потому что физтеха там номер один предпринимательский вуз,
1: да,
0: да,
1: по всем параметрам. Судя по параметрам, как бы вообще бесспорно.
0: Да, вообще, да. Вот, и мы это как бы тоже много раз обсуждали, и это мы, в общем-то, и преподаем в нашей школе, да, действительно, вот этот лин-подход, да?
1: Да.
0: На самом деле, выдвигая гипотезу, ну, как это прямо вот как бы в бизнес-сообществе, да, этот лин-подход, выдвинь гипотезу, условно, поставь эксперимент, посмотри результат и продолжай дальше, да? Ну, это ровно физики так делают.
1: Ну да, да.
0: Это
1: да,
0: один
1: да.
0: к одному, что делаешь
1: это
0: физику.
1: Много-много-много раз ставишь эксперименты, пока не получишь какой-то удовлетворяющий результат.
0: Есть вторая тема, которая, на самом деле, тоже вот особенно мне пришла сейчас вот это с трансцендентностью. Вот этот нематериальный мир, да, да, это мир, так скажем, символов, да, который невозможно пощупать. И вот физиков, ну, вот МФТИ, да, очень много предметов, да, которые, ну, теоретически относительно Эйнштейна. Почему он сказал, что Достоевский, да? Ну, потому что это умение понимать то, чего не бывает, да. И вот есть у нас разные предметы, это какие-нибудь там, да, теория функций комплексного переменного, да, то есть это вещи, которые не существуют в материальном мире, да. И вот физиков учат, да, как мир, там, условно говоря, представить вот таким, типа, моделями, да. И вот есть такая, как бы, такой, знаете, как... типа наблюдения, да, что физик, там, да, который выучил этот трансцендентный мир, там, ты в КП, да, он элементарно выучит бухучет, что тоже является, да, но тот, кто выучил бухучет, никогда не выучит ты в КП.
1: Здорово.
0: Да? И в этом смысле как раз вот чем хороша вот эта физическая подготовка, да, она позволяет действительно, вот, скажем, погрузиться, да, понять, что существует нематериальный мир, да, и очень много, вот все, что мы говорим, вот эти ценности, как устроена компания, менеджмент, да, это нематериальный мир, да, то есть это вот, там, не знаю, юрлицо даже, это уже нематериальный мир, его не существует,
1: да,
0: да, это надо понимать, да, и в этом смысле это вот, и надо учиться, в основном, рассуждать, да, над теми вещами, которых не существует, это только в нас в головах.
1: В головах, это чистая картинка, которую ты сам себе рисуешь, да, и создаешь.
0: А физиков ему постоянно об этом учат, да, вся физика современная, это только картинки в голове.
1: Супер. Мне очень понравилась эта идея, пускай она будет финальной. Андрей, спасибо тебе большое. Я на самом деле искренне доволен разговором. Скажу тебе честно, я перед встречей с тобой переживал, потому что я очень хотел, чтобы... Я понимал, насколько ты глубокий и интересный, но я очень переживал найти как бы какой-то... Поймать вот эти вибрации. Мне кажется, у нас удалось. Ты как сам оцениваешь?
0: Да.
1: Да.
0: Не, и... мне эта тема просто очень нравится, да.
1: Очень рад был.
0: Все, спасибо.
1: Спасибо. Ребят, пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60 плюс странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта — вот быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда... Ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
1: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по SMART, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию oral care. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь, чтобы колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+, тогда ты можешь спокойно говорить.
1: Это уже типа международная компания.
2: Да, что это у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30% это уже неплохо.
2: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты, в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
2: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
1: Там, здесь и сейчас. Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет», и у меня есть слот.
2: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Ну, мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
2: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
1: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди...
2: Которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Mm-hmm. Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
2: Да.
1: 22 года вы уже строите.
2: Чуть больше, 24, поэтому точно, да. Это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
2: Вот, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там... хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
2: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
2: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая? Вот?
2: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там, мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
2: Угу.
1: Хотя все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
2: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. Знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех, чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
2: Угу.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
2: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. И это, возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
2: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там, чего-то там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
2: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, и через ледник, и через...
1: Хочешь
2: все
1: миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
2: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль припиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
2: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться совершенно с другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
2: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И, знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... помнить, чем ты занимался в детстве, когда у тебя просто было полностью свободное время. Вот, образно говоря, родители уехали, или как, вот, чем ты занимался в 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет?
2: Я, кстати, помню.
1: Чем ты занимался?
2: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
1: Я 100%, у меня такой же, у меня был подвал такой убитый, я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярным.
2: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомни, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
2: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть там юристом, не знаю, бухгалтером, да, еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
2: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм... Деньги
2: закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
2: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Будьте осторожны, нас ждет жесткая посадка. Так описывает ситуацию Роберт Киосаки, которая сейчас происходит вокруг мировой экономики. По словам предпринимателя, хоть США уже и готовы спасать банковскую систему путем включения печатного станка и создания еще большего количества американских долларов, однако именно данный процесс только ускорит погружение мировой экономики в череду падений и испытаний. Киосаки уже не первый раз выступает с критикой валюты США и считает, что именно она будет способствовать концу американской империи. Но там, где есть проблема, всегда рядом с ней шагает и решение. Бизнесмен поделился 5 фундаментальными советами, которые полностью изменят вашу жизнь. О них поговорим прямо сейчас. Начните с финансового образования. Киосаки является ярым сторонником обучения финансовым знаниям и считает, что они являются ключом к успеху. Роберт призывает людей узнавать о таких финансовых понятиях, как налоги, инвестиции, денежный поток и так далее. И как только вы приступите к их изучению, немедленно начинайте применять эти знания в своих личных финансах. Бизнесмен считает, что традиционные системы не дают людям финансового образования, необходимого для достижения успеха в реальном мире. В конечном счете Киосаки считает, что финансовое образование – это процесс на всю жизнь, и что люди должны постоянно искать новую информацию и стратегии для управления своими деньгами. Поступая таким образом, вы с легкостью сможете взять под контроль свое финансовое будущее и достичь желаемой денежной свободы. Начните изучать самые элементарные понятия сами. Мир интернета и Ютуба открыт для каждого, и нам нужно лишь ввести запрос, чтобы моментально получить ответ. Не ждите, пока вам кто-то принесет что-то на блюдечке. Успех сам себя не сделает. Действуйте немедленно. Окружите себя успешными людьми. Роберт Киосаки уверен, что люди вокруг вас могут оказать существенное влияние на ваш финансовый успех. Ищите наставников и коллег, которые уже добились значительных результатов, и учитесь на их опыте и знаниях. Успешные люди могут обеспечить наставничество, руководство и поддержку, а также могут помочь вам избежать распространенных ошибок и ловушек. Роберт также подчеркивает важность налаживания связей и построения отношений с единомышленниками, разделяющими ваши цели и ценности. Нетворкинг может помочь вам найти возможности для инвестиций, делового партнерства и карьерного роста, а также обеспечить эмоциональную поддержку. В целом, Киосаки считает, что успех – это не одиночный забег. Окружать себя успешными людьми необходимо для достижения финансовой свободы и создания полноценной жизни. Бизнесмен на собственном примере знает, как немотивированные, ленивые люди тянут на дно. Вполне вероятно, один из ваших близких друзей может, к сожалению, оказаться именно таким. Подумайте о том, как за годы вашего общения он повлиял своим отношением к жизни на ваше мировоззрение. Возможно, общение стоит ограничить. Используйте кредитное плечо разумно. Это еще один ключевой фактор философии Роберта Киосаки. Он говорит, что использование кредитного плеча, или же по-другому заимствование денег для инвестирования, может быть мощным инструментом для создания богатства. Однако Роберт подчеркивает важность разумного использования кредитного плеча и избегания чрезмерного долга. Киосаки рекомендует людям стратегически использовать долг для приобретения активов, приносящих доход, а не для покупки потребительских товаров. Проводите исследования и проявляйте должную осмотрительность, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, а также диверсифицируйте портфель для управления рисками. Используя долг для приобретения активов, которые будут приносить доход, и управляя рисками, люди могут значительно ускорить свой путь к достижению богатства и получению финансовой свободы. Создавайте источники пассивного дохода. Пассивный доход – это доход, полученный без активного участия человека, например, доход от аренды имущества или дивиденды от акций. Киосаки рекомендует сосредоточиться на создании источников пассивного дохода за счет инвестиций в недвижимость, акции и бизнес. Роберт также подчеркивает важность создания нескольких источников пассивного дохода для диверсификации и управления рисками. Имея сразу несколько опций, люди потенциально могут пережить экономический спад или другие неожиданные события. Создание источников пассивного дохода – это долгосрочный процесс, требующий терпения, настойчивости и стратегического планирования. Однако его преимуществами является большая финансовая безопасность и гибкость. Поэтому затраченные усилия на создание пассивного дохода стоят того, чтобы внимательно изучить данный вопрос и приступить к действиям. Для начала определите, когда вам понадобится дополнительный доход – через год, 5 или 10 лет. Решите, сколько денег вам нужно, как часто и насколько долго вы хотите получать выплаты. К примеру, раз в месяц и до конца жизни или раз в год. Подумайте, как вы начнете откладывать для своих целей – ежемесячно, ежеквартально или в случае получения премий. Все цифры должны быть реалистичными. Как только вы наметите планы, начинайте подбирать подходящие варианты. Однако и это еще не все. Через секунду я расскажу о том, что же советует делать Роберт Киосаки немедленно, исходя из ситуации, которая прямо сейчас разворачивается вокруг мировой экономики. Сфокусируйтесь на приобретении активов. Вместе с поиском и созданием пассивного дохода не менее важную роль в жизни каждого человека, идущего к финансовой свободе, отыгрывают активы. Создание богатства – это приобретение активов, которые генерируют денежный поток. Киосаки предсказывает серьезные проблемы, которые ожидают совсем скоро США. По мнению Роберта, Америку ждет небывалый кризис, который впоследствии охватит весь мир. Чтобы защитить себя, он советует уже сейчас обращать внимание на три главных актива. Прежде всего, драгоценные металлы. Золото и серебро являются популярной защитой от инфляции и волатильности, ведь их нельзя напечатать из ничего, как бумажные деньги, и на их стоимость практически не влияют экономические события в мире. Плюс Киосаки рекомендует взглянуть на биткоин. Помимо золота и серебра, в ближайшие месяцы и годы в зоне роста окажется и ведущая цифровая валюта. Турбулентность на американские и глобальные рынки может перейти в любой момент, и к ней нужно готовиться, подчеркивает Роберт Киосаки.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Личный коуч.
2: Три фактора неудач.
3: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых – все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор – я и неудачи.
2: Предвзятость подтверждения.
3: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
2: Рефрейминг.
3: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
2: Мышление роста или фиксированное мышление?
3: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
2: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
3: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но в частности непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
2: Степень неопределенности.
3: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
2: Ставки.
3: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
2: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
3: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Пепси пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Кристал Пепси тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
2: Не умаляйте фактор новизны.
3: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
2: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
3: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
2: Слабость становится силой.
3: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы, люди, несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачу. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. Личный

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: У всех продуктов есть разные фазы развития. Любой продукт начинается сначала с чистой технологии. И тогда это абсолютный продукт, и ничего кроме продукта не имеет значения. И вот по мере развития продукта, роль продукта начинает потихонечку снижаться. И на первый план выходит маркетинг. Я помню, как произошло это с машинами в свое время. Вот в 80-х все было очень просто. Новая машина лучше старой. В ней лучше функции, она более надежная, она более эффективная. Потихонечку маркетинг начинает вытеснять продукт. Это происходит тогда, когда продукт достигает достаточного качества. И в какой-то момент продукт вообще полностью уходит, оставив место маркетингу. И все превращается в шампунь. Все банки одинаковые. Они отличаются только маркетингом. Жижа там одна. Любой продукт проходит путь от инновации, когда маркетинга нет, только продукт, до шампуня. Когда продукта нет, одна баночка с рекламой. Вот я застал эволюцию машин из продукта в баночку. Да, собственно, современная машина – это и есть баночка. Одна платформа, на ней 15 кузовов. Компьютеры на моих глазах превратились из продукта в маркетинг. Телефоны, смартфоны на наших глазах из продукта, когда каждая новая модель лучше предыдущей, превратились очевидно в маркетинг. И там все меньше, меньше, меньше продуктов. В принципе, уже без разницы, какой телефон же. И поэтому вопрос правильно определить, на какой фазе рынка ты находишься. И если ты продаешь шампуни, производство последнее, что должно тебя интересовать. Но если ты производишь лазер, можешь забыть про маркетинг. Хотя вот Илон Маск, его гений в том, что он умудряется делать уникальные технологические вещи за счет такого же уникального маркетинга.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ранние годы Брайана Трейси практически ничем не отличались от жизни большинства людей. Его отец был рабочим на деревообрабатывающем предприятии, а мама преподавала в школе. Заработной платы родителей едва хватало на то, чтобы прокормить всю семью. Как позже признался Брайан, единственное, что он помнит о детстве, это постоянное чувство голода. Денег для поступления в престижный университет не было, поэтому Трейси решил бросить школу и устроиться на работу. Поначалу он был разнорабочим, а затем, осознав, что таким образом состояние не заработаешь, решил устроиться матросом на судно. 8 лет своей жизни он путешествовал по миру и закалял характер, а вернувшись домой, стал абсолютно другим человеком. Брайан Трейси изменил свое мышление таким образом, чтобы активировать ту его часть, которая была заблокирована в бедном детстве его родителями. В этот же момент Трейси понял для себя главную суть своей жизни. После будущий предприниматель начал заниматься продажами и феноменально быстро продвигаться вверх по лестнице успеха. Сейчас Брайан Трейси является авторитетом в области бизнеса и личностного роста. Он помог миллионам людей повысить свою продуктивность, улучшить свои личные отношения, достичь финансовой независимости. И благодаря следующим советам он поможет и вам. Активируй геном позитивного настроя. Как вы думаете, насколько сильно наше эмоциональное состояние влияет на достаток? Брайан Трейси считает, что оно имеет решающее значение. Позитивный настрой может помочь нам сохранять мотивацию, преодолевать препятствия и сберечь чувство оптимизма даже в трудных ситуациях. Чтобы настроиться на нужную волну, проделайте несколько важных шагов. Первое – сосредоточьтесь на вещах, за которые вы благодарны. Это поможет сместить взгляд в позитивную сторону. Обязательно запишите их на бумагу, а еще лучше повесьте ее на холодильник, чтобы она всегда была на виду. Второе, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы зацикливаться на негативных аспектах, сконцентрируйтесь на поиске решения. Это поможет оптимизировать время для решения трудностей. Третье, проводите время с людьми, которые поднимают настроение и вдохновляют вас. Избегайте негативно настроенных людей, которые вас угнетают. Попробуйте составить таблицу с оценкой каждого друга от 1 до 10. После проанализируйте список и решите, с кем, возможно, стоит ограничить общение. Трейси говорит, что многим людям позитивный настрой кажется чем-то призрачным и не влияющим на реальный успех. Но предприниматель убежден, что это именно то, с чего нужно начать свой путь к вершине. Нашел идею? Действуй! За годы своей жизни Брайан Трейси научился одному важнейшему качеству. Если он находил какую-либо идею, то сразу старался ее использовать. Я обнаружил, что практически каждый человек, отыскав интересную идею, абсолютно ничего с ней не делает, а только думает про себя «превосходная мысль». Трейси считает, что это абсолютно неправильно. В любой ситуации, когда вы видите в своей голове необычную идею, не отвлекайтесь, а тут же начинайте ее использовать. Как минимум заведите тетрадь, где вы будете их записывать, и всегда носите ее с собой. Конечно, чаще всего идея не сработает моментально, и вполне вероятно, этого может не произойти во второй и третий раз, но на 10-й точно что-то хорошее случится. Расслабьтесь и дайте вашим идеям вывести вас на нужную тропу успеха и богатства. Тайная техника 10 целей. Заведите блокнот и запишите туда 10 целей, которые вы хотите достичь за ближайший год. Очень важно, каждая из них должна быть описана в настоящем времени, начинаться со слова «я» и иметь конкретную дату. К примеру, я хочу купить машину 25 ноября. Теперь блокнот должен стать вашим лучшим другом. Каждое утро берите его, переворачивайте страницу с прошлыми записями, не читая их, и снова начинайте писать свои 10 целей. Такое заполнение блокнота обязательно должно стать вашей ежедневной привычкой. Когда вы это сделаете, то обнаружите, что ваши цели изменились, поменялись слова, которые вы используете, порядок расположения. Но продолжайте не смотреть на прошлые записи. Каждый день новая страница. Трейси уверяет, что занимаясь данным упражнением каждый день в течение месяца, ваша жизнь изменится навсегда. Всякий раз, записывая цель, вы фактически пересылаете ее в свое подсознание. С каждым днем цель погружается в него все больше и больше. Записывая цели, не оглядываясь назад, оказывается, что они постепенно меняются. Цели, которые были записаны в начале месяца, могут вообще исчезнуть, потому что окажется, что были не так важны. В конце концов, вы сможете выгравировать для себя те реальные, нужные и самые важные цели, которые начнете постепенно выполнять. Записывая каждое утро цели, вы программируете себя. После этого перед вами весь день будут открываться различные возможности, приближающие к достижению целей, говорит Брайан Трейси. Закон причины и следствия. Об этом правиле Брайану Трейси рассказал профессиональный продавец. Его суть заключается в том, что если вы хотите добиться целей, то найдите человека, уже покорившего нужную вершину, и постарайтесь сделать все то же, что и он. Да, звучит странно, но только потому, что бедное мышление говорит нам: не воруй чужие идеи, не копируй. Однако это неправда. Идеи могут повторяться. Именно по этой причине существует не один банк, а тысячи, не один ресторан, а сотни тысяч. К тому же, согласитесь, это намного упрощает задачу. Во всем этом, по словам Трейси, и заключается основной принцип богатства. Если вы хотите утроить свои доходы, то отыщите того, чья прибыль превышает вашу в 3 раза, и задайте ему вопрос: как ты это делаешь? Большинство успешных людей охотно рассказывают о своих достижениях, поэтому вам остается лишь интересоваться, искать информацию, наблюдать, проверять, записывать, а после действовать. Смысл закона причины и следствия прост. У всех жизненных эффектов, будь то финансового благополучия, здоровья, чувства радости и счастья, есть причины, воспользовавшись которыми, вы гарантированно придете к нужному результату. Таким примером может стать ваш начальник, знакомый вашего лучшего друга и так далее. Закон веры. Это правило идет рука об руку с предыдущим принципом. Закон веры звучит так: все, во что вы верите, в чем убеждены и искренне уверены, становится вашей реальностью, потому что вы всегда смотрите на мир сквозь призму своей веры. Мы не видим мир таким, каким он является на самом деле. Верование всех людей – это приобретенный навык, ему учат с раннего детства. Если родители с малых лет будут вкладывать в своих детей позитивное мышление о себе, по прошествии лет они будут чувствовать себя уверенными и счастливыми людьми. Так, например, произошло с детьми самого Брайана Трейси. А причиной тому стало как раз то, что их вера, их базовая программа всегда говорила: «Я достигну желаемого, это только вопрос времени». Но в то же время, по словам Трейси, вера может и ограничивать. Если вам постоянно говорили о том, что вы не добьетесь успеха, что вам не стать такими же богатыми, как другие, есть вероятность, что данные убеждения уже засели в вашей голове. Чтобы избавиться от них, начните задавать себе правильные вопросы. Например, почему одни люди успешнее других? Впоследствии окажется, что для вашего успеха не обязательно иметь высшее образование или большие деньги. Практически каждый человек обладает необходимыми навыками, а большинство из них можно и нужно развивать. Проблема негативных установок лишь в том, что это иллюзии, в которые поверило большинство людей на планете.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, всем привет, друзья, в студии Евгений Чеботков.
2: И Николай Тисенко.
1: И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень давно с Коляном хотели пригласить
2: наконец-то
1: в наш подкаст. Да, спасибо, что нашел время. Сегодня Оскар Хартман, друзья.
3: Да, какая у нас тема сегодня?
1: Сегодня попытаемся узнать, как ты за это время, когда мы последний раз созванивались с тобой, вообще научился распоряжаться деньгами.
3: Когда мы раскроем первый раз, что я написал все твои шутки?
1: Не сегодня.
3: Не сегодня. Ты открыл, сделал недавно свой бренд одежды, я так понимаю.
2: Есть такой момент.
3: Ты хочешь быть как Майкл Джордан?
2: Ну, слушай, во-первых, я белый. Давай с этого начнем.
3: Более красный.
2: Ну, так. Потому что я замахнулся сильно.
1: Я просто знаю нескольких стендап-комиков, некорректно будет называть там их фамилии, имена,
3: но они все из Казахстана.
1: Это реальные люди. Нет, они не из Казахстана. Они из телевизионные, медийные ребята, у которых хорошие заработки в стендап-комедии, которые все свои деньги, ну так или иначе, хранят буквально в шкатулках дома.
2: Да. Да.
1: В наличке. Просто в наличке дома.
3: Чтобы эти деньги чувствуют, да?
1: Да.
3: Вот они.
1: Именно для... Потому что он говорит, да я не знаю, если я куда-то их отнесу, с ними что-то случится, да. А здесь они, вот они лежат. И я когда это слышу, я просто считаю, что мне неправильно лезть со своими советами. Я не финансовый эксперт, я не финансовый аналитик. У меня есть свое мнение, но я просто такой... Я говорю, ты уверен? Они делились со мной этими ощущениями. И они говорят, ну да, я уверен. Я говорю, ну тогда это все, пожалуйста.
3: Есть базовое правило, что надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот обычно доход растет, траты растут, а потом даже выше повышаются, потому что ожидание, что так всегда и будет. Вот так.
2: Да.
3: Ты начинаешь уже тратить из будущего, ожидания будущего, а потом вот эти ожидания будущего где-то не сбываются, и вот уже... Ты справился с этим? У тебя получилось? У тебя доходы росли с последние 7 лет беспрерывно?
1: Ну, я бы сказал, что начиная с 21 года.
3: А, окей.
1: Да.
3: То есть... А закончил ты университет в 15 году?
1: Нет.
3: Магистратуру.
1: Да.
3: По какому предмету?
1: Маркетинг.
3: Маркетинг.
2: Да. Круто.
3: Самое легкое из всех.
1: Да. Но интересно. Но я потом работал в рекламе, и мне это очень было для меня... Как бы, мне очень
3: это нравилось. Это в Канаде было?
1: Это в Канаде, да.
2: А что ты, Оскар, так обесценил? Самое легкое в каком плане? Учиться самое легкое?
3: Ну, это то, что невозможно не сдать. Но если ты маркетинг не сдал...
1: Я согласен, на самом деле.
2: Да?
1: Ну да, я здесь вот, Оскар сказал, я не испытал такой, эй, ну нет, вообще-то... Ну, я трезво это оценил. Основная у меня, я закончил специалитет в Томском государственном университете, мировая экономика.
3: Вот. Но это все-таки финансовые.
1: Ну, да.
2: Круто, мы сейчас томские финансы над канадским.
3: Ну, конечно, 100%.
1: Но я клянусь, что намного круче и сложнее.
3: После томского экономического маркетинг в Канаде, это просто прогулка.
1: Это прогулка вообще легкая, потому что я, ну, у нас бухучет был на втором, там, третьем курсе, который нас просто из нас душу вынимали. То есть там было настолько жестко все. Я аудит, бухучет, все. Я такой, боже, ой, как тяжело. И потом ты приезжаешь в Канаду, где все такое, ребята, мы чуть ли не в ладоши там били, чтобы всем было все понятно.
2: Ладно, мы тебя сбили с мысли.
3: Да, и ты закончил университет, у тебя была какая-то финансовая база все-таки. И потом пошли, доходы уже начали расти.
1: Да, я бы сказал, что я потом переехал вот в Москву в 15 году, начал работать в рекламе. И просто я работал копирайтером, получал деньги и выступал. И выступал, по сути, абсолютно бесплатно. То есть, Коля знает эту практику, этот начинающий стендап-комик, ты выступаешь просто.
2: Ты даже иногда платишь, чтобы
1: иногда
2: выступить.
1: Иногда ты тратишь деньги, чтобы выступать. Главное выступать.
2: Да.
1: И все так и происходило. Потом я попал в стендап на ТНТ и работал на Камеди Радио. Ну и то это было... ну, я бы не сказал, что это...
2: Это небольшие деньги.
1: Да, это вообще небольшие деньги. Это очень...
3: Работал на известность.
1: Можно сказать так. Моим поворотным моментом был 21 год. Концерт большой, который попал как-то в аудиторию. И потом у меня вышел вечерний Ургант, который тоже... Я на все подряд попал. И как-то вот с того у меня стало и другие гонорары, другие подход,
4: Где? Вот здесь вот должен добавить, вот как ты, Оскар, сказал про ступеньки, и в медийности также. Многие же люди получают этот эфир на ТНТ, они его ждут как ману небесную.
3: Да.
4: И они такие, ну все, я выступлю, и карьера полетит. И выступает, и ничего не происходит. Потому что по факту, ну нет такого, что тебе все дает этот эфир. То есть дальше как ты с этим работаешь, потому что пул комиков большой, но те, кто из них двигается дальше, опять-таки единицы, кто что-то придумывает, какие-то свои проекты делает, или придумывает, как там медийность свою по-другому подпитывать, да, развивать, монетизировать, опять-таки собрать их куда-то, люди там соцсети даже не ведут и так далее. Поэтому в этом плане Женя сделал первый шаг к, так скажем, вот этой финансовой независимости, да, и в медийном плане, что он это начал как-то собирать.
3: Да, первый шаг звучит так. Трать меньше, чем зарабатывать, угу, и инвестируй разницу. Так люди становятся богатыми. Именно так. Это... У тебя доходы начали росли, у тебя была разница между тем, что ты тратишь. Да? Ты тратил меньше, чем зарабатывал.
2: Да, конечно.
3: Все это время.
2: Конечно.
3: И разницу ты инвестировал во что? Ну, сейчас вот я видел, ты сделал инвестицию в искусственный интеллект. До этого что ты делал?
2: Первый проект, который мы начали в 2021 году, был сразу с брендом одежды связан, который до сих пор Skol. Бренд у нас уходит. Мы делаем его, начинали втроем, сейчас мы вдвоем это делаем. По большому.
3: Почему решили именно бренд? Всего, что можно делать в мире?
2: Не знаю, мне всегда хотелось с брендом одежды выстраивать ассоциацию, которую я бы хотел. И для меня это было важно сделать именно визуально прикольно и интересно, потому что для меня он и до сих пор бренд одежды, он, мы начали сейчас работать в плюс.
3: Это третий год.
2: Да.
3: Первые два года было минус.
2: Да. Потому что мы вкладывались реально в... у нас очень-очень высокое качество этой одежды. И это не... Если кто-то говорит, что это мерч, это меня немножко даже, ну, обижает, потому что, ну, это не мерч, это мерч. Это, ну, это ты сделал футболку там, что-то, да, бренд, да, ты такой бам, типа... Просека, да, условно. Это мерч. И у меня под туры я делаю мерч. Типа вот под какой-то тур. А бренд — это все-таки то, что существует отдельно от меня. И как я это себе объясняю, что это может существовать отдельно от меня самостоятельно. И...
3: Ну и все-таки ты на маркетинг учился.
2: Тоже верно.
3: Все-таки.
2: Да. И плюс это был интересный такой эксперимент. Мы решили попробовать.
3: Втроем.
2: Втроем, да, и получается мой менеджер, и он же вот как бы идейный тоже вдохновитель этого, Саша, он от этого дела немножко отошел, и мы сейчас вдвоем занимаемся с...
3: Вы его выкупили или как?
2: Мы это на начальном этапе, когда еще мы просто, да, все решили, вот, и Миша, с которым мы вдвоем

0: Вроде все успешно, а денег нет.
1: Но это... Вот мы с Мишей говорили про разные модели бизнеса с Гребенюком, что есть модель от того, что когда ты такой, что ты хочешь или что мы можем делать, да, и собираем под эту команду людей. И есть когда ты такой, ой, я определил нишу, в которой есть, там, не знаю, сколько-то ярдов, какая-то перспектива, определили да. целевую аудиторию, их боль, и пошли под это собирать там команду и решать.
0: Как ты видишь свой бренд? Про что он?
2: Наша ассоциация его внутри и вообще, в принципе, она с севером. То есть у нас все через север. Это название у него Skolats Lightness с такому скандинавскому вообще представлению мира. У нас очень много мифологии завязано внутри, в дизайне. Каждый наш сезон мы делаем разные цвета бомбер. Бомбер — это наша основа. И у каждого бомбера есть своя мини-легенда, связанная с мифологией скандинавских стран. Мы делаем технологично, потому что у нас есть специальные метки, которые считываются через телефон, в которые мы можем, и зачастую мы это используем и сообщаем нашим владельцам этих бомберов, о том, что вы можете по метке в своем бомбере забрать бесплатный билет на мой концерт или сделать какой-то, получить какой-то приз. Поэтому это технологично, это для современных людей точно. Это север, а в данном случае для нас мы берем, в нашем понимании севера, это какую-то прямолинейность, какую-то сдержанность одновременно и какую-то свежесть в идеях, свежесть в подходе. Это все, что нам нравится.
0: Это прямо это независимый полностью проект, который...
2: Да.
0: Это точно не мерч, это отдельная компания.
1: Какая ценовая категория, какая аудитория?
2: Слушай, мы довольно дорогие у нас вещи, и они оправданы качеством на самом деле. То есть это не просто, что мы быстро как-то сшили, тяп-ляп и далее. Поэтому я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые мне пишут такие: «О, я бы хотел купить бомбер», а потом пишут: «Что он столько стоит?» И сколько я всегда им говорю...
1: 60?
2: Нет, меньше.
1: У меня есть какой-то, видимо, моральный 60? Грань. Я такой: так, если сейчас жена скажет 60, скажу: ну в натуре это что-то.
2: Я бы сказал, что... Я всегда таким людям говорю: да, это довольно дорого, но... Значит, это просто сейчас не для вас, вот и все. Но я не пытаюсь их навязать им, потому что у меня не стоит задача. Понятно, что любой бизнес должен приносить прибыль, и я рад, что сейчас мы вышли на такие показатели, но мне хочется, чтобы именно...
0: Вы уже вышли на показатель, чтобы прям дивиденды выплачиваете или просто реинвестируете?
2: Не, мы реинвестируем пока. Все реинвестируем, да. Были пару моментов, я в таком был восторге, когда я просто... Это один даже самый яркий момент, когда я просто увидел на улице человека в бомбере, который... Ну, я просто шел по улице в моем бомбере. Я испытал какой-то восторг. Я подумал: как это круто!
0: Это предпринимательская радость, когда ты видишь, что... А если это еще происходит там 10 тысяч километров от того места, где это вообще такой вау, да.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Цирхе расположено во внутреннем Дагестане в 26 километрах к северу от села Тпик, на границе с Дахадаевским районом. К северу и к западу от Цирхе расположены даргинские села Ашты и Амух, к востоку – агульское село Буршак. В 7 километрах к востоку от села также находится горный хребет Джуфудак с одноименной главной вершиной. Это символ Агула и самая высокая гора внутреннего Дагестана. Цирхе расположена в пределах Сланцевого Дагестана. Территория села среднеюркского возраста мезозойской эры сформировалась 174 миллиона лет назад. Среди горных пород тут преобладают известняки, мергели, гипсы, глины и песчаники. Промышленного значения они не имеют. Население Цирхе с середины 19 века криволинейно росло до середины 20-го. В середине 19-го в селе насчитывалось 12 хозяйств. По семейных списках 1886 года в селе Цирхе насчитывалось 32 дома, в которых проживало 169 человек. Согласно памятной книжке Дагестанской области 1895 года, в селе насчитывалось 29 домов, в них проживало 172 человека. Основным видом деятельности цирхинцев было сельское хозяйство. Здесь сеяли рожь, ячмень, пшеницу, позднее стали выращивать картофель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Сельскохозяйственные угодья составляют до 70% всего земельного фонда села. Сенокосы и пастбища занимают более 90% от площади всех сельхозугодий села. Пашня составляет до 10%. А многолетних насаждений, садов и виноградников в ауле нет.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Эффективный диалог. Диалог – это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
4: Принцип количества.
3: Дайте столько информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
4: Принцип качества.
3: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдива, и ее легко слушать.
4: Принцип уместности.
3: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
4: Принцип присутствия.
3: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
4: Принцип краткости.
3: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше. Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
4: Пассивность.
3: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
4: Обесценивание.
3: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
4: Переопределение.
3: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
4: Слишком высокий уровень детализации.
3: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
4: Излишняя рационализация.
3: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
4: Излишняя эмоциональность.
3: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
4: Обобщение.
3: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
4: Абстракции.
3: Когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
4: Недостаток прямоты.
3: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
4: Недостаток честности.
3: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен. Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
4: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
3: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
4: Замените фразу «да, но» на «да и».
3: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
4: «да, но».
3: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как
4: «да и»
3: — хороший способ построить ее.
4: Используйте правило 4 предложений.
3: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в 4 предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
4: Управление конфликтами.
3: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует. В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей. Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
4: Источники конфликта.
3: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
4: Это проблема производства
3: против
4: «это проблема продаж».
3: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. Путаница в ролях.
4: Это моя работа.
3: Против
4: «это твоя работа».
3: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
4: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
3: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
4: Понимать друг друга.
3: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
4: Коммуницировать.
3: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
4: Быть надежным и честным.
3: Наши коммуникации ничего не стоят, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
4: Убеждать, а не заставлять.
3: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
4: Чувствовать принятие.
3: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
4: Разрешение конфликта.
3: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации. Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
4: Никогда не создавайте врагов.
3: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип транзактного анализа, сформулированный Эриком Берном во фразе
4: «Со мной все в порядке, с тобой все в порядке».
3: Это центральная идея и основной инструмент для выражения взаимного уважения, позитивного настроя и готовности к сотрудничеству. Транслируйте это в каждом взаимодействии, даже если вы жестко отстаиваете свои границы.
4: Человек никогда не проблема.
3: Отделяйте человека от проблемы и фокусируйтесь на сложности, которую разрешаете, а не на личности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик.
4: Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается.
3: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
4: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
3: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу.
2: Лично.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если вы много работаете, у вас много суеты, много задач, много дел, но при этом очень мало результатов, и вы мало чего-то добиваетесь в жизни, то у вас проблема со стратегией. Многие люди думают, что для того, чтобы получать много результатов, нужно больше двигаться, больше выполнять задач, больше работать и так далее. На самом деле, сами по себе беспорядочные хаотичные действия не приносят результат. Результат приносит именно целенаправленные, четко выверенные действия. А без стратегии этого невозможно достичь. Прежде всего, я хотел бы сказать, что любые ваши действия, не основанные на стратегии, это просто суета перед неудачей. Поэтому давайте разбираться, что же такое стратегия, и понимать, как она работает, и как вы можете применять ее в своей жизни. Многие думают, что стратегия – это просто планы, либо это какой-то технический термин, который применяется там в каких-то особых ситуациях, и для людей стратегия, слово «стратегия» воспринимается чересчур сложно, и они пытаются это как-то избегать. Но на самом деле стратегия – это планируемая линия наиболее эффективного поведения для достижения ваших целей за счет концентрации вашего внимания на том, что имеет наибольшую важность в долгосрочной перспективе. План – это, по сути, список дел, которые вы выполняете в определенном порядке. А стратегия – это линия поведения. Это не список дел, это линия поведения. Стратегия всегда преследует достижение вами долгосрочных целей. Она не направлена на достижение ваших краткосрочных целей. Вот это нужно тоже четко понимать. В то время как в планах вы очень часто ставите краткосрочные цели. За счет чего же достигается это? Это достигается за счет концентрации вашего внимания на самом главном, на самом важном. Что такое самое главное, самое важное? Смотрите, многие люди делают очень много действий и думают, что сами по себе действия приведут их к результату. На самом деле, сами по себе действия не приводят к результату, они просто увеличивают количество суеты и хаоса в вашей жизни. Вы просто попусту тратите свою энергию, бегая туда-сюда. Действия нужно делать только те, которые прямо влияют на достижение вами вашего результата. И такие действия называются точками приложения усилий. Так вот, стратегия – это, по сути, концентрация вашего внимания на точках приложения усилий, только на тех шагах, которые конкретно приведут вас к долгосрочным вашим целям и именно в долгосрочной перспективе. То есть стратегия – это не такая вещь, при котором вы раз-два шага сделали и получили немедленный результат. Как правило, стратегии дают долгосрочный результат. Очень важно выстраивать сначала стратегию, потому что если вы не выстраиваете стратегию, то вы как белка в колесе, вы каждый день боретесь с проблемами, которые прилетают вам ежедневно. А если вы работаете на основе стратегии, то

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Поездка на такси порой объединяет очень разных людей. Сегодня почти в каждом приложении можно поставить оценку как водителю, так и пассажиру. Помните об этом. Особенно, если поездка грозит перерасти в конфликт. Важно садиться на заднее сиденье, чтобы не отвлекать водителя. Кроме того, место по диагонали от водителя – самое безопасное и удобное для выхода на тротуар. Открывать дверь перед пожилыми и маленькими детьми. В идеале водитель помогает сесть и погрузить багаж всем пассажирам. Но на практике на это можно рассчитывать только на тарифе «Комфорт» и выше. Если нужно что-то срочно обсудить по телефону, говорить тихо и не использовать громкую связь. Музыку слушать в наушниках. И последнее – не провоцировать водителя беседовать на острые темы и не поддаваться на его провокации.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда вы, например, начинаете бизнес, вот что является ключевым при начале любого нового бизнеса? Многие, как правило, начинают думать, ну, это маркетинг, это продажи, это HR, это набор команды, это бизнес-план, это бухучет, это надо уметь разбираться в финансах и так далее, и так далее. На самом деле, это все тактика, планы и суета. Самое главное, вы должны для себя определить вот что. Вы должны четко понимать, что бизнес – это марафон. И в процессе занятия бизнесом вы обязательно будете много раз совершать ошибки и падать. Нету ни одного человека, который сделал бизнес или достиг бы какой-либо цели сразу. И причем я сейчас говорю не только про бизнес. Это любой вид человеческой деятельности. Когда вы начинаете любой вид человеческой деятельности, вас неизбежно ждут ошибки и определенные провалы. Стратегически самое важное с самого начала начинать только то дело, при котором вы будете каждый раз вставать после падения. А какое это дело может быть? Это может быть только то дело, которое вы любите. Если вы хотите начать бизнес, то прежде всего нужно определиться и найти то дело, в котором, если вы будете падать, у вас будет хватать энергии и мотивации заново вставать и двигаться дальше. Вот это номер один стратегическая задача при начале или старте нового бизнеса. Вторая стратегическая точка приложения усилий, можно сказать, это то, чтобы найти такой бизнес, желательно, если вы, например, его даже не сильно любите, но который давал бы немедленную отдачу, то есть быструю отдачу. Потому что когда вы получаете от бизнеса либо от любой вашей цели быструю отдачу, то эта быстрая отдача дает вам силы и энергию и мотивацию продолжать дальше. Таким образом, если вы хотите начать новый бизнес или любое новое дело, вы должны сконцентрировать внимание на двух вещах. Первое – выбрать то дело, которым вы готовы будете заниматься, невзирая на неудачи. А это, как правило, любимое дело или любимое занятие. Или второе – то дело, которое даст вам немедленную отдачу, благодаря которой ваша мотивация и энергия будет на высоком уровне, и она будет поддерживать вас во время ваших падений. Вообще, вопрос ошибок и падения – это достаточно большая тема. Самое главное, вот вы должны тоже еще усвоить такую вещь, что падение никогда не бывает плохим, и вы никогда не станете лузером или неудачником от того, что упали. Вы станете лузером или неудачником, если упали и не встали. А если после каждого падения вы встаете, то у вас есть огромный шанс стать победителем. Стратегия, если сказать по-простому, это мудрость, превращенная в план. Вот смотрите, когда мы что-то делаем, нас ждет очень много неопределенностей, и мы не понимаем, с какими препятствиями мы столкнемся. И предусмотреть все сценарии и все варианты невозможно. Единственное, что мы можем предусмотреть, это то, как мы будем реагировать и действовать в этих ситуациях. И это называется линия поведения. Так вот, линия поведения должна основываться на мудрости. Стратегия – это мудрость, превращенная в план. То есть у вас есть мудрость, жизненный опыт, мудрость, понимание, как себя вести в разных ситуациях. Вы вырабатываете эту линию поведения, которая является стратегией, а потом на основе этого вы составляете план. И тогда в вашем плане есть место для изменений. Вы всегда можете его подкорректировать, изменить, не отклоняясь от вашей цели. А вот что же такое инвестиции? Инвестиции без стратегии – это игра в казино. Вот для тех, кто думает, что он инвестирует или занимается инвестициями и так далее, на самом деле вы занимаетесь трейдингом. Если у вас нет стратегии, если у вас нет инвестиционной декларации своей, в которой выражается ваша инвестиционная стратегия, то вы, скорее всего, играете в казино. Что такое план без стратегии? План без стратегии – это просто список дел, который не объединен ничем общим или не объединен линией наиболее эффективного поведение. Вы должны понимать, что стратегия – это линия поведения в условиях или модель поведения в условиях неопределенности. И когда вы хотите достичь любых успехов или любых целей, то вы должны взаимодействовать с неопределенностью, потому что успеха обычно не бывает там, где все ясно и всем все понятно. Там до вас уже много людей потопталось. А успех всегда возможен там, где что-то не ясно, где есть риски.
0: Мысли вслух.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если получили акт проверки из налоговой инспекции? Всех проверят, сразу вам говорю, чтобы не было сомнений, что я маленький, меня не проверят, проверят всех. Просто, возможно, сейчас вы не такой заметный, но через полгодика, год, два, три проверят всех, так или иначе. Поэтому, если ты получил акт из налоговой инспекции, сразу шарахаться, сразу бояться и сразу теряться вообще точно не стоит. Когда получаете акт налоговой проверки на руки? Во-первых, дата, когда вы получили этот акт проверки, она отражается... Мы с ним получаем через телекоммуникационные сети, через интернет. Она сразу фиксируется, когда мы отправили квитанцию, что мы, да, мы получили. То есть, окей, бухгалтер ваш или вы лично в личном кабинете, либо через Контурсбиз получили этот документ и в итоге отправили обратное извещение о получении. Вот с этого дня и начинается течь срок, когда мы обязаны уже какие-то действия предпринимать. Сам акт проверки не означает уже арест и тем более не забирают деньги. Сам акт проверки – это документ, подтверждающий, что налоговая проверила и нашла вот что. Поэтому, если вы получили акт, 30 дней на подачу возражений у нас всегда имеется. Даже если вы получили 29 дней назад этот акт, и вы тупо забыли про него, у вас еще один день есть отправить хоть какие-то возражения в налоговую инспекцию. Да, конечно, я буду говорить о том, что, ну, желательно возражения писать нормально, чтобы сразу можно было на встрече по решению, по принятию решения по акту проверки как-то уже к чему-то прийти. Но хотя бы хоть какие-нибудь возражения, конечно, нужно написать, а потом уже можно дополнение к ним привести и добавить уже на встречу с представителем налоговой инспекции. Поэтому шарахаться, бояться, убегать точно никуда не стоит и, конечно, не банкротиться, потому что у меня большинство людей сразу начинает: «Дмитрий, я что, банкрот? Все, убегаю?» Нет, подождите, надо разбираться. Это раз. Во-вторых, открывая акт, любой акт, там можно частенько найти большие, частые ошибки в подсчете налоговых обязательств. Налоговики сейчас молодцы, они достаточно хорошо сейчас копают, но есть и случаи, когда, ну, не успевают. Поэтому акты бывают сделаны поверхностные. И там цифры, которые считывают налоговые инспектора, они бывают берутся просто, ну, фактически кассовым методом. То есть выручка вся, которая видна, то есть через расчетный счет или через кассы, они просто ее считают налоговой базой, на нее начисляют налог, все, эта сумма, соответственно, является недоимкой, которую хотят они взыскать. Когда мы проверяем, вот этот акт получаем, часто бывает там вообще все неправильно. Нет подтверждающих документов расходов, нет каких-то данных, которые говорят о том, что сумма налогов может быть уменьшена и так далее. Поэтому, когда мы начинаем акт изучать, возражение, которое мы будем готовить с вами, оно будет содержать информацию о том, что цифра была рассчитана неверно, возможно, она вообще будет нулем. Поэтому это все нужно будет пройтись, посчитать. Что еще хотел бы донести о том, что если вдруг получили акт, если у вас вдруг возникла идея о том, что сейчас меня арестуют сразу все счета, счета не арестовывают сразу на основании акта камерной проверки. Точнее как, обычно не арестовывают. Если вдруг вы каким-то образом там до такой степени перешли все, что можно. Помните, когда у Елены Олеговны Блиновской все арестовали? Потому что, ну, там сделали все для того, чтобы к ним налоговая относилась как к преступникам. Стали убегать и ноги на стол, как говорится. Поэтому, чтобы этого не было, ведите себя, ну, по-человечески, адекватно. То есть получили акт, стали разбираться, стали выяснять и все. Арестовывать счет сейчас никто не будет. Поэтому не переживайте, не дергайтесь. Нет ничего такого страшного, чтобы прямо вот садить с ума. Но я вам точно скажу, когда вам нужно уже переживать и дергаться в случае камеральной проверки. Если вдруг вы попадаете под ситуацию, когда у вас обнальные схемы, и вы понимаете, что это обнальные схемы, то, скорее всего, в рамках камеральных проверок в отношении вас еще и возбудятся следственные органы. Если у вас очень часто используются какие-то подставные лица, то есть вы работаете с компаниями, которые, ну, оформлены на подставных лиц, так называемые дропы. И самое интересное, что если вдруг вы как-то или где-то участвуете в каких-то тендерах, аукционах, закупках, где участвует государство, то вам уж точно стоит опасаться того, чтобы где-нибудь закупать бумажные документы, подтверждающие приобретение товара или сырья с НДС. Вот это вот важная история. Потому что ввели в Уголовный кодекс 173.3 статья Уголовного кодекса за подделку документов, а это подделка документов является снижающей НДС, а теперь уголовная статья. Поэтому вот здесь опасаться, конечно, стоит. Тогда здесь включатся истории и с следственными органами, возможно, в зависимости от цифры до начислений, там включатся уже и прослушки и так далее, для того, чтобы понять вообще, насколько к вам стоит присмотреться. Но обычно при получении получении акта, прежде всего нужно разобраться, что инкриминирует вам налоговик, как это все он посчитал. Если посчитал неправильно, берем и пересчитываем заново.
0: Юридическая рубрика

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Это подкаст, куда я зову людей с нестандартным видением этой жизни. Это можно понять в результатах их работы, да и в целом это отражается во всем. Даже этот выпуск отражает моего гостя, потому что мы, чтобы понимали, сели вначале на стулья, а потом как-то так получилось, что мы оказались вот так вот на полу, сосель Машановой, и я думаю, что, ну все, процесс какой-то пошел. Это не какой-то духовный ретрит, просто реально так случилось. Мы сидели на неудобных стульях, а потом искали разные варианты и сели на полу. И это очень круто, потому что, Асель, я именно из-за этого хотел вас позвать. Мне кажется, что вы нашли идеальное сочетание твердого и мягкого, потому что я вижу ваши крутые результаты. Ну, я вот всегда со стороны начинаю представлять своего гостя. Я вижу крутую предпринимательницу, которая создает очень крутые проекты, там, Metabody, Lulu. Это прям какие-то, ну, прям реально продуманные, классные, экологичные проекты. И при этом вижу очень много промышления, создаете контента. И мне было реально очень интересно просто самому узнать, кто вы, чем вы занимаетесь, и просто услышать ваши мысли.
2: Спасибо большое, Арман, спасибо.
1: Расскажите, кто вы, чтобы моя аудитория познакомилась с вами?
2: Таких людей, как я, наверное, называют серийными предпринимателями, и кажется, что в нашем бизнесе как будто нет логики. Есть клиника интегративной медицины, да, Metabody, есть Lulu, это концепция бьюти, мы розничные дистрибьюторы 11 брендов уже на сегодняшний день, есть аптека интегративной медицины, и есть ферма, да, Metafarm, которые решают наши проблемы, и, соответственно, мы потом решаем проблемы других людей. Очень все просто. Есть какая-то боль, например, как в моем случае, прыщи были, да? Я создала бьюти-бизнес, потому что я перепробовала все на рынке косметики. Потом я была вторично бесплодна, хотела ребенка родить, три выкидыша, и я искала решение по здоровью. Появилась клиника. Потом понятно, что я не видела аптеки, в которой продают такие витамины, которые бы я хотела. Мы создали аптеку. Но ферма — это страсть моего мужа. Он животновод, но он чабан, поэтому у меня аккаунт лично называется Чабан's Wife. Он чабан в прямом смысле слова, потому что он с утра пасет, вечером пасет, с 4 утра до 9 вечера он в полях. И мы создали такой продукт, который называется, концепция нашей фермы, это с фермы на стол, то есть farm to table. Есть такой концепт. Это когда у тебя нет никаких посредников между тобой и твоим мясом, и тем, что ты ешь. Ты сразу с фермы получаешь продукт на стол. И знаешь своего фермера в лицо.
1: То есть можно сказать, что успешные проекты равно, когда это сделано из твоей боли? Ну, в вашем случае.
2: В моем случае, да.
1: Вау, прикольно.
2: Конкретно из боли.
1: Крутой инсайт. С чего начиналось? Можно вот так как-то вот по главам, да, вот прям сначала и к этому моменту?
2: Главы были такие. Вообще, на самом деле, я типичная провинциальная девочка. То есть
1: Откуда?
2: Это человек... Мы из Жанарки, с Карагандинской области. Это даже Джасказганская область. Мы из маленького поселка. И вот, соответственно, начался путь. Значит, это были 90-е. Реально 90-е. Мой подростковый период пришелся, представляешь, я школу закончила в 93-м году. То есть надо понимать, что мой подростковый период — это конец 80-х, это когда Сникерс на 10 частей делили, это вот чушпан, это вот все вот это на самом деле. Потом я переезжаю в Алматы, и надо сказать, что я нигде не училась. Ну, то есть это сейчас не реклама.
1: Это какой возраст?
2: Не реклама, без образования.
1: Да.
2: Учитесь, пожалуйста.
1: А это какой возраст?
2: Мне было 16 лет. Я сразу устроилась в казино работать.
1: Нормально.
2: То есть мне пригодилось единственное. У меня папа был математиком, физиком. И он, а я была, соответственно, подростком, бунтарем. То есть ты знаешь, да, что дети делятся, ну, если брать чисто психологию, да, то есть дети, которые требуют родительского внимания через медали, олимпиады, там, какие-то победы, и говорят «любите меня». А есть дети, которые от противного идут. Натворить что-нибудь, напортачить, чтобы тоже его заметили. Я в подростковом периоде была вот этой вот, которая шабила, с школы сбегала. А потом я стала завоевывать.
1: Что дальше? То есть что сподвигло куда-то уйти? То есть я примерно понимаю, что там были какие-то деньги, то есть там можно было зарабатывать, наверное, были возможности там больше заработать, чем просто зарплата, да, скорее всего?
2: Да, конечно.
1: Куда дальше вы пошли?
2: А дальше я пошла, был конкурс, но мне повезло, повезло в том, что я знала английский язык. То есть в Караганде было делать нечего, и я учила по вот, London is the capital of Great Britain. У меня на стене висел плакат Мадонны, и она была таким символом свободы для меня в свое время. И я учила английский, знала его сносно, а в 90-х это все, что нужно было. Тебе больше ничего не нужно было. Сейчас же нужны скиллы, чтобы у тебя был какой-то proof, да, то есть доказательства какие-то. Сейчас это, тогда этого не нужно было. И вот Coca-Cola сделала объявление, что они ищут сотрудников. И мне повезло. Я прошла и устроилась в Coca-Cola. То есть я уже в 90-х...
1: В Coca-Cola.
2: Я знала английский, супер. Видишь.
1: А, окей. И какая там была позиция?
2: Позиция, я ксерила. Ну, то есть первые полгода я стояла у ксерокса и просто делала копии чего-то.
1: Круто.
2: С утра до вечера ксерила.
1: А потом? Там был какой-то рост или еще куда-то?
2: Там начался рост, потому что я за все бралась. То есть у меня был такой характер, мне было все интересно. И то есть исполнительность, такая детская безотказность в этом плане мне сыграла на руку.
1: Можно я тут вот прям зафиксирую момент? Вот я лично в найме всегда придерживаюсь принципа, что я, когда кого-то нанимаю, узнаю в прошлом, насколько у человека увеличилось количество ответственности. То есть мне очень важно посмотреть на то, что человек с чего-то начинал, и его ответственность увеличивалась. И я наблюдаю за теми, кто достигает каких-то больших результатов, они всегда по собственной инициативе увеличивают количество ответственности. И подумайте на своем месте сейчас, как вы можете еще больше взять ответственности, потому что это действительно равно какой-то прогресс жизни. Вот. И это действительно так.
2: Мне тоже так кажется, угу. Да.
1: И по итогу в Coca-Cola дошли до...
2: По итогу в Coca-Cola я начала делать карьеру уже со второго года, то есть я сначала была ассистентом, потом еще кем, то есть на ксероксе стоял, потом ассистентом, потом ассистентом генерального, потом меня заметили, потом я ушла в финансы, опять мне помогла математика, мне по жизни помогает математика, потом я пошла в финансы, в финансах отучилась, и потом меня начали продвигать уже регионально, и я заканчивала карьеру, я уже в Стамбуле отвечала за 56 стран. То есть это было, я была коммерческим финансовым директором за 56
1: лет. Уже международная, да, в смысле, то есть это была карьера, офигеть.
2: Да.
1: А почему Стамбул? Там, по-моему,
2: потому
1: да,
2: потому что там хаб был.
1: А, окей.
2: Там такой
1: директор,
2: региональный.
1: Директор, кажется, да, турок?
2: А, Мухтар Кент в свое время был CEO компании. О-о-о. В Атланте сидел, да. То есть у турков был такой в то время как раз приоритет хороший.
1: И что в этот момент происходит дальше?
2: А, в этот момент в Казахстане происходит бум. Все наши казахстанские, вот как сейчас их называют, old money олигархи, они на подъеме. Это то время, когда тот же самый Маргулан Сисимбаев там делает ядерные сделки. То время, когда он на яхты сажает вертолеты, делает какие-то crazy parties, о которых он говорит сейчас, да? То есть это были те времена, когда там, не знаю, Unicredit купил АТФ банк за ярды, да? И это очень много кэша, это очень много таких денег начинает строиться, начинают расти компании как базис, застраивается Нурлатау, вспоминай, да? Когда
1: да.
2: пустыри скупают, да. Там недвижка. Вот этот вот маленький магазинчик на Калинина Назарбаева, Эдьяр, да, возле кафеделии, он тогда продавался за несколько миллионов долларов, там, не знаю, 50 квадратов, наверное. Эдьяр, знаешь магазин?
1: Блин,
2: да?
1: Я, честно, нет, но район тот помню.
2: Ну
1: да,
2: прям возле кафеделии. Это старое здание трехэтажное. Ну, то есть это были сумасшедшие времена для недвижки, сумасшедшие времена на земли, которые скупались.
1: Это какой год?
2: Это 6-й год. Помнишь, это прямо до пузыря. Вот, и тогда, это 6-7 год, и я вижу, что в Казахстане идет бум, а я там в Стамбуле сижу.
1: И фома.
2: Да, у меня фома, я думаю, я сейчас пропущу что-то очень важное. И тут мне поступает из агентства как раз звонок, говорят, слушайте, вот сейчас казахи все растут, компании, давайте, нужно внедрять международные стандарты. И зовут меня как финансовый директор CFO. Я прихожу как раз к Нурлану Смагулову. Он меня всегда восхищал. То есть мне казалось, что он просто красавчик.
1: И вот тут уже начинается работа с Нурланом Смагуловым, да?
2: Да.
1: А как там, ну, начинает все это продвигаться?
2: У меня с первого раза с Нурланом не получилось, представляешь? То есть я пришла финансовым директором, у меня вообще не получилось ничего, я должна признать это, потому что я пришла со своими международными корпоративными принципами, и у меня не получилось, и я ушла.
1: А сколько работали?
2: Это был год. Это был год.
1: Пытались, да?
2: Да, год я пыталась, но у меня ничего не получалось. Я такой человек, что, наверное, я не буду бороться за свою правду до конца. Хорошо это или плохо, я не знаю.
1: Ну, то есть, типа, вот не получилось, ну и ладно, да, типа?
2: Да.
1: Окей, хорошо. Да.
2: Я найду себя в другом месте, подумала я, и ушла в General Electric. Тогда еще существовала компания. Они делали локомотивы здесь. У них был контракт большой с КТЖ.
1: Тоже финансовую часть, да?
2: Да, я пошла туда финансовым директором. И тут звонит Нурлан и говорит, ровно, я работаю ровно месяц, меня GE отправляет, представляешь, в свой головной офис.
1: Что, кто отправляет?
2: Вот General Electric, да. Меня отправляет в свой головной офис в Штатах. Я прохожу месячную стажировку в Штатах. Готовлюсь к своей роли, мне выдают кабинет, офис, я переезжаю.
1: А
2: мне
1: тут платят... как раз международная компания,
2: да, это международная компания, да? Все супер. Сложилось. И тут звонит Нурлан и говорит, Асель, давайте встретимся. И я, значит, просто вот как есть, оставила здесь, у меня кофе стоит, здесь ноутбук открытый. И я вот пошла с Нурланом на встречу и никогда не вернула GE. То есть мне стыдно, я знаю, что я неправильно поступила. Но это был как бы... испытательный период все еще.
1: То есть это была такая встреча, после чего вы не вернулись уже в офис?
2: Я не вернулась, да.
1: Прям даже не пришли туда вообще попрощаться? Прикольно.
2: Это ужасно. Советую так не делать.
1: Окей. Но... А что там было? Что за встреча была?
2: Встреча такая была, он мне говорит, Асиль, да. Давайте вместе поработаем, мне нравится ваш вайб, у нас не получилось с вами, в финансах вы реально не сможете переворот у меня в компании сделать, у вас не получится, но мне нравится ваш вайб.
1: Просто вайб.
2: Да, просто вайб. Я говорю, хорошо, а кем я буду тогда работать? Он говорит, ну, у меня есть только одна позиция, это помощницы, моего личного ассистента. Говорит, хотите? Я говорю, конечно, хочу, только зарплату финансового директора оставьте мне. И погнали.
1: Это на тот момент какая была сумма?
2: Это очень хорошая сумма была. Это по тем временам уже было там 8 тысяч долларов, да.
1: Окей. 8 тысяч долларов. Да. О, супер.
2: Потому что меня с Турции переводилось на... даже чуть меньше, без квартиры, мне было 8 тысяч достаточно в 2008 году. И вот я вдруг оказалась самым высокооплачиваемым ассистентом в Казахстане, а, возможно, и в мире, как прикалывались мои друзья. И все. И начались самые интересные 10 лет моей жизни.
1: 10 лет вы вместе работали? Да. Офигеть!
2: Самый интересный, Арман.
1: Я теперь интересно, что это было? Вот.
2: Смотри,
1: Стрессово?
2: Это было нереально стрессово.
1: Это было интересно, ярко?
2: Это было интересно, ярко. В итоге же я вышла замуж за охранника Нурлана. Замуж.
1: Это и есть ваш муж?
2: Мой Арман Чабан, он был охранником Нурлана Смагулова. И когда я вышла за него замуж, мне шеф говорит, Нурлан Смагулов говорит, «Асель, ну зачем вы вышли замуж за моего охранника?» Я говорю, «Нурлан Кюбланович, я с вами 24/7, вы издеваетесь? У меня есть шанс выйти только за вас или за вашего охранника, я больше никого не вижу». Я говорю, «Вы заняты, и мне пришлось выйти за вашего охранника». Он так смеялся долго.
1: Проходит 10 лет, что потом? Почему вы ушли?
2: Проходит 10 лет, но вот я всем персональным ассистентам, вы сейчас ваша помощница здесь, я советую в какой-то момент отцепиться от своего шефа, потому что вы так сильно напитываетесь своим руководителем. Вот я такая, да, не глупая женщина, да, и девчонка такая была. Соответственно, я очень много у Нурлана брала, я видела его мыслительный процесс, как он на переговорах. Иногда было так, знаешь, Арман, мы сидим на переговорах, и там ему говорят что-то, а он так... делает вид, что не слышит, или там раз куда-то уводит линию переговоров, я думаю, блин, чувак, что ты делаешь, мы сейчас просрём эти переговоры, а потом он раз-раз, это все психологические ходы были, раз-раз-раз, и в конце, пам, контракт наш. Я думаю, блин, как он это сделал? Я перед сном всегда анализировала все переговоры, на которых мы были.
1: А он всегда. Именно в этом, да, эксперт?
2: Он в этом эксперт,
1: именно,
2: конечно,
1: в переговорах. А вот можно ли сейчас дать, я вот сам просто хотел бы узнать, и вот для наших зрителей, некую методологию вот таких разговоров, в чем там уникальность, то есть что он делал такого, что другие не делают?
2: Ну смотри, там есть два компонента. Один энергетический.
1: Угу.
2: Что я имею в виду? Что люди делятся, вот я в моей классификации, и такие люди, олигархи, у которых большие деньги, они делятся на волков и овчарок. Я, например, овчарка.
1: Так.
2: В бизнесе. То есть если меня не трогают конкуренты, если меня не задевают, я иду своим путем. Я охраняю свои активы, приумножаю их и просто играю. То есть это такой френдли, своя жизнь. Да,
1: такая, у меня дом, своя территория.
2: Да. У меня нет такого, что я раскрываю карту, смотрю на карту бьюти-бизнеса и думаю, все, надо этих мочить, там у Microsoft, помнишь, прыгал на столе этот CEO, всех замочить. У меня такого нет. Есть люди-волки, которые заходят, и они просто чуют, кто слабее меня, они так и рвут. Просто потому что не может не делать так, да? То есть овчарка...
1: Такая психика, да, условно.
2: Овчарку не трогаешь, она тебя не трогает. Волки, они просто... Ты слабее, все, значит, я буду доминировать.
1: Я вот овчарка, оказывается.
2: Да? Ну, я тоже овчарка, да.
1: А он?
2: Они все, я думаю, old money, все вот выходцы из 90-х, они все, мне кажется, волки.
1: Это продиктовано вот этим жесткостью, да? То, что у них было, и бандитизм был, и при этом все менялось, много непонятных всяких вещей, да, только все становилось.
2: Мне кажется, да. Потому что для них вот эта вот кортизольная история, опять-таки, я люблю сейчас же изучать мозг, динамические паттерны, так называемые, то есть когда у тебя сложилось какое-то, понимаешь, очень жесткая борозда, да, первичная траектория сложилась, ты всегда будешь делать так, у тебя всегда к ней отсыл будет.
1: А вот Нурлан, он такой, на кортизоле, да?
2: В смысле, ну, конечно. Мне кажется,
1: это до сих пор так или это уже изменилось?
2: Он очень много работал над собой. Искусство, альпинизм, да.
1: А, вот это и есть как бы следствие успокоить себя, да, по сути?
2: Да, это такие компенсаторные вещи, но я сейчас, я думаю, я имею право его анализировать, но мы не задеваем, это не сплетни какие-то,
1: Нет, то есть, это имеется в виду.
2: Да, я считаю,
1: анализ
2: что...
1: Анализ
2: со стороны, да, я имею право так говорить, потому что я вижу, что он очень много работал с искусством, с альпинизмом, со спортом, то есть он очень сильно компенсировал какие-то такие вещи.
1: А вот теперь, возвращаясь обратно к методологии из вашего тренинга по общению, да, ну то есть что там еще есть такого интересного, что вы можете так приоткрыть немножко? Интересно просто.
2: Я могу приоткрыть, но, ребята, это очень опасное оружие. Имейте в виду, что у вас должно быть хорошее намерение, не используйте это в плохих целях. Давай проговорим.
1: Да,
2: например,
1: важное.
2: Это из нейробиологии. Профессор Стэнфорда как раз-таки рассказывал, как работает мозг человека. Если я хочу от тебя что-то получить, контракт какой-то, а ты мне его не хочешь отдавать, моя стратегия должна быть убить твой дофамин. Это называется dopamine depletion, истощение дофамина. Как я это делаю? Мы все заходим на переговоры вот так, особенно я, да? Я всегда думала, что я классный переговорщик, потому что я захожу и говорю, Арман, давай вот это за 1000. Ты говоришь, не могу за 1200. Я говорю, ладно, давай 1100 и поехали. Ты говоришь, ладно. И я думаю, я классный переговорщик. Это не так. Классный переговорщик — это который тебя убьет твой дофамин так, что ты просто будешь уставший. Так. Я буду тебе задавать вопросы.
1: Практически?
2: Вопросы.
1: Допустим.
2: Допустим, я буду говорить, да, а почему это столько стоит? Интересно. Еще раз повторите мне, как это будет выглядеть? И если я начну тебе задавать много-много вопросов, а квартира где находится? Например, ты квартиру продаешь. Еще раз расскажите мне, пожалуйста, как вы делали ремонт? А еще раз расскажите, а точно, где, как вы поняли, что она не на красной линии находится? Если я начну тебе много вопросов задавать, ты через 15 минут будешь готов мне отдать все. Потому что падает твой дофамин. Ты хочешь немножко...
1: Получить какое-то позитивное подтверждение,
2: да?
1: Типа там, ой-ой, классно, я хочу взять, давайте посмотрим.
2: А я тебе все время вопросы задаю. У меня Дана такая, вот моя сестра, переговорщик, она такая. Она говорит, я не поняла, еще раз, цена, которую вы озвучили, она из чего складывается? Ей человек уже 5 раз объяснил, из чего цена складывается. Она говорит, ну я не поняла. И в конце этот человек говорит, забирайте все, что вы там хотели, черепицу забирайте, понимаешь?
1: Офигеть, очень прикольно.
2: Да, это называется истощение дофамина, поэтому не бойтесь задавать вопросы. Если вы видите, что такой особенно человек такой дофаминовый, да, он такой на драйве.
1: А, как правило, отдел продаж, они же чисто на этом живут,
2: да.
1: И это их очень сильно притормозит. Двигаемся дальше. Что еще?
2: Дисциплина ведет к свободе. Затем ты можешь работать только со своей готовностью, да, потому что идеи к тебе приходят. И то же самое с величием. Ты не создаешь величие. Вот есть же люди, которые говорят, вот я хочу быть номер один, я хочу создать величайшую, я хочу создать великое. Это тоже история про приглашение. Ты можешь только приглашать величие в свою жизнь.
1: Как?
2: Своим намерением.
1: Угу.
2: Ты просто можешь тоже говорить, я готов. Если вы готовы пропустить через меня величие, то я думаю, я готов.
1: Вы это кто? Ну вот, в вашем мировоззрении.
2: В моем мировоззрении это нечто. Ну вот, как у Дашкиева же есть нечто, да? Наверное, может быть, мы у одних учителей, а может быть, у разных, я не знаю. Но смотри, я сейчас придерживаюсь такой концепции. Вы можете называть это Всевышним, Вселенной, пустотой, полем квантовым. Неважно, но есть Арман Юсупов и нечто большее.
1: Угу.
2: Потому что все, что мы о себе знаем, мы уже знаем. Мне сейчас интересно, чего о себе я не знаю.
1: Так, это очень какие-то высокий градиент мысли.
2: Быстро
1: сейчас
2: пошли,
1: вот,
2: да?
1: Сейчас туда мы что-то перепрыгнули.
2: Вот смотри.
1: Я предлагаю сейчас вот вернуться к моменту, что ты, ну, как бы настраиваешь своим намерением и приглашаешь вот это величие в свою жизнь. А намерение имеется в виду выстраивание некого духовного, классного, правильного намерения, которое будет полезно для тебя и людям вокруг. Правильно же понимаешь?
2: Это служение. Да, ты правильно говоришь. Вот она, формула сошлась. То есть цель-то какая? Кому даются большие деньги?
1: Угу.
2: Точно тебе... То есть никто не думает, что... вот что такое изобилие, да?
1: Да.
2: Вот мы в подкасте у себя Сенченко, как раз с Джо Диспензо, мы говорили, да, что изобилие — это Солнце и планета Земля. Солнце каждую минуту направляет столько потока тебе энергии изобилия, что Земля не сможет это за год потратить. То есть Вселенная, она изобильна, то есть изначально изобильна. Ты какого черта деньги в кубышку складываешь? Ты зачем все это растаскиваешь? Твоя задача — пропускать максимальное количество этой энергии, этого изобилия. Это значит, что вот, например, ты пускаешь поток, да, вот в прямом смысле.
1: Да.
2: Ты пропускаешь поток, это твоя пропускная способность, и тебе будут давать. Это же прослужение. Вот на тебе, да, мы можем разобрать этот пример. Все, если ты пытаешься зажимать, если ты пытаешься контролировать какие-то процессы, если ты начинаешь их присваивать, этот поток начинает сокращаться. Потому что как ты можешь, вот лучи солнца на тебя, на землю падают, они изобильны, они просто тебе дают столько, сколько ты никогда не можешь обработать. Какого черта их зажимать?
1: То есть можно сказать, что второй пункт — это вот намерение, и работать постоянно над ним?
2: Служить.
1: Служить.
2: То есть намерение. Понятно, что мы входим, это нормально заходить в бизнес с каким-то меркантильным желанием. Да. Это прекрасно даже, можно сказать. Mm-hmm. Это начало духовного пути. Mm-hmm. Ты заходишь, хочу шубу, хочу 5 миллионов тенге, хочу распаковать Louis Vuitton, хочу там Дубай квартиру. Yeah. Это нормально. Люди, которые говорят, ой, я выше этого, ты там еще не был, ты не можешь быть выше этого. Поэтому это нормально, соприкасаться с материальным миром. Но потом у тебя должно что-то щелкнуть, и ты должен сказать, что-то здесь по-другому как-то работает. То есть это secret well kept называется. Это какой-то секрет, который вам не рассказывают. Поэтому, когда вы слушаете там таких миллионеров и миллиардеров, они говорят, на деньги не важно. И ты бесишься, да? Ты сидишь тут, оборотка у тебя не сходится.
1: Да,
2: ты говоришь,
1: да,
2: вот
1: да.
2: Козел.
1: Да, да,
2: деньги не важно. Я еще своим детям не могу учебу оплатить и квартиру купить, а ты тут сидишь, чешешь.
1: Я даже видел где-то цитату. Я хочу стать настолько богатым, что потом в интервью говоришь, что деньги не важны. Типа,
2: да, да, да, да, да. Но это осознание придет, ребята. То есть оно не может не прийти, потому что ты в какой-то момент поймешь, что это и есть секретный код денег.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия. Знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как можно стать харизматичным человеком и начать привлекать в свою жизнь больше успеха. Мы выяснили, что существует тесная взаимосвязь между харизмой и успехом. Около 85% вашего успеха и благополучия зависят от ваших взаимоотношений с другими людьми. Чем лучше окружающие реагируют на вас, тем легче вам получить то, что вы желаете. По существу, обсуждая харизму, мы говорим о законе привлекательности. На протяжении столетий он трактовался по-разному, но в основном этот закон сводится к следующему. Вы неизбежно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, которые гармонируют с вашими собственными мыслями. Можно сказать, что вы живой магнит. Ваши мысли постоянно посылают некие волны, которые в чем-то похожи на звуковые волны с радиостанций. Именно они улавливаются другими людьми. Ваши мысли, усиленные эмоциями, как радиоволны, усиленные электрическими импульсами, выходят из вас и воспринимаются теми, кто настроен на ту же волну, что и вы. Именно так в вашу жизнь приходят люди, идеи, возможности, средства, ситуации, деньги и многие другие вещи, которые соответствуют вашему образу мышления и вашим мыслям. Этот закон также объясняет то, как вы можете повысить свою харизму для того, чтобы положительнее влиять на людей, чьего сотрудничества, чьей поддержки и любви вы жаждете. Самая важная вещь, которую вы должны помнить о харизме, это то, что она во многом базируется на восприятии. Главное не то, кем вы являетесь, а то, каким вас себе представляют люди. Это не столько реальное положение вещей, сколько то, как вас воспринимают. Например, один человек может повысить харизму другого, описав его в ярких красках третьей стороне. Если вы верите в то, что вам предстоит встреча с выдающимся и важным человеком, то этот человек будет вам казаться харизматичным даже в том случае, если то, что вам о нем рассказали, выдумка. К примеру, иногда на семинарах я предлагаю людям сделать следующее. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который, когда-то начав с нуля, теперь получает сотню миллионов долларов, водит Rolls-Royce, живет в прекрасном доме, у него есть собственный самолет, и он является одним из наиболее успешных людей в Америке или даже во всем мире. А причина, почему он находится здесь, в том, что ему нравится и дальше развивать свои личные качества. Если бы я сказал вам, что этот человек сидит рядом с вами, вы бы смотрели на него и думали о нем совершенно иначе. О, неужели это вы? Как здорово! Этот человек стал бы обладателем невероятной харизмы благодаря репутации, созданной для него. Например, если вы проходите на улице мимо рок-звезды и не узнаете ее, то эта встреча не окажет на вас никакого влияния. Но если вы вдруг узнаете в этом человеке хорошо известную вам личность, чьим творчеством вы восхищаетесь, вы будете переполнены эмоциями. Так что самое главное — это восприятие. Одной из самых харизматичных людей была мать Тереза из Калькутты. С физической точки зрения, она была тихой, хрупкой, пожилой женщиной со слабым здоровьем. Она весила не более 45 килограммов и носила скромную, поношенную монашескую одежду. Она могла пройти незамеченной по улице, но обладала невероятной харизмой, которая принесла ей славу по всему миру. Один мой друг навестил ее, когда она находилась в больнице Сан-Диего после операции на сердце. Ему позволили побыть рядом с ней в течение 5 минут. Он вышел оттуда и сказал, что эти 5 минут изменили всю его жизнь. Он уволился с работы, сменил профессию и место жительства для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И это всего лишь после 5-минутной встречи с хрупкой пожилой женщиной, лежащей на больничной койке после операции.

0: все это произошло благодаря как его вере в ее харизму, так и той паре слов о бескорыстной любви к другим людям, которые она ему сказала. Если бы кто-то сказал вам, что познакомит вас с блестящим миллионером, который добился успеха и благосостояния собственными силами, и который достаточно скромен, чтобы не разбрасываться зря словами, вы бы, как и следовало ожидать, приписали бы ему невероятную харизму и особенное качество. Но если бы вы этого не знали, то ваше поведение с ним было бы совершенно другим. Харизма начинается в сознании другого человека, и вы можете влиять на производимое вами впечатление. Степень влияния харизмы в большей степени зависит от того, каким человеком вы являетесь на самом деле, чем от того, каковы ваши поступки. Если вы хотите улучшить ваш образ в глазах окружающих людей, а соответственно и влияние, будьте живым магнитом. Чем больше вы прислушиваетесь к людям, чувствуете их, восхищаетесь ими, тем больше они восхищаются вами.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Мэр Каспийска Борис Гонцов сообщил об отставке. О своем уходе Борис Гонцов заявил сегодня на аппаратном совещании. Об этом стало известно сотрудникам РИА Дагестан. Им сообщили несколько источников в администрации городского округа Каспийск. Я напомню, что на посту мэра Каспийска Борис Гонцов был назначен в конце ноября 2020 года. В Дагестане продолжается реализация мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшний день участникам СВО уже предоставили 3589 земельных участков, собственность или в праве аренды в соответствии с поступившими заявлениями. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений республики. Как отметили в ведомстве, работа по обеспечению участников специальной военной операции земельными участками находится на постоянном контроле Минимущества Дагестана. Региональное отделение Народного фронта в Дагестане закупило 500 метров водопроводной трубы диаметром 110 мм для восстановления водоснабжения в селе Аркани Унцукульского района Дагестана. Я напомню, что из-за проливных дождей и оползней система водоснабжения населенного пункта вышла из строя. Без воды оставались около 2000 жителей села. Средства на трубы поступили из благотворительного сбора «Дагестан, мы с тобой». Ну а на портале госуслуги планируют ввести красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новая функция должна помочь человеку быстро сообщить, что его обманули или пытаются обмануть. После такого сигнала информация будет направляться банкам, операторам связи и правоохранительным органам. Это позволит приостановить отдельные услуги и не дать мошенникам продолжить схему. В правительстве считают, что такой механизм будет востребован у граждан России. Ну и Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороне России. По данным ведомства, вернувшиеся российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси. Среди них четверо дагестанцев. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого военных доставят в Россию. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил о вероятности компенсации потерь жертвами кибермошенников. По его словам, ущерб будет полностью возмещать банки и операторы связи при выполнении требований по противодействию подобным преступлениям. Если организация игнорирует эти положения, клиент получает право на возмещение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования сельсовет Качхюрский. Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — вскрикнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знание. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. Даже если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери сильнее всего».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
6: Существует 3 типа доходов. Когда вам говорят «ходи в школу и найди работу», то это трудовой доход. И первая строка расходов в этом доходе будут высокие налоги, потому что вы работаете за деньги. А как вы, должно быть, уже знаете, по мнению Роберта Киосаки, богатые не работают за деньги. Второй тип дохода – это портфельный доход. Он также называется прирост капитала. Например, если вы приобрели дом за 100 тысяч, а продали его за 200, то разница в 100 тысяч и называется приростом капитала. Если вы покупаете акцию за $10, а продаете за 20, то ваш прирост капитала составляет $10. И третий тип дохода является доход, ради которого и работают богатые люди. Это пассивный доход. К пассивному доходу относятся бизнес, недвижимость, сырьевые товары и другое. Большинство людей имеют первый тип дохода – трудовой. А вот богатые люди работают для пассивного дохода. Миллионер говорит, что для того, чтобы получать третий вид дохода, прежде всего нужно правильное образование. Нужно уметь читать финансовую отчетность, а для этого нужно иметь финансовое образование. Такому не учат в школе, для этого потребуются годы. Человек не сможет сразу же получать пассивный доход. Важно получить финансовое образование. Благодаря опыту и упорному труду Роберт добился своего успеха. И также сможет каждый, считает предприниматель, если все будет делать правильно. Киосаки напомнил историю о успехе Рэя Крока. Это один из первых владельцев Макдональдса. Как говорит Роберт, все считают, что бизнес Макдональдса – это гамбургеры. Но это не так. Причина в том, что они получают пассивный доход, пользуются долгами и не платят налогов. Поэтому богатые не работают за деньги, но они работают для разных видов доходов. А государство хочет сделать так, чтобы бедные оставались бедными и направляют всех к первому типу доходов – трудовому. Главный посыл этого урока от Роберта состоит в том, что нужно работать для правильного типа доходов, но не для денег. И важно направить себя на получение именно третьего типа – пассивный доход.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Представьте, что у вас 2-3 компании, но все они занимаются одним и тем же. Одни клиенты, одни услуги, одинаковый товар. С какой-то стати вдруг столько юрлиц? Почему не одна компания? Налоговая видит в этом схему. Допустим, вы создали три ООшки, которые все торгуют одинаковыми стройматериалами. Формально одна компания А продает оптом, а вторая компания Б продает тем же самым клиентам или похожим клиентам, но уже просто делят партии, чтобы каждая оставалась на упрощенке. Или, допустим, компания А производит, а компания Б и компания В якобы конкурируют на том же самом рынке, но де-факто обрабатывают тех же самых покупателей, та же самая целевая аудитория. С точки зрения налоговой, все это один бизнес, просто раскиданный по разным юрлицам, чтобы оптимизировать налоги, оставаясь на упрощенке. Если у Б и компании В более 80% выручки от продаж товаров А, то это разве самостоятельный бизнес? Налоговая сразу скажет, это не конкуренты, а одна команда. И если еще у всех общие поставщики, общие клиенты, сотрудники и так далее, то все становится, конечно же, очевидно. Давайте расскажу несколько историй. Первая история – это одинаковый опт. Когда собственник компании имел одну оптовую фирму, потом создал вторую для снижения нагрузки, но товар был тот же самый. Клиент тот же, договора с поставщиками общие, офис один. Налоговая провела проверку и увидела отчеты, счета, договора, и все пересекалось. Как это все раскрылось? Налоговая на самом деле увидела, что есть похожесть в деятельности двух предприятий. Там одно ИП она торговала в розницу, другое ООО торговало оптом с НДСом. Так вот, налоговики, увидев, что является там, как, ну, есть вопросы по источнику отгрузки товара, решили провести камеральную проверку. Попросили бухгалтера по телефону, а можете предоставить информацию по тому, какой остаточек их на складе. А бухгалтер взяла, да и ляпни. А вам по какому предприятию? По ИП или по ООО? Те говорят, ну, по всем давай. Хотя запрос был только по ИП. Но она по всем и дала. Это не в бухгалтере, на самом деле, проблема, ну, поскольку структура была сделано так, что мог бухгалтер взять и нечаянно все подраскрыть, но подраскрыло. В итоге налоговики пришли с проверкой на ООО, через стенку был кабинет ИП, он же руководитель ООшки. В общем, когда пошли смотреть склад, на складе даже нет ни стенки, ни разделения, ни перегородки, ничего. Один кладовщик, товар одинаковый весь, но поскольку склад был реально один и отгружали со склада и задним числом оформляли, а куда это пошло, в ИП или в ООО? В общем, конечно же, раскачали компанию, налоговики там прям плясали на костях предприятия. Она выжила в конце концов, но вопрос в том, что потеряли денег они прям прилично. Ну, просто потому, что не смогли сделать их автономными. Не разделили, и поэтому в дроблении их обвинили. Что делать, чтобы не попасть в зону риска? Во-первых, разводить ваши бизнес-процессы по-разному. У компании должны быть свои клиенты, свои поставщики, отличающиеся услуги. То есть настоящая самостоятельность, не фикция. Нужно, конечно, смотреть на то, чтобы уменьшать внутренние обороты. А вообще лучше их свести на ноль, чтобы между собой не общались эти компании. Если одна компания вдруг кормит другую, процентов на 80, это уже сигнал. Пусть каждая компания ищет внешние заказы, внешних сотрудников, внешних клиентов. Плюс ко всему, не забудьте про документацию отличий. Это разные договора, это разные цены, разные условия, все разное. Официальные документы должны отражать реальную независимость. Ну и, конечно же, показывать реально разный вид деятельности, а не одно и то же. Если компания Б занимается розницей, то она должна отличаться от опта. Не только на бумаге, но и по факту. То есть свои торговые точки, персонал, реклама и так далее.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.
1: Здравствуйте! Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, когда я просматривала наши материалы к этому эфиру, мне пришла в голову такая визуализация. Представьте себе новейший высокоскоростной экспресс, который мчится в темноте.
2: Да, именно.
1: Летит с оглушительным ревом, и пассажиры в салоне буквально дерутся за билеты, выкупают их по каким-то абсолютным рекордным ценам, лишь бы не остаться на перроне. И тут вдруг двери кабины открываются, выходят инженеры и так растерянно спрашивают, а кто-нибудь вообще знает, где здесь тормоза?
2: Идеальная метафора для того, что сейчас творится.
1: Вот это в точности то, как выглядит сегодня глобальная индустрия искусственного интеллекта. Цифры из отчетов, они просто бросают вызов здравому смыслу. Вот возьмем SpaceX. Они сейчас готовятся к крупнейшему в истории IPO. Оценка компании достигла, вы только вдумайтесь, $1.78 триллиона.
2: Триллиона, да, это немыслимо. Они хотят привлечь 75 миллиардов.
1: Причем аналитики Goldman Sachs открыто говорят, что главный драйвер тут это не ракеты, а их ИИ-подразделение XAI. Они прогнозируют, что доходы XAI вырастут в 100 раз к 2030 году.
2: До 322 миллиардов, если я правильно помню отчет.
1: Да, именно.
2: Знаете, это уже не просто какой-то технологический бум. Это формирование совершенно новой финансовой реальности. Капитал всегда стягивается к монополиям на инфраструктуру будущего. Мы видим битву за фундамент эпохи. Посмотрите на Anthropic. Они впервые обошли OpenAI с их 852 миллиардами. То есть рынок готов платить буквально любую цену.
3: Любую цену за вычислительные мощности. Я видела в материалах новость про Jane Street. Это трейдинговая фирма. Закрыли первый квартал с чистой прибылью в $16.1 миллиарда. И знаете, что они делают? Они не выплачивают это в виде дивидендов, они сразу же вкачивают эти деньги в Point, в строительство собственных гигантских дата-центров.
2: Серверы и алгоритмы – вот главное оружие. Но тут же есть одно фундаментальное противоречие.
3: Вот. Про тормоза.
2: Точно. Сама компания Anthropic, которая только что собрала эти миллиарды, она же официально призывает к глобальной паузе в разработке ИИ.
3: Да, они предупреждают об этом риске рекурсивного самосовершенствования. Для тех, кто не глубоко в теме, поясню. Это такой гипотетический момент, когда искусственный интеллект начинает сам писать код, без людей.
2: Абсолютно черный ящик.
3: Да, создает новые версии себя, а инженеры просто не понимают, как это работает. И если сами создатели кричат: «Ребята, остановитесь! Почему Уолл-стрит продолжает маниакально заливать этот костер деньгами?»
2: Вы тут ищете рациональность, а ее там нет. Сейчас правит психология. Журнал The Economist очень метко назвал это...
3: Апокалиптический капитализм, да.
2: Да-да-да, апокалиптический капитализм. В бизнесе воцарилось миллинеристическое мышление. Это ожидание неизбежного радикального слома всего. Инвесторами сейчас движет дикий ФОМО. Страх упущенной выгоды. Логика Уолл-стрит такая. Если ИИ разрушит старую экономику и создаст новую, мы просто обязаны владеть в ней долей.
3: Иначе останешься ни с чем.
2: Вот именно. Страх остаться за бортом перевешивает страх перед самим сингулярным скачком.
3: И этот страх, он же перекидывается с Уолл-стрит на правительственный уровень. В Великобритании министр Даррен Джонс выступил с очень пугающим предупреждением. Он говорит, что AI может спровоцировать полный крах системы социального обеспечения.
2: Из-за безработицы.
3: Да. Глава Anthropic Дарио Амадеи прогнозирует потенциальную безработицу в 10-20%. И Джонс просто посчитал, если каждый пятый налогоплательщик в Британии останется без работы и пойдет за пособием, бюджет рухнет. Коллапс пенсий, коллапс медицины, образования.
2: Отсюда и вся эта политическая нервозность. Институты просто, не успевают адаптироваться. Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично критикует Илона Маска.
3: обвиняя его в попытках разжечь разногласия, да.
2: Да, это же не личный конфликт. Это значит, что Запад увяз в этих политических и этических спорах. Технологии развиваются быстрее, чем пишутся законы.
3: А пока Запад рефлексирует, на Востоке все совсем иначе. Там нет этого паралича от страха. Вот мы видим в нашем обзоре, как в Китае технологии превращают просто в абсолютный инструмент контроля. Прямо сейчас там идут гао-као.
2: Вступительные экзамены.
3: Да, важнейшие экзамены. Судьба 12 миллионов 900 тысяч студентов решается. И чтобы они не списывали, там развернули невероятную высокотехнологичную сеть, радиочастотные сканеры, алгоритмы анализа поведения.
2: На базе нейросетей. Угу.
3: Чтобы ловить абитуриентов, которые используют микроскопические AI-очки.
2: Китайцы очень прагматичны. Они технологии не боятся, они их интегрируют. И часто действуют на опережение. Пекин вот недавно одобрил применение первого в мире инвазивного чипа для нейроинтерфейса от компании Neuracle.
3: То есть пока на Западе спорят о биоэтике, они уже это коммерциализируют.
2: Да, и это везде. В транспорте, например, компания Navi выводит на рынок потребительский летающий гидроцикл Viceroy. Это экраноплан, который летит над волнами на воздушной подушке.
3: Ничего себе! Но у меня, знаете, что больше всего поражает? Как они эти инновации защищают на уровне государства. Китай строит настоящую экономическую крепость. Пекин ввел новые жесткие правила для зарубежных инвестиций. Официально для защиты национальной безопасности.
2: Угу. А по факту?
3: А по факту открыто угрожают ответными мерами странам, которые дискриминируют китайские компании. И эта крепость уже бьет по западным институтам.
2: Абсолютно. Это их крепость, это такой гигантский клапан. Ресурсы внутрь идут, а наружу блок. Они начали жесткую борьбу с выводом капитала. Ограничили для граждан материкового Китая открытие счетов в Гонконге. И что в итоге?
3: Акции британских банков рухнули.
2: Да, HCB, Standard Chartered, Prudential. Они исторически жили за счет этой ликвидности. Теперь азиатский капитал — это нелегкая добыча.
3: А тех, кто внутри крепости нарушает правила, наказывают крайне показательно. Вот ситуация с международным аудитором PwC.
2: Из-за скандала со застройщиком Evergrande.
3: Точно. Правительство их не просто оштрафовало, их лишили партнерских выплат и просто методично отрезают от национальных клиентов.
2: Иммунитет западных корпораций там закончился.
3: Но объясните мне, разве можно построить такую стену от глобального рынка и остаться технологическим лидером?
2: А фокус в том, что Пекин изолируется выборочно. Их стратегия — это диктовать условия. Вот отчет OECD показывает, что китайские гиганты, вроде производителя аккумуляторов Kai и TEL, получают субсидии от государства в 8 раз больше, чем их западные конкуренты. И государство приказало всем госкомпаниям удвоить бюджеты на фундаментальные исследования. Они хотят полностью свой суверенный технологический стек.
3: Но при этом они поразительно гибкие, когда им это выгодно. Это прям парадокс. США под предлогом нацбезопасности вычищают китайское телеком-оборудование.
2: Угу.
3: А Пекин делает ход конем. Они берут и открывают свой внутренний телеком-рынок для пилотных проектов иностранных гигантов Siemens и Airbus. Зачем?
2: Это прагматичный обмен. Мы вам доступ к нашему колоссальному рынку, вы нам трансфер компетенций. Плюс это вбивает клин между Европой и США. Китай показывает, мы готовы работать с теми, кто не поддерживает санкции. Да, солнечная энергетика – яркий пример.
3: Кризис перепроизводства. Они наштамповали столько панелей, что обрушили мировые цены. Теперь вся отрасль в панике переключается на производство батарей, чтобы просто выжить. Но их амбиции никуда не делись. Они создали альянс по развитию космической энергетики – Space Energy Development Alliance. Хотят строить на орбите солнечные электростанции и передавать энергию на Землю микроволнами. Звучит как фантастика.
2: Звучит, да. Но их экспансия продолжается. Посмотрите на Индию. Дели внёс жесточайшие ограничения на прямые инвестиции из Китая. Но индийские гиганты Tata и JSW делают свои электромобили и вынуждены полностью полагаться на технологии китайских конкурентов Шери и Сайк.
3: Просто нет альтернатив такого уровня.
2: Именно. А мощь Китая уже видна и из космоса. Недавно их коммерческий спутник Джилин-1 выложил в открытый доступ снимки штаб-квартиры NVIDIA и Apple.
3: В Калифорнии?
2: Да. Детализация пугающая. Это прямая демонстрация их мощи в сфере наблюдения, особенно если вспомнить, что США вводили санкции против этих китайских компаний за помощь Ирану.
3: Знаете, от всего этого геополитического напряжения хочется переключиться на что-то, ну, что объединяет нас. И тут в наших материалах отличные новости из сферы биотехнологии.
2: О, да. Новости, которые возвращают веру в науку. Ученые из Кембриджа завершили первый этап клинических испытаний на добровольцах. Это уникальная вакцина – суперантиген. И вся суть в том, что ее молекулярная структура была полностью спроектирована искусственным интеллектом.
3: Вообще без вмешательства человека.
2: Да.
3: И как это работает? Вместо того, чтобы реагировать на какой-то один штамм, и проанализировал паттерны, мутации и создал универсальную мишень, чтобы защищать от всех видов коронавирусов и предотвращать пандемии до того, как они начнутся.
2: Триумф науки, да?
3: Абсолютно. Но наука постоянно сталкивается с человеческим фактором, с политикой, с бюрократией.
2: Но политика — это всегда компромиссы. Вот, кстати, новости из США. Там удивительный пример двухпартийного консенсуса, рожденного из недоверия. Четверо республиканцев — Масси, Барретт, Дэвидсон и Фицпатрик — проголосовали вместе с демократами за резолюцию.
3: Да-да.
2: Она блокирует возможность президента США наносить дальнейшие военные удары по Ирану без официального одобрения Конгресса.
3: Это показывает, насколько политическое равновесие хрупкое, и когда оно рушится, страдают реальные люди. Вот в нашем анализе новостей есть расследование Associated Press. Тяжелая тема. Выяснилось, что десятки детей-мигрантов, которых разлучили с семьями во время первого срока президента США, сейчас вновь подвергаются разделению. И это несмотря на судебное урегулирование, которое вроде бы должно было их защитить.
2: Да, и вот эта непредсказуемость от судов до геополитики на Ближнем Востоке, она заставляет капитал сильно нервничать. Для рынка финансов неопределенность хуже плохих новостей. Инвесторы в тумане инстинктивно пытаются выйти в кэш. Но инвестиционные фонды не могут себе позволить такую утечку.
3: Уже ограничили вывод средств для состоятельных клиентов. А хедж-фонд DE-Shaw пошел еще дальше. Они увеличили период блокировки, локап-период, до 4 лет.
2: Беспрецедентно.
3: Это как погружение на подводной лодке. Вы отдаете деньги, люк закрывают, и что бы там ни было на поверхности, война, кризис, паника, вы 4 года этот люк не откроете. Фонды делают так, потому что активы неликвидны. Если все побегут снимать деньги, придется продавать за бесценок, и лодка утонет.
2: Точная метафора. Капитал запирают ради его же спасения. И в этот шторм меняются требования к капитанам бизнеса. Аналитики сейчас обсуждают кадровые решения BP. Они наняли Альберта Манифолда, бывшего руководителя CRH.
3: У него репутация предельно жесткого менеджера.
2: Да, жесткого и с колоссальными зарплатными ожиданиями. И возникает вопрос, не проигнорировали ли они тревожные сигналы, ведь такой стиль может разрушить внутреннюю культуру.
3: Видимо, совет директоров решил, что в идеальный шторм им нужен не дипломат, а кризис-менеджер с железной хваткой. За любые деньги. Потому что миром сейчас управляет экономика войны. Вот я

0: железных дорог в обход.
1: Пока государство строит трубы, люди спасают сбережения. В Тегеране, например, золото теряет привлекательность. Все скупают столичную недвижимость. Это защита от военной инфляции.
0: А на поле боя технологии обнуляют старые системы защиты. Сообщается, что Хизбалла использует беспилотники с оптоволокном и обычными сим-картами.
1: Угу. Сотовых сетей?
0: Да. Механика гениально проста. ПВО Израиля ищет военные радиосигналы, а дрон с сим-картой цепляется к гражданской вышке. И на радаре выглядит так, будто человек едет в машине и смотрит видео в интернете. Эксперты говорят, это та же тактика, что используется в Украине.
1: И из-за этой демократизации оружия все экстренно наращивают свои мощности. ОАР развивают свой конгломерат Edge Group. Доходы уже 5 миллиардов долларов. Их системы радиоэлектронной борьбы успешно посадили иранские беспилотники. Оборона больше не монополия Запада.
0: А Запад тем временем спотыкается о бюрократию. Из-за Брексита британские оборонные предприятия формально отрезаны от структуры НАТО DSRB. Журналисты называют это «банк-бомб».
1: Резерв на 100 миллиардов фунтов.
0: Да. И пока политики распутывают этот узел, частный капитал перехватывает инициативу. JP Morgan продвигает свою инициативу по европейской безопасности на 1,5 триллиона долларов. Частные банки заменяют Министерство обороны.
1: Государства неповоротливы. Турция на саммите НАТО все еще ждет одобрения на закупку американских F-35. А вся эта милитаризация, ИИ, дата-центры – это требует море энергии.
0: И тут всплывает парадокс. Китай, лидер по зеленым мощностям, сейчас просто выбрасывает в мусор огромные объемы энергии ветра и солнца.
1: Из-за базовой нагрузки.
0: Точно. Сеть завязана на уголь. Солнце и ветер нестабильны, а угольный котел нельзя просто выключить по щелчку, на запуск уходят дни. И чтобы сеть не сгорела, диспетчеры отключают ветряки. Инфраструктура прошлого душит будущее.
1: Знаете, чтобы осмыслить масштабы этих сдвигов, полезно заглянуть в прошлое. В наших материалах есть эссе о дневнике Сергея Витте за 1905 год.
0: Когда он приехал в США подписывать Портсмутский мир с Японией?
1: Да. Взгляд человека из консервативной империи на новую систему. Его поразили масштабы. Он писал, как чувствовал, что 37-й этаж небоскреба качается от ветра.
0: Но еще больше его удивила социальная структура. Студенты престижных вузов работали официантами. И этот их эгалитаризм. Труд требовал уважения.
1: Но там же он столкнулся с холодной прагматичностью капитала. История с Джоном Пирпонтом Морганом – это шедевр.
0: О да, когда Витте предложил ему оплатить операцию в Берлине, чтобы исправить его дефект носа. Современники писали, что нос был как огромная красная свекла. А Морган отказался.
1: Он сказал, каждый мальчишка в Нью-Йорке будет смеяться надо мной. Он уже тогда понимал, что этот страшный нос – часть его бренда. И, кстати, кредит России он так и не дал.
0: Главный вывод Витте тогда – Америка – это могучий локомотив, несущийся по рельсам истории.
1: Угу.
0: И это подводит нас к финальной мысли сегодняшнего погружения. ИИ, перекраивание торговых путей, миллиардные IPO, наш 2026 год – это такой же локомотив. У меня вопрос – что напишет историк через 100 лет, когда корпорации стали стоить дороже государств, а алгоритмы начали писать сами себя? Были ли мы в этот момент машинистами этого локомотива или просто пассажирами, которые не знают конечной станции? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем.
2: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Специальная военная операция завершится только при достижении России всех поставленных целей. Об этом заявил президент Владимир Путин на полях ПМФ. Он также добавил, что Россия будет добиваться денацификации Украины и рассчитывает на помощь международного сообщества. Средняя номинальная зарплата в Дагестане по итогам первого квартала этого года составила 52 тысячи рублей. Об этом сообщает Дагестанстат. Показатель на 13,5% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом реальная зарплата за этот период в республике увеличилась на 8,7%. Центробанк России скорректировал методику вычисления официального курса евро по отношению к российскому рублю. Так, с 8 июня курс евро будет устанавливаться на основе кросс-курса доллара к рублю и курса евро к доллару, публикуемого Европейским Центробанком в 15:30 по московскому времени. В регуляторе пояснили, что изменения обусловлены низкой активностью торгов по паре рубль-евро, что делает прямой расчет курса менее достоверным. АО «Антиплагиат» и Миноборнауки заключили соглашение о новом подходе к оценке студенческих работ. Вместо того, чтобы бороться с искусственным интеллектом, система будет фиксировать, насколько открыто и честно студент его применял. Новый формат начнет действовать осенью. В тестовом режиме он уже применен в более чем 20 вузах страны. Сон менее 6 часов в сутки негативно сказывается на когнитивных функциях мозга на следующий день. По мнению специалистов в области сна, хроническое недосыпание ухудшает способность концентрироваться, снижает креативность и мешает принимать обдуманные решения. Кроме того, недостаток сна влияет на префронтальную кору мозга, отвечающую за планирование, самоконтроль и оценку рисков, что приводит к увеличению импульсивности. Российская сборная по футболу одержала победу над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Волгограде. На 14-й минуте Лечи Садуаев поразил ворота. На 20-й Алексей Миранчук увеличил отрыв, а на 73-й Илья Ваханья довел счет до разгромного. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чичулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговора будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. И совесть, и подлость с собою человек в могилу унесет. Остерегайся друга, а не врага.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Вот есть определенная категория людей, которые все, вот что бы они ни видели, они все негативят, вот все критикуют. Когда ты предлагаешь им какую-то возможность, они видят только плохую сторону, они видят только риски, они видят препятствия, барьеры, они видят все в темном свете. Причем они эти барьеры и препятствия преувеличивают, а вознаграждение и удовольствие после достижения преуменьшают. Они сразу же как бы прогнозируют негативный путь и неудачу. Они таким образом как бы каркают, что ли, можно так сказать. Или критиканы. Критиканы – это те люди, которые подавляют вообще творчество любое. Поэтому с ними вообще нельзя общаться, потому что они забивают ваше творческое начало. При них даже неудобно что-то креативить и что-то предлагать. То есть они своим присутствием уже нарушают баланс и разрушает вас как личность. Чем, что вам неудобно при них креативить и что-то предлагать? Вы знаете, что это встретится в штыки, будет много негатива и будет очень много критики. Поэтому самый лучший способ – это не переделывать их, а просто избегать общения с такими людьми и убирать таких людей из своей жизни.
0: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку, не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Личный коуч.
1: Чтобы разобраться, почему нами так легко манипулировать и подтолкнуть к принятию неверных решений, мы сделаем обзор книги Дэниела Канемана «Думай медленно, решай быстро». Канеман — экономист и психолог, получивший в 2002 году Нобелевскую премию за свой вклад в развитие экономики. Автор начинает с введения понятий «системы 1» и «системы 2». Проще говоря, представьте себе, что в вашей голове сидят два человека — первый из которых — система 1, а второй — система 2. Система 1 работает интуитивно, автоматически, плавно и без особых усилий. Она похожа на вашего болтливого одноклассника, который сначала отвечает, а только потом думает. Он мало знает, но спешит ответить на каждый вопрос. Противоположно ей, система 2 работает очень медленно, требует предельной концентрации, вычислений, анализа и принятия обдуманных действий. Система 2 похожа на того одноклассника, который молча сидит в углу. Он не общителен, но очень умен. С эволюционной точки зрения обе системы важны. Если бы не было системы 1, то мы не стали бы бросаться в бега и спасаться, увидев хищника. И если бы у нас не было системы 2, то мы не смогли бы сосредоточиться и решать сложные задачи. Каждая система имеет право на существование, но проблема возникает, когда для решения задач мы применяем неверную систему. В большинстве случаев именно система 1 оказывается впереди системы 2 и заставляет нас принимать необдуманные решения. Это происходит главным образом потому, что системе 2 требуется слишком много времени, и вообще ее сложно заставить проснуться и начать работать. После введения понятий «системы 1» и «системы 2» автор говорит о предубеждениях, которые вызывают противоречия. Одно из предубеждений, о котором говорит Канеман, называется «прайминг». Прайминг подразумевает, что какое-то воздействие влияет на ваше поведение и на дальнейшее принятие решений в целом. Давайте посмотрим, как мы можем использовать прайминг для своей пользы в повседневной жизни. Например, когда вы просыпаетесь и осматриваетесь в своей комнате, замечаете ли вы вещи, которые заставляют вас чувствовать себя счастливым? Вы постоянно ворчите и портите себе настроение. А если вы потратите утром 2 минуты на то, чтобы подумать, за что вы можете быть благодарны, например, за вашу семью, здоровье или хороших друзей, то это поможет вам пересмотреть свои взгляды на определенные ситуации. Когда вы отправляетесь на собеседование или встречаетесь с кем-то важным, обратите особое внимание на то, как вы здороваетесь, как пожимаете руку и как выглядите. Как вы поняли из приведенного примера, для составления своего мнения мы руководствуемся мгновенной оценкой человека. Прайминг также может быть негативным. Например, когда вы постоянно критикуете себя и говорите, что недостаточно хороши и что не способны что-то сделать. Таким образом, вы настраиваете себя на провал. Может быть, вы этого не замечаете, но подобные слова быстро материализуются. Прайминг работает на подсознательном уровне, и его последствия не видны обычным глазом. Например, исследования показывают, что люди, которых попросили просто прочесть слова, связанные с грубым поведением, впоследствии ведут себя грубо и прерывают разговор другого человека. Теперь давайте поговорим о стереотипе, связанном с боязнью потери. Предположим, я предлагаю вам бросить монетку. Если вы выиграете, то я даю вам 10 тысяч долларов. Но если выиграю я, то вы отдадите 10 тысяч долларов мне. Таким образом, ваши шансы на победу 50 на 50. Стали бы вы играть в такую игру? Скорее всего, нет. Даже если это звучит очень заманчиво. Я должна предложить гораздо более высокую награду, чтобы заставить вас сыграть в такую игру. В нашем мозгу объем хранилища отрицательных эмоций втрое больше, чем хранилище для положительных эмоций. Негативные чувства, связанные с потерей, гораздо сильнее, чем позитивные чувства от приобретения. Иными словами, мы просто ненавидим проигрывать. И это создает установку неприятия потери. Давайте рассмотрим, как мы сможем использовать это знание в нашу пользу. К примеру, если вы убеждаете кого-то что-либо сделать, то не говорите все время о выгоде и положительных результатах, которые приобретет этот человек. Расскажите ему также о потерях, с которыми придется столкнуться. Неприятие потери может негативно сказываться и препятствовать нашим действиям. Оно может помешать нам в осуществлении новых идей или в создании бизнеса. Нас буквально парализует, когда мы думаем о рисках, с которыми можем теоретически столкнуться. Один из способов ослабить это оцепенение — подумать о долгосрочных выгодах от этого дела, а не о временных препятствиях на пути. Рамочная предубежденность. Предположим, что вы заболели и решили обратиться к врачу. После осмотра врач говорит вам, что есть 10% вероятности того, что вы умрете.

картины. Если вы выберете красный багет, то он подчеркнет все оттенки красного. Если синий, то все оттенки синего. Гало-эффект или эффект ореола – это когда привлекательные люди воспринимаются нами как более умные, более симпатичные, обладающие большим чувством юмора, чем те, кто не был одарен выдающимися внешними данными. Если две женщины совершили одно и то же преступление, то есть вероятность того, что более привлекательная женщина получит менее строгий приговор. В этом нет никакой логики, но на нашу систему 1 влияет внешний вид и прочие несущественные характеристики, которые не имеют никакого отношения к принимаемому решению. Например, работодатель может предпочесть привлекательного сотрудника, так как тот покажется ему более умным, компетентным и квалифицированным. Поэтому, когда вам в следующий раз будет нужно определиться с выбором партнера по бизнесу или получить чей-то совет, убедитесь в том, что этот человек действительно обладает ценными навыками и знаниями, а не его внешний вид заставляет вас принимать решения. Или, например, его красивый автомобиль, богатый образ жизни и прочее. Якорь или зацикленность на прошлом. Допустим, вы хотите купить кожаную куртку и приметили такую в одном магазине. Вы взглянули на ценник и увидели цену в 15 тысяч рублей. И, подумав, что это дороговато, повесили ее обратно. Но затем вы поняли, что ошиблись, и цена на ценнике на самом деле была 8 тысяч рублей. Внезапно эта куртка будет выглядеть в ваших глазах дешевле, так как изначально вы увидели ценник гораздо выше, даже если в итоге он оказался неверным. Это и называется якорем. Люди склонны в значительной степени полагаться на первую информацию, которую они слышат или видят, а затем выносить дальнейшие суждения. По этой причине автосалоны выставляют вперед самые дорогие автомобили. Потому что пока вы доберетесь до автомобилей средней ценовой категории, к моменту, пока вы до них дойдете, вам они покажутся дешевыми и непрестижными. Мы снова становимся свидетелями того, как полученная информация влияет на наше поведение, хотя теоретически на нас это влиять не должно. Один из способов защитить себя от такой манеры поведения — это задать себе в уме некий предел, прежде чем вы начнете что-то делать. Например, отправляясь на шопинг, мысленно установите себе сумму, которую вы готовы потратить на определенную вещь, а затем сравните задуманное с ценником на товаре. Если сумма превышает ваш лимит, то, увы, вам не повезло. Эффект владения. Один из вариантов стереотипного поведения, при котором, владея чем-то или ощущая чувство собственности, мы во много раз переоцениваем это, вне зависимости от объективной ценности. Именно данный психологический принцип лежит в основе тестового вождения автомобилей, позволяющего потребителю поиграть с товаром, прежде чем его покупать. Чем больше будет тянуться эта игра, тем сильнее будет становиться чувство собственности. То же самое касается и бесплатных пробных версий программного обеспечения и онлайн-сервисов. Чем больше времени потребитель тратит на настройку и тестирование продукта, тем сильнее он ощущает владение им, и тем труднее становится от него отказаться. Предвзятость подтверждения. Человеку свойственно интерпретировать всю новую информацию таким образом, чтобы все наши прежние убеждения и выводы оставались неизменными. Проще говоря, мы забываем, что монета имеет две стороны, и фокусируемся только на той стороне, которая поддерживает наши убеждения. Если вы хотите верить во что-то, то вы найдете доказательства, подтверждающие это. Если вы верите в то, что Земля плоская, то вы будете искать видео, поддерживающее вашу теорию. Предвзятость подтверждения повсюду. Допустим, вы сторонник определенной политической идеи. Вы будете тратить гораздо больше времени на то, чтобы найти информацию, подтверждающую ваши политические взгляды, нежели рассмотрите другие политические идеи. Этот коварный психологический принцип может заставить врача искать только ту информацию, которая подтверждает его мнение относительно диагноза пациента, при этом игнорировать все то, что может указывать на то, что диагноз поставлен неверно.

0: С этим типом предвзятости крайне трудно бороться. Тем не менее, мы можем предотвратить страшные последствия, выполнив следующие три шага. Во-первых, признайте, что вы предвзято к чему-то относитесь. Чтобы решить проблему, вам сначала нужно согласиться с тем, что проблема существует. Во-вторых, всегда ищите информацию, опровергающую ваше мнение. Зачастую нам очень сложно выслушать кого-то, кто имеет противоположную точку зрения, но именно этот момент поможет вам обратить внимание на важные аспекты. Возможно, ваша грандиозная бизнес-идея действительно отстой, а вы боретесь за нее так яро, что видите только положительные стороны и игнорируете отсутствие спроса потребителей. Вы действуете, не проверяя достоверность своего убеждения. В-третьих, не ищите подтверждений вашим домыслам. Попробуйте вместо этого задавать более нейтральные вопросы.
1: Личный коуч. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Специальная военная операция завершится только при достижении России всех поставленных целей. Об этом заявил президент Владимир Путин на полях ПМФ. Он также добавил, что Россия будет добиваться денацификации Украины и рассчитывает на помощь международного сообщества. Средняя номинальная зарплата в Дагестане по итогам первого квартала этого года составила 52 тысячи рублей. Об этом сообщает Дагестанстат. Показатель на 13,5% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом реальная зарплата за этот период в республике увеличилась на 8,7%. Центробанк России скорректировал методику вычисления официального курса евро по отношению к российскому рублю. Так, с 8 июня курс евро будет устанавливаться на основе кросс-курса доллара к рублю и курса евро к доллару, публикуемого Европейским Центробанком в 15:30 по московскому времени. В регуляторе пояснили, что изменения обусловлены низкой активностью торгов по паре рубль-евро, что делает прямой расчет курса менее достоверным. АО «Антиплагиат» и Миноборнауки заключили соглашение о новом подходе к оценке студенческих работ. Вместо того, чтобы бороться с искусственным интеллектом, система будет фиксировать, насколько открыто и честно студент его применял. Новый формат начнет действовать осенью. В тестовом режиме он уже применен в более чем 20 вузах страны. Сон менее 6 часов в сутки негативно сказывается на когнитивных функциях мозга на следующий день. По мнению специалистов в области сна, хроническое недосыпание ухудшает способность концентрироваться, снижает креативность и мешает принимать обдуманные решения. Кроме того, недостаток сна влияет на префронтальную кору мозга, отвечающую за планирование, самоконтроль и оценку рисков, что приводит к увеличению импульсивности. Российская сборная по футболу одержала победу над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Волгограде. На 14-й минуте Лечи Садуаев поразил ворота. На 20-й Алексей Миранчук увеличил отрыв, а на 73-й Илья Ваханья довел счет до разгромного. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Прежде всего, город расположен посреди обширной степи на берегу реки Кайсум. Вода и воздух здесь приятны, жители миловидны. Здесь тысяча домов с садами и виноградниками, много михрабов и соборных мечетей. Этот город древний, средоточие мудрых, источник совершенств, обитель поэтов и умиротворенных. Эвлия Челеби, 1666 год. Кумыкское село в Хасавюртовском районе Эндерей – одно из крупнейших и древнейших кумыкских населенных пунктов на территории Кумыкской плоскости. Оно расположено на правом берегу реки Акташ, на северо-западе от районного центра города Хасавюрт. В Эндерее было 5 кварталов, 4 из которых назывались по фамильным именам 4 древних княжеских семей, а 5-й аул, называемый Салаул, был обитаем салауздениями. Существует несколько версий происхождения названия села. Часть из них сводится к происхождению от собственного имени Андрей, основателя села Гребенского или Донского казачьего атамана. Вторая версия – происхождение названия от словосочетания «индыр-ай» – «месяц молодьбы» на кумыкском, или «индир-бай» – «богатый обмолот». Третья версия – «индирей» в древности именовался «эндири», близка по этимологии к «семендер». В селе велась работорговля до 1818 года, времени, когда генерал Ермолов захватил это поселение, построил рядом крепость внезапную и положил конец этой торговле. В историческом сочинении «Тарихи Эндерей» говорится, «Эндерей был крупным городом, один его предел находился в Чумлу, другой край в местности Ген-Ар. Этот город называли вторым Стамбулом».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач. Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арада жеда. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Лахайди ахмак хаитани, уан хайди. Махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, уан хайди, махавайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый – счастье. Гишинди фахкекада, тухти бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектара.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
17: Ребят, добрый день. И по вашим просьбам мы сегодня разбираем одну очень интересную индустрию – автобизнес. И поэтому у нас в гостях владелец компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
18: Добрый день, Миша.
17: Владимир, приветствую.
18: Очень приятно, да.
17: Спасибо большое, что к нам пришли.
18: Ну, к вам прийти сейчас – это хороший тон.
17: Давай тогда, мы на «ты», наверное,
18: абсолютно
17: можем, да,
18: чтобы нормально,
17: так это возраста, немножко, да, создадим, да, демократичную атмосферу. У меня сразу такой очень простой вопрос, чтобы просто аудитория вообще понимала масштаб твоей компании. Немножко в цифрах, что такое сейчас «Фаворит Моторс»?
18: Ну что ж, так, если вкратце, это примерно, ну, 60 миллиардов выручки по этому году. И объем продаж машин, ну, где-то в районе 29 тысяч, которые мы сделаем, это совместно новые автомобили с пробегом. В прежние времена бывало и получше, мы доходили до 42 тысяч автомобилей по году, но сейчас у нас новые времена, новый рынок и, соответственно, новые цифры и результат.
17: Сколько дилерских центров в вашем холдинге?
18: Центр – вещь сложная, потому что тут, наверное, у нас по франшизам, насколько я знаю, ты тоже работал и с корейцами в том числе, да, и вот у вас количество франшиз даже, возможно, в одном округе города Москвы было много. У нас это не так на автомобильном рынке, но вот сейчас у «Фаворита» 26 франшиз, которые такие полноценные, полномасштабные. То есть это, как правило, концепция 3S. Это запасные части отдельная, сервисная зона, два кузовных завода. Ну, я, наверное, скажу завода, это большие производства. И 26 вот именно ремонтных зон, подъемников, которые мы относим к категории поста, порядка 175. Вот. Ну, то есть мы достаточно весомый игрок, ну, в рамках Москвы так совершенно точно.
17: Угу. Давай поговорим немножко про рынок, вообще емкость рынка, может быть, в штуках, в деньгах, и как она менялась.
18: Все расскажу. Значит, менялась от бриллиантового дыма, который плыл по комнате, до глубочайшего уныния в глазах вообще всех, кого я знаю. 2005 год, я вспоминаю великолепную такую дату совещания в штаб-квартире Volkswagen в Москве на Обручево, и тогдашний глава марки, руководитель, писал «Drunk nach Osten», вот, и дальше
17: идем все... на восток.
18: Да-да-да-да-да-да. Я Volkswagen, das Auto. Тогда у нас было так, да, и они видели рынок, вот просто можно сейчас улыбнуться, в 5 миллионов автомобилей. 5. Значит, максимально мы доходили до рынка 2 миллиона 670 тысяч на российском рынке. Мы
17: это
18: говорим...
17: какой-нибудь был 2012-2013 год, видимо.
18: Ну да, примерно так. Это перед, так сказать, падением очередным. Вот. А сейчас стандартный рынок 1 576 000. Этот год закроем 1 620 000. Как показала практика, это то, без чего невозможно вот просто совершать поездки из точки А в точку Б. Говорим полностью о рынке легковых автомобилей и легкий LCV, коммерческий транспорт.
17: Здесь речь идет только о новых автомобилях, правильно?
18: Да, это только новые машины, потому что всего в Российской Федерации больше 55 миллионов автомобилей. Парк России достаточно старый. Значит, средний срок владения в этом парке превышает, к сожалению, пока 9-10 лет. Исключение Москва-Питер. Значит, Москва-Питер по срокам владения это 5 лет. Здесь люди намного чаще меняют все эти машины. Но в целом парк старый, есть чем заниматься, есть куда расти. Средняя цена на рынке автомобилей с пробегом на сегодня примерно 1 340 000 новых, начинается от 2 750 000, если в целом, в среднем по больнице. Ну а дальше, в зависимости от того, в каком сегменте мы работаем, ниша фаворит это традиционно middle segment plus. Мы всегда работали там, и, в общем-то, нас очень хорошо потребитель знает. Это если спросить, где тебе купить раньше было Kia? Ну, конечно, фаворит Motors, потому что это понятия были same в России. То есть, если Kia, то фаворит. Ну, все понятно, отлично.
17: А при этом какая емкость рынка подержанных автомобилей?
18: О, емкость рынка подержанных автомобилей не менее 5 миллионов. Но здесь надо четко учитывать так называемые перерегистрации. Там очень большое количество переброса машины с человека на человека, ну и так далее и тому подобное.
17: Нереальные продажи.
18: Нереальные продажи.
17: Смена владельцев.
18: Да. И мы очень часто смотрим именно регистрации по ГИБДД, по секторам, по городам, даже по округам. Ну, для того, чтобы понять, как работает, с какой эффективностью тот или иной директор или дилер, лучше всего посмотреть его долю и как она меняется относительно регистрации новых транспортных средств. Вот мы это смотрим, нам этот отчет доступен каждый месяц, и каждые 30 дней на оперкомитете мы это отслеживаем.
17: Не могу не спросить, в 1,5 миллионах продаж новых автомобилей, какая доля российских автопроизводителей?
18: Что понимать под российскими производителями? Значит, если мы подразумеваем Калининград, безусловно, российский производитель, Kaivi Bike, но доля... очень мало, к сожалению, потому что марки не смогли зайти на российский рынок вот ну, так, как хотелось. Хотя у Калининграда по сборке высочайшие компетенции. В свое время, еще совсем недавно, BMW дала калининградскому заводу, ну, как фабрике, непосредственно знак лучшего по качеству сборочного предприятия «Оверсиз». Значит, что касается Калуги. Калуга пока, к сожалению, ну, по понятным причинам стоит. Значит, что-то там пытается делать ПСА завод в Калуге.
17: А что собиралось в Калуге?
18: В Калуге всегда собирался Volkswagen. Угу. Вот, Volkswagen и Peugeot Citroën. Могу сказать, что и то, и другое это было... ну, бестселлером на российском рынке, потому что в рамках легкого коммерческого транспорта, ну, кстати, по Peugeot Citroën у нас были очень сильные позиции именно у фаворита. Вообще мы французов очень любили эти марки, и, кстати, во многом драйвил наш бизнес именно общение с французами, потому что они реально знали, как делать бизнес для дилеров. Вот. А Volkswagen, ну, это очень надежно, очень качественно, и самое главное, то, чего сейчас, может, не хватает нам, это очень запланированно. Я потом объясню, почему мы любим вот такую вот хорошую немецкую плановость во всем. Но в целом, получается, Калугу рассмотрели, Нижний Новгород, ну, есть проблемы, и завод под санкциями, ну, и владелец, безусловно, под санкциями. КАМАЗ, ну, у КАМАЗа сейчас особая ниша, он загружен полностью по понятным причинам, понятным заказам. Ульяновский завод, такая же история, Москвич, можем не рассматривать, мы знаем, там есть российское производство, но пока оно крайне низко локализовано, скорее больше локализован бренд, вот, чем сам «Москвич», а так по факту, конечно, это модели «Джак», мы это все, ну, это общеизвестно. «АвтоВАЗ» по-прежнему самый крутой во всей этой истории. Мне «АвтоВАЗ» лично очень близок, я потому что, ну, на нем оттуда начинал, я бы сказал, как продавец автомобилей «Лада» и заработал на этом первые приличные деньги.
17: Мы обязательно поговорим про историю.
18: Хорошо, расскажу.
17: Бизнеса, да.
18: Ну, то есть, в целом, пока доля российского производства невелика. Просто во всех отчетах, обычно, которые мы видим от наших партнеров, сейчас китайцев, до этого были все остальные, считается так. Доля иномарки минус «АвтоВАЗ». Они «АвтоВАЗ» из уравнения выбрасывают.
17: Я правильно посчитал, что емкость российского рынка в деньгах примерно 4-4,5 триллиона рублей?
18: Да, да.
17: И был момент, когда российский рынок был самый большой в Европе. По крайней мере, по штукам.
18: Да, я думаю, еще и будет.
17: еще и будет.
18: Ну
17: то да. Есть, если вот сравнивать, там, не знаю, сколько в Германии новых автомобилей продается ежегодно?
18: Ну, примерно столько же, сколько в России. 2 миллиона.
17: Где-то 2 миллиона?
18: Да.
17: Окей. Ну, то есть, в принципе, у нас по-прежнему есть шансы себе это лидерство в штуках, по крайней мере, вернуть.
18: А считается вообще как? Считается доход населения, считается количество машин на 1000 человек или на 100 человек. На сегодняшний день Россия далеко не на первом месте в мире по этим параметрам. А если мы будем считать относительно новые машины, то есть новый парк, но, к сожалению, или к счастью, нам есть куда расти точно.
17: Я все-таки пытаюсь получить цифру, какая сейчас доля китайских производителей на российском авторынке.
18: Реально? Ну, мне кажется, что мы должны считать 95%.
17: 95%.
18: Ну, а если не считать АвтоВАЗ, вот АвтоВАЗ, да, исключить из уравнения...
17: Да, да. 95... Из иномарок, давай.
18: 95%.
17: Так. И то есть, несмотря на вот весь параллельный импорт, он занимает, получается, всего 5%.
18: Надо реально посмотреть на покупательскую способность населения и понять цены на сегодняшний день. Да? Хотят ли люди покупать, назовем это так, классические бренды? Kia, Hyundai, uh-huh. Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Audi. Да, хотят. Ну, у меня Cadillac Escalade сейчас в продаже стоит 23 миллиона. Есть ли он у нас? Да, есть. Продается ли он? Да, продается. Но 23 миллиона. Еще совсем.
17: А сколько будет стоить китайский аналог?
18: Вот что касается китайского аналога, это будет 17 миллионов, но вот именно что касается Кадилы, там прямых аналогов нет. Там есть другие реальные аналоги.
17: Ну, давай разберем пару других каких-то примеров.
18: Да, вот, хорошо.
17: Есть там Лисян, по-моему, Лисян, называется, да. Который а-ля убийца Мэля. Его вот как-то так про него говорят.
18: Лисян очень хорошо потеснил действительно Мерседес, и это некий феномен на российском рынке, потому что вообще Лисян продавался без, и продается без дистрибутора и без рекламы. Это вообще, я могу сказать,
17: это для такого... Это уже сарафанное радио.
18: Да, извини, это успех он, колоссальный.
17: Я так понимаю, в 4 раза дешевле просто своего прямого аналога, и многим, кстати, нравится даже больше, то это такой как бы просто продукт-убийца.
18: Могу сказать, таких продуктов вот в свое время Huawei смотрел за Лисяном еще 1.5 года назад, и они, в принципе, решили, я про Аита сейчас говорю, давайте подождем, увидим все детские ошибки и сделаем продукт, превосходящий их по качеству. Его пока нет в России, я сейчас говорю о Аита М9, но это реально продукт, ну, я привык ездить на неплохих автомобилях, но я могу сказать, когда я в Китае открыл дверь машины, я был удивлен. Надо понимать, что у меня несколько иное отношение к автомобилям, чем у просто человека любого. Да? Я все-таки оцениваю любую машину как набор там, ведро с болтами на определенные деньги. Ты берешься вначале за ручку двери. Это уже первое впечатление, которое ты понимаешь, так, сколько это должно стоить. Открываешь дверь, ты тоже понимаешь, сколько это должно стоить. Смотришь в салон, думаешь, ничего себе. Дальше видишь примерный набор опций, который сразу бросается в глаза. Ну, там, начиная от выезжающего кинотеатра, заканчивая всем остальным. Хорошо. После этого уже следуют наши автомобильные вопросы. Что с подвеской? Пневмо там, магнетик или что-то другое? Сколько электромоторов? Столько. Какие? Гибрид, не гибрид? И вот после этого ты понимаешь, что такие вопросы в свое время задал Лисян, когда создавал свой продукт. Наверное. Именно поэтому они так и классно зашли на рынок именно продуктом. Ну, продукт в любом случае, он делает кассу. Uh-huh. Вот в этом плане очень крутая компания, наверное, почему так здорово продается Geely на российском рынке. Когда я был дилером Volvo, я помню, нас собрали шведы, мы сидели такие немного грустные, какая-то Geely китайская покупает Volvo, но мы породистые дилеры Volvo, у нас свои ощущения, да ну нам это вообще... Но мы не увидели там вообще китайцев, увидели их только, они сидели, финансовый директор, больше никого. Все инженеры, весь R&D, вообще все абсолютно, это Европа. Все дилерские требования Европа. Причем шведы, они всегда еще сильнее отличались. Они еще как-то больше европейцы, чем сами европейцы. То есть с ними было вообще очень интересно работать. Получилось так, что все технологии и культура самое главное, перекочевала в Geely. И когда мы сейчас удивляемся, почему есть не китайский китаец, ну это Geely, это Volvo фактически, там, по внешности, по морде, мы же видим вот, элементы ДНК. На самом деле тут секрет был прост. Китайцы вообще не вмешивались в деятельность подразделения. Только деньги. Все. И фактически дотировав деньгами очень дешевыми разработку новых моделей, получили платформу и целое семейство. И сейчас это, ну, в принципе, лучше всего продается на российском рынке. Вот Лисян – это просто другой класс автомобилей, несколько другая ниша автомобилей. Потому что если Geely им конкурировать, ну, это линки вольвовские. Uh-huh. Ну, то есть мы вот даже смотрим профессионально. Volvo 90, которая у нас была, и Link 9.
17: Давай поговорим о том, что очень интересует нашу аудиторию. Что же будет с ценами на автомобили?
18: О.
17: Я готовился, когда к этому интервью, посмотрел на такие простые цифры, что средняя цена продаваемого автомобиля в России была несколько лет назад где-то 1 600 000, а сейчас она уже стала 2 700. Понятно, что есть некая мировая инфляция, что автомобили, они в целом дорожают и в своей там валюте, не знаю, тех стран, в которых они производятся. Вот. Но, тем не менее, даже вот мы, когда сейчас сидим, за последние 2 недели курс рубля скаканул с 95 до 107. Мне кажется, пока мы интервью делаем, он еще где-то на рубль ослабнет. Вот что будет с ценами на автомобили дальше? И какие основные факторы удорожания стоимости автомобиля ты видишь?
18: Мы рассчитывали юань по 12. Сейчас он сегодня 14.44. Ну, нетрудный подсчет, примерно в голове мы говорим о том, что это существенно больше 14%. Это раз. Второе, утильсбор. Утильсбор с 1 января еще плюс 100 тысяч. 100 тысяч при средней цене автомобиля на 3,5 миллиона, это будет порядка 2,7%, наверное, да? 14.4 плюс 2,7, это 17,1%. Делайте ставки, подорожают ли автомобили. Сегодня пришли, кстати, новые подорожания. Вот прям сегодня мы вскрывали уже почту.
17: В юанях?
18: Конечно.
17: Да.
18: Конечно.
17: То есть автомобили дорожают из-за мировой инфляции?
18: Да.
17: Условно в юанях?
18: Да. А мы в рублях?
17: Плюс падение курса рубля, плюс дополнительные а-ля налоги или там утилизборы.
18: Ну, это квазиналог.
17: И логистические какие-то сложные схемы, которые тоже, видимо, дорожают.
18: Автомобили будут дорожать. Более того, когда мы смотрим на ценообразование на российском рынке, я бы учитывал еще несколько факторов. То есть на сегодняшний день вот ЦБ пытается максимально охладить рынок. Задача понятна.
17: Рынок автокредитования.
18: Мне кажется, да. При этом, что мы видим? Подобная проблема существует у застройщиков. Я не думаю, что они сейчас тоже прям в каком-то шоколаде. Но интересно посмотреть на статистику. Выросли продажи ювелирных изделий в сегменте от 7,5 до 15 тысяч рублей втрое. Это говорит о том, что российский потребитель традиционно учил математику, начал что-то подозревать. То есть, что он начал подозревать? Что изменение на 22% за месяц, это все-таки в валюте сильно больше, чем 20 годовых, которые тебе предлагает банк. То есть, и перемножив нехитрым способом 20 на 12, он говорит, ну, 240 годовых и 20 годовых – это вещи разные. Может случиться так, что потребитель пойдет в банк, снимет деньги и купит автомобиль. По той простой причине, что к нам сейчас приезжают потребители, которые у нас 5 лет назад покупали, например, Kia Rio по цене 1 миллион 100 тысяч рублей. А сейчас сдают нам эту машину с пробегом 5 лет за 1 миллион 810 тысяч рублей.
17: Смотри, ну вот по такой логике ты сейчас должен видеть резкий скачок в продажах с учетом того, как рубль ослаб там, на 15% за последние там, 2-3 недели.
18: Я думаю, мы это увидели в сентябре, когда мы отыграли относительно прошлого года плюс 52%. Вот мы в сентябре это четко увидели, потом немножко увидели в октябре. Рано или поздно спрос должен немножко подвстать, но очевидности ради надо сказать, что в январе точно цены вырастут. То есть что поняли, наверное, китайские производители? Ну, хотя бы говорят на словах, что поняли. Российский рынок – это не бездонная бочка. Раз.

0: на ввозе автомобилей под заказ и занимаемся тем, чем мы очень хорошо умеем заниматься, это сервисным обслуживанием, кузовным ремонтом, ну и так далее.
1: Не инвестируя свой капитал
0: в
1: товар,
0: условно. Нет. Мы предоставим это самим производителям. Угу. То есть, если производитель не хочет инвестировать в свой товар, зачем же мы это будем делать?
1: Какая, кстати, сейчас доля автомобилей продается в кредит?
0: 85%, и плохо то, что оставшиеся 15%, наверное, из 15% еще процентов 50% берут потребкредит, чтобы внести первый взнос.
1: Я правильно понимаю, что с учетом того, что половина там программы льготной ипотеки перестали работать, люди действительно больше как бы сфокусировались на автомобилях?
0: Да.
1: То есть Мы такой некий бум как бы.
0: Бума пока нет, потому что все-таки кредитные договоры у многих до конца этого года. Но как только люди получат деньги по депозитам, там ведь есть безотзывные депозиты, многие же вкладывали без возможности изменения. Вот, мне кажется, с января, с февраля мы увидим совсем другие истории.
1: Какая в среднем длина автокредита?
0: Сейчас люди предпочитают 5-7 лет.
1: Для 5-7 того, лет?
0: Да, для того, чтобы...
1: А до этого?
0: 3 года.
1: 3 года. То есть сейчас все-таки с учетом того, что ставки выше, берут более длинные кредиты для того, чтобы ежемесячные выплаты и погашения были меньше.
0: Конечно. Вообще я могу сказать то, что мы видим. Очень многим клиентам стало труднее намного оплачивать содержание транспортных средств. Сервис, кстати, не так вырос, как владение автомобилем. Если мы возьмем Северную Америку, там считается хорошим тоном тратить 10% от стоимости автомобиля на сервис. Это таргет. Есть такая простая штука, если кто-то хочет прямо посмотреть, как устроен автомобильный бизнес, Североамериканская ассоциация автодилеров, надо. Ну, просто заходите и смотрите ключевые таргеты, как там все происходит. Механика дилерского бизнеса. Ну, и там все написано, что нужно, чтобы быть успешным. Угу. Кстати, могу сказать, российский рынок, российские ребята всегда считались такими крутыми.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Управление Роспотребнадзора по Дагестану вынесло предостережение ЕОРД Махачкалинский горводоканал из-за жалоб на ухудшение качества воды и посторонний запах в Махачкале. Горводоканал должен устранить причины проблемы, обеспечить водоподготовку и обеззараживание по СанПин, а также информировать население. Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды. 12 июня в 19 часов на центральной площади Махачкалы пройдет праздничный гала-концерт «Гостеприимный Дагестан», организованный в рамках форума народов России «Наша Россия, наш Дагестан». Мероприятие состоится в рамках 24-го международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы». Проект реализуется при поддержке Минкультуры Дагестана и Республиканского дома народного творчества. В торжественной части мероприятия примут участие почетные гости, а также временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Москва будет отвечать на действия Вашингтона в зависимости от его готовности к реальному восстановлению отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия также приветствует стремление Америки к дальнейшей помощи в урегулировании ситуации вокруг Украины, подчеркнул Песков. Еврокомиссия намерена ввести более строгие правила выдачи виз гражданам России. Инициативу планируют представить в следующем году. Причиной решения стало недовольство ряда европейских стран тем, что Франция, Италия и Испания продолжают принимать российских туристов. Госмессенджер Макс окончательно прекратил свою работу на устройствах с операционной системой iOS. После того, как приложение было удалено из App Store, оно больше не обновляется, и пользователи не могут войти в свой аккаунт. Новая картина Кристофера Нолана «Одиссея» стала самым дорогим фильмом категории R для взрослых в истории кино. Ее бюджет составил 250 миллионов долларов. Фильм превзошел такие проекты, как «Гладиатор 2», «Дэдпул и Росомаха», «Терминатор. Темные судьбы» и «Джокер. Безумие на двоих». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один любознательный ученик спросил учителя: «Скажите, пожалуйста, кого люди ценят больше, тех, кто говорит много или мало?» Учитель ответил: «С утра и до утра квакают на болоте лягушки, но никто не обращает на них внимания. Петух же кричит только на заре, и люди слушаются его, встают и принимаются за работу».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Все мы с вами не понаслышке знаем сайт AliExpress. Этот интернет-магазин находится под управлением китайской публичной компании Alibaba Group. Ее основателем и президентом является небезызвестный Джек Ма. Стало известно, что Джек ушел с поста главы компании, но это не мешает нам с вами узнать, о чем важном говорит миллиардер. Сегодня предлагаем вашему вниманию вдохновляющие мысли и слова этого человека. «Не переживайте», — успокаивает Джек Ма. «Любые ошибки — это доход, это замечательное поступление для вас. Поэтому вот что предприниматель говорит себе и всем молодым людям. До 20 лет будьте хорошими учениками. Изучайте опыт на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. До 30 лет следуйте за кем-то. Начните работать в маленькой компании. Обычно в большой компании хорошо учиться последовательному процессу. Вы являетесь частью большой машины. Но когда вы в маленькой компании, вы обучаетесь страсти, вы обучаетесь мечтам. Вы можете научиться тому, как делать множество вещей одновременно». Поэтому, когда вы будете в возрасте до 30 лет, говорит Джек, важно не то, в какой компании вы работаете, а то, за каким руководителем вы следуете. Это очень важно. Хороший начальник будет учить разным вещам. А между 30 и 40 годами вы должны ясно подумать о том, готовы ли вы работать на себя, если вы действительно хотите быть предпринимателем. Когда вы будете находиться в возрасте между 40 и 50 годами, вы должны делать все те вещи, которые хорошо умеете делать. Не пытайтесь работать в новой области, ведь это слишком поздно, советует предприниматель. Возможно, вы добьетесь успеха, но ставка слишком велика. Поэтому в возрасте между 40 и 50 годами думайте о том, как сконцентрироваться на вещах, в которых разбираетесь. Когда ваш возраст от 50 до 60 лет, работайте для молодых людей, потому что молодые люди могут больше и лучше, чем вы. Поэтому полагайтесь на них, инвестируйте в них, будьте уверены, что у них все хорошо. После того, когда вам настанет 60 лет, проведите это время для себя, на пляже, под солнцем, ведь обычно слишком поздно что-то менять. Вот такие советы дает Джек Ма для людей всех возрастов. Вам 25? Совершайте ошибки, не переживайте. Падайте и поднимайтесь. Делайте это снова. Наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь шоу. На вопрос о том, доводилось ли Джеку Ма плакать когда-нибудь, он отвечает с юмором, что обычно он делает так, чтобы люди плакали. Он сожалеет о многих вещах. Джек сожалеет о том, что общается с медиа, с публикой. Потому что если бы этого не происходило, у него было бы больше частной жизни, говорит миллиардер. Он жалеет о том, что слишком много работает и проводит мало времени с семьей. А также он признается, что если у него была бы другая жизнь, он бы не делал то, что делает сейчас. «Моя жена недавно сказала, ты в отношениях не со мной, ты в отношениях со своей компанией Alibaba. Но знаете, жизнь очень коротка. Вся наша жизнь — это опыт. У людей могут быть разные мнения. Они могут говорить, что ты богат, успешен, но ведь это может быть не так. И наоборот, кто-то может говорить, у этого парня недостаточно денег, он ужасный человек. Поэтому каждый выбирает свою жизнь. Я плачу. У нас есть много проблем, о которых даже не могут подумать люди. На самом деле сложно управлять компанией, когда в ней работает 31 тысяча молодых людей. Сложно управлять компанией, где работает 500 миллионов человек. И если 1% в этой компании будет состоять из плохих парней, тогда у вас будет 5 миллионов плохих парней в команде. Это сложно. Но слишком поздно о чем-то сожалеть. Забудьте об этом. Подумайте о том, что у вас есть следующие 10-20 лет, чтобы действовать. Наслаждайтесь шоу, наслаждайтесь происходящим. Джек Ма считает, что мир меняется очень быстро. Большинство людей не понимают, что такое информационные технологии, что такое интернет. «Мы очень быстро переходим к технологиям данных», — говорит миллиардер. IT-технологии и технологии передачи данных — это не разница в технологии, это разница в том, как люди думают, как человечество взаимодействует с миром. Предприниматель говорит, что на самом деле не знает, как будет выглядеть мир через 30 лет, и не знает, как будут выглядеть данные. Но он уверен, что в последующие 30 лет мир изменится. Если первая и вторая инновационная и технологическая революции снимают или освобождают человеческую силу, физическую силу, эта революция освобождает силу человеческого мозга. Она принесет инновации. Джек Ма и команда считают, что будущий мир будет связан не с нефтью, не с другими подобными вещами, а с данными. Модель будущего мира, бизнеса, по мнению Джека Ма, это C2B, а не B2C. Потребитель для бизнеса, а не бизнес для потребителя. Именно из-за множества данных производитель должен будет производить индивидуальные продукты, в противном случае производство будет затруднено. В будущем все производители, которые создают машины, должны сделать так, чтобы машины могли не только производить продукты, машины должны говорить, машины должны думать. И машина не будет работать на нефти или электричестве. Машина будет поддерживаться данными. В будущем бизнес будет фокусироваться не на размере, бизнес не будет ориентироваться на стандартизацию и мощь. А он сосредоточится на гибкости, ловкости, настройке и удобстве для пользователей. Также Джек сильно верит, что в будущем мире мы увидим большое количество женщин-лидеров, потому что в будущем люди будут сосредоточены не только на мускулах и силе, они будут сосредоточены на мудрости, заботе и ответственности. Он считает, что интернет должен найти недостающую часть. И это то, как бизнес может работать и в онлайне, и в офлайне. И мы должны убедиться, что в последующие 30 лет интернета онлайн и офлайн могут работать вместе. Только существуя и в онлайне, и в офлайне, компании смогут выжить. Они смогут работать успешно в следующие 30 лет, считает миллиардер. Такой должна быть экономика будущего. Это не цифровая экономика, это экономика данных. Все изменится. Я также верю в то, что мир будет прекрасным. Но в мире большое количество вызовов. Apple может и не стать будущим, но они показывают нам, как может выглядеть будущее. Они показывают, что в машинах что-то двигается, а это и есть данные. Мы живем во время великой эпохи инноваций, вдохновений, изобретений и креативности, говорит известный предприниматель. Все упорно работают для того, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, благодаря данным, все мечты могут стать реальностью. Предприниматель глубоко уверен в том, что не технологии изменят мир. Мечты, которые находятся за технологиями, изменят мир. Если бы технологии меняли мир, меня бы здесь никогда не было. Я не обучен технологиям, я ничего не знаю о компьютерах, я знаю очень мало про интернет. Но у меня есть сильная мечта помогать малому бизнесу. 14 лет назад мы пришли сюда, чтобы продавать китайские товары в Европе. Это получилось у нас. 14 лет спустя мы пытаемся помочь европейскому малому бизнесу в Китае и в мире с помощью интернета. Мир заставляет двигаться мечтам, а не только технологиям. Леди и джентльмены, давайте усердно работать. Это фантастический мир. Этот мир принадлежит молодым людям. Этот мир принадлежит будущему. Огромное спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Друзья, ну наконец-то. Раньше Магомед ходил к горе, сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и, наконец, мне удалось Игоря затащить к нам в эфир. И Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование, и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться, вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы, и вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был, и в питерском, и в новосибирском, сейчас в Тюменске лечу. Тюменский, «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
4: Везде.
3: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубаях. «Эквиум» там, в Дубаях. Yeah. Прям быстро развиваетесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой же школе тоже. Где? В Магнитогорске же.
4: Yeah.
3: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил. Да. Yeah. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матер относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свои первые деньги. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института. У него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. Yeah. И на что ты потратил их?
4: Ну, я приехал со стройотрядом. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил или где-то украл. Пошла сразу спрашивать, так ли это. Когда убедилась, что это честно заработанное, да. Успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад. Там как раз
3: тебе родители. Сколько было? Тебе сколько было лет?
4: Ну сколько это?
3: Ну да, 18-19.
4: Нет,
3: второй курс.
4: Нет, тогда до 10 классов же учились, 9 классов.
3: А, да.
4: То есть мне было 16 лет.
3: 16 лет. Вау. Ну,
4: я внес в кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такое ощущение такое могущества или там, что я что-то могу.
3: Поверил в себя.
4: Да, поверил в себя, да.
3: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
4: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. Что фактически те, кого я научил, там, как штукатурить, как плотничать, мы коровники строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
3: А тогда же помнишь, в стройотрядах, да. Я был командиром интерлагеря в Академгородке на Новосибирском. У меня было 12 стран. 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряда хорошая школа.
4: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, вот где я стал учителем. Потом много позже я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано, тому по жизни везет очень сильно.
3: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
4: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером. Потому что люди думают, вот лидер – это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
3: А скажи, пожалуйста, вот, вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает, здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся. Учебники устаревают, пока их пишут, даже никогда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать. Правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
4: Ну, здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Но вот подробнее про результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем.
3: Ну, то есть это умение взаимодействовать, да, является, да, обязательной частью, да? Да?
4: И есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, которые другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот, вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз – и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. То есть мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну, ну окей, ну что, я титул этот вот как бы ношу, но все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил-то Технониколь, например, я говорю, ну вот люди Технониколи построили, Технониколи. Я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну, то есть зачинателя. Ну и все, не более. Не стоит переоценивать роль лидера, все-таки конфигурация.
3: А вот физмат-школа, МФТИ, тебя же не учили управленческим. Тогда не было менеджмента. Вот все-таки менеджмент и управление требует образования. Ты же создал свой университет.
4: Скорее да, чем нет. Все-таки я не склонен здесь к тому, что, говорит, само все само. Ну, как бы само, но человек – это плод антропогенеза искусственного. То есть воспитание и способность влиять так, чтобы желаемое проступало с большей вероятностью, чем обыденное. Все-таки это искусственные, такие вот искусственно созданные настройки, да? Ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
3: Поэтому но образование логисты... же это еще и мировоззрение, да? Да, это понимание картины мира, что вот. Ты ориентируешься, и тогда что, какое место ты занимаешь в этом мире, как мир устроен, и тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да. Если у тебя нет мировоззрения, тебе некуда положить, и тогда это хаос. Поэтому образование, кроме там специальности, дает.
4: Кроме скиллов, картину, мировоззрение. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну, вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки, их тренируют. А и мировоззрение, представление о себе, о мире. Вот. Ну, и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого... есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления, глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? Там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там. Если я рядом с...
3: Ну, тоже взаимодействие.
4: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение. Поэтому давай так.
3: Притом, не хуже, не лучше.
4: Не хуже, не лучше. Вот такое. Да. Поэтому я предпочитаю даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова, МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да? Ну, рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашем, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое, широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому, не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я, так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими. То есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом обретая скиллсеты, отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
3: Да. В Китае есть такая поговорка. Держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
4: Да. Так вот это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
3: И при том, как правило, не оставляют потомство.
4: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
3: через,
4: вот этот период.
3: Все-таки через жизненный путь, да. А не через вот этот, книжки.
4: Вот да, этот через подход. Да. И это внеконцептуальное понимание сложного, оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером, и Я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
3: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение. Да.
4: Или много простых
3: неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех, и мы разговаривали с командой, руководством, там, с ректором Сколтеха. И он мне интересный пример привел, говорит, интересно, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов и не знаем, что с этим делать. Потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать резюме, что работали в проекте, который не получился. Mm-hmm. А там пишут с гордостью, потому что наоборот, за одного битого двух небитых дают, что если он через это прошел, его наоборот с большим удовольствием берут, потому что у него большая потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт. Да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
4: А давай я здесь скажу некоторым людям, если кто-то так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и потому вот по сути каждое живое образование – каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток, и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в Технониколе, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился. Он на уровне образования, которое в компании Технониколе дается, он был как ребенок. Вот и все. И даже иногда ребята из Технониколе, они какой-то момент говорит, надо получить MBA. И они уезжали, и там некоторое время учились. И когда уезжали, я им давал напутствие, что, друзья мои, здорово, что вы едете, расскажете, что там, потому что это очень интересно. И вот когда они приезжали, говорит, кроме того, что мы там собирались вместе и бухали, ничего нового. Потому что вот сильные компании, например, Apple, внутри компании Apple имеет Apple University. И это такое образование. И топы из Apple никогда не идут ни в Гарвард, ни в Стэнфорд и так далее, потому что Apple создает Apple University, Технониколь создает Технониколь University. Поэтому вот это значение так называемого внешнего образования, что, мол, где-то есть что-то, что что-то даст, но это такое наследие индустриального мира, когда вот типа, если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет. Легализовывать это именно в эту среду приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
3: Я на лекциях говорю, что так устроено лидерство. Это как стальная пружинка. Ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
4: Любишь слово провоцировать.
3: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее развиваться, и догонять практиков.
4: Чтобы было больше разнообразия в школах.
3: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. Я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
4: Азартная.
3: Она азартная, там, она очень наукоемкая, и она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там глубокие люди, но она не безопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился ради денег на какой-то проект, в котором я чувствую, что либо этот человек, либо сам проект не соответствует моим каким-то внутренним убеждениям, там, ценностям и так далее. И поэтому там, в своей там, команде и компании я принял решение следующее, что я сначала разговариваю с человеком, все о нем узнаю, понимаю, интересно ли мне будет вообще с ним встречаться каждый день, идти рядом в поход, подниматься на эту гору, могу ли я рассчитывать на там, то, что мы друг друга будем понимать. И я сначала даю согласие, и только потом мы начинаем обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться суммой и сказать, ну ладно, на это не буду обращать внимания. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным,

0: пожалуйста, вот такой случай. Человек просит помочь, ему лучше разводить других людей, выходит, да? Или бизнесмены, которые говорят, у меня есть товар по дешевке, ну, а я навожу справки и понимаю, что товар, ну, грубо говоря, ворованный. Ну, каналы там получения. Или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную и там инвойсы подложенные и так далее. Там, в 90-е это вообще было повально все черное. Там, в 2000-х годах это тоже было много. И был выбор. Это не моральный выбор, это просто вот выбор, как мы пойдем. Как пойдет Технониколь? Он будет вот играть по этим правилам, или мы будем идти и устанавливать другой вот мир, где мы занимаемся все-таки созданием value, ценности, а не тем, что мы тренируемся, как обходить правила. Ну и, по сути, то, что я здесь сейчас, и то, что я, ну, живой, выжил, и видишь, ну, так чувствую себя неплохо, да? Я уверен, что я обязан вот этому выбору, что мироподобие, миросообразность и ценностный подход, ну, был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, ну, например, алконаркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, ну, такие жесткие, знаешь, там, гадания там по картам, значит, что рак, не рак, там вот эти, знаешь, там такие жесткие случаи бывают, там, и так далее, не работаю. То есть, ну, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вот вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, вот ты там, я, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
1: И ответственности.
0: И ответственности, да. Ну, влиять, как будем жить мы, люди, ну, то есть, ну, вот как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения, тогда мое качество жизни будет вот, вот именно таким. Вот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Управление Роспотребнадзора по Дагестану вынесло предостережение ЕОРД Махачкалинский горводоканал из-за жалоб на ухудшение качества воды и посторонний запах в Махачкале. Горводоканал должен устранить причины проблемы, обеспечить водоподготовку и обеззараживание по СанПин, а также информировать население. Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды. 12 июня в 19 часов на центральной площади Махачкалы пройдет праздничный гала-концерт «Гостеприимный Дагестан», организованный в рамках форума народов России «Наша Россия, наш Дагестан». Мероприятие состоится в рамках 24-го международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы». Проект реализуется при поддержке Минкультуры Дагестана и Республиканского дома народного творчества. В торжественной части мероприятия примут участие почетные гости, а также временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Москва будет отвечать на действия Вашингтона в зависимости от его готовности к реальному восстановлению отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия также приветствует стремление Америки к дальнейшей помощи в урегулировании ситуации вокруг Украины, подчеркнул Песков. Еврокомиссия намерена ввести более строгие правила выдачи виз гражданам России. Инициативу планируют представить в следующем году. Причиной решения стало недовольство ряда европейских стран тем, что Франция, Италия и Испания продолжают принимать российских туристов. Госмессенджер Макс окончательно прекратил свою работу на устройствах с операционной системой iOS. После того, как приложение было удалено из App Store, оно больше не обновляется, и пользователи не могут войти в свой аккаунт. Новая картина Кристофера Нолана «Одиссея» стала самым дорогим фильмом категории R для взрослых в истории кино. Ее бюджет составил 250 миллионов долларов. Фильм превзошел такие проекты, как «Гладиатор 2», «Дэдпул и Росомаха», «Терминатор. Темные судьбы» и «Джокер. Безумие на двоих». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг горянки».
1: Приветствую, друзья! Вы слушаете партнерский с фондом «Чистое сердце» эфир. Рубрика «Голос добра». Она задумана, чтобы озвучивать проекты, нацеленные и оказывающие реальную помощь дагестанцам. Центр управления регионом координирует работу по мониторингу и обработке обращений. Обращения, которые мы, дагестанцы, направляем в адрес органов власти и учреждений. И это не просто агрегатор жалоб. Центр работает в контакте с региональными властями, ищет проблемные места и дает рекомендации по их устранению. Гость сегодняшнего эфира – руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. Здравствуйте.
2: Салам алейкум, добрый день.
1: Исрафил, спасибо, что вы, будучи в отпуске, сегодня к нам приехали, нашли нас. Я думаю, что слушатели это обязательно оценят. И такой первый вопрос. Интернет – это такая огромная история, огромное пространство. Каким образом вам и вашей команде получается находить заявления от граждан и реагировать на них?
2: Мы каждый день популяризируем площадку Центра управления регионом, чтобы все обращения и жалобы, которые есть в Республике Дагестан, они поступали к нам. Потому что, поступая в Центр управления регионом, вопрос будет решаться положительно. Мы сразу здесь должны обозначить, есть быстро решаемые вопросы, есть долго решаемые вопросы. Такое, как у нас есть же проблема в Махачкале, да, и в других городах, ямы. После стихии образовалось огромное количество ям, и зима была она холодная. Такие вопросы, они быстро решаем. Любой горожанин может сфоткать яму, отправить в Центр управления регионом или на платформе города, в телеграм-канале, ВКонтакте. Мы видим это обращение, сразу оно к нам поступает. Мы добиваемся того, чтобы эту проблему устраняли. Помимо этого, есть очень много частных, общественно-политических телеграм-каналов, СМИ, где публикуются жалобы и проблемы, которые есть в республике. Мы это фиксируем и добиваемся решения этого вопроса.
1: Вы пошли коротким путем, то есть вы не стали фильтровать, раскидывать какие-то сети, а вы создали свой ресурс, куда как в воронку заходят все обращения от наших земляков.
2: Все правильно.
1: Угу. Насколько серьезно органы власти относятся к сообщениям из соцсетей, которые им присылает Центр управления регионом?
2: Максимально серьезно, потому что те обращения, которые остаются без ответа, выносятся на оперативный штаб главы Республики Дагестан. Мы обозначаем, что данное министерство или данный муниципалитет не ответил гражданину. Есть платформа «Инцидент менеджмент», есть платформа обратной связи. На платформе обратной связи им дается определенное время, установленное законом Российской Федерации. Если они отвечают, дело включается уже прокуратура. Уже и перед ними надо будет отвечать серьезно. Но несмотря на это, жителю надо отвечать оперативно, качественно и со всей душой. Нельзя давать жителям республики сухие ответы. Нужно дать такие ответы, чтобы житель понимал, что их вопрос решится, а не на скорях, да, скажем так. Поэтому мы добиваемся, чтобы ответы были качественными, и еще добиваемся того, чтобы реагирование оно было качественным. Написал горожанин, что у него во дворе не горит свет, сгорела лампочка, чтобы через день уже эту лампочку поменяли. Либо же есть аварийное дерево, которое надо срубить, либо подпилить ветки. Надо этот вопрос решать моментально, а не через неделю или месяц. Много таких ситуаций бывает, когда, например, на платформе обратной связи пишут Министерство энергетики и говорят о том, что у нас нет света, когда дадут свет. И через 29 дней ему отвечают, по нашей информации, свет в вашем доме восстановлен. Это ненормальное отношение к заявителю. Человек хочет получить ответ в ту же секунду, когда у него нет дома света.
1: Вне зависимости, через сколько дней свет появится, ответить нужно сразу и хотя бы озвучить, через сколько,
2: да,
1: какой период.
2: Да, а не через 29 дней. Ну, а на платформе «Инцидент», можем это в социальных сетях, да, жители получают оперативный ответ. Почему нет воды? Почему нет света? Почему отключили газ? Как раз-таки ЦУР создан для того, чтобы была оперативная реакция. Чтобы человек не гадал, когда же ему дадут свет. Когда ему принимать гостей. Когда ему ехать ли домой или остаться в городе прогуляться, пока дадут свет. Поэтому здесь мы работаем эффективно, четко и слаженно. Мы даем оперативные ответы. Мы благодарим здесь наших коллег из Министерства энергетики, из единого оператора «Межрегионгаз» и «Дагэнерго», который в этих ключевых направлениях работает.
1: мощный рычаг мгновенного реагирования, который позволяет быстро исправить ситуацию.
2: Да, да.
1: А получается, вы стали руководителем этого ресурса с самого начала его создания в Дагестане?
2: Нет, нет, нет. Я только год руковожу Центром управления регионом. А, до этого там работал Ислам Мусаев, сейчас он перешел в администрацию главы. Султан Абдуралимов, он сейчас работает в агентстве печати информации. До этого работал Владимир Деревянко. Вот он с момента создания был там. Каждый из них внес свою лепту в развитие Центра управления регионом. Потому что в начале своего становления ЦУР был непонятен так и для населения, так и для чиновников. Мы не региональная организация, мы федеральная организация. Поэтому наша задача, чтобы диалог между населением и властью он состоялся. Буквально на днях в телеграм-каналах шли дискуссии о том, что власть закрыта. Я не согласен с этим мнением. До власти можно достучаться. Министры, главы районов, они читают телеграм-каналы, они читают комментарии. Лично я о проблемных зонах в республике каждому из них лично сообщаю. До руководителя региона мы еженедельно готовим отчет, даже ежедневно готовим отчет о проблемных точках в республике.
1: Получается?
2: То есть контакт есть, они знают о проблемах, как раз таки то, о чем я говорил в начале нашего эфира. Есть быстрые решаемые вопросы, есть долго решаемые вопросы. Специалист обратной связи в самых структурах ведомств, он должен иметь особую роль. Не просто там принял обращение, с ним он должен быть на ранге советника, руководителя. Потому что обращение граждан – это некий клад для принятия управленческих решений. Одно из таких наших ключевых решений – то, что вот, в течение всего прошлого года и до этого житель Дагестана жаловался, что он приходил ехать в Махачкалу, чтобы получить справку от нарколога, психиатра, а затем…
1: Для получения прав.
2: Для получения прав. И мы эту проблему долго собирали, готовили решения и предложения, и добились. Теперь в 4 муниципальных районах Республики Дагестан есть кабинеты психиатрии и наркологии. Это, я считаю, одним из лучших достижений прошлого года.
1: Да, действительно, я буквально недавно эту очередь пережила.
2: Да, поэтому вы сами видели, сколько там людей находится. Поэтому мы изучаем эти проблемы и сообщаем об этом тем людям, которые должны принимать решения.
1: Вы сказали, что это федеральная история, то есть в других регионах нашей страны есть подобные,
2: конечно,
1: службы.
2: В каждом регионе Российской Федерации есть Центр управления регионом. Центр управления регионом – это большая помощь для региональных властей, потому что мы даем им объективную картину того, что происходит в республике. Буквально, опять-таки, были дискуссии в телеграм-каналах о том, что от руководства региона скрывают информацию.
1: Угу.
2: Ну, я не согласен, потому что мы без цензуры даже отправляем информацию руководителю региона.
1: Если говорить о самых актуальных темах, о чем пишут наши земляки, есть какой-то топ-5 обращений, что чаще всего озвучено?
2: Вот вчера мои коллеги опубликовали статистику за прошедшую неделю. Там в топе отключение электричества, перебои с водой. Я буквально, чтобы не ошибиться, пролистаю телеграм-канал. Вот. Содержание, ремонт образовательных организаций. 174 обращения по итогам ушедшей недели. Содержание, строительство или отсутствие контейнерных площадок, некачественный ремонт и реконструкция дорог, некачественное покрытие асфальтовых дорог и отсутствие холодно-горячей воды. На первом месте, конечно же, отключение электричества. Также в топе тем, в связи с актуальной темой из-за чрезвычайной ситуации, отказ в получении выплат.
1: Угу. Вот. Ну да, эта тема сейчас злободневна. А какой период эти темы звучат среди заявлений наших земляков? Как вот давно? И что меняется? Я понимаю, что за короткое время очень сложно изменить ситуацию, и, наверное, большой пласт работы проделан, но если, допустим, заявления по-прежнему об отключениях, о дорогах, о воде...
2: Стабильно отключение электричества находится на первом месте.
1: Угу.
2: Здесь нет положительной динамики, но вот отключение воды, оно...
1: Меняется в лучшую сторону.
2: Вот по итогам прошедшей недели он на 5-м месте. Обычно у нас электричество, вода и газ были в тройке. А практически нет топ-жалоб отключения газа.
1: Угу.
2: Вот. Сейчас вот у нас в топе то, что я определил. Здесь нужно отметить, что площадка Цуран тоже с каждым днем становится популярнее. По итогам марта рекордное количество за все время существования ЦУР поступило в марте. 15 тысяч обращений. А в апреле 17 тысяч обращений. Это говорит не о том, что у нас жалоб становится много. Это говорит о том, что площадка ЦУР становится популярнее.
1: Больше людей узнают о вас.
2: Больше людей узнают. Они видят эффект от поступления жалоб в ЦУР. И они решаются. Я здесь, говоря с вашей площадкой об этом, беру на себя большую ответственность, что призываю их писать.
1: Конечно.
2: И не дай бог завтра чья-то проблема не решится, этот человек будет говорить, они мою проблему не решили. И такие ситуации тоже бывают. Потому что возьмем так называемые в народе лежачки.
1: Угу.
2: Одни жители пишут, чтобы их установили на их улице. Установили его согласно ГОСТу.
1: Угу.
2: Через неделю пишут его соседи. Уберите его.
1: Угу. Не угодишь.
2: Да. Или же то же самое. Убрали, пишут жалобу. Вот я живу в городе Каспийск.
1: Угу.
2: 3 месяца назад я практически из дома выхожу в 8 утра, прохожу ночное время, выбрасываю мусор, а дома занимаюсь не я.
1: Угу.
2: Для этого есть супруга, которая этим занимается. Я не знал, что у нас по постановлению, по требованию прокуратуры, жители дома лишились мусорных контейнеров. Потому что это кто-то из жителей пожаловался, что эти мусорные контейнеры им мешают. И они были, потом выяснилось, что они были не установлены по СанПин.
1: Угу.
2: Теперь в доме живут свыше 1000 людей. 50% за, что бы там установили, 50% против. Теперь на чью сторону мы должны стать? Мы здесь ни на чью сторону не встаем. Есть администрация Каспийска, есть другие ответственные службы, которые должны определить в рамках закона, где эти мусорные контейнеры должны стоять. Не было вовремя реакции со стороны администрации города. В итоге мы столкнулись с тем, что жители этих близлежащих домов начали выбрасывать мусор прямо на тротуаре. Дополнительно горячая точка для нас. Теперь еженедельно там выбрасывают мусор. Несмотря на то, что установили новые контейнерные площадки.
1: А впереди лето?
2: Впереди лето. Но их тоже установили. Не назовешь их полноценным мусорной площадкой. Поэтому нам приходится вот так работать. Мы не надзорный орган. Мы не можем контролировать, как исправили эту ситуацию. Поэтому здесь обращение граждан нам помогает, чтобы они нам сообщали. Часто вот я когда вижу сам в социальных сетях, есть различные активные блогеры, которые вот показывают проблемы с ямами. Я как только вижу, беру это в работу, лично скидываю заместителю мэра, который курирует это направление. Я пишу в комментариях, спасибо за сигнал, взяли в работу, в ближайшее время эта яма будет устранена. И там обязательно в комментариях, вы что, слепые, вы что, в город не выходите, почему мы должны вам сообщать? Я считаю, что должны сообщать. Это гражданское общество. Ответственный гражданин, он должен сообщать о проблемах. Не хочешь – не сообщай. Если ты любишь свой город – сообщай. Но при этом сотруднику ЦУР не выезжает с инспекцией. Ям в городе 1000, а нас ограниченное количество сотрудников. То же самое и в администрациях. Есть инспектора, которые выезжают, но у них тоже не хватает сил. Поэтому, уважаемые жители городов наших, сообщайте об этих ямах в ЦУР, и мы будем совместно с вами улучшать дорожную инфраструктуру. И это хорошая история, потому что кто, если не мы? Это же наш город.
1: Я поняла, что у ЦУРа нет необходимости самостоятельно инспектировать ЦУР. Задача Центра управления регионом – реагировать и помогать контролировать решение задач, решение этих вопросов. То есть получается, что ответственность остается за нами, за гражданами, реагировать и сообщать ЦУРу о той или иной ситуации.
2: Это добровольная миссия на горожанине или на гражданине. Потому что хотите вы, чтобы свет был у вас во дворе и сгоревшую лампочку заменили? Ну, управляющей компании это не надо. Зачем ей лишние проблемы? Ну, зачем мне личные проблемы? Давайте говорить об этом откровенно. Поэтому мы должны заявлять. Иногда мы сталкиваемся часто вопросами от жителей домов. Я говорю, а вы в управляющую компанию обращались? А у нас что, УК есть? Угу. Вот понимаете, и мы поэтому еще одно наше крутое решение совместно с Арсеном Гаджиевым, Государственной жилищной инспекцией, мы с ними придумали рейтинг оценки деятельности управляющих компаний. Теперь каждый житель может поставить оценку своей управляющей компании.
1: Это по всей республике?
2: По всей республике, да. По всей республике мы провели большое социологическое исследование о том, как жители оценивают деятельность своей управляющей компании. И мы выявили все красные зоны. Поверьте мне, давайте, если вот так вывести инфографику, да, примерно, там все горит красным.
1: Настолько?
2: Все горит красным. Только зеленое – это тех домах, где только введены в эксплуатацию. Поэтому жители должны сообщать о своих проблемах.
1: Если они хотят решить эти проблемы. Решить.
2: Потому что цифровизация идет, интернет – это часть нашей жизни. Вот у нас часто возникает перебой с интернетом, и когда перебой с интернетом, мы чувствуем себя
1: как без
2: несчастными.
1: Рук.
2: Я чувствую себя несчастным. Поэтому, потому что это моя работа. Я каждый день должен иметь доступ в интернет. Что происходит там? То же самое после чрезвычайной стихии. Угу. Мы через интернет узнали о том, что люди тонут. Я оперативно связался с главой региона, бывшим главой региона Сергеем Алимовичем Меликовым и руководителем главного управления МЧС. Людей унесло водой на том мосту между поселком Мамедкала и Гечух, где были погибшие. И благодаря как раз-таки сигналам жителей, которые сообщили, что там тонут люди, людей в воду унесло, мы оперативно связали, потому что оттуда не могли никто дозвониться, потому что снесло вышки, связи не было. У кого был доступ в интернет, они об этом нам сообщили. Благодаря вот этому сигналу удалось спасти около 10 жизней. И там 3 человека, кажется, погибли, или 2, не помню уже. Поэтому такие сигналы важны. Или же в прошлом году в одном из районов, Цахурская долина, кажется, Рутульский район, жители сообщили в ЦУР о том, что пожар угрожает их
1: домам
2: и населенному пункту. Мы в связи с МЧС, у нас, говорит, не было звонка, от жителей. Но от вас сигнал поступил. И благодаря этому оперативному сигналу населенный пункт удалось спасти от огня.
1: Необходимое связующее звено между дагестанцами и организациями. Как тот же МФЦ, принцип одного окна. Люди не запоминают кучу номеров, они запоминают...
2: Обязательно. Вы помните, какой шум был, когда
1: какой-то
2: МФЦ
1: ресурс?
2: Открывали?
1: Да.
2: Многие возмущались.
1: И не понимали.
2: Многие возмущались, для чего это надо, зачем.
1: А сейчас посмотрите,
2: теперь
1: как
2: я
1: это
2: иду
1: удобно.
2: В МФЦ, и все они мои вопросы решают. Мне не надо идти в несколько организаций. Прихожу туда, и я получаю несколько услуг. И тратят на это час.
1: А есть у ЦУРа еще какая-то идеологическая нагрузка? Нужно ли ЦУРу там пытаться пиарить какую-то организацию или какой-то
2: мы
1: район?
2: Мы не занимаемся пиаром чиновников,
1: а наоборот,
2: организаций,
1: да?
2: И так далее. Если есть хорошие идеи начинания, вы к нам, Аймисей, проходили с предложением сотрудничества с социальным такси.
1: Да.
2: Мы увидели в этом проекте пользу для республики, и мы поддержали со своей стороны. Если проект несет пользу для республики, мы с удовольствием будем работать. И таких проектов взаимодействий с различными организациями у нас есть. Мы за здоровый образ жизни. Мы за правильное воспитание. Мы за духовное процветание. Мы такие вещи, конечно же, это наша идеология. Помогать людям, защищать людей от зла и любить, творить добро. Очень много канонических ценностей в структуре
1: вшито
2: в ЦУР. То есть мне этим нравится работа в ЦУР, потому что каждый день нахождения на работе это 1, 2, 3, 4, 5 полезных дел. Потому что ты не уходишь с работы, пока не поможешь людям. Всевышний дает такую возможность всем сотрудникам каждый день помогать людям. Каждого из нас, не у каждого дагестанца, как бы он ни хотел, нет возможности помогать. А нам вот Всевышний предопределил нам это место. И когда мне предложили работать там, я сказал, я с удовольствием буду здесь работать. До этого я никак не был связан с госработой. Да, взаимодействовал с СМИ, готовил для них материалы, но вот чтобы я где-то работал, у меня такого не было. И каждую планерку, каждое совещание с сотрудником, я говорю, у нас уникальная возможность быть полезным в своей республике. Не уходите домой, пока вы не решите одну-две проблемы. И они это делают с удовольствием. И как раз-таки, я думаю, что наши действия тоже не остались без внимания. Мы стали лучшими по стране по отработке обращений граждан и информационных рисков.
1: Поздравляю.
2: Наш учредитель «Диалог регионы» вручил нам эту награду.
1: За 2026?
2: Лучше, за 2025-2026 год, да, там промежуток. Лучшая отработка информационных рисков и обращения граждан. Вот я считаю, что мы заслужили. Я человек скромный, но когда мы заслужим, я говорю,
1: почему
2: мы это заслужили.
1: Почему бы об этом не поговорить?
2: Да, поэтому это мотивирует. Всегда нужно людей поблагодарить и похвалить за их хорошую работу. Поругать все нас успеют. Поэтому это вот за нашу бескорыстную самоотдачу.
1: Мы можем сейчас вот максимально простым языком объяснить тем, кто не знает, как работает структура Центра управления регионом, по поводу обращений. То есть офлайн обращений нет какой-то нет. конторы, куда можно прийти обратиться, а есть другая схема.
2: Мы занимаемся онлайн. Но если к нам придет человек, так бывает 3-4 случая в день, мы не закрываем свои двери, они открыты. Приглашаем, обсудим и дальше возьмет ему обращение в работу. Но если мы этим будем заниматься, мы будем забирать на себя функции других органов. Для этого есть отделы обращения граждан в министерствах, при администрации главы правительства. Наша задача в уставе нашей организации, что мы работаем с обращением в онлайн. Мы курируем работу платформы обратной связи. Это официальная платформа, где жители могут оставить официальное обращение, где они должны получить ответ. Помимо этого, мы фиксируем все обращения, которые поступают в социальных сетях. Есть специальные наши программы, о которых я сейчас не буду говорить.
1: Это
2: ничего не даст, ничего не даст зрителю. Но как только обращение публикуется где-то, он сразу поступает в ЦУР. Помимо этого, у нас есть ручной мониторинг всех телеграм-каналов Республики Дагестан. Наши сотрудники каждую букву, каждое предложение читают. Если там есть касаемо нашего профиля, мы берем работу, это отправим. То же самое, на днях выходила публикация на телеканале «Известия» и распространена в телеграм-каналах Мурада Магомедова о том, что социальное такси может остаться без финансирования. Мы передали эту информацию и в правительство, и в Министерство труда. Сейчас этим вопросом занимаются. Если будет возможность, правительство это поддержит. Потому что проект хороший, надо искать для него финансирование.
1: Расскажите, пожалуйста, про вашу команду. Кто работает в Центре управления регионом в Дагестане? Кто эти воины?
2: Очень много представителей медиасферы. Я сказал бы, знаете, как есть Реал Мадрид. Вы разбираетесь в футболе?
1: Поверхностно.
2: Да, вот есть Реал Мадрид, есть Динамо Махачкала. Мы Динамо Махачкала. Или же, если вот так, кто хорошо разбирается в футболе, есть такой футбольный клуб голландский «Аякс». Мы взращиваем своих воспитанников и потом продаем их дальше.
1: Серьезно?
2: Да. Мы не Реал Мадрид. Мы не можем купить дорогого футболиста. Мы вот приглашаем молодых специалистов, если это отдел по медийке наш, да, это журналист, выпускники отделения журналистики или студент. Мы их взращиваем. Когда они набирают большой опыт и становятся крутыми профессионалами, их сразу забирают. Мы их отпускаем. Ребята, вы заслужили, надо расти. И наши бывшие сотрудники сейчас работают в разных личных отраслях. По стране назначаются вице-премьерами, руководителями администрации, министрами, приглашаются работать в федеральные структуры. У нас недавно два сотрудника перешли в администрацию главы правительства.
1: Есть чем гордиться.
2: Есть чем, они тоже воспитанники нашего ЦУРа. Мы их воспитали. Мой подход такой же. Искать молодых ребят, которые готовы расти. Мы вкладываем за них 2-3 года. Дальше мы не препятствуем их уходу. Если человек растет, мы только рады.
1: А что... где же вот эта ревностная?
2: Никакой ревности, потому что мы не родственники, мы не муж и жена друг другу, а мы все друг другу партнеры, коллеги. И наша задача, пользуясь возможностью, укреплять друг друга, поддерживать. Мы должны помогать друг другу развиваться. Главным своим достижением, я считаю, что у меня ни одного конфликта на работе не было. Это мое главное достижение, потому что период работы журналистом все меня считали конфликтным, скандальным. Я говорю, это деятельность такая, потому что мы отстаиваем интересы наших жителей. И, конечно же, сегодня слово журналиста может вам понравиться, а послезавтра вам не понравится. То есть я сегодня могу сказать, а МСА крутой специалист, и завтра мне что-то в ее деятельности не понравится, сказать, а, она здесь что-то плохо отработала. Конечно же, мое мнение ей не понравится. Да? Это примерно так. Я говорю, поэтому такая история. Это...
1: Не пятитысячная купюра, да, всем не нравится. Да, да.
2: Поэтому в ЦУРе работают трезвые силы Дагестана, которые хотят, чтобы республика жила в хороших условиях. Большие энтузиасты своего дела, любящие свою работу. Я очень доволен своей командой. Точнее, команда, которая меня приняла.
1: А вы, кстати, часто им об этом говорите?
2: На каждой планерке практически. У нас раз в месяц бывает планерка со всем коллективом. Ну, я практически... Я выбрал позицию... Руководитель дружит со всеми. Угу. Вот там рилса выходит там, постоянно, да, там руководитель не должен чай пить, вранье, да, там. Я считаю, что мы должны быть максимально простыми и оказывать поддержку. Потому что когда у нас будет еще возможность работать с этими людьми?
1: Работать с удовольствием и приносить пользу обществу.
2: Поэтому у меня такой подход. Быть максимально простым, дружелюбным и понимающим. И не нужно там быть абьюзером, да, популярное слово. Не надо быть тираном. Мне доводилось работать
1: с разными командами,
2: с разными руководителями, с разными лидерами. И у меня есть пример, как не нужно работать и как нужно работать. Поэтому я всегда говорил, как же он себя неправильно ведет, да? И говорил всегда: Всевышний, убереги меня от его методов. И я всегда говорю, если вот так сделал, они что же будут про меня так говорить, как они, да? Но поэтому в целом прекрасный коллектив, и нам нравится работать вместе.
1: Если вернуться к вашей деятельности, есть ли у ЦУРа какие-то темы, которые вы стараетесь не озвучивать, обходить стороной, или такого нет?
2: Нет таких жалоб, которые невозможно не реагировать. То есть там протекает канализация, понятно, это противно, но мы реагируем. Сергей Алимович Меликов на последнем прямой линии, он сказал, иногда ЦУР мне отправляет такие отчеты, там, что там без цензуры все написано. И мы сейчас это налаживаем взаимодействие с новым руководителем региона, Федором Вячеславовичем Щукиным, и с председателем правительства. Они знакомы с нашей работой. Отвечая на ваш вопрос, нет таких жалоб, которого бы мы игнорировали. Все жалобы берутся в работу. Даже те телеграм-каналы пишут, что ЦУР игнорирует. Нет, они прекрасно знают, что мы беремся в работу. Потому что они же тоже не хотят нас пиарить, что ЦУР решил этот вопрос. Они скажут после нашей публикации, да, потому что они останутся тоже без трафика жалоб. А самое интересное, на каналах, помните, еще со времен... популярности газет, и там была рубрика «Глаз народа», «Голос народа». И в первую очередь, что мы читали, не обложку.
1: Самая популярная рубрика.
2: Да, «Глаз народа». И с удовольствием я покупал эту газету, чтобы понять, о чем же пишут люди. И поэтому их жалобы тоже мы берем в работу. Мои коллеги СУРа связываются с админами этих телеграм-каналов. Конечно же, бывают сложные вопросы, которые очень сложно решить, которые находятся в ведении федеральных органов. Или же там считают родственники, что неправильное судебное решение по тому или иному вопросу. Угу. Вот это одна из самых сложных тем, потому что это не наша компетенция. Есть вопросы, которые надо уже подавать апелляцию. То есть вот, или же задержали какой-то там человек, и нам говорят, его неправильно задержали. То есть у них свое мнение, у правоохранителей свое решение. Поэтому вот эти вопросы, они для нас тяжелые. Но не сказать, что мы оставляем без внимания. Я вот буквально, да, там вот, чтобы не подумали вдруг, что я лукавлю, вот у нас здесь чат. Это вот по линии, вот здесь сидят представители различных правоохранительных органов. Если мы видим то или иное правонарушение, мы сразу всех уведомляем. Кстати, чат у нас в Максе.
1: Будем иметь в виду. А прежде чем продолжим наше общение, давайте еще раз напомним слушателям, зачем создан Центр управления регионом.
2: Чтобы помогать дагестанцам. Чтобы жизнь их становилась комфортнее и лучше. Но я хочу напомнить, что я не баллотируюсь в депутаты. Это наш девиз по жизни – помогать дагестанцам.
1: Задача Центра управления регионом – построить коммуникацию граждан с органами власти так, чтобы проблемы по всем социально значимым направлениям решались оперативно и системно. Как быстро вам удается этого добиваться?
2: У нас была проблема с единым оператором по водоснабжению, по водоотведению. Их специалисты по обратной связи очень долго отвечали жителям республики, особенно когда в начале января 10 дней определенные улицы Каспийска остались без воды. А до этого была авария на Коре, если помните, да? И люди не получали вовремя ответ. В выходные все, специалисты отдыхают.
1: А как важно общаться с людьми?
2: И, МСЭ, вы сказали, системно решает эти вопросы. После долгих переговоров с администрацией главы правительства, Министерством строительства и единым оператором нам удалось отдельного специалиста прикомандировать из ЕОРД в Центр управления регионом. И то мы есть... заметили, что качество, качество реагирования и скорость ответа, оно улучшилось.
1: Их сотрудник сидит в вашей команде и реагирует на этот вопрос.
2: Да, потому что это правильно. Не просто отвечает, но оперативно устраняет проблему. То есть мы улучшили качество ответов и улучшили реагирование. Протекает канализация. Вот недавно рядом с центральной площадью протекала канализация. Нам сообщили, мы передали информацию, и через 15 минут занимались устранением этой утечки. Вот так мы получаем. Если мы видим проблемные точки, у нас была проблема по линии Министерства культуры. И самое обидное, мы публикуем раз в месяц рейтинг министерств, как они отвечают. А с министром культуры я очень хорошо общаюсь и дружу. Она в студенческие годы меня поддерживала, мои проекты. И я вот как раз листаю телеграм-канал ЦУР, и я смотрю, там Министерство культуры в красной зоне. И я думаю, ну, стыдно мне должно быть, что министр, с которым я дружу, находится в красной зоне. И я связался с Заримой Ажуиной. Я говорю, Зарима Ажуина, вот такая ситуация. Она тоже наше решение поддержала, выделила отдельного специалиста. И сегодня по качеству и скорости реагирования Минкульт вышел в лидеры. А буквально 2-3 месяца назад они были в красной зоне. То есть системно вот так мы решаем.
1: А вы сами журналист в прошлом. Нет ли какой-то ностальгии по той деятельности, когда все-таки вы были более свободным?
2: Да. Мои многие личные проекты они просили за год. Очень сильно просили, потеряли аудиторию. Потеряли изюминку, потеряли какую-то уникальность, стали такими паркетными, я это признаю, но мы реабилитируемся. Благо, деятельность руководителя ЦУРМ не позволяет своим журналистской деятельностью заниматься. И, пользуясь случаем, я на любом мероприятии сразу же включаю камеру, беру какие-то интересные кадры.
1: А мне кажется, даже помогает.
2: Да, да.
1: Это получается, что свой корреспондент находится в эпицентре событий.
2: Да, да, да. Поэтому есть, конечно же, ностальгия. Иногда становится скучно, но сейчас мой род деятельности он другой. Я не имею права акцентировать внимание на личных проектах, потому что у меня есть рабочий график. Государство дало мне возможность. Эту возможность надо использовать. Потому что личный проект – это личный. Помните, как один из халифов во время приемов, когда проходили по рабочим вопросам, он использовал государственную свечу, а когда по личным вопросам, он использовал личную свечу. чтобы общаться со своими прихожанами, друзьями и так далее. Как раз им задали вопрос: а почему ты тушишь эту свечку и зажигаешь другую? Потому что эта свечка моя, а это государственная. Примерно мой подход такой же. Я хочу в рабочее время, я просто стараюсь решать рабочий вопрос. Но не в рабочее время, это уже идет в пользу рабочих вопросов. Я и друзьям, и семье сказал, работа на первом месте для мужчины должна быть. Если мы сейчас зрители скажем, а религия? А религия, он, у него нет места, он всегда
1: на первом.
2: Выше первого места. Да. Поэтому я дома тоже сказал, работа на первом месте. Друзьям сказал, если я мог с вами год назад позволить выйти прогуляться в обед, пить кофе из кофейни в кофейню, вести хабар, это тоже не получится. Это не значит, что я изменился или я стал каким-то другим. Я такой же, просто ответственность сейчас у меня совсем другая. И я пытаюсь эту философию укрепить в головах моих друзей или с кругом общения, потому что мы можем простить ошибку обычному человеку. А если вот у нас, я люблю спортом заниматься, как наступила чрезвычайная ситуация, даже после рабочего дня я не мог позволить себе пойти в спортивный зал, чтобы потом мне не сказали, а что ты там в спортивном зале, когда республика под водой, да? То есть вот такие моменты мы должны быть ответственными. И я считаю, что это правильно. По-другому никак нельзя. Еще раз, как сказал в начале эфира, Всевышний дал нам возможность. Если мы не будем использовать эту возможность, потом что мы скажем? А что, Всевышний, ты же не дал мне возможность. Как я не дал? Я тебе дал такую дозу, что помогает, а ты ее не использовал, да?
1: Подводя итоги нашей беседы, а что бы вы хотели пожелать своим землякам?
2: Ну, пожелания всегда хорошие. Защищали свою республику в первую очередь. Воспитывали детей в правильном русле, учитывая, какое сложное время, чтобы детей воспитывали не соцсети, а мы, родители. Любили свою республику. Видел вчера видеоролик, как молодой человек выбрасывал мусор на дорогу, при этом, когда два пустых контейнера пустовали. Он не закинул туда мусор, а целую гору мусора просто выкинул на асфальт. И потом житель в комментариях будет писать, куда смотрит Салавов, куда смотрит Сур. Поэтому берегли свою республику. Не только на словах, но и на действиях. Стараться, когда идет по дороге, поднимать бумажку. Это большой вклад будет в развитие республики. Это не просто красивые слова из моих уст, это философия моей жизни. Хочу окружать себя именно такими людьми, которые на нас влияют позитивно. Как в той пословице «Скажи мне, кто твой друг», я скажу, кто ты. Потому что сегодня Аймисей должен мне пример показывать. И чтобы этот пример стал для меня тоже таким ориентиром. Да? То же самое я должен показывать хорошие примеры. Чтобы мы были добрым примером друг для друга. И опережали, как в эти все два месяца, в хороших делах. Мы совершили сильнейшую гонку, собрали 1 миллиард только на платформе Туба. Там больше 100 миллионов собрал Инсан. Чистое сердце внес свою лепту. Мы же соревновались в добрых делах. Мы с друзьями соревновались, кто из нас больше привлечет на платформе Туба денег. Там как раз есть соревновательный рейтинг. Да? Я рад, что мои ссылки привлекли больше миллиона рублей на платформу Туба для помощи. Другие, там я знаю круг людей, которые соревновались, кто больше из них пожертвует. Что вот такие соревнования между нами были. Не на дорогах, да, чтобы потом насмерть разбиться. Вот. Берегите себя, любите родителей, любите детей и защищайте наше общество от всего плохого.
1: Связующее звено между населением и органами власти. Эффективный инструмент в мониторинге и решении проблем, которые возникают у жителей. Цель создания ведомства в построении адекватной оперативной системы обратной связи от населения к руководству региона. Я благодарю, Исрафил, вас за это интересное, искреннее интервью.
2: Вам спасибо, Аймисей. Приглашайте почаще.
1: Да, с удовольствием ждем вас снова. Еще раз напомню о главных задачах команды ЦУРа. Мы поговорили с ее руководителем, гостем нашего партнерского с фондом «Чистое сердце» эфира. Был руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. Благодарю всех за эфир и до новых встреч.
2: Пока-пока.
0: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг Горянки».
3: Реклама на Диалог-ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
8: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
9: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
10: Лучший сок душистых яблок.
11: Хочешь вкусный, приятный? Ты и прохладный сок томатный.
12: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
13: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
14: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
15: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
16: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
17: Персик слаще из нектаров.
18: Абрикос еще вкусней.
19: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
20: Слива с яблоком вкусней.
21: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
22: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8. Личный коуч.
23: Лидер – тот, кто говорит. За каждым действием человека лежит слово. Убеждение, которое становится импульсом к изменениям. Лидеры формируют убеждения. Они выбирают цели, говорят с людьми и убеждают их вместе двигаться в определенном направлении. История знает немало примеров, когда речь лидера изменяла реальность страны и мира, сплачивала, направляла, вдохновляла, поддерживала и помогала целым народам добиваться непростых целей. Если вы хотите вести людей к верным целям, научитесь вкладывать в их души нужные слова. Неважно, на каком уровне вы лидируете, ведете вперед страну или управляете небольшой командой, вам нужно уметь говорить. Захват внимания. Жизнь людей полна проблем. И чем они серьезнее, тем активнее люди ищут лидера, который сможет понять их положение и предложить решение. Каждое выступление начинается с того, чтобы показать себя таким лидером. Увеличьте масштаб. Чтобы завоевать внимание аудитории, нужно сразу установить высокие ожидания от встречи. Найдите реальные детали, которые выделяют события из ряда ему подобных. Но будьте реалистичны. Создайте чувство общности. Подчеркните общность интересов и проблем. Предложите объединяющую идею, которая усилит это чувство. Пусть эта идея будет трансформирующей. Проявите эмпатию. Вы знаете проблемы своей аудитории. Скажите людям об этом. Я знаю, через что вы проходите. Я понимаю вашу боль. Я веду такую же битву. Эти формулы покажут слушателям, что вы понимаете их ситуацию, потребности и желания. Подкрепите эти слова конкретными деталями, чтобы слушатели видели, вы не обманываете их. Задайте «да» вопросы. Опишите положение дел через вопросы, на которые аудитория ответит утвердительно. Люди должны почувствовать, что вы действительно глубоко погружены в их проблемы, эмоции и надежды. Признайте горькую правду. Это дает ощущение полной открытости, честности и доверия. И приковывает внимание. Не закрывать глаза на трудности значит быть лидером, которому доверяют.
0: Говорите о боли.
23: Этот прием так привычен, что им часто пренебрегают. И напрасно, потому что он обеспечивает активное внимание аудитории. Проблема — это внешние обстоятельства. Боль — то, что происходит внутри. В вашей речи нужно отразить и боль, и проблемы.
0: Укажите на несправедливость.
23: В людях заложено чувство справедливости. Мы испытываем сильные эмоции, когда видим, что творится нечто неправедное. Мы стремимся к тому, чтобы добро победило зло, и верим тем, кто обещает добиться правды. Инструмент, к которому прибегают многие политики. Помещая аудиторию в позицию жертвы, они избавляют ее от ответственности за негативные события и получают поддержку. Этот прием состоит из трех этапов. Обозначить агрессора. Представить аудиторию в роли жертвы. Подчеркнуть свое намерение добиться справедливости.
0: Усильте авторитет.
23: Надежный способ подчеркнуть свою компетентность – поменять диагноз. Расскажите о проблеме с другой, более широкой точки зрения. Укажите на неочевидные нюансы. Объясните непонятное. Вы думаете, это проблема X? На самом деле это проблема Y. Говорите вы, и ваши слушатели понимают. Перед ними человек, который глубоко разбирается в теме и видит даже то, что скрыто от них.
0: Предъявите механизм.
23: Расскажите о том, что стоит за проблемой, предметом или явлением. Описав в таком ключе ситуацию, идею или предмет, вы заставите людей чувствовать значимость текущего момента и темы, которую обсуждаете.
0: Расскажите историю.
23: История, связанная с проблемой аудитории, помогает слушателям ощутить эмоциональную связь с вами и лучше понять ваше основное послание. В истории легко показать причину и следствие, транслировать ценности и взгляды на мир. История — естественная для человечества форма передачи знаний, поэтому она удерживает внимание от начала.

0: потому что представляют собой передачу уверенности, веры. Самые мощные по воздействию обещания. Достижение цели. Получение выгоды. Защита от врага.
1: Измените перспективу.
0: Восприятие событий зависит от временной перспективы. То, что выглядит ужасным сейчас, может быть не таким страшным в длительном контексте. Покажите это аудитории, чтобы успокоить и вдохновить ее. В 90% случаев большая перспектива более оптимистична, чем малая.
1: Используйте декларативный каскад.
0: Это череда утверждений, бьющих в одну точку. Такой прием создает сильные эмоции, демонстрирует всесторонний подход оратора к проблеме и закрепляет внимание слушателей. Особенно мощно работают каскады, которые начинаются с одних и тех же слов и имеют одинаковую грамматическую структуру. Последняя фраза каскада отличается от других и становится самой запоминающейся, ударной.
1: Подчеркните решающий момент.
0: Каждый человек знает эти моменты, когда нужно принимать решение. Это приковывает внимание, будоражит, волнует. Когда человек волнуется, в его мозге контроль переходит от фронтальной коры к амигдале. В такой момент люди особенно готовы откликнуться на решение, которое им предлагают.
1: Еще несколько приемов на первом шаге.
0: Показать, как сегодняшний день влияет на будущее. Рассказать о трудностях, которые ожидают аудиторию. Сосредоточиться на текущем моменте.
2: Личный коуч. Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Сегодня мы отмечаем особый праздник – День русского языка, известный также как Пушкинский день России. Он был утвержден в 2010 году по решению ООН и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык – это не просто средство общения, это наше культурное наследие, воплощенное в бессмертных строках Пушкина, в произведениях классиков литературы, в живой речи наших предков и современников. Именно Пушкин заложил основы современного русского литературного языка, сделав его богатым, гибким и выразительным. Сегодняшний день – прекрасный повод вспомнить красоту родной речи, перечитать любимые строки и еще раз ощутить силу и магию слова. Давайте вместе отдадим дань уважения нашему языку и его величайшему Творцу.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: К началу учебного года в Дагестане намерены отремонтировать образовательные учреждения, пострадавшие от природных катаклизмов. На проведение работ правительство России выделило средства из резервного фонда. Они будут направлены в города и районы Дагестана. Также планируется утверждение документа, который определит порядок выбора поставщиков услуг для выполнения восстановительных мероприятий. В Дагестане зафиксировано увеличение стоимости автомобильного топлива, согласно данным Дагестанстата. Так, цена на литр 92-го бензина возросла на 1,2%, достигнув 66 рублей. 95-й подорожал на 2%, дизельное топливо также стало дороже на 3%. Эксперты объясняют повышение сезонными факторами. По поручению главы правительства Дагестана Магомеда Рамазанова в Рио министра природных ресурсов и экологии Ратмир Расулов посетил строящийся мусоросортировочный комплекс в Карабудахкенском районе. Мощность объекта составит 500 тысяч тонн в год. Завершение строительства запланировано на текущий год. Министр и сотрудники Минприроды будут контролировать качество и соблюдение графика работ еженедельно. В первом квартале этого года Дагестан оказался на второй строчке среди российских регионов по доле просроченной задолженности по ипотеке, согласно данным РИА Новости и Центробанка. Так, в республике показатель достиг 4,6%. Наихудшая ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень просроченной задолженности превышает 10%. Следом за ней в антирейтинге идет Тыва с показателем в 4,5%. Минцифры обсуждает с Apple вопрос о возвращении мессенджера Max в App Store. Об этом рассказал глава ведомства Максуд Шадаев. Ранее Apple указывала, что удаление приложения связано с санкциями против России, но не раскрыла, какие именно меры привели к этому шагу. Россиян ждет 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Так, 12 июня станет выходным днем, а рабочий день 11 июня будет короче обычного. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Черчу дарик они хихковор клерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Черчу дарик они хихковор клерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учуза кванида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учуза кванида тамбук унариб. Эмерк ашай арацбатани энтамунчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Эмерк ашай арацбатани энтамунчей месет кула. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге. Сказал дед. Не переспрашивай у отца. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульго и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из 5 класса в 4, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал: «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал: «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил: «Почему?» И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал: «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал: «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему: «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне: «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий? Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все 100 готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал над собой и был готовым, я отправил заявку на работу диджеем на радиостанцию WNB в районе Майами-Бич. Я встретился с парнем по имени Милтон Баттербол и спросил: «Здравствуйте, мистер Баттербол, как ваши дела? Я хотел бы устроиться к вам на работу». Он посмотрел на меня и спросил, есть ли у меня какой-либо опыт в работе радиоведущим. Я ответил, что пока у меня нет такого опыта. Он сказал: «В данный момент у нас нет свободных вакансий». Я ответил: «Окей, сэр», и пошел обратно к мистеру Вашингтону и все рассказал ему, на что он мне ответил: «Не принимай это на свой счет. Очень часто в жизни тебе придется услышать 7 раз «нет», прежде чем ты услышишь «да». Сходи еще раз на радиостанцию». И на следующий день я пошел туда снова. Я спросил: «Как ваши дела, мистер Баттербол? Меня зовут Лес Браун». Он ответил, что знает, как меня зовут, и спросил, чего мне надо. Я сказал, что хотел бы узнать, есть ли у него работа для меня. Он ответил: «Разве я не говорил тебе вчера, что вакансий нет?» Я сказал: «Да, сэр, но вдруг сегодня кто-то заболел или уволился». Он сказал: «Нет, сегодня никто не болел и не увольнялся, теперь давай иди отсюда». На следующий день я опять пошел на радиостанцию и решил просто поздороваться. Я сказал: «Приветствую вас, мистер Баттербол, как ваши дела?» Он недовольно посмотрел на меня и крикнул: «Сходи, принеси мне кофе». Я такой: «Да, сэр». Я пошел и принес ему кофе. Через какое-то время я уже разносил обеды и ужины. Я заходил в студию и приносил радиоведущим еду. Я не уходил оттуда, пока они не просили меня уйти. Однажды субботним днем, когда я был на радиостанции, один ведущий по имени Рок хорошенько выпивал, находясь в эфире. Больше на радиостанции никого не было. Я наблюдал за ним через окно из комнаты управления, расхаживая туда-сюда, молодой, ко всему готовый и голодный. Довольно скоро зазвонил телефон. Это был генеральный директор. Я ответил на звонок. «Алло? Лес, это мистер Клайн». Я сказал: «Я знаю». Он сказал, что Рок не в состоянии закончить программу. Я сказал: «Я знаю». Он спросил, не мог бы я найти другого ведущего на замену. Я ответил: «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал: «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил: «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил: «Да, сэр». Он ответил: «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал: «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Стиви Уандера «Fingertips», сел за микрофон и сказал: «Привет всем, это я, LP-PPP, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка, теперь это твой любимый ведущий». Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, и мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам ни было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Но что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой, и в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца. Это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией. Без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Разные мысли.
1: Семейный капитал включает не только финансовую составляющую, но и человеческую и интеллектуальную. Сохранение семейного состояния в течение сотен лет возможно при наличии системы внутрисемейного управления и совместном принятии решений. Главная задача семьи — способствовать счастью каждого члена, но при этом оставаться единым целым. Сохранение семейного богатства — динамический процесс. Каждое новое поколение должно продолжать работать, приумножая богатство семьи, не только финансовое. При планировании человеческого, интеллектуального и финансового капитала в семье нужно мыслить не годами, а поколениями, минимум 20 лет. Получение финансовой прибыли — не самый важный критерий сохранения семейного богатства. Если старшие члены семьи не берегут здоровье, а младшие не получили образование, которое позволяет им участвовать своими активами в семейном балансе, семья обречена на потерю капитала уже в следующем поколении. Процесс сохранения семейного состояния бесконечен. Интеллектуальные и человеческие капиталы следует диверсифицировать, побуждая членов семьи изучать языки, историю и культуру разных стран, работать и вести дела за границей. Самые молодые члены семьи должны приобретать активы с максимальным потенциалом роста, с расчетом на столетнюю перспективу. Старшие члены семьи — активы с самым низким потенциалом роста, следуя 20-летней программе инвестирования. Людям среднего возраста следует действовать, исходя из семейной программы на ближайшие 50 лет. Член семьи, который просит ссуду в семейном банке, должен составить бизнес-план и заполнить заявку установленной формы. Затем обсудить проект с правлением семейного банка и консультантами, чтобы объяснить, как ссуда поможет росту интеллектуального капитала семьи.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, когда я просматривала наши материалы к этому эфиру, мне пришла в голову такая визуализация. Представьте себе новейший высокоскоростной экспресс, который мчится в темноте.
2: Да, именно.
1: Летит с оглушительным ревом, и пассажиры в салоне буквально дерутся за билеты, выкупают их по каким-то абсолютным рекордным ценам, лишь бы не остаться на перроне. И тут вдруг двери кабины открываются, выходят инженеры и так растерянно спрашивают, а кто-нибудь вообще знает, где здесь тормоза?
2: Угу. Идеальная метафора для того, что сейчас творится.
1: Вот это в точности то, как выглядит сегодня глобальная индустрия искусственного интеллекта. Цифры из отчетов, они просто бросают вызов здравому смыслу. Вот возьмем SpaceX. Они сейчас готовятся к крупнейшему в истории IPO. Оценка компании достигла, вы только вдумайтесь, $1.78 триллиона.
2: Триллиона, да, это немыслимо. Они хотят привлечь 75 миллиардов.
1: Угу. Причем аналитики Goldman Sachs открыто говорят, что главный драйвер тут это не ракеты, а их ИИ-подразделение XAI. Они прогнозируют, что доходы XAI вырастут в 100 раз к 2030 году.
2: До 322 миллиардов, если я правильно помню отчет.
1: Да, именно.
2: Знаете, это уже не просто какой-то технологический бум. Это формирование совершенно новой финансовой реальности. Капитал всегда стягивается к монополиям на инфраструктуру будущего. Мы видим битву за фундамент эпохи. Посмотрите на Anthropic. Они впервые обошли OpenAI с их 852 миллиардами. То есть рынок готов платить буквально любую цену.
3: Любую цену за вычислительные мощности. Я видела в материалах новость про Jane Street.
2: Угу.
3: Это трейдинговая фирма. Закрыли первый квартал с чистой прибылью в $16.1 миллиарда. И знаете, что они делают? Они не выплачивают это в виде дивидендов, они сразу же вкачивают эти деньги в Point, в строительство собственных гигантских дата-центров.
2: Серверы и алгоритмы – вот главное оружие. Но тут же есть одно фундаментальное противоречие.
3: Вот. Про тормоза.
2: Точно. Сама компания Anthropic, которая только что собрала эти миллиарды, она же официально призывает к глобальной паузе в разработке ИИ.
3: Да, они предупреждают об этом риске рекурсивного самосовершенствования. Для тех, кто не глубоко в теме, поясню. Это такой гипотетический момент, когда искусственный интеллект начинает сам писать код, без людей.
2: Абсолютно черный ящик.
3: Да, создает новые версии себя, а инженеры просто не понимают, как это работает. И если сами создатели кричат: «Ребята, остановитесь, почему Уолл-стрит продолжает маниакально заливать этот костер деньгами?»
2: Вы тут ищете рациональность, а ее там нет. Сейчас правит психология. Журнал The Economist очень метко назвал это...
3: Апокалиптический капитализм, да.
2: Да-да-да, апокалиптический капитализм. В бизнесе воцарилось миллинеристическое мышление. Это ожидание неизбежного радикального слома всего. Инвесторами сейчас движет дикий ФОМО. Страх упущенной выгоды. Логика Уолл-стрит такая. Если ИИ разрушит старую экономику и создаст новую, мы просто обязаны владеть в ней долей.
3: Иначе останешься ни с чем.
2: Вот именно. Страх остаться за бортом перевешивает страх перед самим сингулярным скачком.
3: И этот страх, он же перекидывается с Уолл-стрит на правительственный уровень. В Великобритании министр Даррен Джонс выступил с очень пугающим предупреждением. Он говорит, что AI может спровоцировать полный крах системы социального обеспечения.
2: Угу. Из-за безработицы.
3: Да. Глава Anthropic Дарио Амадеи прогнозирует потенциальную безработицу в 10-20%. И Джонс просто посчитал, если каждый пятый налогоплательщик в Британии останется без работы и пойдет за пособием, бюджет рухнет. Коллапс пенсий, коллапс медицины, образования.
2: Отсюда и вся эта политическая нервозность. Институты просто не успевают адаптироваться. Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично критикует Илона Маска.
3: Обвиняя его в попытках разжечь разногласия, да.
2: Да, это же не личный конфликт. Это значит, что Запад увяз в этих политических и этических спорах. Технологии развиваются быстрее, чем пишутся законы.
3: А пока Запад рефлексирует, на Востоке все совсем иначе. Там нет этого паралича от страха. Вот мы видим в нашем обзоре, как в Китае технологии превращают просто в абсолютный инструмент контроля. Прямо сейчас там идут гао-као.
2: Вступительные экзамены.
3: Да, важнейшие экзамены. Судьба 12 миллионов 900 тысяч студентов решается. И чтобы они не списывали, там развернули невероятную высокотехнологичную сеть, радиочастотные сканеры, алгоритмы анализа поведения.
2: На базе нейросетей. Угу.
3: Чтобы ловить абитуриентов, которые используют микроскопические AI-очки.
2: Китайцы очень прагматичны. Они технологии не боятся, они их интегрируют. И часто действуют на опережение. Пекин вот недавно одобрил применение первого в мире инвазивного чипа для нейроинтерфейса от компании Neuracle.
3: То есть пока на Западе спорят о биоэтике, они уже это коммерциализируют.
2: Да, и это везде. В транспорте, например, компания Navi выводит на рынок потребительский летающий гидроцикл Viceroy. Это экраноплан, который летит над волнами на воздушной подушке.
3: Ничего себе! Но у меня, знаете, что больше всего поражает? Как они эти инновации защищают на уровне государства. Китай строит настоящую экономическую крепость. Пекин ввел новые жесткие правила для зарубежных инвестиций, официально для защиты национальной безопасности.
2: Угу. А по факту?
3: А по факту открыто угрожают ответными мерами странам, которые дискриминируют китайские компании. И эта крепость уже бьет по западным институтам.
2: Абсолютно. Эта их крепость — это такой гигантский клапан. Ресурсы внутрь идут, а наружу — блок. Они начали жесткую борьбу с выводом капитала. Ограничили для граждан материкового Китая открытие счетов в Гонконге. И что в итоге?
3: Акции британских банков рухнули.
2: Да, HCB, Standard Chartered, Prudential. Они исторически жили за счет этой ликвидности. Теперь азиатский капитал — это нелегкая добыча.
3: А тех, кто внутри крепости нарушает правила, наказывают крайне показательно. Вот ситуация с международным аудитором PwC.
2: Из-за скандала со застройщиком Evergrande.
3: Точно. Правительство их не просто оштрафовало, их лишили партнерских выплат и просто методично отрезают от национальных клиентов.
2: Иммунитет западных корпораций там закончился.
3: Но объясните мне, разве можно построить такую стену от глобального рынка и остаться технологическим лидером?
2: А фокус в том, что Пекин изолируется выборочно. Их стратегия — это диктовать условия. Вот отчет OECD показывает, что китайские гиганты, вроде производителя аккумуляторов Kai и TEL, получают субсидии от государства в 8 раз больше, чем их западные конкуренты. И государство приказало всем госкомпаниям удвоить бюджеты на фундаментальные исследования. Они хотят полностью свой суверенный технологический стек.
3: Но при этом они поразительно гибкие, когда им это выгодно. Это прям парадокс. США под предлогом нацбезопасности вычищают китайское телеком-оборудование.
2: Угу.
3: А Пекин делает ход конем. Они берут и открывают свой внутренний телеком-рынок для пилотных проектов иностранных гигантов Siemens и Airbus. Зачем?
2: Это прагматичный обмен. Мы вам доступ к нашему колоссальному рынку, вы нам трансфер компетенций. Плюс это вбивает клин между Европой и США. Китай показывает, мы готовы работать с теми, кто не поддерживает санкции. Да, солнечная энергетика – яркий пример.
3: Кризис перепроизводства. Они наштамповали столько панелей, что обрушили мировые цены. Теперь вся отрасль в панике переключается на производство батарей, чтобы просто выжить. Но их амбиции никуда не делись. Они создали альянс по развитию космической энергетики – Space Energy Development Alliance. Хотят строить на орбите солнечные электростанции и передавать энергию на Землю микроволнами. Звучит как фантастика.
2: Звучит, да. Но их экспансия продолжается. Посмотрите на Индию. Дели внёс жесточайшие ограничения на прямые инвестиции из Китая. Но индийские гиганты Tata и JSW делают свои электромобили и вынуждены полностью полагаться на технологии китайских конкурентов Chery и SAIC.
3: Просто нет альтернатив такого уровня.
2: Именно. А мощь Китая уже видна и из космоса. Недавно их коммерческий спутник Джилин-1 выложил в открытый доступ снимки штаб-квартиры NVIDIA и Apple.
3: В Калифорнии?
2: Да. Детализация пугающая. Это прямая демонстрация их мощи в сфере наблюдения. Особенно если вспомнить, что США вводили санкции против этих китайских компаний за помощь Ирану.
3: Знаете, от всего этого геополитического напряжения хочется переключиться на что-то, ну, что объединяет нас. И тут в наших материалах отличные новости из сферы биотехнологии.
2: О, да. Новости, которые возвращают веру в науку. Ученые из Кембриджа завершили первый этап клинических испытаний на добровольцах. Это уникальная вакцина, суперантиген. И вся суть в том, что ее молекулярная структура была полностью спроектирована искусственным интеллектом.
3: Вообще без вмешательства человека.
2: Да.
3: И как это работает? Вместо того, чтобы реагировать на какой-то один штамм, и проанализировал паттерны, мутации и создал универсальную мишень, чтобы защищать от всех видов коронавирусов и предотвращать пандемии до того, как они начнутся.
2: Триумф науки, да?
3: Абсолютно. Но наука постоянно сталкивается с человеческим фактором, с политикой, с бюрократией.
2: Но политика — это всегда компромиссы. Вот, кстати, новости из США. Там удивительный пример двухпартийного консенсуса, рожденного из недоверия. Четверо республиканцев — Масси, Барретт, Дэвидсон и Фицпатрик — проголосовали вместе с демократами за резолюцию.
3: Да-да.
2: Она блокирует возможность президента США наносить дальнейшие военные удары по Ирану без официального одобрения Конгресса.
3: Это показывает, насколько политическое равновесие хрупкое, и когда оно рушится, страдают реальные люди. Вот в нашем анализе новостей есть расследование Associated Press. Тяжелая тема. Выяснилось, что десятки детей-мигрантов, которых разлучили с семьями во время первого срока президента США, сейчас вновь подвергаются разделению. И это несмотря на судебное урегулирование, которое вроде бы должно было их защитить.
2: Да, и вот эта непредсказуемость от судов до геополитики на Ближнем Востоке, она заставляет капитал сильно нервничать. Для рынка финансов неопределенность хуже плохих новостей. Инвесторы в тумане инстинктивно пытаются выйти в кэш. Но инвестиционные фонды не могут себе позволить такую утечку.
3: Уже ограничили вывод средств для состоятельных клиентов. А хедж-фонд D.E. Shaw пошел еще дальше. Они увеличили период блокировки, локап-период, до 4 лет.
2: Беспрецедентно.
3: Это как погружение на подводной лодке. Вы отдаете деньги, люк закрывают, и что бы там ни было на поверхности, война, кризис, паника, вы 4 года этот люк не откроете. Фонды делают так, потому что активы неликвидны. Если все побегут снимать деньги, придется продавать за бесценок, и лодка утонет.
2: Точная метафора. Капитал запирают ради его же спасения. И в этот шторм меняются требования к капитанам бизнеса. Аналитики сейчас обсуждают кадровые решения BP. Они наняли Альберта Манифолда, бывшего руководителя CRH.
3: У него репутация предельно жесткого менеджера.
2: Да, жесткого и с колоссальными зарплатными ожиданиями. И возникает вопрос, не проигнорировали ли они тревожные сигналы. Ведь такой стиль может разрушить внутреннюю культуру.
3: Видимо, совет директоров решил, что в идеальный шторм им нужен не дипломат, а кризис-менеджер с железной хваткой. За любые деньги. Потому что миром сейчас управляет экономика войны. Вот я смотрю на материалы. Неужели любой конфликт — это золотая жила для трейдеров?
2: Увы. Сырьевой трейдер Трафигура отчитался о полугодовой прибыли в 4,1 миллиарда долларов. Заработали на волатильности из-за перебоев в Ормузском проливе.
3: Ближний Восток.
2: Да. Ситуация очень циничная. Американо-иранские переговоры зашли в тупик после того, как Хизбалла отвергла перемирие, а нефтяные спекулянты используют малейшие слухи о мире, чтобы раскачивать цены.
3: И война же физически меняет карту мира. Страны залива, ОАЭ, Саудовская Аравия, они понимают уязвимость Ормузского пролива и вливают миллиарды в строительство новых трубопроводов и железных дорог в обход.
2: Пока государство строит трубы, люди спасают сбережения. В Тегеране, например, золото теряет привлекательность. Все скупают столичную недвижимость. Это защита от военной инфляции.
3: А на поле боя технологии обнуляют старые системы защиты. Сообщается, что Хизбалла использует беспилотники с оптоволокном и обычными сим-картами.
2: Угу. Сотовых сетей?
3: Да. Механика гениально проста. ПВО Израиля ищет военные радиосигналы, а дрон с сим-картой цепляется к гражданской вышке. И на радаре выглядит так, будто человек едет в машине и смотрит видео в интернете. Эксперты говорят, это та же тактика, что используется в Украине.
2: И из-за этой демократизации оружия все экстренно наращивают свои мощности. ОАР развивают свой конгломерат Edge Group. Доходы уже 5 миллиардов долларов. Их системы радиоэлектронной борьбы успешно посадили иранские беспилотники. Оборона больше не монополия Запада.
3: А Запад тем временем спотыкается о бюрократию. Из-за Брексита британские оборонные предприятия формально отрезаны от структуры НАТО DSRB. Журналисты называют это «банк-бомб».
2: Резерв на 100 миллиардов фунтов.
3: Да. И пока политики распутывают этот узел, частный капитал перехватывает инициативу. JP Morgan продвигает свою инициативу по европейской безопасности на $1,5 триллиона. Частные банки заменяют Министерство обороны.
2: Государства неповоротливы. Турция на саммите НАТО все еще ждет одобрения на закупку американских F-35. А вся эта милитаризация, ИИ, дата-центры – это требует моря энергии.
3: И тут всплывает парадокс. Китай, лидер по зеленым мощностям, сейчас просто выбрасывает в мусор огромные объемы энергии ветра и солнца.
2: Из-за базовой нагрузки.
3: Точно. Сеть завязана на уголь. Солнце и ветер нестабильны, а угольный котел нельзя просто выключить по щелчку, на запуск уходят дни. И чтобы сеть не сгорела, диспетчеры отключают ветряки. Инфраструктура прошлого душит будущее.
2: Знаете, чтобы осмыслить масштаб этих сдвигов, полезно заглянуть в прошлое. В наших материалах есть эссе о дневнике Сергея Витте за 1905 год.
3: Когда он приехал в США подписывать Портсмутский мир с Японией?
2: Да. Взгляд человека из консервативной империи на новую систему. Его поразили масштабы. Он писал, как чувствовал, что 37-й этаж небоскреба качается от ветра.
3: Но еще больше его удивила социальная структура. Студенты престижных вузов работали официантами. И этот их эгалитаризм. Труд требовал уважения.
2: Но там же он столкнулся с холодной прагматичностью капитала. История с Джоном Пирпонтом Морганом – это шедевр.
3: О да, когда Витте предложил ему оплатить операцию в Берлине, чтобы исправить его дефект носа. Современники писали, что нос был как огромная красная свекла. А Морган отказался.
2: Он сказал, каждый мальчишка в Нью-Йорке будет смеяться надо мной. Он уже тогда понимал, что этот страшный нос – часть его бренда. И, кстати, кредит России он так и не дал.
3: Главный вывод Витте тогда – Америка – это могучий локомотив, несущийся по рельсам истории.
2: Угу.
3: И это подводит нас к финальной мысли сегодняшнего погружения. ИИ, перекраивание торговых путей, миллиардные IPO, наш 2026 год – это такой же локомотив. У меня вопрос – что напишет историк через 100 лет?

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: К началу учебного года в Дагестане намерены отремонтировать образовательные учреждения, пострадавшие от природных катаклизмов. На проведение работ правительство России выделило средства из резервного фонда. Они будут направлены в города и районы Дагестана. Также планируется утверждение документов.

0: документа, который определит порядок выбора поставщиков услуг для выполнения восстановительных мероприятий. В Дагестане зафиксировано увеличение стоимости автомобильного топлива, согласно данным Дагестанстата. Так, цена на литр 92-го бензина возросла на 1,2%, достигнув 66 рублей. 95-й подорожал на 2%, дизельное топливо также стало дороже на 3%. Эксперты объясняют повышение сезонными факторами. По поручению главы правительства Дагестана Магомеда Рамазанова в Рио министра природных ресурсов и экологии Ратмир Расулов посетил строящийся мусоросортировочный комплекс в Карабудахкенском районе. Мощность объекта составит 500 тысяч тонн в год. Завершение строительства запланировано на текущий год. Министр и сотрудники Минприроды будут контролировать качество и соблюдение графика работ еженедельно. В первом квартале этого года Дагестан оказался на второй строчке среди российских регионов по доле просроченной задолженности по ипотеке, согласно данным РИА Новости и Центробанка. Так, в республике показатель достиг 4,6%. Наихудшая ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень просроченной задолженности превышает 10%. Следом за ней в антирейтинге идет Тыва с показателем в 4,5%. Минцифры обсуждает с Apple вопрос о возвращении мессенджера Max в App Store. Об этом рассказал глава ведомства Максуд Шадаев. Ранее Apple указывала, что удаление приложения связано с санкциями против России, но не раскрыла, какие именно меры привели к этому шагу. Россиян ждет 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Так, 12 июня станет выходным днем, а рабочий день 11 июня будет короче обычного. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоп. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Кунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат хан Танусинский на рубеже своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колупцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись с войны живыми. Селение Колоп всегда считалось богатым. На горном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владение простирается вплоть до Игали Гумбетовского района. Колопцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоп не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колопцы решили переселиться в поселок Линкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Осеннюю хандру поможет победить ограничение времени на соцсети, а также прогулки на свежем воздухе и перенос новых проектов с осеннего периода на другое время, рассказала психолог Елена Шпагина. Феномен осеннего выгорания или стресса начала осени – это реальное психофизическое состояние, уточнила психолог. Во-первых, сказывается синдром последнего отпускного дня, когда люди пытаются успеть реализовать все незавершенные планы года в последние теплые дни. Таким образом, начинается гонка, из-за которой мы приходим к сентябрю уже уставшими. Во-вторых, с детства сентябрь ассоциируется с началом чего-то нового, а соцсети и медиа усиливают такое давление на нас. Люди начинают думать, что необходимо сделать резкий рывок, а не соответствие между ожиданиями и ресурсами приводит к выгоранию. Эксперт предупредила, что необходимо вовремя заметить признаки начинающегося истощения, такие как усталость, раздражительность и цинизм, а также трудности с концентрацией, нарушение сна и постоянное чувство вины за то, что не успел насладиться летом и не готов к осени. Психолог дала несколько советов для плавного и спокойного перехода в осень. Откажитесь от концепции «успеть все» и сместите фокус с результата на процесс. С этим отлично помогут медленные прогулки. Не ставьте все дедлайны на сентябрь. Дайте себе время на раскачку и ограничьте время в социальных сетях, чтобы значительно снизить тревожность от сравнения себя с другими.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему ФНС обожает ошибки директоров? Потому что чаще всего они сами себя подставляют, не вникают в работу бухгалтера, а потом удивляются, откуда доначисления, штрафы и проблемы с контрагентами. В этом выпуске разберем топ ошибок, из-за которых налоговики начинают копать, и как их не допускать. Итак, первая ошибка – это когда руководитель не контролирует, как бухгалтер взаимодействует с налоговой. У нас по старинке заведено так, что вот есть некий бухгалтер, вот он ведет учет, он взаимодействует с налоговой, он что-то там делает. Я прошу не обижаться коллег, действительно очень много и профессионалов в нашей нише, но есть и те, кто работает по принципу, вот налоговая попросила, я все дала, они занимают позицию, моя хата с краю, я ничего не знаю, и, естественно, руководители начинают искать человека, который им поможет в этом вопросе. Таким образом, они доходят до меня, и поэтому я вижу эти ситуации, да, и пытаюсь вот до вас через ролики донести. Приведу пример. Все как по одному и тому же сценарию. Бухгалтер отвечал на требования, давал документы. И у налоговиков были вопросы, связанные с авансовыми отчетами, с расходной частью, с выдачей под отчет. И бухгалтер собрала там какие-то определенные чеки. Часть чеков была, знаете, я скажу такое слово, неофициальной. Да? Мы понимаем, откуда берутся такие чеки. То есть они не проходили не по корпоративной карте, по которой налоговики и делали запрос. Ну, в общем, чеки были собраны, там, куплены, не знаю, как уж они, где их взяли. Это все уже попало в налоговый орган. И, соответственно, когда налоговики написали акт, у нас остается очень мало возможностей, чтобы отбить претензию. Да, конечно, варианты и здесь присутствуют. Этого акта вообще могло бы не быть, если бы изначально бухгалтер правильно взаимодействовал с налоговой, то есть он грамотно отвечал на налоговые требования, а руководитель был в курсе того, что происходит. А следующая ошибка – это ходить в налоговую, на вызов или на допрос без подготовки. Я бы так сказала, без соответствующей подготовки, потому что налоговики используют различные уловки. Для вас налоговый орган, он всегда будет стоять выше, да, это государственная структура. Часто для налогоплательщиков и для руководителей это такой карательный орган, да, если зовут, значит, что-то хотят. Ну, естественно, если вас зовут, то они действительно что-то хотят от вас. И если вы не в курсе, как должно происходить взаимодействие с налоговиками, то ваша задача предварительно подготовиться к походу в налоговую, либо взять с собой человека, который вам адекватно сможет помочь в этом взаимодействии с налоговой. А следующая интересная ошибка, что руководители очень часто не готовы к тому, что налоговики могут прийти в офис. Я упущу тот факт, что с выемкой у нас приходят только, конечно, на стадии выездной налоговой проверки, да, но их не такое большое количество, если мы берем весь масштаб наших предпринимателей. Но на самом деле есть такие случаи, когда налоговики могут прийти в ваш офис с осмотром или на склад в рамках камеральной налоговой проверки декларации по НДС, да, если вы, например, заявили возмещение или у них есть вопросы по вашим контрагентам, да, какие-то у вас неблагополучные контрагенты, то есть это касается в первую очередь декларации по НДС, и здесь вы уже все равно можете предполагать, что они к вам могут прийти. Но есть у нас один случай, когда налоговики могут прийти к вам с осмотром, это проверка вашего юридического адреса. И вот здесь очень многие бывают не подготовлены к тому, как правильно себя вести при этой процедуре. И налоговики точно так же в этой ситуации могут подменять процедуры, могут превышать свои полномочия совершенно спокойно. И из этого третьего пункта вытекает четвертый – это отсутствие регламентов и обучения сотрудников по вопросу взаимодействия, да, с налоговой. Вот на такие ситуации у вас должно быть обучение сотрудников, что им делать, что говорить, как себя вести, кому звонить. Это задача руководителя – вести инструктаж сотрудников, иметь какие-то инструкции по взаимодействию вот такому, которое может и не произойти в вашей организации, но по факту это частенько встречается. Ну и следующий интересный пункт – это вести черную бухгалтерию и все это держать в своем офисе. Различные и программы, Excel-таблички, тетрадочки, распечаточки и так далее. Это прям вот любители все все складировать и собирать. Из самого простого, там, когда мы смотрим риски дробления, можно просто прийти в офис и все увидеть. Да? У вас будет в одном офисе все организации, которые только у вас есть. Это, ну, так, из простого я вам рассказываю. Но, конечно, вот эти все записочки, тетрадочки, Excel-таблички попадают в налоговую только при выемке в рамках выездной налоговой проверки. Да? Надеюсь, что с вами такое не случится, но все-таки вы должны об этом знать, да? Что все-таки офис нужно держать в чистоте, в такой информационной, наверное, чистоте, я бы так сказала. Вот у меня даже был тоже такой интересный пример. В акте выездной налоговой проверки у одного из контрагентов была выемка, и в доказательствах фигурировала скан тетрадочки, в котором, значит, там обвинялась организация в обналичивании, там в тетрадочке велись записи по там, расходу, приходу, снятию денег, номер платежного перечисления, название организации. Дальше эту тетрадочку и записи налоговики сверили с действительно расчетным счетом организации, и все цифры, данные совпали. Это легло в акт налоговой проверки как доказательство, да, обналичивания денежных средств. То есть вот такие вот истории из жизни, которые показывают, что руководителям нужно быть в курсе того, как, во-первых, работает налоговая и как с этой налоговой работают ваши сотрудники.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня мы отмечаем особый праздник – День русского языка, известный также как Пушкинский день России. Он был утвержден в 2010 году по решению ООН и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык – это не просто средство общения, это наше культурное наследие, воплощенное в бессмертных строках Пушкина, в произведениях классиков литературы, в живой речи наших предков и современников. Именно Пушкин заложил основы современного русского литературного языка, сделав его богатым, гибким и выразительным. Сегодняшний день – прекрасный повод вспомнить красоту родной речи, перечитать любимые строки и еще раз ощутить силу и магию слова. Давайте вместе отдадим дань уважения нашему языку и его величайшему Творцу.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляю себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины? И как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения. Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю, еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый. Установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй. Отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте 1 дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь, какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков, а затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
17: Ребят, всем привет. Нам сегодня невероятно повезло. Потому что у нас сегодня не просто подкаст, а у нас бро-подкаст. Да-да, это термин я только что украл у Оскара Хартмана.
18: Это Оскар, бро-фист, привет. Да, бро-фист. Бро-фист.
17: Вот такой у нас сегодня замечательный гость. Уникальный предприниматель, инвестор с фантастическим уровнем энергии. Оскар, да. Привет, спасибо, да, что привет. К нам пришел.
18: Я очень рад, я даже вижу, ты волнуешься. Я никогда не видел, чтобы Миша волновался. Видимо, для тебя очень важно делать вот такие брокасты.
17: Мы разбираем какие-то бизнесы, стараемся смотреть их как бы так вот суть, чтобы это было понятно аудитории. Но у тебя столько бизнесов, что мне хочется разбирать не отдельно взятые из них, а в целом посмотреть на бизнес-бизнес-ангела и разобрать бизнес-бизнес-ангела. Вот давай такой простой вопрос. Сколько в жизни ты сделал инвестиций?
18: 130.
17: Ты можешь дать какую-то статистику, потому что я, насколько я понимаю, вообще вот бизнес-ангел – это в том числе про статистику. Ты не можешь быть бизнес-ангелом, и сделав 3 инвестиции, правильно?
18: Да, из 130, 30 были некоммерческие инвестиции, 100 коммерческие. Из некоммерческих – это значит просто гранты. Ну, ты хочешь, чтобы что-то в мире появилось, ты даешь грант. И из некоммерческих организаций, из 37 что-то сделали, 23 ничего не сделали. Из 100 коммерческих 14 стали лидирующими компаниями в своем деле, там невероятно, 2 стали 10-миллиардными, да, 10 миллиардов долларов.
17: Как называется, когда капитализация 10 миллиардов
18: Декакорн.
17: Долларов? Декакорн.
18: Да, угу. Декакорн, это 10-рок.
17: Значит, 2 декакорна у тебя в портфеле, 12.
18: 2 декакорна, да, и 12 единорога, да, и все остальное, в принципе, без разницы, Миш, да, чтобы ты понимал, да, средние исходы, они только время отнимают, но очень много средних исходов. Таких прям жестких банкротств, таких прям хардкор на полной скорости в стенку в дребезги, примерно 30. Угу. Да, как бы это прям такие, ну, больно, да. Вот на прошлой неделе у меня единорог умер, но я считаю, это на полной скорости 750 миллионов долларов оборот, прибыльная компания, берет кредиты на плохих условиях, и просто, ну, сейчас там идет борьба за оставшиеся активы, там ничего не останется, просто, ну...
17: Как вообще работает вот статистика бизнес-ангела? То есть, я так понимаю, надо сделать 100 инвестиций. Какой да. средний вот размер чека, сколько ты денег всего проинвестировал?
18: Ну, сейчас у меня средний чек последние 7 лет примерно 350 тысяч долларов. Я только последние 7 лет начал вот более-менее считать, смотреть. Я не очень про деньги, да, я просто вот так же, как и ты, я люблю проживать истории. Для меня это как будто я заказал вот поездку на Мальдивы, но на самом деле я здесь заказал поездку в бизнес-мире, да, как бы по сути вот я на это так смотрю. Это очень своеобразная деятельность. Давай коротко. Большинство людей не знают, что такое вообще существует. При этом это очень большая вещь. Бизнес-ангелы инвестируют в год в мире 50 миллиард долларов.
17: Какую долю от общих инвестиций это примерно, занимает примерно?
18: Это в ранней стадии, это 75%. Это больше, чем все венчурные фонды вместе взяты в три раза. Да? Соответственно, бизнес-ангелы – основные люди, которые говорят «да». Вот какой-то
17: предприниматель… Получится или нет?
18: Да. Обычно для какого-то бизнес-приключения нужны какие-то ресурсы. Да? И иногда это маленькие денежные ресурсы, там, не знаю, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 200 тысяч, ну, по-разному. И в основном эти ресурсы… дают бизнес-ангелы. Это большое явление, оно есть везде в мире, в каждой стране, от Афганистана до Токио, до везде это есть, и это основной драйвер предпринимательства. Когда кто-то, вот как ты, например, с опытом, видит талант, говорит, слушай, у этого человека, и дает ему ресурсы, ставит свои ресурсы вместе с талантом, и там что-то начинается, да. Примерно 1 миллион раз в год бизнес-ангел говорит предпринимателю «да, давай». Это как смазка, которая смазывает то, что не делают банки, то, что не делают фонды. Но есть огромная масса, да, это вот такие люди, которые вот закрывают сегменты,
17: да-да,
18: в основном на доверии, на личном знакомстве.
17: При этом, получается, они оказывают фундаментальное влияние на экономику.
18: Фундаментальное просто. Вот можно посмотреть все большие истории успеха, и в 90% из них присутствовал бизнес-ангел. У этой деятельности есть несколько свойств, которые делают ее очень особенной. Первое свойство, да, что это супер высокорискованная деятельность. Причина того, что туда не идут банки, фонды и так далее, что это самое рискованное, что есть. Самое рискованное. Но более рискованного нет. И второе, вот очень большинство людей это не понимают. Риск многие понимают. То, что большинство не понимает людей, что там присутствует так называемый power law, это закон физики, что очень маленький процент вещей сделает 100% твоего исхода. Да? Это вот есть вещи...
17: То есть это даже не принцип Парето, где 20 на 80.
18: Это вообще, да.
17: Там условно 2 – это 80, наверное. Ну, на примере нет, твоих
18: я думаю, 1% – это 99. Ну, пример, вот сейчас становится так, потому что все меньше и меньше компаний делают всю прибыль мира. И сейчас, по сути, вся игра только в то, кто попал вот в эту маленькую часть компании. Да? Либо ты в них, либо тебя нет. Да? И если ты в них... Вообще даже не имеет значения, какая у тебя доля. У NVIDIA, основатель NVIDIA, у него, как ты думаешь, какая у него доля в компании?
17: Осталось после всех размытий. Я думаю, несколько процентов.
18: Да, 3,6%. 3,6%. Но он, эти 3,6%, это сейчас 100 миллиард долларов. Да? Соответственно, сейчас самые богатые люди мира, если возьмешь, да, они в основном владеют маленькой долей очень крупных компаний. И в бизнес-ангельстве то же самое. Да? Соответственно, Power Law... он сильно меняет твою логику мышления. Да? Тебе очень важно попасть в именно вот эти очень экстраординарно успешные компании. Поэтому это называется охота за единорогами. Да? Потому что действительно единорог – это что-то очень редкое, что-то очень фантастическое, да? Нереальное практически. Это очень... И если ты это поймал, это сразу окупает весь твой портфель. Вот все твои инвестиции в несколько раз. Да? А если ты не поймал, что бы ты там ни делал, это будет плохой результат. Да? Если у тебя нет единорога, все остальное не имеет значения.
17: То есть можно тогда так сформулировать мысль, что первая твоя отсечка, ты смотришь, может ли компания получить капитализацию миллиард долларов. Если она не может, все, ты сразу уже в нее не инвестируешь.
18: Даже миллиард долларов уже недостаточно. Да? Там, сейчас как бы миллиард долларов – это уже не конец, это наоборот только начало игры. Да? Там ты получаешь... Миллиард долларов дает тебе возможность привлечь еще больше ресурсов, чтобы еще больше расти. Да? Я оцениваю, да, есть ли у этого основателя, у этой команды, у этой сборки, есть ли у нее действительно шанс стать экстраординарной компанией.
17: Какие еще критерии важны для тебя, по которым ты принимаешь свое инвестиционное решение?
18: поезд должен уже ехать, я не вкладываю в ситуации, где поезд поедет только если я положу деньги.
17: То есть есть выручка уже?
18: Да.
17: Есть клиенты?
18: Уже все, команда уже решила это делать, и они это делают. Да, как бы очень часто люди ждут, чтобы пришел бизнес. Вот у нас все готово, нам только топливо, да, соответственно, я ищу людей, которые все-таки идут в неизвестность, и поезд уже едет, и потом мы докладываем деньги, и он ускоряется, да. Для меня очень важна должна быть логика историй. Человек тебе рассказывает истории про себя, откуда он, что он, про что он. Когда я слушаю истории человека, они должны складываться в какую-то, в чувство во мне, что этот человек очень сильно будет идти вперед, и, он, и даже если будут трудности, препятствия. Вот, например, плохая история. Консультант из McKinsey решил уйти из McKinsey, потому что сейчас есть тема агрегация marketplace-селлеров, вот она много денег привлекает, и он решил. Это, скорее всего, не получится, потому что он просто оппортунист. Как только встретится с первыми трудностями, он будет сравнивать себя с теми людьми, которые не ушли из хорошей компании, и он, ему будет больно. Да,
17: как бы. То есть он не водитель автобуса, он пассажир. Он впрыгнул в какой-то автобус, который едет, но при этом он сам не за рулем этого автобуса.
18: Да. И у него нет ни одной причины этим заниматься, кроме... У него есть референтная группа, которая будет идти вперед, и у него он будет отставать при первых же трудностях и, скорее всего, не сможет это препятствие пройти. Да? А человек, например, идеальная история, вот это типа... Человек заработал первые деньги только для того, чтобы собрать ресурсы, чтобы сделать важную компанию, например, чтобы излечить эпилепсию, потому что у него сестра болеет неизлечимым видом эпилепсии, и он хочет сделать фундаментальный сдвиг, чтобы помочь своей сестре. И он заработал уже, да, там, например, два, и он идет, и он уже собрал, у него уже... Вот ты можешь себе представить, какая это энергия, да?
17: Да.
18: Вот эта энергия, это... Вот
17: и так... он готов преодолевать любые трудности.
18: Да.
17: То, что для
18: да.
17: него стоит гораздо больше на флаге успеха, чем просто деньги.
18: Да. Я думаю, что на самом деле вот в моей системе вещей деньги не определяющий фактор. История определяющий фактор. Человека не мотивирует 100 миллионов долларов, его мотивирует... что я смогу создать научный центр по этой болезни. Да? Или человека мотивирует, что я смогу купить недвижимость всем своим родственникам. Или вот эта история, это то, что мотивирует человека. Да? Когда я встречаюсь с человеком, мне очень сильно не хочется инвестировать, потому что, скорее всего, не получится. Соответственно, все, что мне расскажет, должно поменять мое нежелание инвестировать. Мне должно хотеться сильнее, чем мне хочется. Вот это то, что я ищу, такие хорошие комбинации, которые возникают, и это комбинации единороги, которые действительно могут сделать большую проходку. Я в основном вкладывал в существующий рынок, банковский рынок, недвижимость, ритейл, да, соответственно, я, например, я, скорее всего, бы не проинвестировал в Airbnb, потому что создание абсолютно нового рынка, это... ну, очень, еще выше риск, да, там, может быть...
17: То есть ты смотришь на компании, которые меняют культуру потребления, но уже на существующих рынках, да. но не которые создают новые да. рынки, получается так больше.
18: Смотри, Миша, если совсем честно, да, есть код до сегодняшнего дня и дальше, и два разных Оскара. У меня сейчас есть ресурсы, фундамент, я могу быть намного более смелый, чем я был раньше, да. Раньше я почти все единороги, которых я нашел, это были... копии существующих бизнес-моделей в других рынках.
17: Uh-huh.
18: Да, у меня 4 единорога в Индии. Это все повторение бизнес-моделей, которые были в другом месте. Сейчас в Индии уже появляются свои бизнес-модели, которые возникли там. Их, например, сейчас копируют в Африке, в Южной Америке. Да? Соответственно, я всю жизнь занимался бизнес-трансфером. Аукционы подержанных машин я тоже в многих рынках сделал. Вот там быстрая доставка продуктов питания в многих рынках, да, потому что в каждом рынке есть локальный чемпион. Соответственно, я нахожу бизнес-модели, в которых появляются локальные чемпионы, и потом нахожу, кто этой бизнес-моделью занимается, и в них вкладываю. Это была моя первая стратегия. Вот не то, что это не значит, что это моя будет стратегия будущего, да, но чтобы прийти сюда, где я сегодня, я изучал диффузию бизнес-моделей, как она происходит, в каких ситуациях возникают локальные чемпионы, в каких не возникают, в каких глобальные игроки выигрывают, в каких локальные игроки выигрывают. И, соответственно, старался находить самые мощные комбинации для конкретной бизнес-модели, которая уже доказана.
17: Почему ты, вот такой простой вопрос, вот смотри, я так понимаю, что за какие-то проекты идет большая конкуренция. Вот есть хороший проект, и у него там 30 желающих в него проинвестировать. Да. Вот как это происходит на практике? Больше ты ловишь вот проекты с высокой конкуренцией, если такие, то почему тебя именно выбирают бизнес-ангелом?
18: Возможно, это самый важный вопрос вообще. Потому что если вот очень маленькое количество компаний делает все возвраты мира, обычно у этих компаний есть большой выбор. Да, как бы, и адверсивная селекция, например, если ты сидишь и ждешь, пока проекты придут к тебе, вот я мог сесть в своем family-офисе и жду, кто же ко мне придет в гости попросить деньги. И тогда обычно к тебе приходит адверсивная селекция. Приходят люди, которые уже у Sequoia не получили, Excel им отказал, все им отказали, и они думают, дальше мы идем по тупым деньгам. Да? В Дубай там много тупых денег, да, там и другие места. И если ты будешь сидеть и ждать, к тебе придет мусор. Мусор. Я практически вообще не смотрю то, что ко мне приходит. Единственное исключение – это сообщество, в которых очень круто, например, физтех сообщество, мое ВХУ. Если из сообщества приходит introduction, кто-то меня знакомит, ты меня знакомишь с кем-то, тогда я точно посмотрю, да. Это единственное. Но так я проактивный. Я называю это стратегия снайпера. У меня стратегия снайпера. Я выискиваю себе таргеты и потом туда залезаю.
17: Имеет значение вот в этом бизнесе такой своеобразный top of the mind. Вот я знаю, что есть там какой-то рейтинг, в котором ты занял 18 место.
18: Да, я вошел.
17: Ты мне рассказывал, что ты сделал свой рейтинг.
18: Я просто хотел встретиться с топ-1000 бизнес-ангелами мира. Я когда взял существующие рейтинги и начал встречаться с людьми, я увидел, что там люди абсолютно другого уровня, которые инвестируют 5-10 тысяч долларов там, и так далее. Я понял, что все существующие рейтинги не дают мне крутых людей. Поэтому я посадил свою аналитическую команду, и мы действительно взяли все данные, которые существуют в мире, и сделали, кто самый больше всего ценности создает для экосистемы предпринимательства в мире. Как бизнес-ангел. И у нас получился свой список 1000. Я из этих 1000 с 500 уже встретился. Они университеты строят, филантропия, они много поддерживают. Это очень крутые люди.
17: Вот эта вот некая такая медийность в этой среде, она важна, правильно? Потому что я имею в виду медийность не в том плане, что есть какие-то YouTube-каналы, где там есть миллионы просмотров, а в том, что вот когда предприниматель думает, кого бы он хотел привлечь к себе на первом этапе, вот попасть вот в этот список, вот этот шорт-лист, да, это очень дорогого
18: конечно,
17: стоит. Потому
18: да,
17: что
18: это дорого
17: в
18: стоит.
17: Этом это значительно повышает твои шансы на успех, потому что одно дело, ты попал в этот шорт-лист, а другое дело, ты уже смотришь проекты, от которых отказался Оскар Хартман, понимаешь, да?
18: Конечно, конечно. Нет, играет ключевую роль, играет твоя репутация.
17: Вот несколько таких, дай, моментов, да, каких-то вот инсайтов, вот что влияет, как сделать так, чтобы быть вот top of the mind для всех венчуров мира?
18: Смотри, быть честным, беречь свою репутацию, как будто от ней жизнь зависит, да. Всегда быть на стороне основателя, я всегда founder-friendly. Если я в какой-то компании, я знаю, как это быть предпринимателем, да? Многие другие инвесторы не знают, как это быть им. Они думают, что мир делается через Excel-овские таблицы и бизнес-планы и так далее, да? Я знаю, как быть предпринимателем, я очень быстро устанавливаю связь с предпринимателем, и я с точки зрения людей, которые построили единорогов, если ты сейчас всех их спросишь, как думаешь, с Оскаром, они скажут, да, с Оскаром надо работать. Потому что Оскар мне не делал жизнь сложнее там, где не надо, он не ставил мне искусственные препятствия. Знаешь, бывают такие советы директоров, принеси нам это, проанализируй нам это, сделай. И так жизнь тяжело, да, и так компанию строить тяжело. А если тебе совет директоров еще выстраивает кучу барьеров, я только стараюсь помогать. Потому что если этот человек взлетит, он потом будет... как олимпийский чемпион, очень как Хусейн Болт, он будет известен. И он потом твою репутацию разносит.
17: И уже есть некий сарафан, правильно,
18: конечно.
17: Сарафанное радио, которое, собственно говоря, наверное, есть такие как бы адвокаты Оскара Хартмана, да, которые говорят, вот этот парень, он классный, берите, он вам поможет.
18: Невероятно, как это работает. Я уже занимаюсь этим 15 лет, из года в год люди, и это вот, когда прединвестиция происходит, так называемый reference calls, да, там 4-5 звонков, кто с тобой работал, и вот это все решает, да. Google тебя, например, я выхожу на компанию, я снайпер, да, я выхожу на компанию, говорю, мне нравится то, что вы делаете, я посмотрел всех, кто это делает, мне нравится ваша история, давай познакомимся, им всегда интересно со мной познакомиться. Что, ну, понимаешь, я на них выхожу, не они на меня. Им уже это интересно. Обычно они бегают за инвесторами, а здесь я. Особенно в развивающихся странах, они вообще не привыкли, да, что инвесторы на них выходят. Я выхожу, я им сразу даю ценность, ноу-хау, что я знаю про рынок, какие инсайты, что работает где, что не работает где и так далее. Я знакомлюсь с ними, и потом я говорю, да, я хочу быть с вами. Да? Uh-huh. В этот момент они делают быстро чек, Google, смотрят, кто ты такой, что звонят пару людям, и там должно быть зеленый свет, зеленый, зеленый, зеленый, зеленый.
17: Это такое своеобразное KYC на входе.
18: Да, да. И, кстати, информация, если ты начинаешь беспредельничать где-то, делать проблемы, не подписываешь документы, создаешь, ну, это прям распространяется, ну, как молния просто. Это очень быстро распространяется.
17: Но смотри, ведь давай так вот, я знаю, что у тебя на лице 16 шрамов.
18: Да.
17: То есть, в принципе, ты готов как бы, ну, к любым сценариям. Теперь вот, как бы мы ни говорили, что там founder-friendly и так далее, представь ситуацию, что ты ошибся, и человек просто мошенник, не знаю,
18: все, он создал инвестицию,
17: аффилированный какой-то бизнес,
18: все,
17: еще что-то сделал.
18: Списал инвестицию, все.
17: Институт репутации работает, ты, если ты увидишь, что этот человек поднимает потом деньги, ты будешь кому-то рассказывать, что он мошенник?
18: Буду, если мне будут звонить.
17: Если будут звонить. Да. Ну, я, то есть,
18: это работает очень быстро. Вот я только что был на прошлой неделе, у меня у самого самая большая конференция для бизнес-ангелов. Ангелы стоят, обсуждают, этого не пускай, у него там, вот они... Все уже разложилось по полкам, кто-то вылетел из сделок, кто-то сел в сделки, и все. Это работает, ну, смотри, я не буду конфликтовать. Жизнь слишком короткая, чтобы заниматься этим, Миш. Да?
17: Чтобы тратить время на негатив.
18: Вот смотри, статистика, ты любишь статистику. 130 инвестиций – это не так много, да? Ну, я плюс-минус близко общаюсь с другими бизнес-ангелами, у нас тысячи данных, да? Проблемы нечестного характера возникают в 5% случаев. Это прям вранье, документы, подкладывают подпись, деньги направляют не туда, там счет замечен, ну просто все бывало.
17: Такой фрод, настоящий фрод.
18: Много фрода бывало, все. Но если я из-за 5% буду оставшиеся 95% мучить, там, прописывать огромные документы на 150 страниц, да, буду пытаться себя защитить везде от всего. Самое главное, что эти защиты, как liquidation preference и так далее, как правило, они все равно не срабатывают. Когда случилось, обычно нечего делить, понимаешь?
17: Да.
18: Он просто вот как сейчас, ну, нечего, ноль. Просто как бы там можно драться сколько угодно. Эти документы – это иллюзия защиты, да?
17: Я согласен. Эту энергию лучше потратить на то, чтобы найти еще несколько сильных проектов.
18: Конечно, 100%. А представляешь себе, если ты из 5%,

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В социальных сетях распространяется дипфейк с участием в Рио главы Дагестана Федора Щукина. В нем злоумышленники использовали видеозапись совещания по важным темам, которые добавили поддельное аудио. Подобные высказывания временно исполняющий обязанности главы республики никогда не делал, подчеркнули в администрации главы региона. Тысячи добровольцев из разных уголков России помогали устранять последствия наводнений в Дагестане. Об этом рассказал Федор Щукин на площадке ПМФ. Он отметил, что волонтеры из других регионов продолжают свою работу в республике. Жители Дагестана высоко ценят эту помощь и будут помнить ее всегда, добавил Щукин. В рамках ПМФ в Рио вице-премьера Дагестана Заур Иминов представил гендиректору Дом РФ Виталию Мутко инвестиционные проекты Дагестана. Особое внимание было уделено развитию прибрежной зоны Каспийского моря, в частности проекту «Лазурный берег». В свою очередь Мутко отметил важность комплексного развития этих территорий для

0: социально-экономического роста Дагестана и укрепления туристического потенциала. Мир стоит на пороге крупнейшего в истории финансового пузыря со времен 19 века. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, доля 10 крупнейших технологических компаний на рынке Америки превысила 40% и может достичь половины после IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic. Госмессенджер Макс перестал открываться и в браузере. При переходе на сайт приложения появляется предупреждение об опасном подключении, которое может скомпрометировать данные пользователя. Психологи обнаружили, что люди в очках воспринимаются как более умные, компетентные и надежные сотрудники. Согласно исследованиям, работодатели и специалисты по подбору персонала считают кандидатов в очках более трудолюбивыми и способными. Данный эффект остается даже после личного общения. Ученые также обнаружили связь между близорукостью и более высокими когнитивными способностями. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог-ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Отборный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Эрпили. Село в Буйнакском районе Дагестана. По преданию, первоначально аул был расположен в местности Герск. Оттуда жители переселились в местность Гентичи и построили там укрепленное селение. Обнесли его валом и деревянной оградой, так как в то время часто нападали различные искатели легкой добычи, разоряя селение. Существует и другое предание о возникновении. Некогда из села Тануси в Черкота, а оттуда, в местность Нижнего Караная, переселился некий Исмаил вместе с сыном Будайчи. В те времена здесь стояли дремучие леса. В них водилась разнообразная дичь и было много благоприятных для охоты мест. Сын решил поселиться здесь. Постепенно вокруг его жилья стали селиться и другие люди. Будайчи отличался храбростью, мужеством и стремился окружить себя такими же людьми. Во время охоты он с товарищами заходил далеко на север, доходя до тогдашних кабардинских и черкесских владений. Кабардинские и черкесские князья видели в нем храброго, влиятельного союзника. Его дружба с ними началась с того времени, как Будайчи удалось вернуть им табун лошадей. Награду за это он получил от них жену и прислужниц. Подобную же услугу оказал он и Шамхалу. Никто до него не мог возвратить Шамхалу угнанное стадо. Лишь Будайчи удалось сделать это. Шамхал дал дружине во главе с ним прозвище Эрпири. Отсюда и нынешнее название Эрпили. Постепенно в этом селе оформилось феодальное владение, во главе которого стоял бий. Все крестьяне, даже лично свободные, находились в той или иной степени и феодальной зависимости от бия. Они платили ему подати и обрабатывали земли, принадлежащие ему.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У мудрого учителя было три ученика. Однажды его спросили: «Что вы скажете о своем первом ученике?» «Даже ученые восхищаются его разумом». «А какие достоинства у второго?» «Храбрость его превосходит мужество знаменитых воинов». «А третий ваш ученик?» «Его трудолюбие достойно восхищения». Услышав ответы учителя, спрашивающий удивился и задал еще один вопрос: «Если первый так умен, второй так храбр, а третий так трудолюбив, чему же им еще учиться у вас?» «Выслушай мой ответ», — сказал учитель. «Первый умен, но ленив, и он не знает, что ум не приносит счастья ленивцу. Второй храбр, но неблагоразумен и не знает, что храбрость без осторожности ведет к гибели. Третий трудолюбив, но завистлив, и не знает он, что радость не живет вместе с завистью».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Разные мысли.
1: Нехватка заставляет мыслить узко. Это ее главная опасность. Опцию нехватки невозможно отключить. Но можно изменить поведение, чтобы не попадать в ловушки нехватки. Создавайте регулярные автоматические напоминания о том, что легко забыть из-за суеты. Подключите к привычному действию полезную функцию. Поставьте на стол чашку с орехами, а не с конфетами. Единожды примите одно хорошее решение, которое избавит от ежедневных ненужных усилий. Если хотите изменить какой-то аспект жизни к лучшему, сделайте это сразу, хотя бы отчасти. Завтра будет лень. Ум занят проблемой. Это не метафора. Пропускную способность мышления легко ослабить. Сведите к минимуму все, что отвлекает вас от важного. Плюсы дефицита. Он лишает выбора, и иногда это помогает, например, на диете. Важные несрочные дела обходятся дороже всего, если мы их откладываем. Оборотная сторона нехватки – изобилие. И оно делает нас беспечнее.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Завистники – это те люди, с которыми я не хотел бы общаться, не хотел бы иметь ничего общего, и общение с которыми я всячески стараюсь избегать. Это то качество, которое мне сильно не нравится в людях. И знаете, в основе зависти лежит не созидание, а разрушение. Завистники – они это те люди, которые не хотят, чтобы у меня было, как у них. Они больше хотят, чтобы у других перестало это быть. Они больше желают разрушения у других и появления у себя. Поэтому изначально мне не нравится намерение и посыл завистников. Завистники – это ужасные люди, с которыми лучше не общаться. И вы знаете, вообще зависть – это крайне плохое чувство. Если вы ловите себя или в себе такое чувство, постарайтесь его максимально искоренить. Понятно, может быть, даже с помощью психологов понять причину, откуда она появилась, и постарайтесь это ускоренить. Это качество сильно тормозит ваше развитие и не позволяет вам достигать ваших целей. А если у вас этого качества нет, то я вам очень сильно рекомендую избегать таких людей и исключить из своей жизни завистников.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
2: IQ 140? Мы вам перезвоним.
1: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя, не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
2: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
1: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. Экстраверсия, или степень открытости людям. Доброжелательность. Добросовестность. Открытость опыту. Невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали. В решающие моменты именно это окажется самым важным.
2: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
1: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов.
2: В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из тысяч школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков. Вдохновляйте.
1: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность. И будьте амбициозны сами.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей» – «господин», а после имени женщины – «ханум» – «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим» – «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его систему убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги. Но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налога, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег. То же самое и со съемным домом, а затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину. А затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты. Нет работодателя, нет государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы. Он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17

0: воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц Дербенте.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В социальных сетях распространяется дипфейк с участием в Рио главы Дагестана Федора Щукина. В нем злоумышленники использовали видеозапись совещания по важным темам, которые добавили поддельное аудио. Подобные высказывания временно исполняющий обязанности главы республики никогда не делал, подчеркнули в администрации главы региона. Тысячи добровольцев из разных уголков России помогали устранять последствия наводнений в Дагестане. Об этом рассказал Федор Щукин на площадке ПМФ. Он отметил, что волонтеры из других регионов продолжают свою работу в республике. Жители Дагестана высоко ценят эту помощь и будут помнить ее всегда, добавил Щукин. В рамках ПМФ в Рио вице-премьера Дагестана Заур Иминов представил гендиректору Дом РФ Виталию Мутко инвестиционные проекты Дагестана. Особое внимание было уделено развитию прибрежной зоны Каспийского моря, в частности проекту «Лазурный берег». В свою очередь Мутко отметил важность комплексного развития этих территорий для социально-экономического роста Дагестана и укрепления туристического потенциала. Мир стоит на пороге крупнейшего в истории финансового пузыря со времен 19 века. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, доля 10 крупнейших технологических компаний на рынке Америки превысила 40% и может достичь половины после IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic. Госмессенджер Макс перестал открываться и в браузере. При переходе на сайт приложения появляется предупреждение об опасном подключении, которое может скомпрометировать данные пользователя. Психологи обнаружили, что люди в очках воспринимаются как более умные, компетентные и надежные сотрудники. Согласно исследованиям, работодатели и специалисты по подбору персонала

0: считают кандидатов в очках более трудолюбивыми и способными. Данный эффект остается даже после личного общения. Ученые также обнаружили связь между близорукостью и более высокими когнитивными способностями. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Обмен визитными карточками является непременной частью делового этикета в Венгрии. Ими обмениваются довольно часто, поэтому у вас должен быть достаточный запас визиток с собой. Текст визитки может быть выполнен на английском языке. Желательно при этом, чтобы текст был продублирован на венгерском языке на другой стороне. Особого ритуала при обмене визитками в Венгрии не существует. Венгерский стиль общения можно охарактеризовать как вежливый, сдержанный и доброжелательный. Типичный для светской беседы вопрос «Как поживаете? Как ваши дела?» во многих культурах воспринимается скорее как вопрос приветствия, не предполагающий ответа. Однако ваш венгерский партнер, возможно, расценит его как вашу искреннюю заинтересованность в его делах. Венгры иногда бывают довольно откровенными, делясь вещами, являющимися очень личными в других странах. Если во время беседы и тем более переговоров ваш венгерский коллега почувствует неискренность, отчужденность и замкнутость с вашей стороны, ваше общение, возможно, не будет иметь продолжения. Во время общения избегайте активной жестикуляции, а также физических прикосновений. Соблюдайте определенную дистанцию между собой и партнером. Поддерживайте прямой зрительный контакт. В процессе общения венгры держатся сдержанно, особенно с малознакомыми им людьми. Улыбаться, не испытывая при этом действительно дружеского участия, не принято. Слишком частые улыбки будут восприняты скептически.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аминтаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня мы отмечаем особый праздник – День русского языка, известный также как Пушкинский день России. Он был утвержден в 2010 году по решению ООН и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык – это не просто средство общения, это наше культурное наследие, воплощенное в бессмертных строках Пушкина, в произведениях классиков литературы, в живой речи наших предков и современников. Именно Пушкин заложил основы современного русского литературного языка, сделав его богатым, гибким и выразительным. Сегодняшний день – прекрасный повод вспомнить красоту родной речи, перечитать любимые строки и еще раз ощутить силу и магию слова. Давайте вместе отдадим дань уважения нашему языку и его величайшему Творцу.
0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я люблю читать эту книгу «Думай и богатей». Взгляните на нее. Обложка отваливается, книга распадается на части, страницы буквально выпадают из нее. Знаете, это... наверное, одна из лучших книг, которые я когда-либо брал в руки. Это первая книга, которую я взял в руки, и именно она заставила меня полностью изменить свою жизнь. Здесь говорится, воображение — самая удивительная, чудесная и непостижимо могущественная сила, которую когда-либо знал этот мир. Итак, воображение — это умственная способность, где берет свое начало визуализация. Визуализация. Картинки, которые мы создаем в своем уме. Большинство людей не используют свое воображение конструктивно. Большинство людей используют свое воображение деструктивно. Они воображают то, чего не хотят. Мы должны сознательно и обдуманно представлять, чего мы действительно хотим. Если мы возьмем ручку, сядем и спросим себя, чего я действительно хочу? Чего я действительно хочу? И запишем это. А затем сделаем письменное описание нашего желания в настоящем времени. Когда мы пишем, это стимулирует мышление. Мышление создает образ, и вы запускаете эти образы, вы создаете визуализацию в уме. Именно визионеры изменили мир. Знаете ли вы, что все, что у нас есть, одежда, которую вы носите, дом, в котором вы живете, этот микрофон, который стоит передо мной, все это стало результатом чьей-то визуализации. Это не случайность. У нас с вами чудесное воображение. И все начинается с визуализации. Ван Гога однажды спросили, как ему удалось выполнить столь замечательную работу. Он сказал, «Сначала я мечтаю о своей картине, а потом я рисую свою мечту». Чем вы хотите заниматься в своей жизни? Куда вы хотите пойти? О каком событии вы мечтаете? Чего вы хотите достичь в промежуток от настоящего момента и до конца года? Задумайтесь об этом на мгновение. Не думайте о том, почему у вас не получается. Не имеет значения, сколько у вас денег. Не имеет значения, сколько у вас поддержки. Создайте видение того, чего вы хотите достичь. А затем сделайте письменное описание этого представления. Нарисуйте картину словами. Вы можете начать с этого, начать писать картинку, и она появится на экране вашего разума. Или вы можете создать картину, а затем нарисовать ее словами. Визуализация. Визуализация будет направлять вашу жизнь, если вы ей позволите. Используйте ее с умом. Подумайте, чего вы хотите. Не тратьте время на размышления о том, чего вы не хотите. Когда вы получите картинку, сделайте ее большой, сделайте ее красивой. Вы будете довольны тем, что сделали.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
17: Что такое эго?
18: Эго? Вот видишь, я начинаю говорить сложным языком. Но это виртуальная модель себя, это виртуальный образ себя.
17: О, прикольно.
18: То есть...
17: Созданный откуда?
18: Созданный в процессе... От момента нашего рождения до момента текущей точки, всей окружающей действительностью, людьми, значимыми взрослыми, окружением и всем остальным. То есть у нас есть представление о себе. То есть, по сути, эго, Фрейд ввел этот термин, то есть это я, это модель моего я. В этом смысле некоторые относятся к эго негативно, как
17: да,
18: эго
17: да,
18: это что-то,
17: типа,
18: какая-то болезнь.
17: Это какой-то
18: враг, там,
17: бес.
18: Да, бес и так далее. Но, опять же, если мы сейчас в религиозный контекст зайдем, да, мы, конечно... Увидим там разные проекции, там, от чего это и так далее. Но по факту это функция отделения себя от целого. В этом смысле, если мы возьмем стадо, там, не знаю, лошадей, эта лошадь не будет осознавать себя, как я лошадь Борис, я хочу быть не как все, у меня цель построить империю.
17: Где моя аутентичность, уникальность?
18: Да, где моя аутентичность, я не хочу слушать рекомендации. То есть лошадь просто как некий бот как, ну, будет делать свою программу. У животных не возникает вот этих социальных потребностей идти своим уникальным путем.
17: Угу.
18: А у людей из-за эго как раз, из-за того, что я не Арман, а ты не Миша, то есть я говорю, я это Миша, а ты это не я. Вот мы как бы отделились.
17: Это есть эго.
18: И эта функция, которая нас отделяет, потом создает вот эту уникальную конфигурацию разных качеств, там всего-всего, которая дает... разные траектории движения. То есть я занимаюсь тем, чем ты не занимаешься. Видишь, я интересуюсь наукой, например. Почему так? Потому что у меня такое эго. Ну, оно так сформировано, меня туда тянет. Почему-то, да? А ты, например, идешь в личный бренд, ты занимаешься публичностью и все. А меня туда, например, не тянет. И это благодаря эго. Ты случайно не знаешь группу Лакримоза?
17: Нет.
18: Я вот всех спрашиваю. До меня вчера дошло, что вот была такая группа в школе, мы слушали, Лакримоза. Это была такая группа жесткого хэви-рока. Там,
17: окей.
18: Такое, да? Я смотрю, что-то название знакомое. А вчера я выяснял вот как раз, как, по сути, работает вот эта вот вся тема...
17: Эго.
18: Да, эго. И там есть такое понятие lack remorse. Lack remorse — это психопаты, которые не чувствуют вины за содеянное. То есть это люди, которые могут натворить всякой дичи, но при этом искренне вообще не понимать, что они сделали что-то не то. То есть это отсутствие совести.
17: Диктаторы там разные, да, допустим? Ну, я не знаю, как пример.
18: Ну, при этом я все-таки думаю, что тут вопрос клинический.
17: Окей.
18: Ну, вот это вот клинический именно вопрос.
17: А, да? Когда уже неадекватность какая-то идет, да, условно?
18: Ну да, то есть, и вот это такая крайняя форма прям.
17: Окей.
18: И это тоже про эго.
17: Угу.
18: Такой человек, у которого отсутствует совесть, то есть он не будет получать как бы обратную связь или сигнал, что он сделал что-то плохое. Таких людей там изолируют общество, они попадают в тюрьмы там и так далее, но по факту, оказывается, у них не хватает сообщения какого-то вещества между там органами, ну, между частями мозга. Просто отсутствует возврат, и поэтому он не чувствует, ну, как бы, что он сделал что-то плохое. Так вот, а с другой стороны, есть то, что называется самовозвышение. Это такой же, как бы, такая же дисфункциональность, потому что другого уже вещества там не доставляется. Там происходит дисрегуляция позитивных подкреплений. Что это значит? Это значит, я что-то сделал, но я считаю, что это вообще супер просто. Ну, я пуп земли просто.
17: Мы все знаем таких людей.
18: Я вроде сделал там ничего особенного, но по факту я считаю, что это вообще просто
17: феномен.
18: Супер, да. И вот Маша мне вчера как раз говорила, людей, которые начинают, например, там, я вчера был там в супер таком ресторане, я там общаюсь с тем-то, с тем-то, с тем-то, с тем-то. Знаешь, неймдроппинг есть такое, это когда там, ты называешь там, я вот там с Мишей Фридманом там вчера там, я там...
17: Между делом.
18: Да, так. Между делом. Оп-оп-оп-оп-оп, имена там такие. А я вот с этим, мы хорошие близкие друзья, с этим, потом там мы первые там-то, мы самые лучшие здесь-то, мы там самые-самые там-то. Это вот, ну, в зависимости от яркости и выраженности, это вот люди с, вот с этой дисрегуляцией, позитивной. То есть... То, что по факту не является каким-то супердостижением, раздувается до космических масштабов. То есть я считаю, что я просто король вообще. Это одна форма искривления, а вторая – это, ну, вот лакримос, да, лакриморс. Это, по сути, когда я, у меня есть дисрегуляция, то есть дисбаланс негатива, который я порождаю. То есть я не вижу ничего, что я творю какую-то дичь, но не осознаю это. И с этим возникают, конечно, проблемы. То есть… Это в крайней точке сейчас. Я сказал, это крайние точки.
17: Да, да.
18: Но они создают искривленное восприятие физически. То есть я физически не вижу то, что видят другие люди.
17: Окей.
18: И поэтому из-за того, что я не вижу или вижу то, чего нет...
17: Я не могу воспринимать это.
18: Я не могу воспринимать и не могу с этим взаимодействовать.
17: Окей.
18: Я становлюсь неадекватен. Что еще важно, то что... У нас создается такой социальный образ себя, то есть в зависимости от того, что нам говорили родители, там, мужик не должен плакать, например, понимаешь, да?
17: Да, там, ты особенный.
18: Слабость проявлять плохо, там, ну, вот, в общем, есть набор такой, такой социальный образ. И этот образ мы защищаем, потому что мы понимаем, что вот себя как персонажа такого, знаешь, удовлетворяющего ожиданиям других, то, что если так будет, мы выживем, опять же, это все опять про выживание, да, нас будут любить, нас не изгонят, нас будут гладить по голове, потому что много раз, когда нарушался этот образ, мы там цк-током, да, и вот этот есть вот этот социальный образ, это, по сути, то, что о тебе подумают другие, да, если так по-простому, что о тебе думают, хотя это ты сам в своей голове этот образ, по сути, соткал за всю жизнь, и как только возникают события, которые угрожают этому социальному образу, там, где ты, например, можешь проявиться некомпетентным.
17: Угу.
18: Или там, где ты можешь проявиться слабым или тупым. Или там, где ты можешь обосраться. Там, где ты можешь ошибиться. И получается, что всесильный, всезнающий образ, ну, крутой, оказывается не такой. И вот для этого самого эго и для частей мозгу, которые за это отвечают, одна из них – это амигдала, это миндалина. Да?
17: Это равно смерти.
18: И поэтому, как только возникает угроза этому социальному образу себя,
17: виртуальному,
18: своей виртуальной модели, да, ты начинаешь защищаться.
17: А можно вот такой реальный пример? Я часто вижу и сообщения, где люди пишут, что «я боюсь ошибиться». Mm-hmm. Это вот этот же, можно сказать, пример, да?
18: Отчасти да, потому что если человек ошибется, в его голове там... От него отказываются родители, все такие...
17: Глупый, неудачник.
18: Да, все. Почему многие так люто боятся хейта? Потому что хейт разрушает наш социальный образ.
17: О.
18: Если кто-то думает, что я мошенник, там, что я там урод конченый там, и так далее, если я это принимаю, то это нарушает наш социальный образ. Это смерть, это очень опасно. И поэтому... А что такое предпринимательство? Это постоянно неудачи, по факту. Это когда у тебя это не получается, нанял опять не того, блин. Да. Тут это не получается. То есть этот социальный образ обстреливается со всех сторон. И мне, чтобы сохранить целостность моей психики, то есть чтобы не сойти с ума, мне надо срочно как-то защититься.
17: Да.
18: И возникают защитные оборонительные механизмы.
17: Поэтому многие предприниматели со временем, которые не занимаются своим исследованием себя, они становятся как какие-то пуленепробиваемые носороги.
18: Да. И эти защитные оборонительные механизмы, они могут быть по-разному. Я, например, могу атаковать тебя в ответ, или могу обесценить все, что ты говоришь. Я вам говорю, это все полная фигня вообще. Вода.
17: Да.
18: Это вода, все нормально. Или, а ты просто мошенник. И поэтому, как бы, те результаты, которых ты достиг, которые не укладываются в мою голову, а ты же мошенник. А, ну все хорошо, я твой мошенник.
17: Okay.
18: И получается, из-за того, что ты мошенник, это теперь все объясняет. Потому что твои результаты не потому, что ты обладаешь личными качествами, не потому, что ты там трудился, старался, преодолевал кучу проблем, учился, прокачивал себе кучу скиллов, там принимал кучу решений, а просто ты мошенник.
17: Кайф.
18: Все. И в моей голове теперь, в моей эго-конструкции, все уравновешивается. Понимаешь? И все, и можно теперь не испытывать вот этой боли внутренней, что со мной что-то не так. Потому что не так-то с тобой.
17: То есть комментаторы под каждым рилс...
18: Они компенсируют свою психику. И на самом деле их можно понять. Потому что если они не будут это делать...
17: Им будет плохо.
18: Им будет очень плохо. Им будет очень больно. Это будет несопоставимо с их вообще ментальным как бы здоровьем на этом уровне, ну, жизнь.
17: Да.
18: То есть они себя съедят тогда изнутри. И для того, чтобы эту боль как бы компенсировать на контрасте с триггерящим событием, надо срочно защититься, надо обесценить то, что меня триггерит, или закрыться и так далее. И вот это не дает нам возможности услышать, потому что ответ всегда на расстоянии вытянутой руки. Как выйти на новый уровень? Это очень легко. Спрашиваешь группу, они тебе говорят, что делать, ты не сопротивляешься этому, делаешь ровно то, что они сказали, получается новый уровень.
17: Можно вот сейчас закреплю практикой? Вот выберите 3-5 людей из вашего близкого круга, чье мнение для вас авторитетно, и спросите у них со стороны, какой для вас новый уровень, и что вам, если добавить в вашу жизнь, что станет вот этой точкой невозврата? Подумайте и напишите им, позвоните, встретьтесь. Это очень круто активирует вот этот вот новый уровень.
18: Да, но наличие этих эго-конструкций, о которых мы говорили,
17: да, может помешать.
18: Только ты мне начинаешь говорить, я говорю, Арман, слушай, я тебя так уважаю, ты такой молодец. Я говорю, можешь мне сказать реальный следующий шаг, который выведет меня на новый уровень? Ты говоришь, например, Миша, тебе надо сделать 1000 рилсов.
17: Да.
18: Я говорю, Арман, спасибо огромное,
17: да,
18: но есть нюансы. И я дальше начинаю говорить свои нюансы.
17: Кстати, так и было же.
18: Да.
17: Я помню этот созвон.
18: Да, да. То есть я тебе говорю, Арман, тут как бы ты не совсем понимаешь,
17: да,
18: и
17: да,
18: тут, и это является причиной, почему я останусь на текущем уровне.
17: О,
18: потому
17: прикольно.
18: Что я просто тебя не услышу или не приму. И внутри мне будет казаться, что у меня есть все для этого основания, что я прав. Просто ты что-то не понял. Ты такой, ну ладно.
17: То есть нужно в себе развивать способность открываться.
18: Услышать.
17: Услышать.
18: Принять.
17: Принять, попробовать.
18: Даже допустить то, что ты услышишь, будет противоречить твоим представлениям.
17: Допустить,
18: будет казаться тебе глупым, то, что это не сработает, или что это слишком просто, наоборот, или что в твоем случае так не будет. А вот самый, как бы, главный такой козырная карта, это сказать, ладно, я так и сделаю.
17: То есть, можно сказать, новый уровень начинается тогда, когда ты говоришь, допустим, что бывает иначе.
18: Допустим, что они правы.
17: Окей.
18: Допустим, что я просто так и сделаю. И ты так и делаешь. И вот тебе и новый уровень.
17: Супер, супер, окей. Это у нас какой уже шаг, я уже не понимаю.
18: Какой-то, да.
17: Но мы очень логично идем. Поэтому я думаю, что, ну, как его можно обозначить? Попробовать открыться. А, допустить, что бывает иначе.
18: Строить разговор, услышать следующий шаг, принять его, потому что он, скорее всего, будет контринтуитивный. Для этого ты и спрашиваешь. Потому что тебе по умолчанию в голову это не приходило. Если тебе в 36 лет до сих пор не пришло это в голову, наверное, оно и не придет тебе завтра.
17: Окей.
18: Для этого мы и спрашиваем.
17: То есть, грубо говоря, уже настроиться, что ты получишь что-то, что ты вообще даже о чем не думал.
18: Да, вернее так. Ты получишь что-то, что, скорее всего, не будет для тебя чем-то волшебным. Это может быть что-то, что ты
17: очень
18: уже
17: простой.
18: 1000 раз обдумывал, но ты сказал нет. А тебе говорят, да. Тебе говорят, найми-ка продажника. Ты говоришь, блин, ну, ребят, а можно что-нибудь новенькое мне сказать? Я уже про этих продажников, а тебе говорят, найми продажника. Понимаешь, да? Или инвестируй деньги, блин, в рекламу. Ты говоришь, ребят, ну как бы там. Поэтому контринтуитивность будет не в том, что это будет что-то такое особенное, а в том, что, скорее всего, это зайдет в некое противоречие с тем, что ты ожидал услышать. Или с самим собой. У тебя будут разные веские обоснования, почему нет. И вот как раз задача не услышать что-то новое, а задача преодолеть собственные противоречия. Преодолеть собственные нет. Или тогда не спрашивать.
17: Супер.
18: Потому что преодолевая собственные противоречия, ты должен понимать, это старая версия меня, обслуживающая мой собственный гомеостаз, соткала у меня такую реальность. У эго есть еще объяснительные конструкции. То есть потому что ум интерпретирует происходящее выгодным для эго способом.
17: Можно пример простой?
18: У меня, например, там упали охваты, я говорю, это в инсте алгоритмы сломались.
17: А, окей.
18: Я говорю, просто понимаете, там алгоритмы у всех так.
17: Угу.
18: А дело вообще не в этом. Дело в том, что ты просто там...
17: Не тот снимаешь.
18: Копируешь чужое, неаутентично, абсолютно, как бы, и в этом, ну, просто, ну, ты не то снимаешь. Но тебе невыгодно думать, что ты не то снимаешь.
17: Поэтому алгоритмы не работают.
18: Тебе выгодно создать объяснительную конструкцию, что упали охваты. Тогда все в порядке, опять же. Видишь, давление сбрасывается. Упали же охваты. Все нормально.
17: Угу.
18: Но признать, что то, что ты себе продал о мире, на самом деле иллюзия, выгодное эго, это тоже достаточно сложный шаг. Ну, представь, я тебе говорю, я неадекват, Арман. Я признаюсь, Арман, здравствуйте, я неадекватен.
17: Окей.
18: Это сложно.
17: Это очень сложно.
18: Конечно. Я могу быть фундаментально неправ. Все, что я понимаю о бизнесе, о реальности, это... Наверное, неправда.
17: Окей. Дай свое определение личному бренду. Что это такое для тебя?
18: Личный бренд – это объем лояльных тебе людей, которые тебя рекомендуют, развивают, ну, которые в тебя вкладываются. Вкладываются энергетически, деньгами, морально, эмоционально, рассказами о тебе. Вот это вот такая жужжащая масса, активно наблюдающая за тобой и испытывающая вовлеченность определенную, вовлеченная в твою жизнь, в твои процессы людей. Вот
17: о,
18: это
17: круто.
18: Личный бренд.
17: То есть это вне соцсетей эта штука?
18: Личный бренд – это люди. Вот соцсети, охваты у меня так себе. А вот личный бренд с этой точки зрения, то есть объем лояльных людей, он очень большой.
17: Я вот хочу подтвердить. Я в один момент после обучения стал неким амбассадором, представителем твоим в Казахстане, потому что
18: ты
17: очень много...
18: Ты стал частью личного бренда.
17: Да, да. И давай, наверное, зафиналим уже. И, кстати, хотелось бы рассказать, что следующий трансформационный процесс также будет в Алмате.
18: Да.
17: Это хорошая новость. Это же второй, да, получается?
18: Второй, да.
17: Когда?
18: Я решил его проводить, да.
17: Когда, где?
18: Он будет 29-го, по-моему, апреля. Тут надо вставить.
17: Да.
18: Не помню, вижу.
17: Окей.
18: Он не моя сильная сторона помнить даты. Он будет 29-го, по-моему, только по 5 или по 4 апреля. То есть, ну, 5 дней он будет.
17: Окей.
18: В Алмате, да.
17: Для кого он нужен?
18: Он нужен для людей, которые вот досмотрели до этого момента.
17: Да.
18: И внутри такие, это ж про меня, блин. Угу. То есть, вот если сильный резонанс был с тем, о чем мы говорили, несогласие с текущим, понимание собственных искажений. Это же такая тема у нас, ну, не поверхностная. То есть это не про то, как там утроить доход.
17: Да.
18: То есть мало того, я скажу так, этот процесс не равно гарантии там, вашего утроения, удесятерения. Иногда, возможно, вы поймете что-то, что не будет коррелировать с деньгами вообще. Но это будет очень важно в вашей текущей действительности.
17: В жизни.
18: Да, это будет важно для жизни. Это вот такой набор, я бы сказал, условий, потому что я вот трансформацию вижу наиболее похоже как на химический процесс. Вот я химию изучаю. По сути, это взаимодействие определенных компонентов, там, реагентов. И много чего должно сложиться. Группа правильная, люди, доверие, безопасность. Затем дальше. Сами темы, разборы, правда, которую себя мы видим в других людях. И вот Надо, наверное, задать вопрос, ассоциируются ли дашки с трансформациями других людей? Типа вот, ну, там, вы, наверное, можете знать, там, как вот Арман сам говорит, там, Тельман, да, ну,
19: да.
18: В Казахстане,
19: да.
18: Там, Нурсултан, там, ну, и так далее. Если вот есть еще такие имена, типа как Миша Гребенюк,
19: да.
18: Там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, вот если есть в голове четкое понимание, что почему-то вот с ним рядом происходят вот эти вот феномены,
19: да,
18: да? И если есть доверие к тому, что вот мы сейчас сказали, и ко мне, вот тогда, наверное, стоит идти. Неважно, предприниматель вы или не предприниматель, топ-менеджер вы, там, есть у вас бизнес или нет, это проект больше про жизнь.
19: Про людей.
18: Да, про людей и про готовность довольно глубоко идти в правду.
19: Окей.
18: Okay. С собой работать.
19: Я очень много тебе благодарности, ну, отсылал, ты, наверное, помнишь, там, в Телеграме сколько благодарностей, потому что это действительно стал один из поворотных моментов жизни, трансформационный процесс. Поэтому тут я даже не знаю, тут что еще сказать. Спасибо тебе за этот разговор. Я очень сильно кайфанул. Просто столько мыслей, я не знаю. Все, есть просто план теперь конкретный в голове, что делать. Спасибо тебе большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в интервью телеканалу «Россия-24» объявил о грядущих кадровых изменениях в правительстве. По его словам, около трети сотрудников кабинета министров могут быть заменены, так как проводится строгий отбор и оценка каждого кандидата. В новом микрорайоне поселка Шамхал предусмотрено 63 участка для индивидуального жилищного строительства, которые будут предоставлены участникам спецоперации и семьям погибших военнослужащих, имеющих госнаграды. Специалисты Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы провели выездной осмотр территории вместе с новыми владельцами участков. На встрече были установлены границы участков для их дальнейшего использования. В радиусе 150 метров от участков администрация зарезервировала землю для строительства школ, детских садов и медучреждений. Представители мэрии подчеркнули, что новый район будет не просто жилой зоной, а полноценным и удобным местом для жизни. Управление продолжает оказывать регулярные консультации участникам спецоперации и их семьям по вопросам оформления и использования земли. На ПМФ были заключены соглашения на сумму более 6 триллионов рублей, что на 300 миллиардов больше, чем в предыдущем году. Сегодня форум официально завершился. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил о намерении перенести головной офис компании из Москвы в один из регионов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что крупные компании будут переезжать из столицы для стимулирования экономического роста в регионах. У сайта госмессенджера Макс отозвали SSL-сертификат, который обеспечивает безопасность пользователей. Об этом сообщает издание «Код Дурова». Тем не менее, сайт продолжает открываться в Safari и Chrome без каких-либо предупреждений. Wildberries поддержит россиянок в вопросах материнства. Компания планирует создать лабораторию, специализирующуюся на женском здоровье. В рамках проекта будут проводиться исследования в области репродуктивного здоровья, подготовка специалистов-гинекологов, а также разработка цифровых медицинских сервисов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
2: Для детей старше 12 лет.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбранное место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Мала Кюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к старому учителю китайских боевых искусств пришел ученик-европеец и спросил: «Учитель, я чемпион своей страны по боксу и французской борьбе. Чему еще вы могли бы научить меня?» Старый мастер помолчал некоторое время, улыбнулся и сказал: «Представь себе, что, гуляя по городу, ты случайно забредаешь на улицу, где тебя поджидают несколько громил, желающих ограбить и переломать тебе ребра. Так вот, я научу тебя не гулять по таким улицам».
1: Притчи народов мира.

0: Мудро.
1: Не секрет, что часто предприниматель и бухгалтер говорят на разных языках. Предприниматель думает, что бухгалтеру только кнопочку нажать, и там все само посчиталось, и налоги исчезли. А бухгалтер, в свою очередь, думает, что предприниматель базово должен знать, как устроена бухгалтерия. Но задумывались ли вы о том, почему бухгалтер часто выглядит злым и уставшим, и почему некоторые так не любят заходить в кабинет бухгалтерии? Сегодня мы разберем самые частые действия предпринимателя, которые вызывают тихий, а иногда и не очень, ужас у бухгалтера. И главное, разберем, как этого избежать, чтобы работа у всех шла гладко и спокойно. Первое, что раздражает абсолютно любого бухгалтера, это, конечно же, несвоевременно предоставленная первичная документация. Незаменимая классика – принести стопку документов практически за год, за неделю до сдачи отчета. И вы думаете, что ваш бухгалтер встретит всю вашу первичку с распростертыми объятиями? Нет, это не так. Перебрать и занести документы в программу занимает достаточно большое количество времени, и было бы неплохо предоставлять всю первичную документацию в срок. За это ваш бухгалтер будет носить вас на руках. Также было бы неплохо перейти на электронный формат обмена документами с вашими контрагентами. Это ускорит процесс. ЭДО – наше все. Второе место в нашем рейтинге по праву занимает танцы с бубном вокруг налогов. Давайте представим такую ситуацию. Бухгалтер внес все документы и отразил их в программе, которую вы ему предоставили. Он рассчитал все налоги. И тут предприниматель произносит сакральную фразу, от которой у любого бухгалтера будет дергаться глаз. А что так много налогов? Давайте их уменьшим. Или там, может, какая-то схемка есть. Такая фраза страшна для любого бухгалтера, особенно в отчетный период, потому что только все посчитал, проверил, со всеми контрагентами сверился, и тут надо что-то откуда-то взять, да еще и чтобы это было законно. Но так дела не делаются. Если вы хотите уменьшить свои налоги законно, то это называется налоговая оптимизация, и о ней мы начинаем думать в декабре месяце предыдущего года. Ну, либо в декабре этого года мы будем думать на следующий год. И главное, если бухгалтер отказывается влезать в какую-то серую схему, то это не означает, что он вам враг и враг вашему бизнесу. Нет, он просто не хочет сидеть с вами в одной камере. А я напомню, что за незаконные махинации с налогами бухгалтер будет нести ответственность наравне с вами, как административную, так и уголовную. Идем дальше. И третье место – это когда предприниматель обесценивает опыт и знания бухгалтера и считает, что бухгалтер просто кнопочки нажимает и за него все делает программа. Но огорчу, программа за нас мало что делает. Да, программа облегчила жизнь бухгалтеру. Если раньше все приходилось писать ручками и заносить все данные от руки в журналы и расчеты также производить от руки, то сейчас это все вносится через компьютер в программу. Но чтобы программа выдала верный отчет, конечно же, сначала нужно знать, что именно в нее необходимо занести, как это отразить и что по итогу должно получиться. Потому что если где-то допустить ошибку в программе, то она об этом не скажет. Об этом узнает только бухгалтер, когда будет сидеть и перепроверять все данные и смотреть, что из этого получилось. На бухгалтера учиться так же, как и на любого другого специалиста, а еще необходимо получить дополнительные знания по работе с программой. Поэтому, пожалуйста, уважайте труд бухгалтера, иначе вы останетесь один на один с неведомой программой, которая за вас все сделает, но без отчета. Четвертое место у нас занимает уверенность в том, что бухгалтер знает и умеет абсолютно все. И, например, если бухгалтер не знает, как настраивается связь между эквайрингом и кассой, то значит это плохой специалист. Да, работа бухгалтера тесно связана с юриспруденцией, кадрами, делопроизводством, экономикой, финансами и так далее. Но бухгалтер может этого все и не знать, а может и знать. Это будет его желание развиваться всесторонне за рамками своей специализации. Но он может этого и не хотеть. Это как подойти к вам и сказать: «Почините мне компьютер, вы же постоянно на нем работаете». И вы можете знать, как он работает и как его починить, а можете и не знать, потому что это не ваша обязанность. И финальное пятое место – это звонки и сообщения вне рабочего времени. Считается, что бухгалтер должен быть на связи 24/7. Конечно, я понимаю, что иногда возникает вопрос, на который хочется получить ответ прямо здесь и сейчас, иначе спокойствия вообще не будет. Нужен ответ вот прямо сейчас, в 2 часа ночи. Но бухгалтер такой же человек, как и вы. У него есть, может быть, семья, дети, котики. В конце концов, он просто хочет полежать в тишине. Это как позвонить сантехнику в 2 часа ночи и спросить у него, какой унитаз купить, треугольный или квадратный. Вы же так не делаете? Надеюсь. Цените личное время друг друга. Если, конечно же, пожар, то звоните. Обязательно. Наяривайте до победного. Если же этот вопрос может подождать до утра, то подождите. Какой из этого всего вывод? Успешное сотрудничество между предпринимателем и бухгалтером строится на взаимном уважении, понимании зон ответственности и четкой организации процессов.
0: Хитро-мудро. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Цитаты, высказывания, афоризмы.
5: Маргулан Сисимбаев. Инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
6: К сожалению, мы должны считаться с реальностью, и мы должны считаться с законами этой реальности. Закон этой реальности достаточно суровый. Первый закон, который я хотел бы вам сказать, и который является в основе любых переговоров, это то, что миром правит сила. Вы можете здесь со мной поспорить, сказать, что миром правят законы, миром правит мораль, общественные нормы, религии и так далее, и так далее. Да, это звучит правильно, но на самом деле миром правит сила. И тому есть множество примеров, когда сильные страны могут себе позволить делать то, что не могут себе позволить слабые страны. Хотя вроде бы есть ООН, есть общие законы и правила международные, но сильным странам дозволено больше, чем слабым. Если вы хотите быть успешными в этой жизни, то я думаю, в ваших интересах себе это усвоить, что миром правит сила. Если миром правит сила, то у кого сила и как ее можно приобрести? И здесь я хотел бы вам открыть как раз-таки те 7 секретов, которыми неосознанно пользуются сильные мира сего, политики, миллиардеры и знаменитости. Сила у того, кто меньше всего заинтересован в результате, кто довольствуется малым. А малым, как правило, обычно довольствуются те люди, которые преданы какой-то идее, которые, в принципе, счастливы, им много не надо, и они довольствуются тем, что есть. Таких людей обычно на переговорах прогнуть невозможно, потому что они знают четко, что хотят, и они никогда не прогнутся. Второе, у кого есть сила? Сила у того, на чьей стороне больше ресурсов. В виде власти, славы, денег. Это еще Наполеон сказал, Бог всегда на стороне больших батальонов. Третий источник силы, на чьей стороне сила? У того, на кого работает время. Понятно, что сила у молодого, нежели у старого. Потому что у старого человека время работает против него, у молодого человека время работает на него. И очень даже легко предсказать, кто больших высот достигнет. Четвертый источник силы. У кого сила в переговорах? У того, на кого работают обстоятельства. Я в жизни очень часто замечал такую ситуацию, когда на человека работают обстоятельства, и ему легче продавливать своего оппонента. Пятый источник силы – это то, на кого работает место. Место определяет силу тоже. Приведу пример. Когда вы делаете какой-то бизнес, у вас это получается, и вы делаете, условно, в Соединенных Штатах, то ваш бизнес может оцениваться в миллиарды, а ровно такой же бизнес, абсолютно идентичный, ну, например, в Казахстане, будет оцениваться там в 10 миллионов долларов или в 20 миллионов долларов. Тоже прямо показатель. Сила у того, кто находится в правильном месте. Шестой источник силы – сила у того, у кого есть альтернатива или у кого есть свобода выбора. Вспомните свои ситуации в жизни, когда у вас не было выбора. Вы чувствовали себя сильным? Ну и седьмой источник силы – сила у того, кто находится в безопасности. Потому что если вы находитесь под риском, то вам, честно говоря, не до капризов. Вам приходится действовать по обстоятельствам, и вы реагируете на обстоятельства. То есть не вы диктуете то, чем вам заниматься, а обстоятельства диктуют вам то, чем заниматься. Поэтому седьмой источник силы – это безопасность. Большинство людей, когда им говорят про эффективные переговоры, они почему-то вспоминают про техники переговоров, про то, как себя вести на переговорах, о чем говорить, как держать себя, поза, когда приходить, раньше, позже, рукопожатие, осанка и так далее, и так далее. Я вам скажу, не парьтесь. Это все мелочи, это все косметика, которая ни в коем случае не увеличивает вашу силу. Я много раз видел ситуацию, когда миллиардер приходил в драных шлепанцах и в шортах, а напротив него сидел бизнесмен, который хотел получить инвестиции в галстуке и в пиджаке, и миллиардер делал все, что хотел. И тот послушно выполнял его прихоти. Поэтому забудьте про техники. Вы больше запутаетесь, если вы будете знать основу переговоров, а основа переговоров – это то четкое понимание, кто выигрывает на переговорах и что является источником этой силы. Если вы будете знать это, то вам, в принципе, больше ничего не надо знать о переговорах.
4: Мысли вслух.

0: Дорожные новости.
1: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят. По заправкам его распределяют. В ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается. Но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях. Но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, когда я просматривала наши материалы к этому эфиру, мне пришла в голову такая визуализация. Представьте себе новейший высокоскоростной экспресс, который мчится в темноте.
2: Да, именно.
1: Летит с оглушительным ревом, и пассажиры в салоне буквально дерутся за билеты, выкупают их по каким-то абсолютным рекордным ценам, лишь бы не остаться на перроне. И тут вдруг двери кабины открываются, выходят инженеры и так растерянно спрашивают, а кто-нибудь вообще знает, где здесь тормоза?
2: Угу. Идеальная метафора для того, что сейчас творится.
1: Вот это в точности то, как выглядит сегодня глобальная индустрия искусственного интеллекта. Цифры из отчетов, они просто бросают вызов здравому смыслу. Вот возьмем SpaceX. Они сейчас готовятся к крупнейшему в истории IPO. Оценка компании достигла, вы только вдумайтесь, $1.78 триллиона.
2: Триллиона, да, это немыслимо. Они хотят привлечь 75 миллиардов.
1: Угу. Причем аналитики Goldman Sachs открыто говорят, что главный драйвер тут это не ракеты, а их ИИ-подразделение XAI. Они прогнозируют, что доходы XAI вырастут в 100 раз к 2030 году.
2: До 322 миллиардов, если я правильно помню отчет.
1: Да, именно.
2: Знаете, это уже не просто какой-то технологический бум. Это формирование совершенно новой финансовой реальности. Капитал всегда стягивается к монополиям на инфраструктуру будущего. Мы видим битву за фундамент эпохи. Посмотрите на Anthropic. Они впервые обошли OpenAI с их 852 миллиардами. То есть рынок готов платить буквально любую цену.
3: Любую цену за вычислительные мощности. Я видела в материалах новость про Jane Street.
2: Угу.
3: Это трейдинговая фирма. Закрыли первый квартал с чистой прибылью в $16.1 миллиарда. И знаете, что они делают? Они не выплачивают это в виде дивидендов, они сразу же вкачивают эти деньги в Point, в строительство собственных гигантских дата-центров.
2: Серверы и алгоритмы — вот главное оружие. Но тут же есть одно фундаментальное противоречие.
3: Вот, про тормоза.
2: Точно. Сама компания Anthropic, которая только что собрала эти миллиарды, она же официально призывает к глобальной паузе в разработке ИИ.
3: Да, они предупреждают об этом риске рекурсивного самосовершенствования. Для тех, кто не глубоко в теме, поясню. Это такой гипотетический момент, когда искусственный интеллект начинает сам писать код, без людей.
2: Абсолютно черный ящик.
3: Да, создает новые версии себя, а инженеры просто не понимают, как это работает. И если сами создатели кричат: «Ребята, остановитесь! Почему Уолл-стрит продолжает маниакально заливать этот костер деньгами?»
2: Ну, вы тут ищете рациональность, а ее там нет. Сейчас правит психология. Журнал The Economist очень метко назвал это...
3: Апокалиптический капитализм, да.
2: Да-да-да, апокалиптический капитализм. В бизнесе воцарилось миллинеристическое мышление. Это ожидание неизбежного радикального слома всего. Инвесторами сейчас движет дикий ФОМО. Страх упущенной выгоды. Логика Уолл-стрит такая: если ИИ разрушит старую экономику и создаст новую, мы просто обязаны владеть в ней долей.
3: Иначе останешься ни с чем.
2: Вот именно. Страх остаться за бортом перевешивает страх перед самим сингулярным скачком.
3: И этот страх, он же перекидывается с Уолл-стрит на правительственный уровень. В Великобритании министр Даррен Джонс выступил с очень пугающим предупреждением. Он говорит, что AI может спровоцировать полный крах системы социального обеспечения.
2: Угу. Из-за безработицы.
3: Да. Глава Anthropic Дарио Амадеи прогнозирует потенциальную безработицу в 10-20%. И Джонс просто посчитал, если каждый пятый налогоплательщик в Британии останется без работы и пойдет за пособием, бюджет рухнет. Коллапс пенсий, коллапс медицины, образования.
2: Отсюда и вся эта политическая нервозность. Институты просто, не успевают адаптироваться. Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично критикует Илона Маска.
3: Обвиняя его в попытках разжечь разногласия, да.
2: Да, это же не личный конфликт. Это значит, что Запад увяз в этих политических и этических спорах. Технологии развиваются быстрее, чем пишутся законы.
3: А пока Запад рефлексирует, на Востоке все совсем иначе. Там нет этого паралича от страха. Вот мы видим в нашем обзоре, как в Китае технологии превращают просто в абсолютный инструмент контроля. Прямо сейчас там идут гао-као.
2: Вступительные экзамены.
3: Да, важнейшие экзамены. Судьба 12 миллионов 900 тысяч студентов решается. И чтобы они не списывали, там развернули невероятную высокотехнологичную сеть, радиочастотные сканеры, алгоритмы анализа поведения.
2: На базе нейросетей. Угу.
3: Чтобы ловить абитуриентов, которые используют микроскопические AI-очки.
2: Китайцы очень прагматичны. Они технологии не боятся, они их интегрируют. И часто действуют на опережение. Пекин вот недавно одобрил применение первого в мире инвазивного чипа для нейроинтерфейса от компании Neuracle.
3: То есть пока на Западе спорят о биоэтике, они уже это коммерциализируют.
2: Да. И это везде. В транспорте, например, компания Navi выводит на рынок потребительский летающий гидроцикл Viceroy. Это экраноплан, который летит над волнами на воздушной подушке.
3: Ничего себе! Но у меня, знаете, что больше всего поражает? Как они эти инновации защищают на уровне государства. Китай строит настоящую экономическую крепость. Пекин ввел новые жесткие правила для зарубежных инвестиций, официально для защиты национальной безопасности.
2: Угу. А по факту?
3: А по факту открыто угрожают ответными мерами странам, которые дискриминируют китайские компании. И эта крепость уже бьет по западным институтам.
2: Абсолютно. Эта их крепость — это такой гигантский клапан. Ресурсы внутрь идут, а наружу блок. Они начали жесткую борьбу с выводом капитала. Ограничили для граждан материкового Китая открытие счетов в Гонконге. И что в итоге?
3: Акции британских банков рухнули.
2: Да, HCB, Standard Chartered, Prudential. Они исторически жили за счет этой ликвидности. Теперь азиатский капитал — это нелегкая добыча.
3: А тех, кто внутри крепости нарушает правила, наказывают крайне показательно. Вот ситуация с международным аудитором PwC.
2: Из-за скандала со застройщиком Evergrande.
3: Точно. Правительство их не просто оштрафовало, их лишили партнерских выплат и просто методично отрезают от национальных клиентов.
2: Иммунитет западных корпораций там закончился.
3: Но объясните мне, разве можно построить такую стену от глобального рынка и остаться технологическим лидером?
2: А фокус в том, что Пекин изолируется выборочно. Их стратегия — это диктовать условия. Вот отчет OECD показывает, что китайские гиганты, вроде производителя аккумуляторов KETL, получают субсидии от государства в 8 раз больше, чем их западные конкуренты. И государство приказало всем госкомпаниям удвоить бюджеты на фундаментальные исследования. Они хотят полностью свой суверенный технологический стек.
3: Но при этом они поразительно гибкие, когда им это выгодно. Это прям парадокс. США под предлогом нацбезопасности вычищают китайское телеком-оборудование.
2: Угу.
3: А Пекин делает ход конем. Они берут и открывают свой внутренний телеком-рынок для пилотных проектов иностранных гигантов Siemens и Airbus. Зачем?
2: Это прагматичный обмен. Мы вам доступ к нашему колоссальному рынку, вы нам трансфер компетенций. Плюс это вбивает клин между Европой и США. Китай показывает, мы готовы работать с теми, кто не поддерживает санкции. Да, солнечная энергетика — яркий пример.
3: Кризис перепроизводства. Они наштамповали столько панелей, что обрушили мировые цены. Теперь вся отрасль в панике переключается на производство батарей, чтобы просто выжить. Но их амбиции никуда не делись. Они создали альянс по развитию космической энергетики. Space Energy Development Alliance. Хотят строить на орбите солнечные электростанции и передавать энергию на Землю микроволнами. Звучит как фантастика.
2: Звучит, да. Но их экспансия продолжается. Посмотрите на Индию. Дели внёс жесточайшие ограничения на прямые инвестиции из Китая. Но индийские гиганты Tata и JSW делают свои электромобили и вынуждены полностью полагаться на технологии китайских конкурентов Chery и SAIC.
3: Просто нет альтернатив такого уровня.
2: Именно. А мощь Китая уже видна и из космоса. Недавно их коммерческий спутник Джилин-1 выложил в открытый доступ снимки штаб-квартир NVIDIA и Apple.
3: В Калифорнии?
2: Да. Детализация пугающая. Это прямая демонстрация их мощи в сфере наблюдения. Особенно если вспомнить, что США вводили санкции против этих китайских компаний за помощь Ирану.
3: Знаете, от всего этого геополитического напряжения хочется переключиться на что-то, ну, что объединяет нас. И тут в наших материалах отличные новости из сферы биотехнологии.
2: О, да. Новости, которые возвращают веру в науку. Ученые из Кембриджа завершили первый этап клинических испытаний на добровольцах. Это уникальная вакцина, суперантиген. И вся суть в том, что ее молекулярная структура была полностью спроектирована искусственным интеллектом.
3: Вообще без вмешательства человека.
2: Да.
3: И как это работает? Вместо того, чтобы реагировать на какой-то один штамм, и проанализировал паттерны, мутации и создал универсальную мишень, чтобы защищать от всех видов коронавирусов и предотвращать пандемии до того, как они начнутся.
2: Триумф науки, да?
3: Абсолютно. Но наука постоянно сталкивается с человеческим фактором, с политикой, с бюрократией.
2: Ну, политика — это всегда компромиссы. Вот, кстати, новости из США. Там удивительный пример двухпартийного консенсуса, рожденного из недоверия. Четверо республиканцев — Масси, Барретт, Дэвидсон и Фицпатрик — проголосовали вместе с демократами за резолюцию.
3: Да-да.
2: Она блокирует возможность президента США наносить дальнейшие военные удары по Ирану без официального одобрения Конгресса.
3: Это показывает, насколько политическое равновесие хрупкое, и когда оно рушится, страдают реальные люди. Вот в нашем анализе новостей есть расследование Associated Press. Тяжелая тема. Выяснилось, что десятки детей-мигрантов, которых разлучили с семьями во время первого срока президента США, сейчас вновь подвергаются разделению. И это несмотря на судебное урегулирование, которое вроде бы должно было их защитить.
2: Да, и вот эта непредсказуемость от судов до геополитики на Ближнем Востоке, она заставляет капитал сильно нервничать. Для рынка финансов неопределенность хуже плохих новостей. Инвесторы в тумане инстинктивно пытаются выйти в кэш. Но инвестиционные фонды не могут себе позволить такую утечку.
3: Уже ограничили вывод средств для состоятельных клиентов. А хедж-фонд D.E. Shaw пошел еще дальше. Они увеличили период блокировки, локап-период, до 4 лет.
2: Беспрецедентно.
3: Это как погружение на подводной лодке. Вы отдаете деньги, люк закрывают, и что бы там ни было на поверхности, война, кризис, паника, вы 4 года этот люк не откроете. Фонды делают так, потому что активы неликвидны. Если все побегут снимать деньги, придется продавать за бесценок, и лодка утонет.
2: Точная метафора. Капитал запирают ради его же спасения. И в этот шторм меняются требования к капитанам бизнеса. Аналитики сейчас обсуждают кадровые решения BP. Они наняли Альберта Манифолда, бывшего руководителя CRH.
3: У него репутация предельно жесткого менеджера.
2: Да, жесткого и с колоссальными зарплатными ожиданиями. И возникает вопрос, не проигнорировали ли они тревожные сигналы, ведь такой стиль может разрушить внутреннюю культуру.
3: Видимо, совет директоров решил, что в идеальный шторм им нужен не дипломат, а кризис-менеджер с железной хваткой. За любые деньги. Потому что миром сейчас управляет экономика войны. Вот я смотрю на материалы, неужели любой конфликт — это золотая жила для трейдеров?
2: Увы. Сырьевой трейдер Трафигура отчитался о полугодовой прибыли в 4,1 миллиарда долларов. Заработали на волатильности из-за перебоев в Ормузском проливе.
3: Ближний Восток.
2: Да. Ситуация очень циничная. Американо-иранские переговоры зашли в тупик после того, как Хизбалла отвергла перемирие, а нефтяные спекулянты используют малейшие слухи о мире, чтобы раскачивать цены.
3: И война же физически меняет карту мира. Страны залива, ОАЭ, Саудовская Аравия, они понимают уязвимость Ормузского пролива и вливают миллиарды в строительство новых трубопроводов и железных дорог в обход.
2: Пока государство строит трубы, люди спасают сбережения. В Тегеране, например, золото теряет привлекательность. Все скупают столичную недвижимость. Это защита от военной инфляции.
3: А на поле боя технологии обнуляют старые системы защиты. Сообщается, что Хизбалла использует беспилотники с оптоволокном и обычными сим-картами.
2: Угу. Сотовых сетей?
3: Да. Механика гениально проста. ПВО Израиля ищет военные радиосигналы, а дрон с сим-картой цепляется к гражданской вышке. И на радаре выглядит так, будто человек едет в машине и смотрит видео в интернете. Эксперты говорят, это та же тактика, что используется в Украине.
2: И из-за этой демократизации оружия все экстренно наращивают свои мощности. ОАР развивают свой конгломерат Edge Group. Доходы уже 5 миллиардов долларов. Их системы радиоэлектронной борьбы успешно посадили иранские беспилотники. Оборона больше не монополия Запада.
3: А Запад тем временем спотыкается о бюрократию. Из-за Брексита британские оборонные предприятия формально отрезаны от структуры НАТО DSRB. Журналисты называют это «банк-бомб».
2: Резерв на 100 миллиардов фунтов.
3: Да. И пока политики распутывают этот узел, частный капитал перехватывает инициативу. JP Morgan продвигает свою инициативу по европейской безопасности на $1,5 триллиона. Частные банки заменяют Министерство обороны.
2: Государства неповоротливы. Турция на саммите НАТО все еще ждет одобрения на закупку американских F-35. А вся эта милитаризация, ИИ, дата-центры – это требует море энергии.
3: И тут всплывает парадокс. Китай, лидер по зеленым мощностям, сейчас просто выбрасывает в мусор огромные объемы энергии ветра и солнца.
2: Из-за базовой нагрузки.
3: Точно. Сеть завязана на уголь. Солнце и ветер нестабильны, а угольный котел нельзя просто выключить по щелчку, на запуск уходят дни. И чтобы сеть не сгорела, диспетчеры отключают ветряки. Инфраструктура прошлого душит будущее.
2: Знаете, чтобы осмыслить масштабы этих сдвигов, полезно заглянуть в прошлое. В наших материалах есть эссе о дневнике Сергея Витте за 1905 год.
3: Когда он приехал в США подписывать Портсмутский мир с Японией?
2: Да. Взгляд человека из консервативной империи на новую систему. Его поразили масштабы. Он писал, как чувствовал, что 37-й этаж небоскреба качается от ветра.
3: Но еще больше его удивила социальная структура. Студенты престижных вузов работали официантами. И этот их эгалитаризм. Труд требовал уважения.
2: Но там же он столкнулся с холодной прагматичностью капитала. История с Джоном Пирпонтом Морганом – это шедевр.
3: О да, когда Витте предложил ему оплатить операцию в Берлине, чтобы исправить его дефект носа. Современники писали, что нос был как огромная красная свекла. А Морган отказался.
2: Он сказал, каждый мальчишка в Нью-Йорке будет смеяться надо мной. Он уже тогда понимал, что этот страшный нос – часть его бренда. И, кстати, кредит России он так и не дал.
3: Главный вывод Витте тогда – Америка – это могучий локомотив, несущийся по рельсам истории.
2: Угу.
3: И это подводит нас к финальной мысли сегодняшнего погружения. ИИ, перекраивание торговых путей, миллиардные IPO, наш 2026 год – это такой же локомотив. У меня вопрос. Что напишет историк через 100 лет, когда корпорации стали стоить дороже государств, а алгоритмы начали писать сами себя? Были ли мы в этот момент машинистами этого локомотива или просто пассажирами, которые не знают конечной станции? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в интервью телеканалу «Россия-24» объявил о грядущих кадровых изменениях в правительстве. По его словам, около трети сотрудников кабинета министров могут быть заменены, так как проводится строгий отбор и оценка каждого кандидата. В новом микрорайоне поселка Шамхал предусмотрено 63 участка для индивидуального жилищного строительства, которые будут предоставлены участникам спецоперации и семьям погибших военнослужащих, имеющих госнаграды. Специалисты Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы провели выездной осмотр территории вместе с новыми владельцами участков. На встрече были установлены границы участков для их дальнейшего использования. В радиусе 150 метров от участков администрация зарезервировала землю для строительства школ, детских садов и медучреждений. Представители мэрии подчеркнули, что новый район будет не просто жилой зоной, а полноценным и удобным местом для жизни. Управление продолжает оказывать регулярные консультации участникам спецоперации и их семьям по вопросам оформления и использования земли. На ПМФ были заключены соглашения на сумму более 6 триллионов рублей, что на 300 миллиардов больше, чем в предыдущем году. Сегодня форум официально завершился. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил о намерении перенести головной офис компании из Москвы в один из регионов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что крупные компании будут переезжать из столицы для стимулирования экономического роста в регионах. У сайта госмессенджера Макс отозвали SSL-сертификат, который обеспечивает безопасность пользователей. Об этом сообщает издание «Код Дурова». Тем не менее, сайт продолжает открываться в Safari и Chrome без каких-либо предупреждений. Wildberries поддержит россиянок в вопросах материнства. Компания планирует создать лабораторию, специализирующуюся на женском здоровье. В рамках проекта будут проводиться исследования в области репродуктивного здоровья, подготовка специалистов-гинекологов, а также разработка цифровых медицинских сервисов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2020 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Венгерская еда, продукты питания, вино составляют предмет гордости венгров. Соответствующие комплиментарные выражения помогут растопить лед в беседе и положить начало развитию личных отношений. После установления отношений спустя какое-то время венгры будут открыты к обсуждению более личных тем. Политические темы являются безусловным табу. Следует избегать любых оценочных суждений, поскольку они могут быть неправильно интерпретированы вашим партнером. Болезненно будут восприняты любые сравнения с соседними государствами, например, с Румынией. Не стоит также путать столицы – Будапешт и Бухарест. Кроме того, следует помнить, что венгры, в отличие, например, от чехов и хорватов, не являются славянами. Критика в адрес венгерской кухни, продуктов питания, вин может обидеть вашего партнера из этой страны. Расстояние комфортного общения в Венгрии обычно составляет длину вытянутой руки или чуть больше. Это обычная зона комфорта говорящих людей в большинстве западноевропейских стран. Физический контакт во время общения не принят в любой из его форм, будь то похлопывание, объятия и другое. Исключение составляет рукопожатие, которым люди обмениваются во время приветствия или прощания. Во время общения важно поддерживать с собеседником зрительный контакт, который в венгерском обществе можно охарактеризовать как прямой и достаточно интенсивный. Важным в венгерской деловой культуре является установление отношений. Вежливая, сдержанная, внимательная, серьезная, искренняя линия поведения будет оценена вашим венгерским коллегой и позволит заложить основы эффективной совместной работы. Деловые встречи проходят, как правило, довольно формально, при этом, однако, не напряженно, а скорее спокойно и даже непринужденно. Для установления доверия в отношениях необходимо время, а также совместное участие в различных социальных мероприятиях. Не позволяйте фамильярности в общении. Формальности в любом случае должны быть соблюдены.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня мы отмечаем особый праздник – День русского языка, известный также как Пушкинский день России. Он был утвержден в 2010 году по решению ООН и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык – это не просто средство общения, это наше культурное наследие, воплощенное в бессмертных строках Пушкина, в произведениях классиков литературы, в живой речи наших предков и современников. Именно Пушкин заложил основы современного русского литературного языка, сделав его богатым, гибким и выразительным. Сегодняшний день – прекрасный повод вспомнить красоту родной речи, перечитать любимые строки и еще раз ощутить силу и магию слова. Давайте вместе отдадим дань уважения нашему языку и его величайшему Творцу.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росоль худулгаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росоль худулгаве, нухта халмах кве. Цочесл борулару, цхохецоесл сирулару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесл борулару, цхохецоесл сирулару. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Халт растасал хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт растасал хинк азул таам. Голбац аснакет цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет, человек имя. Голбац аснакет цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикунье.
6: Люблю соки кикунье. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я хочу поговорить о том, почему тяжелый труд не обязательно приведет вас к успеху. Всегда ли тяжелый труд приводит к успеху? Он может являться его частью, но одного лишь упорного труда недостаточно. Довольно сложно принять тот факт, что, несмотря на все ваши старания, вы так и не достигли своих целей. Возможно, у вас есть установка, что если будешь много работать, то обязательно всего добьешься. Это правда лишь в том случае, если вы усердно работаете над нужными задачами, в правильном порядке, для продвижения в сторону правильной цели. Когда я был молодым, я работал на ферме. Я вставал в 5 утра, когда было еще темно. Выходил на поле с рассветом и работал до заката. Я очень-очень тяжело работал в поле, но так и не заработал много денег, и, конечно, я не развивался, и, конечно, не выстраивал карьеру. Поэтому одной тяжелой работы мало. Нужно работать над нужными задачами и продвигаться в правильном направлении. Ведь даже если вы усердно работаете над своей целью, одного лишь тяжелого труда недостаточно. Итак, гарантирует ли тяжелый труд успех? В целом, нет. Поэтому я хотел бы поделиться с вами парой советов, чтобы вы смогли направить энергию в нужное русло для достижения ваших целей. Во-первых, четко определите свою цель. Обозначьте финальную точку, и из этой точки продумайте шаги в обратном направлении до вашего сегодняшнего положения. Достижение цели можно сравнить с карабканием по лестнице. У вас есть определенные шаги. Обязательно запишите их на бумаге. Всегда переносите свои мысли на бумагу. Думайте на бумаге, размышляйте на бумаге. Чем больше времени вы отведете на планирование, тем больше и быстрее вы достигнете в жизни. Есть такое правило 10 к 1. Каждая минута, которую вы потратите на планирование своих шагов, сэкономит вам 9 минут при их воплощении. А значит, есть смысл потратить как можно больше усилий на планирование, прежде чем приступать к действиям. Недавно я прочитал одну историю об Эйнштейне. Его спросили: если бы у вас был один час, чтобы разрешить великую задачу, скажем, вам надо предотвратить конец света, и у вас на это всего час, как бы вы им распорядились? И он отвечает: первые 55 минут я бы изучал задачу и только 5 минут действовал. То есть большую часть времени он думает над проблемой, прежде чем решает ее. Так и нужно поступать, когда хотите достичь цели. Второй мой совет. Придерживайтесь наилучшего плана. Обычно цель можно достичь несколькими способами. Ваша задача — выбрать наилучший план. Старайтесь работать с умом, а не до ночи. А какой же путь наиболее эффективный? Можно спросить совета у знакомых, чтобы точно быть уверенным, что вы планируете все сделать правильно и вовремя. Мой третий совет. Не забывайте контролировать процесс и ищите новые способы улучшить ваши методы работы. Так вы всегда сможете понять, что сбились с пути, если чувствуете, что стали больше и тяжелее работать, а продвижения никакого нет. Не стоит слепо преследовать цель. Нужно адаптироваться к каждому новому уровню. Недавно в Институте менеджмента было проведено исследование, в результате которого стало понятно, что приспособляемость — это самое важное качество, которое нужно развивать, чтобы стать успешным. Будьте гибкими, адаптируйтесь, открывайтесь новому. Внедряйте в работу новые методы и подходы.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Рост реальных зарплат в России в марте замедлился до 8,1% в годовом выражении. По итогам первого квартала рост составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата – средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций до вычета налогов и включая премии в марте выросла на 14,4%. Процента до 112 600 рублей. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в Российской Федерации в реальном выражении по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
0: Закрома Родины.
1: Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей до 3 лет, что на 9% больше показателей января-мая прошлого года – 506 278 штук, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года.
0: Что нам стоит дом построить?
1: На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Санкт-Петербурга появится многофункциональный комплекс, в составе которого будут две гостиницы, сообщил «Коммерсант», совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению «Крестов» в 15 миллиардов рублей. По словам бизнесмена, один объект будет уровня 4 звезды, другой 5 звезд. Общий номер фонд составит 262 комнаты, и гостиничная часть будет располагаться в двух крестообразных корпусах бывшей тюрьмы, являющихся памятником архитектуры. Площадь каждого исторического корпуса в форме креста составляет примерно 12 тысяч квадратных метров. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут
2: принципы? Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения. Да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре, она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который... Находясь в нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
1: О, круто, все, вопрос закрыт.
2: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
1: Давайте такую практику сделаем. Выпишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
2: весь,
1: именно тот
2: весь
1: кайф?
2: Весь момент.
1: Весь.
2: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
1: Супер.
2: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
1: анализ
2: вещам.
1: Анализ некий.
2: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
1: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
2: Нет, дневник пандемии — это блог.
1: А, окей.
2: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
1: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы жизни твоей.
2: Я сказал два.
1: Ты их сказал два, да, и последнее было про то, как ты
2: счастье,
1: умеешь.
2: Счастье — это выбор.
1: Да, счастье — это выбор.
2: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
1: Да.
2: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный цвет. Или белый. Все
1: да.
2: или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
1: А вот можно вопрос, а как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую
2: ну,
1: неделю трекаешь?
2: У меня в голове оно как бы существует.
1: Просто по ощущениям?
2: Ну вот, например, спорт.
1: Да.
2: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов — я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
1: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
2: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, ну, типа, вещи просто из интереса.
1: Угу.
2: Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
1: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь, думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
2: ФОМО — это синдром упущенных возможностей?
1: Да, да, да, да.
2: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил. И все, я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМа. Нет такого.
1: Прикольно.
2: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21 году, а в 19, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
1: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот, вот таких вот 3 основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
2: Ну, кстати, даже и не 3, а уже 4.
1: А.
2: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки, ну, например, пропуская через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко 3 короба наобещать, и потом гаситься и не выполнять. Или сказать, я приеду в 12:00, а приехать там в 2, опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном. А кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза. И действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нет внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть, типа, ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе. А тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. Поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
1: Да, окей. Okay.
2: Обманывают сами себя, врут сами себе. И подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры, вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, тратя на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны. Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужна энергия жизни.
1: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
2: У меня нету контент-плана. У меня нету вообще погони за цифрами. То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430. И вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория. Потому что, ну, мне нечего сказать.
1: Спасибо тебе большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минкультуры Дагестана продолжает принимать заявки на участие в программе «Земский работник культуры-2026». Она направлена на привлечение специалистов в культурные учреждения небольших городов и сел региона. Кандидатам предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. В рамках программы предусмотрено 16 вакансий. В частности, требуются артисты, хореографы, преподаватели и сотрудники музеев. На ПМФ было подписано соглашение между азербайджанской компанией ИСФА ММС и дагестанской фирмой РБР о создании агробиотехнологического комплекса с инвестициями порядка 145 миллионов рублей. Партнеры планируют развивать интенсивное садоводство, выводить новые сорта плодовых культур с высокой урожайностью и реализовать проект по выращиванию оливок в Дербентском районе, включая полный цикл производства оливкового масла. Минцифры обсуждает возможность внедрения системы возрастной верификации на онлайн-сервисах. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, европейские страны и другие развитые государства уже следуют по пути введения строгих ограничений в данной сфере. В Китае разработан прототип сверхскоростной памяти для квантовых компьютеров, что может значительно ускорить обработку огромных объемов данных. Об этом пишет издание South China Morning Post. Отмечается, что квантовые вычислительные системы способны решать сложнейшие задачи на скоростях, недостижимых для традиционных компьютеров. Российским сценаристам предстоит освоить китайское чувство юмора, а китайским – русское, в рамках проекта по созданию романтической комедии. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она также отметила, что страны планируют снять несколько совместных фильмов, среди которых будут и исторические ленты. Россиянка Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису и впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финале она обыграла польку Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь, и когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан, но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек все жаловался на то, что Господь к нему явно несправедлив, не воздает ему по заслугам и прочее, и прочее. На что проходящий мимо мудрец заметил: «Не жалуйся на то, что Бог несправедлив. Гораздо хуже, если Он будет поступать с тобой по справедливости».
1: Притчи народов мира.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На одной из своих лекций для студентов американского университета Уоррен рассказал о людях, которые в итоге продали свои бизнесы самому Баффету, а начинали свой путь с $2500 в кармане. Одна женщина как-то приземлилась в Сиэтл в 1917 году и даже не разговаривала по-английски. На ней была своего рода бирка, в которой было указано, что она живет в Форт-Додже, штат Айова. Красный Крест поселил ее там, где она снова воссоединилась со своим мужем, который приехал в США несколькими годами ранее. Она жила несколько лет в Форт-Додже и рассказывала, что чувствовала себя куклой. Она не могла говорить по-английски, она не могла выучить слова, поэтому вместе с мужем они решили переехать в Омаху. В 1919 году они прибыли туда и нашли сообщество русских евреев. В тот момент она почувствовала себя лучше, ведь была как будто дома. Некоторое время спустя ее дочь пошла в школу. Каждый раз, когда дочь приходила из школы, она учила свою мать новым словам, которые сама выучила там. Эту женщину звали Роза Блюмкин. Она собирала деньги на протяжении 20 лет, при этом помогая своим родственникам, отцу и матери, и выращивая 4 детей, а также продавая подержанную одежду. К 1937 году, через 20 лет, она собрала $2500, поехала в Чикаго и купила все самое нужное для того, чтобы открыть то, о чем она так давно мечтала – мебельный магазин. Эта женщина никогда не ходила в школу, но в один прекрасный день с $2500, работая, чтобы осуществить свою мечту, она построила бизнес, который продала Уоррену Баффету в 1983 году за $60 миллионов. Роза Блюмкин работала на Баффета до 103 лет ее жизни, затем уволилась и умерла через год. Миссис Би не умела ни читать, ни писать, но она вошла в мебельный бизнес. Она не принесла ничего уникального туда, но она принесла решимость, чтобы добиться успеха. Она заботилась о своих покупателях, она работала во время низкой валовой прибыли. Но она построила этот невероятный бизнес. Как-то Баффет захотел купить еще один бизнес у одного мужчины. Но он отвергнул его, что было очень мудрым поступком, считает миллиардер. Этот парень родился в 1922 году и жил на Среднем Западе. Он был довольно хорошим спортсменом и не любил школу. Компания, которую он построил, каждый год нанимает больше выпускников колледжей, чем другие компании в США. Этот парень, его имя было Джек, проучился в колледже год, а затем бросил его. Он не был заинтересован в этом. Джек пошел в военно-морской флот как волонтер. Он управлял небольшими истребителями во время Второй мировой войны, а затем вернулся на Средний Запад. В то время ему было около 23 лет. Когда Джек вернулся на Средний Запад, он работал на множестве разных работ. В конце концов, он стал продавцом в магазине подержанных автомобилей в автосалоне «Кадиллак» в городе Сент-Луис, штат Миссури. В возрасте 35 лет, когда он продвинулся в организации продаж, он спросил у своего босса, может ли он вместе с ним заняться лизинговым бизнесом. «Хорошо», — ответил начальник, «но ему нужно было также разделить наполовину свою зарплату и принести еще $25 000». Которое, кстати, он одолжил. Тогда они могли стать партнерами. Итак, в 35 лет друг Уоррена Джек начал лизинговый бизнес. У него было 7 машин, и на самом деле все было не совсем хорошо. Когда ему кто-то звонил, он давал телефону сделать вызов 3-4 раза, чтобы сделать вид для людей по ту сторону линии, что он очень занят. А на самом деле это был всего лишь один звонок за день. Итак, первый бизнес Джека был нормальным, но это не было чем-то успешным. В этом и состоит урок для всех нас, говорит Баффет. В 40 лет он решил, что вместе с 17 машинами начнет бизнес в сфере аренды. Он начинает соперничать с Hertz, Avis и так далее, с компаниями, у которых есть тысячи автомобилей, и он со своими 17 машинами, которые ничем не отличались от автомобилей тех компаний. Он тоже покупал машины компании General Motors, Ford и тому подобное. Он не мог получить доступ к местности возле аэропорта, ведь все места были заняты другими компаниями. Он не мог предложить клиенту другие машины. Но он мог предложить наиболее дружелюбное обслуживание, которое они когда-либо получали. Он назвал свою компанию в честь корабля, название которого USS Enterprise. «Джека с нами уже нет». К концу его жизни его компания, которая начиналась с 17 машин, стоила больше, чем такие крупные компании, как Hertz и Avis вместе взятые. Имя этого человека – Джек Тейлор. Его сын, хороший друг Баффета, Эдди Тейлор, управляет этим бизнесом сейчас. Этот мужчина, говорит миллиардер, даже не изобрел искусственный интеллект в США. Он не сделал то, что сделала миссис Би, продавая мебли. Уоррен имеет в виду то, что каждый может заняться бизнесом. Жизненная кредо Джека Тейлора состояла в том, что он радовал своих клиентов, работал с людьми и выстраивал с ними отношения так, чтобы они тоже могли зажечь клиентов. Ведь он не мог отправиться в каждый из своих салонов и делать это сам. Но он научился тому, как проецировать себя и свое отношение на своих близких. Его желанием было сделать другом каждого клиента. Он смог взять абсолютно обычные автомобили и превратить их в необыкновенный бизнес, практически ни из чего, говорит Баффет. Это указывает на несколько моментов. Первый из них – это не обязательно что-то сделать правильно с первого раза. В автомобильном лизинге идет конкуренция в цене. Поэтому сложно просто дать клиенту машину и сказать, чтобы он присылал месячный чек на протяжении 5 лет. Таланты Джека были растрачены впустую в этом бизнесе. Но в возрасте 40 лет он нашел золотой ключик. Он создал на самом деле обычный бизнес и превратил это во что-то абсолютно необычное. Так же, как и миссис Би, Роза Блюмкин. Джек не беспокоился о том, что может произойти в стенах Федерального резерва. Он не переживал о падениях и росте, которые будут происходить завтра на фондовом рынке. Он не переживал о тех вещах, которые не может изменить. Но он концентрировался на той вещи, которую мог поменять – клиентский опыт, говорит Уоррен. Генри Форд провалился дважды, прежде чем создал компанию Ford в 1903 году. Проверка заключается не в том, что вы можете получить невероятную идею первым. Тест заключается в том, какие сильные стороны у вас есть. Продолжаете ли вы учиться в то время, как управляете своим бизнесом? Что вы можете сделать для вашего клиента и что особенного вы можете привнести сюда? Для этого, говорит Баффет, нужно образование, а также нужно подлинное желание изо дня в день радовать клиента. Миллиардер говорит, что видел много разных бизнесов, но никогда не видел ни одного успешного бизнеса, который не радовал клиента. Вы должны знать, что происходит в уме вашего клиента, когда они захотят или арендовать машину, или купить какую-то мебель. Ведь вы – это то место, где у них будет невероятный опыт. Как владелец малого бизнеса и по мере того, как вы растете, вы должны не только быть в состоянии проецировать этот интерес к благополучию людей, чтобы радовать их самостоятельно, но и делать это через других. Но вы не сможете делать это через людей, которые не чувствуют, что с ними справедливо обращаются, и что их взгляды учитываются недолжным образом. Так что вам действительно нужно научиться умножать себя через других людей, говорит Баффет. Очень важно окружить себя людьми, которые лучше тебя. Вы будете двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь постоянно, подмечает Уоррен. Ему невероятно повезло в этом отношении. У него были учителя, друзья, жена, которые были действительно лучше, чем он. И у Уоррена хватило ума узнать от этих людей, что жизнь идет лучше, если ты будешь вести себя лучше. Но, безусловно, потребовалось время. Миллиардер советует нам искать в качестве партнера по бизнесу, в качестве партнера в жизни, кто бы то ни был. Ищите людей, которые на самом деле являются примерами для вас. И еще одно простое правило. Довольный и радостный клиент, общающийся с другим клиентом, заставит вас двигаться по лучшему пути. Они могут сделать вас настолько успешными, что в это сложно поверить, говорит Уоррен. Клиенты сделали таковой Розу Блюмкин, которая не знала ни одного слова по-английски. Она не могла ни писать, ни читать, но они сделали так, что теперь ее бизнес стоит $1.5 миллиарда, а ведь все начиналось с 2500.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: При общении с кем-либо не стоит негативно реагировать на отсутствие быстрого ответа в мессенджере. Вполне вероятно, что собеседник попросту занят. Переход собеседника из онлайн в офлайн не означает его нежелание общаться. Возможно, у него нет времени или проблемы с доступом в интернет.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент. Сооснователь компании «Хофф», я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое, очень приятно, очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
6: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в MVideo? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал MVideo. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы. Что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущества или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
5: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное price, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
6: До 2 миллиардов,
5: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, Хофф, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
6: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
5: Хорошо.
6: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали. Потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки времени тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, не, ну, то есть я очень любопытный, вот сам по себе. По своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
5: Угу.
6: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
5: Ну да. А вот к слову про любознательность, вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает, и вот и все, и он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
6: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться, есть люди, которым нравится задавать вопросы. Вот там ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. Еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех нон-фуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю, то есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как-то на него выйти, удалось договориться о встрече. Там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось. получилось, было ровно 45 вопросов. Такое, знаешь, просто совпадение.
5: Чек-лист.
6: Да, чек-лист. И я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там она стоит, не знаю, там тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек типа 6 миллиардов такой. Я думаю, сейчас мы придем, там 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там скажет, так, на этот вопрос, там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение. Для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Это очень огромная интересная индустрия.
5: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
6: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику.
5: Угу.
6: Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации, она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна только, ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которые ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю, потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
5: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
6: Да, и да, итоге... здесь же как бы, то есть, начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
5: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
6: Ну, я стал говорить про время.
5: Да. Да?
6: То есть время – это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делали, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
5: на бумажке
6: академически
5: описать, да?
6: Описать, да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важен, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайер. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот все как-то вот, все как-то решили, что вот типа все, вот, вот все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И угу. Такие кейсы есть, да?
5: Действительно, да.
6: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала, но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минкультуры Дагестана продолжает принимать заявки на участие в программе «Земский работник культуры 2026». Она направлена на привлечение специалистов в культурные учреждения небольших городов и сел региона. Кандидатам предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. В рамках программы предусмотрено 16 вакансий. В частности, требуются артисты, хореографы, преподаватели и сотрудники музеев. На ПМФ было подписано соглашение между азербайджанской компанией ИСФА ММС и дагестанской фирмой РБР о создании агробиотехнологического комплекса с инвестициями порядка 145 миллионов рублей. Партнеры планируют развивать интенсивное садоводство, выводить новые сорта плодовых культур с высокой урожайностью и реализовать проект по выращиванию оливок в Дербентском районе, включая полный цикл производства оливкового масла. Минцифры обсуждает возможность внедрения системы возрастной верификации на онлайн-сервисах. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, европейские страны и другие развитые государства уже следуют по пути введения строгих ограничений в данной сфере. В Китае разработан прототип сверхскоростной памяти для квантовых компьютеров, что может значительно ускорить обработку огромных объемов данных. Об этом пишет издание South China Morning Post. Отмечается, что квантовые вычислительные системы способны решать сложнейшие задачи на скоростях, недостижимых для традиционных компьютеров. Российским сценаристам предстоит освоить китайское чувство юмора, а китайским – русское, в рамках проекта по созданию романтической комедии. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она также отметила, что страны планируют снять несколько совместных фильмов, среди которых будут и исторические ленты. Россиянка Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису и впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финале она обыграла польку Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока. А ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Два младенца родились одновременно. Один в бедной, а другой в богатой семье. Два ангела-хранителя поднялись на небеса, чтобы наполнить из небесных источников чаши жизни для своих младенцев. Один ангел был допущен к источнику богатства, а второй – к источнику бедности. С горьким вздохом он наполнил чашу жизни из этого источника, но не до краев, надеясь, что кроме бедности его младенцу достанется еще что-нибудь. Когда оба ангела спускались на землю, мимо пролетал ангел любви. Хрустальные слезы любви капали из его глаз. Одна из них упала в неполную чашу. Вторая чаша была уже полна, и в нее ничего не попало. Встретились оба ангела на земле. «Посмотри, я несу своему младенцу богатство», — похвастался первый ангел. «Твой напиток горчит», — заметил второй ангел. К источнику богатства всегда примешаны зависть, предательство и одиночество. «Неужели бедность и лишение слаще?» – возмутился первый ангел. «Нет, они горьки, но небесная капля любви, которую ангел любви влил в мою чашу жизни, уменьшит ее горечь и наполнит жизнь светом».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амо-СРМ».
2: Есть много разных городов под названием Москва, и они почти не пересекаются друг с другом. И поскольку я успел пожить в разных, я это очень хорошо чувствую, очень хорошо понимаю. И понимаю, что вот та Москва, в которой я сейчас живу, она крутая. Мало какой город на Земле может с ней сравниться по качеству жизни. Я рос в типичной советской интеллигентской семье, в которой выезд за границу – это был какой-то вот поинт достижения. Хорошо закончить школу, хорошо закончить МГУ, аспирантура – за границей. Карьерная лестница. И что люди, я в том числе, растут с некой идеей, что обязательно надо, если не уехать, то иметь возможность уехать, паспорт там, не знаю, флажок поставить. И я помню, в какой-то момент поймался на идее, что вот я сижу в Сан-Франциско, а я не хочу здесь жить. Но я почему-то себе говорю, нет, ты должен, ты это сдаться, это преодоление. Знаешь, это у эмигрантов там есть такая идея, да ты просто не смог, надо преодолеть себя, победить там что-то, надо любой ценой преуспеть. Чушь собачья, если сейчас выгодно делать бизнес в Буркина-Фасо, я должен ехать в Буркина-Фасо. Если выгодно или интересно сейчас в Узбекистане, я буду и в Узбекистане. И самые лучшие и предприимчивые американцы не сидят в Сан-Франциско, они едут в Узбекистан. Не, конечно, если ты айтишник, и тебе нужен венчурный капитал, Сан-Франциско хорошее место. Но если тебе не нужен венчурный капитал, Сан-Франциско ужасное место. Там очень плохо нанимать программистов. Там невозможно нанять сисадмина. Нет хуже места для того, чтобы писать софт, чем Сан-Франциско на Земле. Ну, потому что ты будешь платить самые большие зарплаты на Земле и все равно терять постоянно людей и быть на самом конкурентном рынке программистов на Земле.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Неудача, как она есть.
2: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
1: Это в самом деле неудача?
2: Ошибка и неудача – не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху.
1: Почему мы не любим неудачи?
2: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними – неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка – это одно. А если вечно отвлекающийся племянник – совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
1: Виды неудач. Разумные неудачи.
2: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
1: Незнакомые обстоятельства.
2: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
1: Новые возможности.
2: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
1: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
2: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
2: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенные решения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации – их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
2: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Noma, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
2: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны, или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
2: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутится неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу научить вас, как превращать свои страхи в источник энергии. Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора, и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» И не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то кажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?» Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?» Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни. Вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень. Перед тем, как мы закончим, хотел бы поделиться с вами одной мыслью, а вы тоже поделитесь ею с друзьями и подписчиками. Будьте готовы действовать и верить в успех, не бойтесь. Идти вперед без каких-либо гарантий — это особенность великого человека и предвестник большого успеха. Питер Друкер однажды написал, что где бы мы ни увидели успешный бизнес, он свидетельствует о том, что однажды кто-то рискнул и выиграл.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: и земельных отношений Махачкалы провели выездной осмотр территории вместе с новыми владельцами участков. На встрече были установлены границы участков для их дальнейшего использования. В радиусе 150 метров от участков администрация зарезервировала землю для строительства школ, детских садов и медучреждений. Представители мэрии подчеркнули, что новый район будет не просто жилой зоной, а полноценным и удобным местом для жизни. Управление продолжает оказывать регулярные консультации участникам спецоперации и их семьям по вопросам оформления и использования земли. На ПМФ были заключены соглашения на сумму более 6 триллионов рублей, что на 300 миллиардов больше, чем в предыдущем году. Сегодня форум официально завершился. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил о намерении перенести головной офис компании из Москвы в один из регионов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что крупные компании будут переезжать из столицы для стимулирования экономического роста в регионах. У сайта госмессенджера Max отозвали SSL-сертификат, который обеспечивает безопасность пользователей. Об этом сообщает издание «Код Дурова». Тем не менее, сайт продолжает открываться в Safari и Chrome без каких-либо предупреждений. Wildberries поддержит россиянок в вопросах материнства. Компания планирует создать лабораторию, специализирующуюся на женском здоровье. В рамках проекта будут проводиться исследования в области репродуктивного здоровья, подготовка специалистов-гинекологов, а также разработка цифровых медицинских сервисов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какие могут быть максимальные наказания для самозанятых и, в принципе, могут ли посадить самозанятого за эти нарушения? Давайте прежде всего разберем те ситуации, случаи, когда самозанятого могут как-то наказать. Штраф номер один – это 20% от суммы, если мы не пробили или пробили не вовремя какую-то сумму в чеке. Я напомню, что самозанятый, прежде чем регистрируется, он скачивает приложение «Мой налог». Это «Мой налог» является, кроме того, что регистрирующим моментом, он является еще как бы кассовым аппаратом. Короче, мы туда должны внести все свои поступления для того, чтобы налоговая увидела. Мы выдали чек в итоге нашему контрагенту, который нас заказал какую-то услугу. С нее потом мы заплатили свой налог. Вы представьте себе, что если вдруг вы не пробили или не вовремя пробили этот чек, то первый раз налоговая штрафует на 20% от суммы непробитой в нашем приложении «Мой налог». И здесь мне хочется остановиться на таком моменте, как создание чека не вовремя. Я напомню, что мы должны заплатить налог, он удерживается, там, формируется в самом приложении «Мой налог» до 25 числа каждого месяца. То есть, допустим, мы сумму провели в феврале, то 25 числа, 25 марта у нас будет сумма оплачена за февраль. И поэтому, если мы это сделали не вовремя, соответственно, налоговая инспекция штрафует на 20% от той суммы, которую мы не пробили. Вторая же мера наказания – это уже 100% от той суммы, которую мы скрыли, ну или, может быть, даже опоздали с указанием этой цифры. Дело в том, что тут налоговая нас уже расценивает как злостных рецидивистов по сокрытию налоговой базы и, соответственно, уже штрафует на полностью на всю сумму.
2: Внимание, вопрос, а как она понимает? Ну вот, например, мне пришло там 10 тысяч от папы и 10 тысяч от клиента. Как налоговая понимает, что я скрыл какие-то доходы, а какие-то не скрыл?
1: Но прежде всего, клиент, который какую-то сумму нам платил, он обычно платит на расчетный счет или на тот счет, который открыли в банке. То есть клиент показал сумму к уменьшению своей налоговой базы, а мы ее не показали. Это называется стыковка. То есть налоговики состыковали данные клиента и данные наши. У клиента цифра есть, у нас ее нету. Соответственно, кто что не показал, тот, кому это выгодно. Соответственно, наш самозанятый. А если же вам перевел какой-то другой человек, который не показывает это в расходах, то есть ему не нужны ваши чеки, подтверждения, то это остается уже на вашей совести. Если вдруг налоговики каким-то образом это вскроют, соответственно, вы можете опять же попасть на те штрафные санкции, которые я только что рассказал. Очень часто получается так, что те, кто заплатил наличкой, то есть те, кому сильно не нужны эти чеки, документы и так далее, они, в общем-то, без чеков и остаются. И самозанятые далеко не все показывают эти цифры в приложении «Мой налог». Опять же, на откуп, на совесть и до случая какой-то проверки. Скажу вам откровенно, не заплатить налоги самозанятому крайне сложно. Во-первых, само приложение таким образом настроено, что 25 число каждого месяца у нас сумма сохраняется и уплачивается в бюджет. То есть за февраль мы заплатили 25 марта, все у нас уходит. Если вы вдруг решили каким-то образом все-таки не платить, то нужно сделать так будет, чтобы на расчетном счету, наверное, деньги не оставались. Но поскольку у самозанятого, в общем-то, объем выручки в этом режиме составляет 2 400 000 рублей за тот период в течение года, когда он является самозанятым, то те суммы, которые необходимо будет оплачивать в рамках 4 либо 6% ставочки налога на самозанятость, ну, они на самом деле являются крайне небольшими, поэтому просто здесь вот жадничать из-за этого, мне кажется, очень глупо. Конечно же, налоговики предусмотрели и пени для тех, кто не вовремя оплачивает налоги и какие-то страховые взносы. Я напомню, что она рассчитывается по формуле. 1/300 от ставки рефинансирования умножена на сумму задолженности, разделенная на количество дней и умноженная на количество дней просрочки. Я напомню, что сумма пени тоже рассчитывается автоматом в самом приложении. Ну а банки, которые вас сопровождают, где вы открыли расчетный счет, они, скорее всего, автоматом эту сумму удержат. Но на самом деле самым страшным здесь является не вовремя заплатить налог или там пеню и так далее. Самое страшное – это слететь с этого режима. То есть у нас здесь есть ряд ограничений. Я напомню, что выручка для самозанятого 2 400 000 рублей. Если превысили, то нас автоматом выбрасывает на новый налоговый режим. Если у нас вдруг получилось так, что мы приняли сотрудника себе на работу, а самозанятый не может их принимать, опять же мы слетели и так далее. Если мы подали заявление, или даже, допустим, когда мы регистрацию проводили самозанятого, то, соответственно, вдруг, если неправильно заполнили документы, мы не находимся на режиме самозанятости, мы находимся на любом другом налоговом режиме, который у нас является по умолчанию. Допустим, вы открыли себе ИП и решили в один из видов деятельности сделать на режиме самозанятости. Это возможно сделать. Но если вы при этом не подали одновременно, допустим, заявление о переходе на упрощенку, то в случае, если вы слетаете с режима самозанятости, то вы остаетесь на общей системе налогообложения. Поэтому я всегда рекомендую, если вы вдруг каким-то образом видите, что вы рискуете, а это бывает частенько, ко мне часто обращаются из-за того, что «Ой, вчера перескочили через 2400, вдруг клиенты заплатили». Поэтому отслеживайте, во-первых, а во-вторых, если вы вдруг решили в случае чего постелить соломки, постелите соломку в виде того, чтобы подайте заявление на упрощенку, выберите себе наиболее подходящий вид, доходы 6%, либо доходы минус расходы 15%, и тогда, когда вы вдруг, не дай бог, с этого режима следите, у вас будет не начисление налога на доходы физического лица и НДС, а только упрощенный налог. Давайте представим самый страшный сон самозанятым. Если вдруг вы зарабатывали, но вместо 2400 мы заработали 3400. Вот эти 2400 у нас в итоге облагается, допустим, 4%. Я напомню, что если мы работаем с населением, население нас покупает, мы облагаем эту сумму 4%. Так вот, 2400 будет облагаться 4%, будет составлять 96 тысяч рублей налога. Если же мы превысили на миллион, то мы, допустим, находясь на упрощенке, на 6% упрощенке, мы с этого миллиона, то есть суммы превышения, уплачиваем еще 6%. И это уже будет 60 тысяч рублей. То есть получается 96 плюс 60, 156 тысяч рублей будет налога с 3400. В общем-то, сумма не маленькая. Но есть еще страшнее сон. Если вдруг мы перевалили 2400, стало 3400, а мы не подавали никакого заявления на упрощенку, вообще никакого. Мы провалились сразу на общую систему. Общая система на что? НДС 20% и налог на доходы физического лица 13%. Так вот, с этого превышения, с миллиона, мы, соответственно, заплатим уже 13,20-33% получается налога, 330 тысяч. 96 и 330 тысяч, получается 426 тысяч рублей с 3400. Скажу откровенно, ни один самозанятый не обрадуется такой сумме. И при этом, при всем, у нас есть статья 199 Налогового кодекса, часть 1, часть 2, которая как раз и отрабатывает вопрос уголовного преследования. То есть посадить могут по суммам, которые начинаются от 15 миллионов рублей. Поэтому даже если у нас самозанятый вдруг начинает превышать на какие-то суммы свой доход, он просто не может попасть под действие этой статьи. Поэтому сесть в тюрьму, конечно же, он не может.
2: 15 миллионов это надо не заплатить за год?
1: 15 миллионов это надо не заплатить за 3 года.
2: То есть по 5 миллионов в год?
1: Ну да.
2: То есть ему нужно на 15 миллионов торговать и при этом забыть, что он слетел?
1: Ему нужно торговать как минимум миллионов на 45, чтобы он слетел. И вот у него пятнашка была, это сумма налога, которую он не уплатил. Вот об этом речь. Поэтому тут, скорее всего, не пройдет. Но давайте прямо скажу. Сам банк уже, скорее всего, заблокирует счет, просто потому что увидит, что слишком как-то многовато доходов для самозанятого. Ну и налоговики, на самом деле, тоже легко отслеживают, потому что вся информация, которая проходит через приложение «Мой налог», она достаточно быстро попадает в налоговую инспекцию, и они уже видят все то, что проходит через приложение нашего самозанятого.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента. И беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к кариде. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте перейдем на тему, как человек может повлиять на эффективность работы своего мозга. Вот сегодня очень популярность набирают разные практики, медитации. Я даже посмотрел, есть, например, приложение Медиатопия. Оно привлекло больше 30 миллионов долларов инвестиций. А насколько действительно медитации это позитивно влияют на наш мозг?
2: Ну, здесь на самом деле довольно противоречивы данные исследований, потому что медитация — это такой зонтичный термин, который может включать в себя довольно разное количество практик, которые с довольно разной интенсивностью реализуются. Какие-то из них имеют под собой еще какую-то идеологическую базу, там эзотерика, вот это все. Какие-то просто сфокусированы на том, чтобы человек думал о том, как он думает. Это называется метакогнишн, способность отслеживать собственные интеллектуальные процессы, которые в мозге происходят. Здесь самая стандартная, самая признанная западной наукой и изученная западной наукой, и самая понятная вещь называется mindfulness. То есть технология осознанности, сфокусированности на текущем моменте. Человек вот сидит и безоценочно думает о том, что происходит здесь и сейчас, смотрит на то, какая вокруг студия симпатичная, как вот какой-то рыжий чувак, с которым я тут разговариваю, фокусируется на текущем моменте. И усилием воли сознательным, фокусируясь на текущем моменте, он отключает вот этот внутренний панический диалог о прошлом и о будущем. Достаточно ли я готовился к интервью вчера? Будет ли у меня все хорошо на свидании через несколько дней? Вот обычно у нас очень много времени уходит на панический внутренний диалог. И есть технологии медитации, mindfulness, которые призваны вот этот панический внутренний диалог, направленный на прошлое и на будущее, закрыть, заблокировать, сфокусироваться на текущем моменте. И про них есть довольно хорошие данные исследований о том, что вроде бы как это, с одной стороны, повышает способность сосредотачиваться вообще на любой задаче, которую вы здесь сейчас делаете, а с другой стороны, снижает уровень тревожности, снижает уровень стресса, потому что в большинстве случаев мы тревожимся не о том, что происходит сейчас, а о том, что происходило раньше или будет происходить в будущем. И вот закрыть от себя шторкой вот этот вот диалог про прошлое и будущее может существенно повысить качество жизни в настоящем. И вот про эти практики есть данные исследования, про то, что это вроде бы как благотворно, но, опять же, тоже неоднозначное. Тоже бывают какие-то люди, которым это вроде как помогло, бывают какие-то люди, которым это вроде как не помогло, а для всех остальных разновидностей медитации данных еще меньше. То есть существует некоторое общее гипотетическое предположение о том, что практика медитации вроде как может повысить способность фокусироваться на задачах, с которыми вы работаете, но при этом совершенно непонятно, стоит ли уходить вот этим вот кривым кружным путем, осваивать какой-то другой навык ради того, чтобы освоить тот навык, который вам нужен, потому что если в конечном счете ваша задача фокусироваться, допустим, на вождение машины, то для этого, очевидно, полезнее водить машину, практиковать непосредственно этот навык, чем сначала практиковать какую-то медитацию, а потом оставшееся время тренироваться водить машину. Может быть, лучше тренировать непосредственно то, что вам нужно, а не какие-то метанавыки универсальные.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам, спасаясь от королевского гнева. Только один старый слуга не боялся властителя в такие моменты, доброй улыбкой успокаивая его ярость. Но однажды гнев короля так ослепил его разум, что, услышав шаги старого слуги за спиной, он злобно закричал: «Как осмелился этот раб меня беспокоить, бросить его в подземную тюрьму!» Стража тут же увела слугу и бросила в яму, где сидели страшные преступники, прикованные цепями к стене. Они давно потеряли человеческий облик и были похожи на чудовищ. На следующий день король вспомнил о своем несправедливом приказе и с горечью признался королеве: «Я по глупости потерял лучшего слугу. Разбойники, наверное, убили его. Прикажи поднять его тело и достойно похоронить». Королева передала приказ, но к ее изумлению охранники ответили: «Ваш слуга жив и невредим. Он ухаживает за разбойниками, омывает их язвы и что-то им рассказывает». Слугу подняли наверх, и король с изумлением спросил его: «Как тебе удалось сохранить присутствие духа среди разбойников?» «Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король», — с улыбкой ответил слуга.
1: Притчи народов мира.
3: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Яндекс подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс Маркет Спешл» в категории одежды, обуви, игрушек и прочее. Представитель Яндекс Маркета говорит, что Marketplace планирует создать на своей площадке витрину под таким названием для продавцов с высоким рейтингом. В этом разделе будут представлены товары на каждый день и селективный ассортимент из Ultima Яндекс Маркета. Такие заказы будут обслуживать специальная служба поддержки с целью улучшения и облегчения клиентского опыта. Чтобы попасть в данный раздел, рейтинг продавца должен начинаться от 4,6, а доля отмененных и перенесенных заказов у него должна составлять не более 2% от всего объема. Магазины и витрины должны быстро доставлять заказы и реализовывать только оригинальные товары, рассказал представитель Яндекс.Маркета. Стоимость позиционирования в разделе составит 2% к тарифу. Первые 3 месяца подключения будут бесплатными, говорится на сайте Яндекс.Маркета для продавцов.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакудобт ильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакудобт ильгит лвахулим. Бет эрхалтичуни хат алсокхала. Если голова не работает, ноги устают. Бет эрхалтичуни хат алсокхала. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что бархан Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники 2-3 километра. Площадь около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году бархан Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Дело в том, что торговля IT в каком-то смысле такая же точно торговля российским сырьем и ресурсами, только другими, мозгами. Так получилось, что российская земля производит не только нефть, но и почему-то, по никому понятным причинам, производит огромное количество инженеров. Программистов, разработчиков. Люди просто не понимают, что это действительно такое же точно сырье, которое почему-то здесь производится, а вот, например, в Бразилии не производится. И в каком-то смысле, продавая наружу даже банальные человеко-часы, дальше ты выбираешь, как ты экспортируешь это сырье. Ты можешь продавать человеко-часы на аутсорс, ты можешь делать продукты, продавать его там. Это, по сути, такой же точный экспорт такого же точно сырья. И в этом смысле, когда там ребята открывают офис в Калифорнии, а разработчики сидят в Тюмени, то же самое, что качать нефть один в один.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В социальных сетях распространяется дипфейк с участием в Рио главы Дагестана Федора Щукина. В нем злоумышленники использовали видеозапись совещания по важным темам, которые добавили поддельное аудио. Подобные высказывания временно исполняющий обязанности главы республики никогда не делал, подчеркнули в администрации главы региона. Тысячи добровольцев из разных уголков России помогали устранять последствия наводнений в Дагестане. Об этом рассказал Федор Щукин на площадке ПМФ. Он отметил, что волонтеры из других регионов

0: технологических компаний на рынке Америки превысила 40% и может достичь половины после IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic. Госмессенджер Max перестал открываться и в браузере. При переходе на сайт приложения появляется предупреждение об опасном подключении, которое может скомпрометировать данные пользователя. Психологи обнаружили, что люди в очках воспринимаются как более умные, компетентные и надежные сотрудники. Согласно исследованиям, работодатели и специалисты по подбору персонала считают кандидатов в очках более трудолюбивыми и способными. Данный эффект остается даже после личного общения. Ученые также обнаружили связь между близорукостью и более высокими когнитивными способностями. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
5: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет Лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Слушай, ты вот сейчас только что сказал, что для тебя вот эти постоянные изменения были способом познания себя. Но у тебя есть такая цитата, что твоя инвестиционная активность является способом познания мира.
2: Да, учиться у реальности. Да.
1: Вот Насим Талеб, удивительно умный человек, да, которого там, я когда в Сбере работал, мы несколько раз привозили. Один из вот трех самых интересных мыслителей современности. Насим Талеб, Кен Уилбер и Тони Гидденс. Вот в его теории антихрупкости есть такое определение антихрупкости. Антихрупкость, то есть способность выживать в кризис.
2: Да, это же более того, это не это процветать,
1: да,
2: в неопределенности.
1: Да.
2: Да, не просто выживать,
1: преодолевать,
2: а процветать.
1: А выиграть, да, в кризисе, да. Держится на трех вещах. Первое – это так называемое прилаживающее взаимодействие с миром, как в айкидо, когда ты не борешься, а танцуешь, сопровождаешь процесс. А сопровождая, понимаешь силовые линии, и ты выводишь себя из-под удара, да, как в айкидо, а потом просто, когда удар заканчивается, ты просто подергиваешь, и совершенно все равно, сколько он весит, он упадет. Потому что он вложил собственную энергию в это падение. Второе – это обрасти большим количеством индикаторов процесса. То есть не одним, не двумя, а сотнями индикаторов того, что происходит. И здесь такой пример, что вот в 2004 году, помнишь, в Юго-Восточной Азии был цунами, и погибли там огромное количество, там десятки тысяч людей. И спасатели потом одно наблюдение сообщили, что удивительно, погибли огромное количество людей, домашних животных, но не погибло ни одно дикое животное. Они все так связаны между собой, и все сигналы, которые, как в аватаре, они получают друг от друга, да, были сигналами, что надо уходить. Они все ушли, потому что связаны, потому что индикаторов много, да, этот не так прокричал, этот не так пискнул, да, это не так, там, дерево зашевелилось. А третье – это постоянно мониторить эти сенсоры.
2: Да.
1: Постоянно мониторить сенсоры. Вот не случайно, например, в Лондоне по четвергам, ты знаешь, да, выходят и пьют пиво до часа ночи, стоят на улице толпой 100 человек, мерзнут, холодно. Да. И там что происходит? Они стоят, разговаривают друг с другом, но при этом слышат всех остальных. В соседней группе три человека, один говорит: у меня начальник уехал в Гонконг. Ага. А у меня начальник уехал в отпуск. Ага. А мы вчера встречались, ага. И он использует вот эту толпу, переходя из одной группы к другую, для того, чтобы постоянно мониторить процесс. И поэтому я хочу задать тебе вопрос. Интуиция.
2: Да.
1: Интуиция – это неосознанная компетентность. Когда Менделееву однажды, ему много раз эту фразу говорили, он очень обижался, сказали, что, слушай, ну тебе же приснилось, что там? Он сказал: стоп. Я до этого 40 лет пробирки переливал. То есть интуиция – неосознанная компетентность. На бессознательном уровне уже появились ощущения связи, да, между элементами и похожести, отличия. И когда это вдруг накопилось и сложилось в некую логически описываю конструкцию, он ее и нарисовал в виде периодической системы. То есть интуиция невозможна в зоне твоей некомпетентности. Ну, я никогда не смогу быть интуитом в ядерной физике. Я ее не знаю.
2: Да.
1: Вот интуиция в твоей жизни.
2: Это важнейшая часть, потому что быстрая система мышления принимает в 1000 раз больше решений, чем медленная система мышления.
1: Ну, это Канеман.
2: Да. И на нее можно упираться невероятно, когда она натренирована, так же, как мы сейчас тренируем нейросети.
1: И когда ты окружил себя большим количеством источников информации.
2: Когда я начал заниматься инвестициями, я продал свою первую компанию, появился капитал для инвестиций. Я в этот момент не мог...
1: Это ты Озону продал, свой...
2: Интернет-магазин обуви.
1: Магазин обуви.
2: Да. Я стал акционером Озона, потом долгое время был. И я тогда не мог упираться на свою интуицию. Не мог. Потому что я бы делал все неправильные решения. Да, вот как сейчас у всех приложения, где они могут торговать акциями, если ты только начинающий, ты упираешься на свою интуицию, ты будешь делать все ошибки, собирать все ошибки, которые только возможны. Да? Вообще первое, чему надо обучать при инвестициях, это все искажения человеческого вообще психологии. У нас очень много искажений, их много.
1: Когнитивные ошибки, мы их преподаем.
2: Ты должен это знать перед тем, как делать инвестиции. Да? Но у меня был проводник. У меня был проводник Оливер Юнг. Это один из величайших бизнес-ангелов мира, который поддержал просто, 300 компаний, да, и невероятно успешный. И он меня ввел в этот мир. Он меня прям взял за ручку, говорит, соинвестируй вместе со мной, ты будешь учиться. И я учился какое-то время с ним. Потом потихоньку ты проводишь встречи, ты начинаешь что-то чувствовать, да. Вот сейчас прошло с этого момента там 13 лет. Я уже, во-первых, я сделал большое количество, да, уже поддержал компании, я уже вижу какие-то паттерны, но это мало, потому что 130, у меня 130 историй. Это не научно релевантная выборка. Поэтому у меня есть совет директоров, в котором у каждого 130, и совместно у нас там почти 3000 инвестиций. И вот это коллективный, вот мы можем какие-то уже делать выводы. Я сам еще выводы.
1: Ну, фактически ты создал think tank.
2: Да, think tank такой, но я вот очень, смотри, это очень хороший вопрос.
1: У меня диссертация просто по экономике, да. По think tank.
2: Я очень много внимания уделяю вот этому вопросу, который ты задал. Я слежу, смотри, мне надо следить очень внимательно за всей информацией, которая поступает в мой мозг, потому что я тренирую свою нейросеть, которая потом на интуитивном уровне будет принимать решения. И вот если самые великие инвесторы, там Уоррен Баффет и так далее, у них 4 решения, у Уоррен Баффета 4 решения, которые он принял, объясняют 80% всего его доходности. Да? Но в этот момент очень важно, чтобы у тебя было натренировано. Он читает каждый день 5 часов, каждый день финансовой отчетности, чтобы принять несколько решений в год. Да, очень много тренирует себя. Очень-очень важно учиться у реальности. Потому что если ты получаешь информацию из новостей, она на 99% отрицательная. И ты учишь свою нейросеть, что практически все плохо кончается. И как бы такой человек будет плохой инвестор. Потому что как инвестор я должен говорить кому-то «да». Я должен верить больше, чем мне страшно. И это важнейшее. Да? Поэтому я постоянно слушаю историю, где что сработало, кто что видит, у кого что не сработало. В реальности эту информацию невозможно получить из новостей, к сожалению, потому что у новостей negativity bias невероятный просто. Им надо просто кровь, скандал там, и так далее. Все плохое, что есть в мире. Новости бесполезны, чтобы обучать свою нейронку. Реальность – слушать от других и очень внимательно слушать людей. И постоянно ты тренируешь. Как Месси, да, футболист самый великий. Он, когда футболисты встречаются в чемпионате мира, они конкурируют своими рефлексами. Эти рефлексы просто наработаны годами. У них нет времени думать. Они просто там, если кто-то понаблюдал бы за Месси, ну, невероятные вещи делает за коротейший срок. Это чистый рефлекс. Кто лучше натренировал свой мозг, тот и лучше играет. То же самое,
1: у кого большее количество степеней свободы.
2: Да, то же самое у инвесторов. Мы как инвесторы, мы конкурируем между собой. Кто лучше натренировал свой мозг? Потому что когда приходит возможность, тебе нужно принимать решение очень быстро. К сожалению, тебе не дают возможность 3 месяца думать. Вот Flash and Post у меня был час. Один час, чтобы принять решение. Один час. Со мной был другой предприниматель, мы хотели вдвоем вложиться. Мы послушали все, была супер история. Я сразу сказал Дитеру, я не уйду отсюда, не купив у тебя долю 15%. Я отказываюсь. Потому что слишком хорошая была история. И человек, который был со мной, он говорит, да, давай мы пополам. Но потом, когда мы вышли, у него начались сомнения, он хотел еще что-то изучить, и он выпал из сделки. И мне пришлось его часть взять на себя, ну, потому что мы дали слово, ну, я же не могу, ну, мы дали слово, все, как бы, я его часть взял на себя, это я очень сильно больше проинвестировал, чем хотел, но тебе не дают возможность, вот момент приходит и уходит, и тебе нужно очень быстро принимать решение. Поэтому я невероятно упираюсь на интуицию, встречаю человека, он мне рассказывает, что перед инвестицией что происходит? Человек мне в основном рассказывает 3-5 историй. Откуда я, почему я делаю то, что делаю, как я вижу будущее, и какую-то логику своего прошлого, будущего, и вот он мне это... Я слушаю эти истории, они абсолютно разные. Для кого-то очень важно, кто он, где он родился. Он прям много рассказывает, вот я из вот такого города. Это... Для кого-то это вообще не важно, для кто-то живет в будущем. Я слушаю это, и в какой-то момент у меня рождается... Да. Все. Конечно, должен быть какой-то наставник, ты говоришь, слушай, вот я чувствую, что это надо делать. Он может сказать, да, это да, но не настолько да, давай снизишь сумму в два раза, потому что ты сейчас чересчур возбудился или что-то, да. Надо с кем-то еще все равно обсуждать об кого-то другого это решение. Но и нет, их самое главное, нет, тоже приходит очень быстро. Человек заходит, ставит глаза ниже твоих, уже подчиняется практически, да, и внутри уже нет. Ничего еще не случилось, и уже нет. Это удивительно, да? Я в какой-то момент заметил, что ух ты, вот я не знал, почему возникает нет. Оно возникало до того, как я заметил, что человек ставит глаза ниже моих, так, он не на равных обсуждает. Поэтому интуиция – это наше все. Оно принимает в 1000 раз больше решений. Я очень внимательно обучаю и делаю невероятно много для того, чтобы мое подсознание давало мне правильные сигналы. Окружение, кто меня окружает, какие истории я слушаю. Да? Вот я навсегда запомнил, Арнольд Шварценеггер говорил, когда он готовился к «Мистер Олимпия», когда к нему подходили люди в зале и начинали что-то показывать все, что в мире не так, вот ворчать, да, там что-то там опять. Он просто брал их и просто отталкивал. Все. Ты мне не нужен. Я не хочу свой мозг загрязнять вот этими словами. Он настолько агрессивно был настроен, потому что он шел к мистеру Олимпия, он должен был позитивно настроен быть, да, работать. И вот этот человек, который, казалось бы, много вреда нет, ну, поворчал он, да, ну, нет. Арнольд Шварценеггер прям агрессивно их отталкивал и убирал из своего мира, потому что эти люди влияют намного сильнее, чем нам кажется, да, вот это плохо кончится, у тебя не хватает этого, вот эти все, вот, поэтому создаешь сообщество, вот я сейчас создал сообщество, вот я вошел в топ-20 бизнес-ангелов мира, я сейчас создал сообщество для топ-200, чтобы мы вместе, мы все живем в разных местах, у нас есть общее поле, в котором мы делимся, учимся вместе, делимся провалами, успехами. Это бесценно. Это определяет успех. Именно это. И я тоже как бы заставляю себя не смотреть новости, насколько это возможно. Да, это тяжело иногда бывает, но я заставляю себя. Потому что если ты испортил свою интуицию, если ты становишься циником, все. Ты как инвестор ноль, полный. Ну, полный. Все, ты как венчурный инвестор, ты все, ты бесполезный материал, ты испорченная, все, как нейросетка.
1: Очень полезно. Скажи, пожалуйста, первое, у кого ты учишься? И второе, есть ли у тебя команда и как ты работаешь с командой?
2: Фундамент моей стратегии – это автономные маленькие единицы. В современном мире эти маленькие единицы из 10-20 человек – могут делать вещи, которыми пользуются миллиарды. Раньше это было невозможно. Раньше, чтобы какая-то структура обслуживала миллионы людей, там должен быть аппарат десяток тысяч.
1: Сейчас, ну, типичный пример – это Airbnb.
2: Airbnb,
1: которое обошло по стоимости три самые большие отельные сети в мире, не имея в собственности ни одной комнаты.
2: И отделе, и Инстаграм, когда был продан, там было типа 7 сотрудников, да, там есть очень Телеграм, да, строится. Там 20 ключевых программистов, которые делают все. И маленькие команды могут. И они, у них существенно лучше продукт, чем WhatsApp у Facebook, где там команда просто. А у Гугла еще был это Circles, это вообще там какая-то гигантская махина пыталась конкурировать, да, там и шансов никаких не было. Соответственно, я упираюсь в свои как бы мышление про людей. Я хочу работать с сильными, автономными людьми максимально, которым не нужна помощь, которые, да, как бы вот у меня поэтому и много портфельных компаний разных, потому что каждая компания сама по себе, мне не нужна синергия и так далее, вот это отдельно. Поэтому я в основном работаю с основателями, генеральными директорами, невероятно талантливыми людьми, от которых даже я учусь, я постоянно удивляюсь и поражаюсь тому, что они делают, да, у меня нет такого, что я постоянно, вот, о, как мне надоело, все никто не делает, я лучше сам все делаю, такого нет, да, потому что я в основном, у меня там не основная доля, да, как бы я работаю с сильными людьми, которые сильные акционеры, это вообще база капитализма, база чувства собственности, когда ты работаешь с людьми, у которых есть чувство собственности, это моя история, я строю ее. Это непобеждаемая сила мотивации. Когда это есть, все остальное становится вторичным. Когда есть правильная мотивационная система, а самая лучшая мотивационная система – это собственность, нет лучше, ничего. Тогда все остальное становится легче. Да? Поэтому, когда предприниматели часто говорят, ну, ругают своих сотрудников, что они не так же сильно работают, как они, что они не думают. Ну, как бы, а почему они должны, если тебе принадлежит 100% компании? Почему? Это, кстати, в больших компаниях это большая проблема. Сейчас они становятся публичными, и у сотрудников появляется возможность купить акции. Вот у меня сейчас моя самая новая компания, мы в Германии открыли компанию, которая покупает бизнесы у собственников, которым 70 лет плюс, у которых нет наследников. Таких сотни тысяч. Они решили почему-то перестать делать детей в Германии, в Европе, да? Сотни тысяч хороших бизнесов, нет наследников. Мы покупаем эти бизнесы и потом передаем собственность в течение 15 лет новому собственнику и сотрудникам. 50 на 50. Соответственно, новый собственник – это обычно высокомотивированные всякие мигранты, другие люди, да, которые хотят. Они получают возможность стать владельцем бизнеса в течение 15 лет без собственного капитала. Сотрудники становятся… И эта компания становится… Она принадлежит команде. И такие компании по науке, они намного сильнее по многим-многим параметрам, чем компании, где у сотрудников ноль. Да? Там очень многие вещи автоматически происходят, да, там и так далее. И мы хотим создать 10 тысяч компаний, которые принадлежат вот команде, которая строит эту команду. Это уникальная модель, которую мы сейчас в Германии вот пробуем, и я думаю, она будет очень успешна. Это фундаментальный принцип моего командостроения. Да? Вот сейчас я занимаюсь охотой за единорогами, у меня команда по всему миру, где-то они, я даже иногда не знаю, где они находятся, да, хотя мы стараемся знать. Это никак не может работать, если у них нет автономности. Да, раньше, когда мы все в офисе сидели, да, можно было, было классно, да, все в офисе, там, мотивационный спич, поехали, а сейчас этого нет, все где-то. И, ну вот, я обожаю вообще людей, я люблю с людьми быть, я люблю раскрывать потенциал людей, это вообще мое главное, да, потому что команда, я люблю брать молодых людей, в которых я вижу что-то, и давать им шанс, шанс. И когда это феноменальная сила, да, как бы, когда человек раскрывается вместе с тобой, вместе с твоей миссией. Ну, вот такие базовые у меня принципы, я, конечно, по мотивации.
1: Вот смотри, там, когда покупаешь компанию и передаешь другим людям, то надо под стратегию этой компании формировать специфическую в каждой компании свою собственную корпоративную культуру. Давай зови, потому что у меня самая сильная команда, которая занимается корпоративными культурами. Да. Будем, с удовольствием поможем. Теперь смотри, последний вопрос. Надо еще успевать жить. А когда жить, если не сейчас?
2: Да.
1: Как ты совмещаешь? Вот ты очень много работаешь. Много летаешь, много общаешься. Но не только же в этом, да, счастье жизни. Я понимаю, что ты успеваешь заниматься спортом. Я понимаю, что сейчас будешь тратить время еще и там на подготовку к своим перформансам, как спикер и стендапер. А вот что есть вот в этом личном пространстве? Не в деятельности, да? Ведь согласись, хороший врач, не бизнесмен, не имеющий там миллиардов, сотен миллионов, а живущий там обеспеченный, нормальной, хорошей жизнью, он же не менее счастлив, чем миллиардер.
2: Есть самые большие исследования счастья человеческого, Gallup и World Happiness Index, в которых хирурги, врачи номер один.
1: Я понимаю, что ты счастлив от того, что видишь результат своей деятельности, от того, что ты создаешь то, что запланировал, что у тебя получается, да, реализовать свои планы. Вот этот дофаминовый механизм, поставил цель, когда добился, вот оно счастье. Да? А что еще в своей жизни есть, кроме работы и спорта?
2: Не, ну, я десятиборец. Четыре дисциплины – это отношения. Я муж, я отец, я сын, и Хартман, и я друг. Четыре дисциплины – это основная часть. Три дисциплины – это про то, что я делаю своими руками, чтобы радовать других людей. Это, кстати, одно из больших заблуждений там, буддизма. Это, они думают, что это не важно. Да? Это очень важно для человеческой природы. Соответственно, я предприниматель, я строю, я инвестор, я поддерживаю других. И еще у меня некоммерческие проекты. У меня большое число некоммерческих проектов, которые я делаю, в том числе выступления, вот то, что мы делаем, YouTube и так далее. Это три
1: У вас еще и клубы предпринимателей, да?
2: Ну, много всего. И две дисциплины. Это про тело, да, соответственно, одно, что я спортсмен, я спринтер, и я знаю, что всю жизнь надо двигать свое тело, так устроен наш биоробот. Если не используешь, все, демонтаж, да?
1: Да.
2: Соответственно, если уж ты это всю жизнь будешь делать, можно делать это хорошо. Поэтому я соревнуюсь, я ставлю себе цели, достигаю их, я спринтер. И, конечно, я генеральный директор своего здоровья, долголетия. Я хочу, чтобы это длилось как можно дольше. И очень много времени выделяю, вникаю в детали, как вот этот операционный директор Сбербанка, во всем, что происходит, ну, показатели, все тело и так далее. И последняя часть для меня – это спиритуальность, да, потребности души. Я пытаюсь услышать потребности души. И тоже в основном это потребность в доброте, делать добро другим и так далее. И это пытаюсь это делать. И так у меня получается 10 дисциплин. И какая у меня стратегия, чтобы не сойти с ума, потому что в охоте за единорогами можно работать 100 часов в неделю, любую неделю, и можно... Там стресс, неопределенность, очень волатильность высокая. У тебя нет спокойства. Это несовместимо с принципами счастья, как они представляются, да. Но чтобы не сойти с ума, я так же, как Талеб, я решил учиться у природы. Природа за миллиарды лет придумала с точки зрения баланса все в тысячу раз лучше, чем мы можем придумать. И в природе весь баланс, все, что происходит, достигается за счет циклов.
1: Это миллиарды лет естественным отбором отбирались это, лучшие варианты.
2: Да, и лучшим вариантом в природе все является циклы. Все идет волной. Все в природе идет волной. И самые большие проблемы у предпринимателей возникают, когда они пытаются выровнять и всегда быть продуктивными, да, и всегда быть энергичными. А все, весь космос – это вообще волна, не только свет и звук, а вообще все является волной. Как медведь, у него есть гибернация, спит, потом бодрствует. Да, так же, как сезоны, так же, как солнце, так же, как сердце, как вдох, выдох, вдох, выдох. Все гормоны у нас, кортизол повышается. Потом... Поэтому я подчиняюсь законам природы. И с точки зрения баланса, провождения с детьми, самим собой, душа, бизнес и так далее, я работаю волной, соответственно, как сердце. Как вот, если посмотреть на мою работу, у меня вот так вот. Я очень сильные делаю усилия. Когда я делаю усилия, мало не покажется. Но потом я восстановлю. Потом опять усилия. И вот этот, сейчас много в Ютубе и в книжках пропагандируется вот этот уравновесить себя и вообще обнулить себя, да, там, чтобы не было, там, отказаться от всех своих желаний, привязанностей, эго и так далее, оно приводит к нулю, да, как бы, и это не работает с точки зрения охоты с единорогами, потому что когда приходит возможность, тебе нужен взрыв, как гепард, который увидел свою жизнь. Гепард, он может 4 часа вообще не двигаться, он вообще не двигается. Но потом, когда приходит возможность, он просто взорвется. Я примерно так же, да, у меня есть очень много спокойства, но я не избегаю стресс. Я не избегаю стресса. Для меня стресс – это положительно, да, как бы если он коротко длится и потом останавливается. Я не пытаюсь стремиться к счастью, я не пытаюсь стремиться к покою, к миру. Я принимаю то, что это все волнообразно. И как бы я легко проживаю низы, верхы. И это получается, баланс у меня достигается в длинную, да, за счет вот этого. И таким образом у меня получается быть десятиборцем и многодетный отец. И я этому уделяю внимание. Может быть, я не самый лучший отец в мире, да, как бы, потому что я действительно еще охотник за единорогами, да, но я достаточно хорош. Так же, как муж, так же, как сын, мои родители до сих пор живут, я с ними очень люблю время проводить. Вот ты спросил, что продвинуло. Наверное, родители, у меня родители абсолютно невероятные. Мама преподает русскую классику всю жизнь, она самый добрый человек. Отец очень мощный человек, как Аристотель просто, как Аристотель. Мудрость невероятная. И сила, мощность. И вот эта комбинация, наверное, сработала. И вот так я это стараюсь держать в равновесии. Всему свое время. У меня календарь, в котором все прописано, все сферы жизни. У меня все, что я делаю, включая детей, здоровье, все в календаре, все в одной системе. Я таким образом, у меня удается не всегда, но почти держать в балансе и оставаться в первую очередь человеком. Потому что, когда я не соблюдал законы человека, это было после окончания университета до продажи первой компании. Я работал как homo business. Я выгорал каждые 2 года. Каждые 2 года у меня был тотальный крэш, когда ты пытаешься вот уйти от волны. А сейчас очень гармонично. Сейчас очень гармонично. И...
1: Вот ты знаешь, ты сказал сейчас очень правильное слово. Друзья, я очень благодарен Оскару за этот разговор. Мне кажется, он был просто бесконечно полезен и тем, кто собирается начинать свою карьеру, бизнес, и тем, кто уже делает бизнес, и тем, кто не собирается делать бизнес, а просто хочет быть счастливым. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел.
2: Спасибо огромное.
1: Я тебе очень благодарен.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – шейх Асул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Ценность IT в том, что это очень масштабируемый бизнес с маленькой ценой копии. И поэтому, когда ты его капитализируешь, когда ты его продаешь, ты можешь продавать инвесторам обещание, что оно вырастет в 1000 раз. Там, или в 10 тысяч раз, или в 100 тысяч раз. Чего ты часто не можешь делать, когда ты продаешь, не знаю, магазины продуктов. Если у тебя сеть из 100 магазинов, ну что ты можешь обещать инвесторам? Ну будет у меня 200 магазинов. А в IT можно вроде как фантазировать бесконечно. И это побуждает всех добавлять к себе вот эту IT-компоненту и всем рассказывать, что они IT-компания.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: За свою карьеру Эндрю Хуберман внес много важных вкладов в области развития и пластичности мозга, восстановления нейронов. Помимо того, что он является штатным профессором нейробиологии и офтальмологии в Стэнфорде, Эндрю превосходно объясняет сложные концепции науки, чтобы обычные люди могли их понять и использовать для улучшения своей жизни. Хуберман тщательно изучал биологическую систему организма человека и благодаря этим знаниям смог вывести несколько критически важных советов, отвечающие за богатство. О них поговорим прямо сейчас. Успех начинается с утра. Выйдите на улицу на 10-30 минут как можно раньше после пробуждения. Яркий свет, в идеале естественный солнечный, запускает последовательное высвобождение гормонов в вашем организме. Так, выброс кортизола, который произойдет немедленно, будет способствовать бодрствованию и концентрации внимания, а через 12-14 часов усилится выработка мелатонина, который окажет позитивное влияние на быстрое засыпание и крепкий сон. Отправляясь на короткую утреннюю прогулку, не переживайте, если солнце спрятано за тучами. В любом случае вы получите необходимую световую энергию. При этом не нужно, чтобы солнечный свет бил прямо в глаза. Однако очки тоже не стоит надевать. В течение дня желательно дополнительно получить заряд естественного света до захода солнца. Это настроит чувствительность вашей сетчатки таким образом, что искусственное освещение в вечернее время, например, экран компьютера или телефона, не нарушит ваш режим сна. Подобная ежедневная практика способна сделать человека максимально продуктивным в течение всего дня. Так вы сможете выполнять максимальное количество задач, а соответственно еще быстрее добьетесь желаемого. Укрепляйте свою силу воли. За целый день мы с вами сталкиваемся с разными задачами. Часть из них важно выполнить, но очень не хочется, а часть мы с большим удовольствием осуществляем. Так уж сложилось, что наша жизнь часто завязана на тех действиях, которые нам очень не хочется делать. И именно из-за этого большинство людей не могут стать богаче. Если вы хоть раз сталкивались с подобным категорическим отсутствием желания делать определенные задачи, Эндрю Хуберман знает, как натренировать себя так, чтобы с этим справляться. В момент, когда вам нужно что-то выполнить, но абсолютно нет никаких сил и желаний, начните, буквально заставьте себя это делать. Сходите в спортзал, выйдите на прогулку, уберите в квартире. И наоборот, когда вам захочется что-то сделать, например, взять в руки телефон и посидеть в соцсетях или доесть упаковку чипсов, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом, вы запустите трение между вашей лимбической системой и передним мозгом. Позже вы даже не заметите, как любые, даже самые сложные задачи, которые точно повлияют на ваше богатство и успех, будут с легкостью выполнены. Эндрю Хуберман говорит, что сам постоянно практикует данную схему и рекомендует каждому это делать регулярно. Так вы добьетесь феноменальных результатов. Создайте негативные визуализации. Мы все привыкли к тому, что картинки прекрасного будущего, конкретные материальные цели – это всегда важная часть достижения успеха. Однако мотивация, построенная на страхе, может оказаться гораздо эффективнее. Хуберман убежден, что мы не должны полагаться только на позитивные визуализации. Подумайте о негативных последствиях, если вы не сделаете или сделаете какое-то действие. Обязательно запишите их. Поразмыслите о том, какова будет цена того, что вы не сделаете, но обещали осуществить. Что произойдет, если вы потерпите неудачу? Обычно мы не думаем о негативе, поскольку это доставляет дискомфорт. Гораздо приятнее рисовать образы того, как все будет замечательно, какие изменения это внесет в нашу жизнь, вызовет зависть коллег и так далее. Все верно, фантазировать позитивно легко. Однако эмоциональная реакция от негативных мыслей может поступить гораздо быстрее, а значит и смотивировать вас на изменения тоже. Запишите все страхи и негативные последствия. После ощущения дискомфорта вы получите получите ту небывалую ранее силу, которая выведет вас на новый уровень. Кстати, в прошлых видео я просил вас поставить конкретное количество лайков за определенное действие. Мы с легкостью смогли перешагнуть число в 10 тысяч будущих миллиардеров, которые завели блокнот с целями, и также набрали более 25 тысяч зрителей, которые пальцем вверх дали понять, что не боятся ошибаться. Это невероятно круто видеть столько мотивированных людей. Совершая ошибки, откройте новые горизонты. Любая ошибка учит нас чему-то новому. Этот совет стар как мир, однако не все наверняка знают, как его правильно нужно использовать. Да, мы просто можем сидеть и ждать, когда в нашей жизни произойдет форс-мажорная ситуация, от которой мы точно получим багаж знаний. Однако очень часто таких ситуаций в жизни человека просто не бывает, а значит, что его путь к улучшению, саморазвитию и новым горизонтам остается нетронутым. Вместе с этим на практике вы можете заставить себя найти этот путь. Для этого необходимо начать изучать что-то новое. Исследования показывают, что правильное соотношение успеха и ошибок составляет 85% к 15%. Это означает, что при обучении мы должны устанавливать уровень сложности таким образом, чтобы вероятность ошибок составляла примерно 15%. По словам Хубермана, это будет активным образом стимулировать переднюю часть мозга и приспосабливать все ваше тело к новым ситуациям. Действуйте в нужный момент. Любой человеческий организм имеет цикл в 90 минут, когда все наши органы чувств сосредоточены на максимальную продуктивность. Очень важно, как начинаются эти самые 90 минут. В первые 5-10 минут каждого цикла ваш мозг не будет оптимально реагировать на то, чем вы пытаетесь заняться, и это нормально. Но очень важно пройти эти первые 10 минут полностью сфокусированными и настроенными на работу. Таким образом, ваш мозг начнет привыкать к состоянию глубокой сосредоточенности, и впоследствии за все 90 минут вы научитесь быстро и качественно выполнять поставленные задачи. Дальше самое время отдохнуть. Выделите на это 20 минут своего времени. В этот промежуток постарайтесь отключиться абсолютно от всех внешних факторов для полного заряда вашей батарейки. Хуберман делает акцент, что именно такое соотношение времени делает человека ультрагибким. Помните, я говорил, что чашка кофе с утра влияет на наш успех? Это вовсе не выдумка. Если вы чувствуете себя несфокусированными и затуманенными в послеобеденный период, вполне вероятно, во всем виноват кофеин. Все дело в том, что в нашем организме есть молекула аденозина, которая, накапливаясь, сообщает нашим нейронам, что пора спать. В обычном режиме это происходит как раз к вечеру, после того, как вы активно провели свой день. Однако, выпив с утра чашку кофе, вы простимулируете выброс аденозина раньше, чем это запланировало ваше тело. Соответственно, новый виток сонливости и усталости наступит примерно в обед, тем самым блокируя ваше тело на свершение новых успехов. Эндрю Хуберман советует подождать 60-90 минут после пробуждения, прежде чем начать пить кофе. Так ваш организм успеет избавиться от остатка аденозина с утра, и вы сможете целый день провести продуктивно и с пользой.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минкультуры Дагестана продолжает принимать заявки на участие в программе «Земский работник культуры 2026». Она направлена на привлечение специалистов в культурные учреждения небольших городов и сел региона. Кандидатам предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. В рамках программы предусмотрено 16 вакансий. В частности, требуются артисты, хореографы, преподаватели и сотрудники музеев. На ПМФ было подписано соглашение между азербайджанской компанией ИСФА ММС и дагестанской фирмой РБР о создании агробиотехнологического комплекса с инвестициями порядка 145 миллионов рублей. Партнеры планируют развивать интенсивное садоводство, выводить новые сорта плодовых культур с высокой урожайностью и реализовать проект по выращиванию оливок в Дербентском районе, включая полный цикл производства оливкового масла. Минцифры обсуждает возможность внедрения системы возрастной верификации на онлайн-сервисах. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, европейские страны и другие развитые государства уже следуют по пути введения строгих ограничений в данной сфере. В Китае разработан прототип сверхскоростной памяти для

0: победительницей турнира «Большого шлема». В финале она обыграла польку Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов, кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток, почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Наука и религия – это два крыла одного полета, которые оказывают постоянные почести друг другу. Академик Шамиль Гимбатович Алиев.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем нам что-то в себе не нравится. Есть какие-то привычки, которые отделяют нас от идеальной версии себя. Будь то курение, переедание или залипание в социальных сетях. Мы спрашиваем себя, как избавиться от всего этого, как обмануть свою сущность, как вырвать из себя эту черту. Словом, начинаем активно бороться с привычкой. Выкидываем сигареты, боремся с собой, чтобы не зайти в Макдональдс, и дрожащими руками выключаем социальные сети. Но к чему в итоге приводят все эти старания? С каждой секундой отказа мы накапливаем больше и больше напряжения. Оно копится в нас, а в итоге взрывается. И мы бежим к холодильнику с сигаретой в зубах и смартфоном наперевес. Как же так? Неужели все старания бесполезны? Но давайте разберем поглубже, что на самом деле происходит. Оказывается, вместо того, чтобы избавиться от привычки и свести ее на ноль, мы наоборот, думаем о ней больше. Когда мы бросаем курить или есть гамбургеры, мысли о курении и гамбургерах почему-то посещают нас чаще, чем раньше. Почему? А что если я скажу... Не думайте о розовых слонах. О чем вы сейчас думаете? С привычками мы поступаем примерно так же. Не курить, не есть фастфуд, не думать о розовых летающих слониках. И в итоге вокруг мы замечаем только курящих людей, рестораны быстрого питания, а приходя домой, видим только компьютер. Ну и что теперь делать? Безысходность? Вовсе нет. Вместо того, чтобы избавиться от привычки, ищи, чем эту привычку заменить. Приведу пример. Всех из нас наверняка предавал друг, ну или уж точно у каждого отключали интернет. Что в таком случае происходит? Образуется пустота. Появляется некий вакуум, который засасывает в себя весь кислород. Один человек начинает жаловаться. «Ах, какой я бедный, несчастный, меня все бросают». А другой наполняет свою жизнь делами. Начинает читать книги, ходить в бассейн, встречаться с новыми людьми, заниматься творчеством. Думаю, не надо объяснять, кто из них быстрее придет в себя. На этом примере очень хорошо видно. Избавиться от привычки можно только через введение новой привычки. Выход из любой ситуации – это всегда вход в другую ситуацию. Поэтому, просто пытаясь избавиться от привычки, вы ходите по кругу. Ну а теперь простейший алгоритм отказа от любой привычки. Первое. Четко определи, зачем тебе это нужно. Без абсолютного понимания «зачем» не сработает ни одно «как». Второе. Постепенность. Заметьте, что лето никогда не приходит посреди зимы. Для этого должна наступить весна и постепенное потепление. Также и вы медленно и осторожно подбирайтесь к своей цели. Третье. Заменяй, а не запрещай. Формула очень проста. Постепенно, с конкретной целью, заменяй свои вредные привычки. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Когда-то давным-давно человек забрался на самую вершину мира и прокричал: «Господи, но почему я всегда кого-то теряю? Родных, близких, друзей? Почему нельзя сделать так, чтобы ты не отнимал их у меня? Почему нельзя взять хотя бы одного и оставить нас дальше радоваться жизни?» Услышал тут Бог человека и сказал: «Хорошо, я выполню твою просьбу, но только кому умереть, ты должен решить сам». Пришел человек домой, думает: кого отдать Богу? Семья. Не для того она у меня, чтобы отдавать. Себя. Не для того я семью заводил, чтобы умирать. Друзья. Не для того они меня от смерти спасали, чтобы их предавать. Родня. Не для того мы делили хлеб, чтобы у них отнимать. И поднялся человек обратно на гору. И взмолился он: «Господи, мне некого тебя отдать. Я не смог сделать выбор. Не смог». И ответил Бог: «Запомни, всегда тяжело терять близких тебе людей. Но поверь, решать, чью жизнь можно забрать, в 100 раз тяжелее».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

Личный коуч. Однажды в моей команде был человек, которого я считал настоящим сокровищем. Он был не просто продуктивен, он был тем самым локомотивом, который тянул за собой целые проекты, генерировал идеи и работал с таким огнем в глазах, который казалось просто невозможно потушить. Я думал, что вот оно, наконец-то. А потом, на пике своей эффективности, он просто берет и уходит. И первая мысль, которая бьет в голову в такой момент: переманили, предложили больше денег. Но знаете, что самое интересное? В большинстве случаев причина не в деньгах. Деньги — это гигиена, но они редко бывают причиной ухода по-настоящему сильного человека. Причина почти всегда лежит глубже, в плоскости смыслов, вызовов и ощущений. Люди не уходят из хороших компаний просто так. Они уходят, когда исчезает причина оставаться, когда яркая, интересная игра превращается в рутину, когда они перестают чувствовать, что их ценят, что они растут, что они часть чего-то важного. Сегодня мы поговорим не просто об удержании, мы поговорим о 5 фундаментальных законах притяжения талантов, о 5 глубоких потребностях сильного человека, игнорирование которых неизбежно ведет к потере ваших лучших людей. И поняв их, вы сможете построить не просто компанию, а настоящую экосистему, из которой просто не хотят уходить. Первый закон – потребность в росте. Разум должен быть голодным. Сильный человек в своей природе – это вечный ученик. Его мозг требует постоянно новых сложных задач, как мышцы требуют нагрузки для роста. Как только вызовы заканчиваются и работа превращается в повторение уже освоенного, его разум начинает скучать, а скучающий разум сильного человека – это начало конца. Давайте посмотрим на это с двух сторон. С точки зрения сотрудника, упереться в потолок – это почувствовать себя в клетке. Он смотрит вперед и не видит следующей вершины, которую можно покорить. Он чувствует, как его потенциал, его самая большая ценность начинает простаивать и ржаветь. И уход в этой ситуации – это не предательство, это акт самосохранения, попытка найти новую трассу для своего гоночного болида. А теперь посмотрим на это с вашей стороны, как лидера. Дать человеку новый вызов, новую зону ответственности – это, конечно же, риск. Нужно потратить время, ресурсы, возможно, смириться с его ошибками на новом пути. Гораздо проще и безопаснее держать его там, где он уже максимально эффективен. Но эта тактическая безопасность оборачивается стратегическим провалом. Выигрывая в эффективности сегодня, вы гарантированно теряете этого человека завтра. Поэтому ваша главная задача – постоянно создавать для своих лучших людей новую точку роста. Даже если это кажется рискованным. Второй закон – потребность в признании. Душа должна быть замеченной. Сильные люди – это не роботы. Они вкладывают в работу не только время и интеллект, они вкладывают энергию, страсть, часть своей души. И если этот вклад остается невидимым, если их усилия воспринимаются как должное, у них внутри что-то надламывается. Это как выиграть олимпийское золото и вернуться в пустой зал. В одной IT-компании, с которой я работал, была огромная проблема с выгоранием и уходом ведущих разработчиков. Руководитель был из тех, кто считал, что хорошая зарплата – это и есть лучшая похвала. Он никогда не замечал успехи, но всегда при этом жестко критиковал за ошибки. Люди работали на износ, закрывали сложнейшие проекты, но в ответ получали либо молчание, либо новые какие-то задачи. Атмосфера была пропитана просто усталостью и обидой. Что мы сделали? Мы ввели простую, но регулярную практику. Каждую пятницу на общем созвоне каждый руководитель отдела должен был назвать одного героя недели из своей команды и публично перед всеми рассказать, за что конкретно он ему благодарен. Не просто Вася молодец, а я хочу сказать спасибо Василию за то, что он остался в среду до ночи и нашел тот самый баг, который сэкономил нам 2 дня работы и спас репутацию перед клиентом. За 3 месяца атмосфера в компании изменилась просто до неузнаваемости. Люди почувствовали, что их усилия видят и ценят. Иногда простое искреннее спасибо, сказанное перед всей командой, работает сильнее любого денежного бонуса, потому что оно удовлетворяет не карман, а душу. Третий закон – потребность в балансе. Тело должно быть в безопасности. Есть опасный парадокс лидерства. Мы инстинктивно склоняемся к тому, чтобы нагружать самых сильных и ответственных, потому что они надежны, они не подведут, они точно вытащат. И мы вешаем на них еще одну задачу, пока они не сломаются. Их уход из-за выгорания – это всегда не их слабость, это всегда ошибка руководителя в распределении ресурсов. Представьте себе двигатель гоночного болида Формулы-1. Он может выдавать невероятную мощность,
скорость, но только на коротких отрезках. После каждого спринта ему нужны круги для охлаждения, ему нужно техобслуживание. Если вы будете заставлять его работать в пределе постоянно, он просто взорвется. Ваши лучшие сотрудники – это и есть ваши гоночные двигатели. И ваша задача – не выжимать из них максимум каждую секунду. Ваша задача – мудро управлять их ресурсом. Давать им возможность не только напрягаться, но и восстанавливаться, переключаться на новые интересные проекты, уходить в отпуск без чувства вины, чувствовать, что рабочая среда – это место здоровых вызовов, а не токсичного героизма и бесконечных каких-то авралов. Вы должны ценить их ресурс больше, чем они сами, потому что они в порыве страсти могут его не заметить, а вы как стратег просто обязаны это сделать. Четвертый закон – потребность справедливости. Усилия должны быть вознаграждены. Да, мы говорили, что деньги – это главная причина, но их несправедливое распределение – одна из самых частых причин ухода. Чувство справедливости – это базовая, почти животная потребность человека. И если сильный сотрудник видит, что он выкладывается в 10 раз больше, чем его пассивный коллега, а получают они примерно одинаково, его мотивация будет убита. Несправедливость деморализует быстрее, чем любая усталость, поэтому прозрачная, понятная, главная, справедливая система вознаграждения – это не вопрос бухгалтерии, это вопрос уважения. Человек должен четко понимать, как его личные результаты и его рост влияют на его доход. Не абстрактные бонусы по итогам года, а прямая измеримая связь. Сделал больше – получил больше. Освоил новый навык, который принес пользу компании – твоя ценность на рынке выросла, соответственно, твоя зарплата тоже. Когда эта система честна и прозрачна, вопрос денег уходит всегда на второй план. Человек перестает смотреть по сторонам, потому что он уверен, в этой компании его усилия и его вклад будут оценены по достоинству. Он чувствует себя в безопасности и может сфокусироваться на главном – на результате. Пятый закон – потребность во влиянии. Эго должно быть сопричастным. Это, наконец, самый тонкий, но, возможно, самый важный закон для удержания настоящих лидеров. Сильные люди хотят не просто выполнять задачи, они хотят влиять, оставлять свой след, быть не просто винтиком, а соархитектором. В моей практике был момент, когда я чуть не потерял одного из своих ключевых людей. Он был блестящим стратегом, но я по неопытности видел в нем просто очень сильного исполнителя. Я давал ему задачи, он их выполнял. Все работало, но я чувствовал, что он начал просто закрываться. Его огонь угасал. В одном из наших разговоров он честно мне сказал: «Саш, я не чувствую, что я влияю на что-то большее. Я как будто просто решаю кроссворды, которые ты мне постоянно приносишь». Эта фраза меня отрезвила. Я понял, что пытаюсь управлять лидером как рядовым сотрудником. Тогда я резко поменял подход и начал приглашать его на стратегические сессии, где мы обсуждали будущее всей компании. Я стал задавать ему вопросы не «что сделано», а «как ты видишь развития этого направления». Я дал ему не просто задачу, а право голоса в принятии ключевых решений. Произошла нереальная магия. Он не просто вернулся в ресурс, он начал генерировать такие идеи, которые изменили вектор развития всей компании. Он почувствовал себя не исполнителем, а партнером, соавтором нашего общего будущего. Мотивацию такого уровня невозможно просто купить ни за какие деньги. Хотите удержать сильных? Перестаньте давать им только задачи. Дайте им место за столом, где принимаются решения. Итак, вот эти 5 законов притяжения талантов. Потребность в росте, в признании, в балансе, в справедливости и в потребность во влиянии. Если вы построите в своей компании систему, которая удовлетворяет эти глубокие человеческие потребности, вы перестанете удерживать людей. Вам не придется просто этого делать. Вы создадите среду, из которой сильным людям просто не захочется уходить. И помни, главное зарабатывать, а не работать.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчадуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчадуе цуцал. Жинца губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинца губу карасюе югу колю. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря? Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Вот я, например, считаю, что очень сильно повлияет появление нормального перевода. Мы недооцениваем потери мировой экономики от перевода. Что, например, русские не потребляют, не знаю, китайский контент, китайцы не потребляют русский контент, тяжело торговать. Это сильно повлияет на многие индустрии, и в этом можно найти возможность. А мы находимся вот завтра. Я считаю, что, конечно, огромная история – это телемедицина. Ну, потому что нейросети, диагностика, большие данные совершат революцию в медицине, как, не знаю, Яндекс.Такси совершил революцию в транспортировке, ну или Uber. Вот мы сейчас видим супертренд на деглобализацию. Похоже, что это надолго. Что это означает для локальных рынков? На всех локальных рынках будет возможность сделать локальные копии Uber. Вот, например, Booking. Кто сказал, что Booking не запретят на Бали через 2 года, если уж мы пошли в эту сторону? Вот был такой островок. Я помню, на одной тусовке в Сан-Франциско в 2011 году был один из кофаундеров островка. И я помню спор за столом, что кто-то говорит, ну это же плохая идея. Вы просто копия Booking, какой смысл? А он говорит, а зачем нужна оригинальная идея? Огромный рынок, если мы даже просто делаем свои 5%, ничего не сочиняем, ничего изобретать не надо, супер возможность. Ну, тогда они так рассуждали. А сейчас еще лучше. Сидел этот островок, никого не трогал, вдруг бац, и они в России монополист. Ни с того, ни с сего. И это же может произойти везде в мире. Инфлюенсеры – очень большая супер тема. Принципиально меняется рынок медиа, когда у тебя, вот читал, какая-то модель в OnlyFans за 4 года заработала 60 миллионов долларов. Один человек, просто, без ничего. Фантастика. И это будет супертренд. Это будет суперизменение всего медиапространства. Будет немножко серьезное изменение рекламных моделей. А если мы на это накладываем еще и суперперевод, когда у тебя на лету в браузере любого блогера можно любой язык перевести. Огромные возможности.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Рост реальных зарплат в России в марте замедлился до 8,1% в годовом выражении. По итогам первого квартала рост составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата, средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций до вычета налогов и включая премии в марте выросла на 14,4%. Процента до 112 600 рублей. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в Российской Федерации в реальном выражении по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
2: Закрома Родины.
3: Продажи новых транспортных средств всех типов России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей до 3 лет, что на 9% больше показателей января-мая прошлого года – 506 278 штук, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года.
2: Что нам стоит дом построить?
3: На месте бывшего следственного изолятора Кресты на Арсенальной набережной в центре Санкт-Петербурга появится многофункциональный комплекс, в составе которого будут две гостиницы, сообщил Коммерсант, совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению крестов

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Если ты идиот и выиграл лотерею, то, конечно, ты купишь Rolls-Royce, просрешь лотерею, и на этом все закончится. Но если ты зарабатывал эти деньги своим трудом, и если случайно вот у тебя вдруг на счету образовался $1 миллион, скорее всего, это вообще никак на тебя не повлияет. Что на тебя влияет, это когда твой ежемесячный доход растет. Вот это действительно сильно меняет твою жизнь. Потому что каким бы ты ни был аскетом, я все время старался быть аскетом, ну, ты зарабатываешь, допустим, 500 тысяч рублей в месяц. Тратишь 100, ты молодец, 400 откладываешь, ты чемпион. Зарабатываешь 1 000 000 рублей в месяц, тратишь 100, 900 откладываешь, чемпион. Но если зарабатываешь 10 миллионов в месяц, невозможно тратить 100, ты уже идиот. Поэтому неизбежно от роста твоих ежемесячных доходов будет расти и твоя норма потребления. Ты ничего с этим делать не сможешь, это невозможно остановить. То есть да, ты можешь сохранить все еще пропорции те же, ты зарабатываешь 10 миллионов, но тратишь 2 миллиона, как 100 тысяч от 500, да, но ты тратишь 2 миллиона. Поэтому на твою жизнь намного больше влияет ежемесячный доход, чем единоразовый. Потому что единоразовый ты боишься тратить, а вдруг его потратишь, а других не будет. И ты его потом кладешь в банк и живешь на процент. Ну, грубо говоря, или ты инвестируешь в акции, живешь на дивиденды, или покупаешь палатку у метро и сдаешь ее, да? А вот ежемесячный доход, когда растет, твоя жизнь неизбежно меняется. Но не так заметно, как мне казалось ранее. Вот если бы мне когда-то сказали, сколько я сейчас трачу в месяц, если бы мне сказали 10 лет назад, что я буду тратить столько в месяц, я по-другому себе представлял эту жизнь. Я совершенно по-другому представлял. И когда ты смотришь на свои расходы, там, и как, там, куда ты их тратил, думаешь, как

0: как так-то?
1: Вот. Но, конечно, я живу хорошей, сытой жизнью. Летаю семьей бизнес-классом и все такое в духе.
2: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я пригласил сюда человека, у которого я сам хожу как клиент, да, это вот Рая, мой психолог. Хочу познакомить ее с вами тоже, друзья.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Рая на самом деле очень удивительный человек, потому что мы когда первый раз познакомились с ней, мне резко хорошо стало на душе. Я такой, ой-ой-ой, тут что-то человек чувствует, понимает на другом уровне. И сегодня, я думаю, вы это тоже почувствуете и поймете. И самая главная тема, которую мы выбрали, я думаю, она будет максимально полезна для всех. И сегодняшний у нас подкаст будет посвящен теме денег,
2: да.
1: Денежному мышлению. И вот как зарабатывать больше, да? То есть это так звучит уже немножко, наверное, триггеряще, да? Сейчас все про это говорят. Но тут именно давайте погрузимся глубоко, зайдем не в инструменты, да, там уже многие знают, как там пользоваться соцсетями, таргеты и так далее. Давайте зайдем с точки зрения психологии.
2: Хорошо. На самом деле вся система человека, она закладывается в детстве, и финансовая в том числе. Какие бы у вас инструменты не были, насколько бы вы не были финансово грамотны, если в детстве есть ограничивающие убеждения негативные, то они сработают.
1: Пример вот какой?
2: Неважно, сколько вы зарабатываете, миллионы тенге или миллионы долларов, то есть эти убеждения могут сработать. Например, вы вкладываете деньги не в те проекты, вы их теряете, вы постоянно отдаете долг, и вам не возвращают, вы постоянно берете какие-то кредиты, вы не можете накапливать, то есть вы сливаете деньги. Про что это? Ну, по сути, вы просто избавляетесь от денег, потому что наше подсознание, оно заранее просчитывает, как все сложится. То есть для подсознания нет времени, оно путает реальность, для него нет будущего, прошлого. Поэтому, когда мы сливаем деньги, это про то, что деньги для нас небезопасны. Потому что у психики, у подсознания нет цели, чтобы мы стали богатыми и успешными. Единственная цель, чтобы мы выжили.
1: Выжили, да. Да. Понял. Вот давайте рассмотрим сейчас такую, наверное, как я предполагаю, самую часто распространенную проблему. Это вот кредиты, рассрочки, долги, в общем, да, одним словом.
2: Да.
1: Это правда номер один, да, проблема? Вот, ну, я так догадываюсь.
2: Да, в основном с этим обращаются. Я, работая с людьми в практике, вывела статистику, да, то есть очень много людей, несколько тысяч людей. А у этих людей, у которых кредиты, долги, основное и ведущее чувство – это чувство вины. Чувство долга и чувство вины. Чувство вины ментально, оно переходит также на финансовые долги. То есть как вообще закладывается финансовая система человека? Она закладывается в детстве. Она, вот наш мозг – это как сверхточный компьютер. Какая-то история произошла в детстве, и там было очень много эмоций. То есть даже не первое соприкосновение с деньгами, а самое эмоциональное соприкосновение, оно закладывается как программа. И наш мозг в течение всей нашей жизни будет создавать похожие истории, чтобы мы проживали похожие эмоции, потому что он не знает, как строить по-другому отношения с деньгами. То есть для него деньги – это чувство вины, это безысходность, это эмоциональные качели, и все. И человек не осознает, например, когда я работаю с людьми постарше, да, плюс 60, они тоже сейчас работают, и я вижу, как эти сценарии повторяются на протяжении всей жизни. Ты, например, Арман, еще молодой, эти сценарии, да, возможно, один раз повторились, а может быть, даже не повторились, а там просто это замкнутый круг.
1: И что делать с этим?
2: Например, вот человек, допустим, если привык с самого детства к эмоциональным качелям, да, обратите внимание, вот деньги поступили, то есть этот человек что делает? Он сразу раскидывает, оплатил здесь, там, все оплатил.
1: И нет.
2: И да, нет денег, и ему нормально. Это такое состояние для него знакомые. Он по-другому не знает, что там деньги, все хорошо. То есть для него состояние эмоциональных качелей – это норма.
1: То есть идея такая, что я резюмирую, да, что, грубо говоря, у нас у каждого есть какая-то первая сильная ассоциация эмоциональная,
2: да,
1: в детстве
2: именно,
1: с деньгами.
2: Именно.
1: И мы по итогу потом во взрослой жизни повторяем это неосознанно.
2: Да.
1: И задача, во-первых, это первый шаг – осознать, да?
2: Осознать,
1: то есть
2: именно.
1: Увидеть, что я реально вот это вот делаю.
2: Очень важно прослеживать свои состояния, да? То есть осознать, а что я чувствую? вопрос, который можно задать, да, чтобы именно понять, проследить свои сценарии травмы. Первое, что я чувствую, каким я себя чувствую. Допустим, что ты чувствуешь, когда долги?
1: Когда я долги, я чувствую себя супергероем, который должен что-то решить.
2: Можно по-другому быть супергероем?
1: Да, можно быть героем, когда ты выигрываешь что-то.
2: Да. А эмоция какая? Ты чувствуешь себя супергероем, это каким я себя чувствую? А эмоция какая?
1: У меня такое, типа, дыхание, получается,
2: собирается,
1: да, захватывается. Из-за того, что появляется долг, я такой, я сейчас его, типа, выиграю. То есть страх, который переходит потом в такое что-то
2: мотивацию.
1: Типа... Мотивацию.
2: Это в коучинге называется мотивация от.
1: Да.
2: То есть в твоем именно мышлении что-то должно произойти, от чего ты будешь отталкиваться.
1: Да, у меня всегда
2: это
1: так.
2: Это очень энергозатратно.
1: Вот у кого так, кто любит разрушить все и потом создавать с нуля. Вот всем привет.
2: Поэтому если это проследить, да, понять, откуда это пошло, проследить ту самую историю, осознать, если сама самостоятельно не получается, возможно, психика вытеснула на уровень подсознания, то это с психологом, да, с экспертом обязательно проследите для того, чтобы разорвать этот сценарий. А смотри, Арман, когда мы разрываем эти сценарии, то за ними нас ждет успех.
1: Супер.
2: Да.
1: Давайте тогда вот сейчас вот первую часть так за финалю. Практика, да, такая, вот как я понял примерно,
2: да.
1: Что первый шаг, выпишите, какие денежные события повторяются в вашей жизни.
2: Да.
1: То есть это могут быть долги, это могут быть быстрое избавление от денег. Какие еще могут? Давайте накидаем, чтобы люди могли увидеть свою.
2: Долги, избавляетесь от денег, шопинг тот же, какие-то неудачные проекты, партнеры, мошенники. Это все бессознательно, мы сами выбираем.
1: Есть люди, у которых всегда что-то крадут.
2: Теряют постоянно.
1: Да.
2: Если сценарий человек постоянно теряет, он обычно тоже родом из детства, то есть он в детстве потерял
1: Всё,
2: деньги.
1: Все, сейчас не будем погружаться в карту, просто давайте накидаем, какие есть.
2: Да. Вот. То есть теряют деньги, не в тот проект вкладывают, мошенники, деньги ассоциируются с ссорами, со слезами.
1: Страх есть, больших денег.
2: Страх больших денег. То есть человек себя обычно ограничивает, и наш мозг, он нас загоняет в рамки наших сценариев, паттернов и программ. Поэтому он перестает замечать возможности, которые у него есть, потому что у нас мышление, по сути, туннельное.
1: Окей.
2: То есть оно именно в рамках этих сценариев.
1: Окей, то есть все, первый этап, выпишите, вот сейчас мы накидали разные варианты, выпишите, какой у вас повторяется.
2: Да.
1: Второй момент, выпишите, как вы себя чувствуете в этих событиях, когда они происходят. И третье, что
2: каким
1: было?
2: Вы себя чувствуете.
1: Каким вы себя чувствуете.
2: То есть какие эмоции вы испытываете. Так вот, а даже можно дополнительно, допустим, подумайте о том, если бы у вас был миллион долларов, что бы вы с ним сделали? Вот первые 2-3 секунды, вот эти эмоции, это и есть ваше отношение к деньгам. Вот что бы ты сделал, если бы у тебя было 10 миллионов долларов?
1: 10 миллионов долларов. О, хорошо.
2: Это какая эмоция первая пошла? Вот первые пару
1: так,
2: секунд.
1: Я сразу начал думать, мне нужно сесть и расписать, куда это все распределить. У меня такое...
2: Так,
1: опа.
2: Надо избавиться, да? Распределить.
1: Распределить, да.
2: Да,
1: да, надо избавиться.
2: Да.
1: Вот и все. Сегодня, кажется, мы далеко не уедем. Будем вот так вот, да, поймали.
2: Поэтому, возможно, пока этих 10 миллионов нет.
1: А я сейчас вспомнил картинку из детства. У меня папа, он, получается, когда к нему приходили деньги большие, он, получается, нам сразу покупал какие-то подарки и родственникам всем помогал и раздавал их за день-два.
2: Вот, вот. Это паттерн, который у тебя тоже заложился. То есть следующий момент, за счет которых закладывается финансовая система, это родительские программы.
1: Опа, все, мы перешли во вторую часть, да?
2: Да.
1: Супер, как у нас все идет в потоке, вообще кайф.
2: Да.
1: То есть получается, сейчас вот, ребята, вы зафиксировали первый этап, обнаружили.
2: Личная история, первый этап.
1: Кстати, отдельная, наверное, это была практика, что будет, если миллион долларов к вам придет?
2: Да, первые 2-3 секунды – это есть ответ. Потому что все же хотят миллион долларов, на самом деле не готовы, многие не готовы.
1: Супер.
2: Мы практически проваливаемся в эти сценарии. Допустим, приведу свой пример. Да? Я поняла, что за последние 2-3 года мы с мужем достигли всех тех целей, которые поставили на ближайшие 10 лет. Даже вот дом, о котором мы мечтали, Мы его купили, хотя мы планировали через 5-6 лет, потому что произошло землетрясение, мы жили на 19 этаже и пришлось спускаться. И в результате я просто потеряла интерес какие-то цели ставить, что-то, да. Почему? Потом я осознала, проследила, это родительский паттерн. То есть после 40 мой папа, он, у него очень высокий потенциал был, бешеный прям потенциал, да, и до сих пор. В результате после 40, когда он помог всем родственникам, все распределил, весь бизнес, он перестал заниматься бизнесом, то есть он ничего уже нового не создавал. И то же самое у меня было, когда я присоединилась к этому сценарию. По сути, у нас есть возрастные сценарии, куда мы проваливаемся бессознательно. Например, у меня была девушка, да, которая к 33 годам, у нее папа разорился. В 32 года она долларовый миллионер, и прорабатываясь, она говорит: «Рая, мои деньги у всех, кроме меня, и мне комфортно». Я поняла, что это не так. И когда мы прослеживаем, говорю: «Тебе сколько лет?» Она говорит: «Ну, 32 с копейками». «Папа в каком возрасте разорился?» Она говорит: «В 33». То есть мозг не знает, как дальше строить отношения с деньгами после 33 лет.
1: То есть тут все так индивидуально, уникально, да?
2: Да.
1: А вот как, ну, методологически, да, вот как выявить сейчас, что нужно сделать? Выписать, может, как родители с деньгами относились?
2: Да, да, именно отношения с деньгами, какие были у родителей, какие у них были финансовые неудачи, то есть неудачные какие-то истории, да, мы в этом же возрасте можем бессознательно повторять их и даже не замечать. Даже я, будучи психологом, бессознательно присоединилась. Потом, когда мне подсветили мои же психологи: «Рая, у тебя же сейчас начинается депрессия, и это не твоя депрессия». Когда ты разрываешь сценарий, за этим тебя ждет успех, потому что ты проживаешь свой путь, свой сценарий. После этого у меня пошли разные предложения, то есть я вышла совершенно на другой уровень. Хотя я отговорки каким, то есть мы даже не осознаем, что это депрессия, это сценарий. У меня были отговорки, что у меня строится дом, мой ребенок идет в первый класс, мне сейчас не до бизнеса, мне нужно этим заняться. Хотя я не из той категории женщин, да, которые могут просто дома сидеть, потому что мне нужно реализовываться. И в результате, когда я осознала, то есть я вернулась к себе. То есть наша суть, наша цель – это вернуть себя себе, прожить свою жизнь, прожить свой путь, а не повторить чей-то.
1: Окей. И вот теперь, как мне выписать сейчас отношения родителей с деньгами? Как это сделать?
2: Ну, допустим, вспомнить, как родители относились к деньгам. Например, папа приходил уставший после работы. Заложился сценарий «деньги равно усталость». Папа с мамой ругались из-за денег. Заложился сценарий «деньги равно ссоры, слезы», ну и так далее. А папа, допустим, или мама зарабатывали через тяжкий труд. Есть сценарий, что деньги нужно зарабатывать через тяжкий труд. А как они влияют? То есть бессознательно ты будешь загонять себя в эти рамки, и ты не будешь замечать те варианты, где можно легко заработать деньги. Ты будешь просто пропускать эти возможности.
1: Супер.
2: Неосознанно.
1: То есть можно вот так сейчас записать, да, вот ребятам как практику, что какие у моей, допустим, мамы были отношения с деньгами, и начать сейчас выписывать все мысли.
2: Да.
1: После этого написать, какие у моего папы были отношения с деньгами.
2: Супер.
1: И начать выписывать все мысли.
2: И эти паттерны, они у нас есть в любом случае, да? А когда мы в стрессе, что-то происходит в нашей жизни, эти паттерны, программы, сценарии, они включаются на автомате. Следующее, как закладываются деньги, есть такие программы, которые у нас общие, например, СССР, допустим, школа, садик. Во время СССР, то есть стабильность, да, была важна. Не высовывайся, все богатые спекулянты, все богатые воры.
1: Как предприниматели называли?
2: Спекулянты.
1: Спекулянт.
2: Да.
1: Спекулянт – это же очень негативная фраза,
2: да,
1: слово,
2: да.
1: В смысле.
2: Мой руки там, деньги грязные и так далее. Эти сценарии есть у всех, кто вырос в эти времена, да, бессознательно они у нас есть. Поэтому, когда мы хотим, да, допустим, денег на сознательном уровне, это 6-7% сознательная часть, да, бессознательно 93% нашей психики, подсознания, оно делает все возможное, чтобы этих денег не было. То есть мы зарабатываем, и потом мы сливаем их, потому что я же не хочу быть спекулянтом.
1: Или там, я же не хочу стать плохим.
2: Да, да.
1: Тоже же было в советское время, тоже такое,
2: да,
1: что типа
2: да.
1: там... Ну, ладно, может, не советское, не знаю, просто часто слышал такие убеждения, что плохие люди. Или да? в фильмах, да, да. Типа, богатые люди, плохие люди.
2: Да, а вот, вот как раз следующее, что откуда мы берем установки, это масс-медиа. СМИ, книги, телевидение, музыка, песни, да, то есть везде они же пропагандируют бедность. Тот же «Титаник», главный герой, он бедный, а злодей, он богатый. То есть какая установка заложится у людей, у миллионов, миллиардов людей, да, бессознательно? Что богатство – это плохо, да. а бедность – это классно, это герой.
1: Ну, сейчас да? как будто наоборот в соцсетях.
2: Сейчас да, сейчас с Инстаграмом
1: все. Культ богатства. Да, да. А вот можно сейчас назад вернуться, чтобы вот я не хочу пропустить, чтобы вдруг классно. Там тоже для кого-то будет польза большая. Допустим, то, что в обществе, допустим, в нашем, какие убеждения да, хранятся, как их обнаружить
2: практически? Их, вообще, как все установки, да, я хочу дать практику в конце, да?
1: Да.
2: Сейчас мы по списку пройдемся, или могу сейчас, в принципе,
1: окей, я не знаю, как будет методологически правильно.
2: Да. Мы можем после того, как пройдемся по всем вариантам, да, всё. Как это закладывается, я дам практику. Как
1: а можем тогда хотя бы сейчас накидать, так скажем, такие
2: нужно
1: ветки?
2: Нужно записать. Да. Записать, вспомнить, в какое время я жил. Ну, например, это могут быть религиозные убеждения, это могут быть семейные, да, допустим, менталитет у нас в Казахстане свой, там, что сглазят, что там позавидуют и так далее. Это тоже установка. Религиозная, допустим, что богатство, человек, то есть практикующий там верующий человек, он должен быть аскетичным, да, материальные блага для него не столь важны. Хотя, на самом деле, если с точки зрения, допустим, ислама, два столпа ислама, они про богатство. То есть тот же хадж, он стоит сколько? 3 миллиона. Тот же закят, да, чтобы его платить, тоже нужны деньги. Это тоже ограничивающее убеждение. То есть люди, когда приходят к вере, люди какой-то ментальности, они бессознательно отказываются от денег. То есть ограничивают себя, свои возможности, чтобы не было больше денег, чтобы не стать богатыми, потому что это плохо.
1: То есть общественность есть, потом еще какие-то группы разные, да?
2: Да.
1: Все, окей. Я думаю, если у вас какие-то возникли тут мысли, воспоминания, выпишите. Двигаемся дальше, да? Что еще есть?
2: То есть все эти установки, да, когда они закладываются, у нас включаются защитные механизмы психики. То есть происходит внутренний конфликт. Каким образом? Сознательная часть – я хочу быть богатым. Я хочу зарабатывать миллион долларов. Бессознательная часть – это небезопасно. Это опасно, туда нельзя идти. А что происходит в результате? Человек работает, грубо говоря, пашет на нескольких работах, все делает, при этом он бессознательно избавляется от денег, сливает их, заходит не в те проекты, где он потеряет деньги, не тех партнеров берет, где также его могут подставить или еще что-то, да? То есть он просто сливает это. Почему? Потому что здесь уже другой момент. У каждого из нас есть финансовая емкость.
1: Так, что это такое?
2: Это безопасный доход, который наша психика нам дозволяет иметь. То есть, когда мы переходим вот эту границу, мы избавляемся от этой суммы.
1: О, давайте сейчас практически, вот запишите, какой у вас максимум, какую сумму вы, вот до какой суммы вы, грубо говоря, допрыгиваете, чувствуете, а дальше у вас такое... Да. Типа страх появляется или какие-то другие ощущения.
2: Сейчас можно высчитать, да, на самом деле... финансовую емкость каждого человека. Допустим, финансовая емкость – это твой доход суммарно, да, то есть общий, где-то в среднем доход за последние полгода, за месяц. Если взять, например, у человека миллион тенге, да, в месяц он зарабатывает, то это его фактическая финансовая емкость. А чтобы понять, к чему готова его психика, да, это потенциальная финансовая емкость, нужно умножить на 2. То есть 2 миллиона психика ему позволит нормально, поэтапно расти. А если он заработает 5 миллионов, то 2 он использует по потребностям, по назначению, а все остальное он сольет.
1: Да, я так и делал, когда резко вырастал.
2: Вот. Если ты посчитаешь, потом проследишь, Арман, именно эту сумму ты и сливал, скорее всего.
1: Офигеть. Я реально сейчас вспоминаю, как именно... Получается так, у меня один раз получилось за один месяц сделать X10. Ну вот реально, за один месяц. И вроде бы все хорошо, ну нужно радоваться. Я думал, что я буду радоваться, но вместо этого я испытал дикий стресс. И деньги распределил за день.
2: распределила. Твоя сразу. Основная установка.
1: Да,
2: она идет от папы.
1: Все да. понял. Mm-hmm. Я прямо вот так и... Мне надо было быстро их раскидать. И у меня реально потом на счету была та сумма, которая у меня была, ну вот, x2 реально. От того, что я обычно делаю.
2: Поэтому можно, да, посчитать свою финансовую именно емкость. Это средняя. За полгода, а фактически какой сумме вы на данном этапе вашей жизни готовы, это x2. Но вот x10 можно тоже сделать поэтапно. Поэтапный рост, он самый экологичный для психики, самый безопасный.
1: Можно я сейчас зафиксирую, что вдруг кто-то там, может, мы так иногда обсуждаем параллельно, я просто боюсь, что можно потерять самое главное. Вот тут было что самое главное, только что сказано, да, что по сути то, что вы сейчас зарабатываете условно миллион, и вот x2, то есть 2 миллиона, это есть... комфортный для вас заработок, для вашей психики. Это и есть ваша емкость на данный момент, но ее можно увеличивать.
2: Да, ее можно расширять, ее можно увеличивать, то есть расти поэтапно. Ты сделал x2, делай еще. Да, уже ты 2 миллиона заработал, ты уже можешь 4 заработать. Mm. То есть тот самый 10 миллионов, как бы та самая цель, которую ты поставил, ты это сделаешь за несколько месяцев, да, если будешь поэтапно к этому двигаться.
1: То есть x10, вот эта романтизация резкого,
2: небезопасна для
1: роста,
2: психики. Да.
1: Это на самом деле не прям уж и хорошо.
2: Не экологично. Поэтому часто у предпринимателей бывают такие вот скачки, да, рост-падение. Да. Это стресс для психики. Потому что деньги, они безопасны. То есть включается вся система, вся защита, включается защитные механизмы психики включаются, нужно избавиться от денег. И ты начинаешь распределять.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру. Это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную, жареную пищу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магатов Зайнудин. Он держался до конца, но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухулпату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот еще интересная тема. Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь, ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, никогда не оставляй вдохновения без обязательств. Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, мне нужно записать видео. И в тот же момент я написал себе, я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео. И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить. Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, ну что, вышлешь программу на неделю? Он ответил, да-да, скоро будет готово. Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал, я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок, по прошествии недели я бы сказал, ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
1: И это поддерживало мотивацию.
2: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там.
1: Я уверен, что у тебя был похожий опыт. Потому что лет 18-19... Тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом. Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают,
1: Вот этот парень начал свой бизнес, то они вообще вон выступают на сцене, он заработал $500 миллиардов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
2: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Вдобавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
1: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да. Мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно, потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: строишь не жилье, ты строишь коммуну. 100 лет назад его строили. 15-метровые клетушки, общая кухня, дома не готовим. Казалось, утопия 100 лет назад. Сейчас приходишь в какой-нибудь апарткомплекс ЕС. Это же наркомфин. Чистой воды. 1000 студий. Никто не готовит. Общий ресторан. И все внизу сидят, работают. Это же чисто Советский Союз. 100 лет назад. И вообще, кстати, все вот эти советские суперидеи 20-х годов, они же все реализуются в наших глазах. То есть получается, что на самом деле в недвижимости важна не сама недвижимость, а где она находится, да, мы понимаем локацию. Но когда мы говорим локацию, почему-то себе представляют себе озеро, дорогу. Но на самом деле локация – это общество. Это сервисы, которые ты получаешь в этом месте. Это общество, с которым ты имеешь доступ общаться и качество этого общения. И когда мы рассуждаем, где будут жить люди на удаленке в домике у озера или в небоскребе, где ему меняют постельное белье, я бы не сказал, что домик побеждает. И вот это то, куда мы идем. Вот эти суперсервисы в супергородах – это прям большая история, большой тренд.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить? Но такой подход не поможет. Вместо этого ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать все.

0: всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент. Просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос, что можно сделать сейчас и как решить проблему. Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем, научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше вам будут платить, тем больше будет у вас власти, и тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности. Почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр. И помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: Михаил Токовинин, основатель компании Amusirm.
3: Расскажите секрет. Как вы продавали на большие чеки? Как вы удерживаете ядовитых клиентов? Не бывает ядовитых клиентов. Бывают маленькие чеки. У всего есть цена. Это бизнес. Если клиент тяжелый, это лишь означает, что он должен больше заплатить. Вот и все. Поэтому первое – это нужно перестать испытывать эмоцию по отношению к клиенту, начать испытывать эмоцию по отношению к чеку. Второе – тяжело сказать что-то безотносительно индустрии, что продаем, кому продаем, как продаем. Идея в том, что, как правило, когда мы говорим про очень высокие чеки, мы редко продаем товар или услугу, как она есть. Мы продаем что-то другое. Часто мы продаем уверенность, стабильность, риски, надежность. Например, мы строительная компания. У одних дом стоит 10 миллионов рублей, а мы хотим за 20 продавать. Но при этом дома абсолютно одинаковые. Вопрос, почему у одного за 20 купят, а у другого за 10? В чем разница? Еще раз повторю, в условиях сдачки дома одинаковые. Потому что у первого за 10 не будет гарантии, что он построит. Ненадежный. Можно все 10 потерять. А у второго будут гарантии, будет срок, например. И он у него сорвет. И когда мы говорим про товар или услугу, всегда суть нашего предложения сложнее, чем просто товар или услуга. Особенно, когда мы выходим в большие чеки. Я это часто повторял, что сайт за $1 миллион от сайта за $100 тысяч, как сайт, ничем не отличается. Они абсолютно одинаковые. У тебя покупают что-то другое. У тебя покупают гарантию, что он выйдет, гарантию, что выйдет срок, риски, удобства, комфорт. Причем это работает даже в абсолютных товарах, так называемых commodities. Казалось бы, бензин. Что может быть более commodities, чем бензин? Но при этом заправка, у которой чистый туалет и кофе, продает бензин дороже на рубль. И люди готовы покупать бензин на рубль, потому что туалет чище. Если люди готовы платить рубль больше за чистый туалет на заправке, ну, наверное, это работа всех остальных бизнесов. Поэтому ваша задача всегда понимать, что вы продаете, кому вы продаете, какие мотивы, и понимать, в чем ценность. и ценность, при, особенно при росте чеков, очень редко в самом товаре или в самом услуге. Бензин одинаковый. Как найти бизнес-партнера? Я имею в виду конкретные способы. Объявление на Авито не работает. Ну, пока не работает. Главный для меня вопрос, как найти вообще, хорошая ли эта идея или утопия. В любых партнерских отношениях есть первый и второй. Есть лидер и ведомый. Если ты лидер, то ты никогда бы в жизни не задал вопрос, а как мне кого-то увлечь и повести за собой? На той же работе нашел бы. Мимо в поезде проезжал. В такси ехали вместе. Если ты лидер, очень странно задать вопрос, как увлечь людей за собой? Таких вопросов люди не задают, у которых есть такие способности. А вот если ты не лидер, а претендуешь на вторую роль в вашем партнерстве, то ты не можешь найти партнера. Ты можешь дать найти себя. Это объявления такие на Авито. Типа, стану вторым партнером, сделаю вам бизнес. Я не знаю, или как. На сайте знакомств. Если ты претендуешь на вторую роль в этом союзе, тогда скорее слушай внимательно, что тебе предлагают. Потому что, скорее всего, рано или поздно кто-то будет пробовать мир и что-то тебе предложит. Тот самый твой приятель, у которого уже что-то получается, вдруг можешь сказать, слышь, Петя, а у меня там новая идея, не хочешь попробовать? Скорее всего. Но ты, скорее всего, вот это говоришь, нет, я буду лидером, я хочу стать главным, и я найду себе двух подаванов, уговорю их начать новое дело и найду их на Авито. Ну, давай, как бы. Но если у тебя есть склонность к тому, чтобы стать лидером, и за тобой кто-то пошел, ты найдешь этого человека в соседней уборной, в конце концов. В соседнем кабинете, в соседней квартире. ДТП на дороге произойдет, ты скажешь, а что делаешь-то, что? А, о, кстати, интересно, да? А как? А не хочешь? А давай двинемся. Ну и так далее. Так это работает. Знаете, как дети дружат? Один к другому подходит. Привет, меня Миша зовут, давай дружить. Вот взрослые знакомятся приблизительно так же. Только там текст чуть посложнее. Михаил, как на ваш взгляд лучше выстраивать маркетинговую стратегию для IT-компании? Мы занимаемся поставкой инженерного ПО в B2B. Что, по вашему опыту, в плане продвижения лучше всего работает в этом сегменте? В этом сегменте лучше всего работает сарафан. Это сова не тактик, сова стратег. Все, на вопросы ответили, спасибо, до свидания. Но, скорее всего, следующий вопрос будет, а как сделать сарафан, а что вот это? Дело в том, что в B2B, чем бы мы ни занимались, особенно в высоком B2B, в enterprise-сегменте, надо понимать, что есть какое-то ограниченное количество людей на рынке, которые принимают решение или могут принять решение о покупке нашего товара или услуги. Их всегда ограниченное число. Я помню, когда я делал сайты, я как размышлял, сколько в России людей, которые могли бы купить сайт за 20 плюс тысяч долларов? Не из своего кармана, имеется в виду, а там сотрудники компании. Я так размышлял, что их 1050 человек на всю страну. Они работают в разных компаниях, и мне нужно как-то с этими 50 тысячами людьми выстроить коммуникацию, как-то на них построить пиар, как до них донести месседж, как-то, в общем, до них дотянуться. Самый банальный, тот самый сарафан, самый банальный способ – просто работать. Через некоторое время половина этих людей с рынка будут о тебе знать просто потому, что они участвуют в этом рынке, и они за ним следят, они на нем живут, и поэтому с годами, со временем, так или иначе, они про тебя что-то узнают, скорее всего. Просто потому, что этот рынок всегда закрытый, всегда ограниченный. Но если у тебя есть таланты пиарщика, можешь попытаться как до них дотянуться, устраивать какие-то контентные проекты, там, публикации, я не знаю. Но логика вся такая. Есть какое-то ограниченное количество людей, которые распоряжаются нужными нам бюджетами. И нам нужно этим людям как дотянуться и про себя рассказать. И это вообще-то всегда довольно простая задача, не суперинтересная. Это вам не пепси-колу раскручивать. Как выйти из кассового разрыва? Меньше тратить, больше зарабатывать. Все выходят из кассового разрыва одинаково. Сначала берут долг у сотрудников. Ну, не платят зарплату, задерживают. Хотя это незаконно, но все так делают. Потом берут долг у работодателя, у арендодателя, аренду задерживают. И так начинают брать долг у всех, у кого можно взять. И у кого легче взять. А потом окончательно банкротится. Проблема не в кассовом разрыве. Проблема в том, что нас привело в кассовый разрыв. Как мы в нем оказались. И в 99 случаях из 100 в кассовый разрыв нас привела неправильная бизнес-модель. Продаем дешево, себестоимость дорогая. Думали, что проскочим, на что-то рассчитывали и так далее. И поэтому в 99% случаев из 100 из кассового разрыва не надо выходить. потому что это приведет нас лишь к следующему кассовому разрыву, который будет еще страшнее, еще тяжелее и так далее. Худшее, что можно сделать в кассовом разрыве, это взять в долг, закрыть кассовый разрыв и словить следующий. Потому что, еще раз, основная проблема, что нас привело в кассовый разрыв. Вот если нас привело в кассовый разрыв внешнее, непредсказуемое событие, окей, это одна история. А если наш кассовый разрыв привело наше раздолбайство, это другая история. Что такое внешнее событие? Например, пандемия. Да? Ну вот я знаю ребят, они перед пандемией закупили огромное количество оборудования для празднования, там годовщина Победы была, 75 лет, по-моему, да? А потом пандемия, и все. И они попали в кассовый разрыв, что они взяли огромный кредит, случилась пандемия, и они в кассовом разрыве. Это здоровый кассовый разрыв, потому что они ни в чем не виноваты, внешнее событие, непредсказуемое. Действительно, в этом случае надо и кредиты таскать, и вытаскиваться любой ценой, спасти контору, потому что контора не виновата в том, что она оказалась в кассовом разрыве. И она из него замечательно вылезла потом, и все у них теперь хорошо, и все замечательно. Но если вы залетели в кассовый разрыв просто на своей операционной деятельности, лучшее, что вы можете сделать, прекратить эту операционную деятельность. Потому что любая попытка вылезти из этого кассового разрыва будет приводить только к еще большему кассовому разрыву, к еще большим долгам, к еще большим проблемам. Поэтому вопрос... Что нас привело к кассовому разрыву? Что это за кассовый разрыв? Это такой вот здоровый или нездоровый? Как из него выходить? Вопрос, не всегда из него надо выходить, да? Если это неправильный кассовый разрыв от операционной деятельности, из него, может, и выходить-то не надо. Может, надо контору закрыть, пока долги не стали безумные. Потому что потом они задают вопрос, знаете, у меня там 50 миллионов долгов. Вот эти вот... Ты говоришь, как ты оказался в этой ситуации? А ты, знаешь, спрашиваешь, говоришь, ну как, там был кассовый разрыв, я взял долг, то был еще кассовый разрыв, я взял долг, я потом еще был кассовый разрыв, я взял в долг, и вот так вот оказывается ситуация, когда следующий уже кассовый разрыв не возвращаем. Вот, поэтому не всегда из него и надо выходить.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я как психолог за экологичный поэтапный рост. То есть ко мне, когда приходят, спрашивают, сколько будет, я говорю, не знаю, но вам нужно расти поэтапно и экологично, да, чтобы это было безопасно для вашей психики, то есть чтобы не было отката и вы не ушли куда-то там совсем.
2: То есть увеличение идет просто за счет постепенного роста, x2,
1: да,
2: и все.
1: Да,
2: окей.
1: Тот же самый x10 можно сделать, да, поставить себе срок, допустим, не за месяц, а за полгода, например,
2: да.
1: Или за 3 месяца. И каждый месяц поэтапно расти, так, чтобы психика была готова. Сделал шаг, сделал результат, зафиксировал.
2: А как, да? Зафиксировал? Что имеется в виду зафиксировать?
1: Именно в моменте, да, научился справляться с этими деньгами. То есть научился правильно распределять, финансировать что-то, допустим, ну, инвестировать и так далее. То есть если сумма дискомфортна, тревога появляется, страх, значит, ты еще не готов расширять свою емкость. И здесь нужно работать как раз с этими паттернами, да, сценариями, программами, уже прослеживать вот то, что мы сегодня обсуждаем.
2: Понял. То есть, по сути, убирать вначале то, что мешает,
1: да.
2: Давать пространство для... То есть, это и есть увеличение емкости за счет того, что ты убираешь,
1: да,
2: то, что мешает.
1: Именно, именно.
2: И уже только это дает большой рост.
1: Да.
2: Супер.
1: Да.
2: Теперь переходим дальше. Я, может, забегаю, но мне интересно самому. Теперь мы идем в сторону добавления тех мыслей и осознаний, которые увеличивают эту емкость, или как?
1: Теперь нужно проследить, да, вот эти вот сценарии, допустим, как их проследить. Теперь уже можно вот практику дать, да, ребятам.
2: О.
1: Допустим, первое, что нужно сделать, написать. Ты можешь сейчас подумать, Арман,
2: да.
1: Большие деньги. С чем у тебя ассоциируется? Вот 5 ассоциаций. Большие деньги. Первое, что приходит, негативное.
2: Негативная?
1: Негативная.
2: Опасность.
1: Да.
2: Опасность.
1: Опасность.
2: А
1: что значит опасность?
2: Соберут.
1: Заберут.
2: Да.
1: У кого забирали деньги?
2: У моего дедушки, прадедушки.
1: Ну вот.
2: Раскулачивали,
1: да,
2: его.
1: Да. Это еще один, да, момент, когда закладывается сценарий, это родовой как раз-таки, но он более глубинный, его не проследить, его нужно уже с экспертом прослеживать,
2: да.
1: То есть, когда мы отрабатываем, психика, она многоуровневая, когда мы отрабатываем верхние слои детства, там родительские сценарии и так далее, там уже дальше родовые идут сценарии.
2: Окей.
1: И вот видишь, у тебя сейчас родовой, так как ты работал,
2: да,
1: над собой, ты проходил практики, да, с психологом и так далее, у тебя сейчас родовой вышел.
2: Угу.
1: Вот. А тут нужно уже отработать, то есть отсепарироваться от этой программы. Когда мы осознаем, у нас появляется выбор. То есть у нашего мозга появляется выбор, что оказывается можно по-другому, не обязательно, чтобы отобрали. Да? И успешный человек на самом деле это тот человек, который знает, чего он хочет. Наша психика, она постоянно фокусируется на негативе, то есть на том опыте, который у нас есть, чтобы нас защитить. Когда мы фокус переносим на то, что я хочу, а что я хочу вместо этого, да, тогда у нас выбор появляется.
2: Я хочу, наоборот, безопасность.
1: А в слове «безопасность» уже есть слово «опасность».
2: Да,
1: то есть мозг, твой мозг, мышление, видишь, оно бессознательно, ты даже это проговариваешь,
2: да,
1: оно сфокусировано на опасности. Подбери слово...
2: Комфорт.
1: Комфорт.
2: Да.
1: Угу. Комфорт. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь комфорт?
2: Комфорт, почему-то картинки такие, отель, лобби, такое спокойствие, сижу,
1: эмоции
2: расслабленно.
1: Какие?
2: Гармония на душе.
1: Гармония,
2: такая,
1: отлично.
2: Да.
1: Поэтому, что здесь можно сделать? Техника какая? Практика. Каждый может выявить свои сценарии и программы. То есть большие деньги тире опасность. Что,
2: да,
1: еще было?
2: Опасность – это про страх, про негативные, да, моменты?
1: Да, негативные.
2: Опасность, риски.
1: Риски.
2: Да.
1: Что значит риски?
2: Риски – это значит, что может всякое произойти. Типа,
1: всякое –
2: может кто-то
1: что?
2: Кинуть, может кто-то там что-то плохое сделать. Ну, то есть вот такие вещи. Да.
1: А что может плохое произойти?
2: Украсть, обмануть, вот эта история.
1: У кого-то крали, обманывали в детстве?
2: Ну, я видел в детстве, как наш дом воровали, ну, квартиру воровали.
1: Вот.
2: Когда заработали деньги большие, папа,
1: вот,
2: О, прикольно.
1: У тебя есть сценарий,
2: месяц
1: если
2: озарения.
1: да, я заработаю большие деньги, то
2: Меня
1: есть ты уже
2: обкрадут.
1: зарабатываешь, почему, вот еще причина, почему я распределяю, у меня могут их украсть, да, меня могут ограбить там и так далее.
2: Офигеть.
1: Поэтому что мы делаем, да, прописываем ассоциации негативные и прослеживаем, откуда эта установка, вот как я задаю вопрос, откуда она? Она из детства.
2: Делаем то же самое прямо сейчас, супер
1: Да.
2: полезно.
1: А далее прослеживаем, как она повлияла на мою жизнь. В твоем случае, с твоим потенциалом, Арман, ты себя ограничил этими установками,
2: Да.
1: да? Ты бессознательно делал все возможное, чтобы избавляться
2: Да.
1: от этих денег. Да.
2: Да, согласен.
1: Далее, следующее, что бы я хотел взамен вместо этого? Тут, чтобы создать, сформулировать позитивную установку, позитивный сценарий, во-первых, частицы не должно быть, слово безопасность, то есть там уже опасность есть.
2: Да.
1: И это слово, то есть нету правильных, неправильных установок, есть ваше или не ваше, оно должно быть вам комфортно.
2: Вот у меня слово возникло везение. То есть вот
1: Сформулирую мои большие деньги.
2: мои большие деньги еще приумножаются просто потому, что мне везет.
1: Что ты чувствуешь, когда ты это проговоришь?
2: Относительно тех старых убеждений это нереально. То есть
1: Твой мозг не верит в
2: да, это
1: это.
2: нереально, да,
1: Тогда это
2: типа.
1: неправильная установка. Надо ее поменять.
2: А,
1: Это не твоя установка.
2: а, окей.
1: Да. Давай подберем другие
2: Так, если у
1: слова.
2: меня до этого был риск, да, то сейчас что у меня может быть?
1: Вместо риска, чего бы ты хотел? Давай твой фокус перенесем на то, что я хочу.
2: Так, риск.
1: Для чего тебе нужны деньги?
2: Чтобы проживать разный интересный опыт в жизни.
1: Хорошо, тогда сформулирую мои большие деньги.
2: Помогают мне проживать разный интересный опыт.
1: Что ты чувствуешь?
2: Вот это правда.
1: Идет
2: Это
1: энергия.
2: идет энергия,
1: Все, это
2: да.
1: твое, значит,
2: Все,
1: да.
2: согласен.
1: И дальше каждую установку можно вот так вот поменять, но при этом пропустить через себя.
2: А я думал, как антоним нужен, грубо говоря,
1: Нет,
2: противоположный. То
1: нет,
2: есть.
1: это должно быть твое слово, потому что за каждым словом, Арман, за каждой мыслью стоит целая история, травма. То есть у тебя может наоборот откат
2: Уникальный опыт
1: случиться. Да, это
2: каждого там.
1: уникально,
2: Все,
1: на
2: все,
1: самом,
2: все.
1: индивидуально.
2: Просто вы, короче, можете свой старый вот негативную установку поменять на новую, и она не обязательно должна быть противоположной,
1: Да.
2: она может быть любой, и самый главный критерий – это у вас поднимается энергия, да?
1: Да,
2: Супер.
1: это пропустить через себя. Если мозг не верит, сомнения, тревога, это не ваше. Допустим, установка, аффирмация «я магнит для денег», она
2: Да.
1: не рабочая, она не работает. То есть, если у человека там куча сценариев негативных, и он говорит «я магнит для денег», у него все включится, все защиты включатся, и будет полный откат, он будет избавляться от денег. Может быть, он и притянет кучу денег, но он также от них избавится. Поэтому здесь все очень индивидуально, надо пропускать через себя.
2: Окей, супер. Так, теперь у нас какой этап следующий? Или на этом все? Именно с точки зрения вот перепрошивка
1: Далее,
2: идет.
1: да, далее, то есть это как перепрограммирование мозга. Эти установки, они у вас работали десятки лет. Вот сколько тебе лет, столько они и работали. Поэтому, чтобы поменять и внедрить новые установки,
2: Так.
1: нужно время. На курсах, книгах говорят 21 день, 2-3 месяца, неправда. Так не работают, да, установки, так нейронные связи не закладываются, не закрепляются. Полгода в среднем.
2: Полгода.
1: Полгода. То есть эти установки выписать, проверить, подходят ли они мне. Допустим, те же заметки в телефоне или голосовым, если вы аудиал, да, голосовым записать себе и периодически слушать. Периодически возвращать свой фокус к этим установкам, напоминать себе новые, для того, чтобы их внедрить и закрепить.
2: А еще мне кажется, как будто нужно прожить опыт, который связан именно с вашей новой установкой. К примеру,
1: Да.
2: допустим, я как говорил, комфорт. Заработать деньги и там повести себя в спа, где комфортно.
1: Да.
2: И прям вот взять и зафиксировать. Я заработал деньги и попал в комфорт.
1: Это вообще супер. Допустим, если человек привык к эмоциональным качелям, то есть он получил деньги на карту и тут же раздает,
2: Да.
1: то в этом случае нужно уже сознательно поменять свое поведение. Да? Это уже когнитивно-поведенческая терапия. То есть, допустим, сутки эти деньги не раздавать и просто пережить новый опыт,
2: И сказать,
1: ощутить новые эмоции.
2: я не раскидывал
1: Да.
2: деньги, я выжил, это было безопасно.
1: Да.
2: Супер, новый опыт.
1: Да.
2: Классно,
1: То есть
2: классно.
1: мозг, он получает новые эмоции, новый опыт, и он понимает, It's okay, то есть все нормально, жить можно, и у него появляется выбор.
2: Теперь у меня такая мысль. Если мы по вот этому списку прошлись, мы прошлись по нему, у меня теперь есть новые мысли, вопросы. Какие, вот есть книги, да, там вот я говорил уже в первом подкасте, «Счастливый карман полный денег», допустим, классная книга.
1: Угу.
2: Мне она очень понравилась, там было много классных новых мыслей, которые мне прям вошли, и это на меня повлияло. Вот какие есть у вас такие топ, там, не знаю, 5-7 инсайтов касательно денег? Вот мысли эти реально работают. Вот ты их берешь себе в голову, засовываешь, и это реально влияет. Что вот такое есть?
1: Ну, во-первых, успех – это про состояние. То есть нужно создавать это состояние. Недостаточно, да, чтобы вы действовали, там, что-то меняли, финансовые инструменты использовали, когда внутри у вас состояние выживания, то есть вы выживаете. Это состояние, к которому мозг привык. Нужно постараться создать другое состояние, состояние стабильности, то, что вы хотите взамен, вместо этого. Это
2: прикольно.
1: Первое состояние. Да.
2: Вот можно я тут добавлю?
1: Да.
2: А вот, может быть, я не знаю, наверное, это вряд ли связано, но прикольно звучит. Говорят же, состояние того миллиардера вот столько-то. Состояние его
1: именно, да.
2: на миллиарды
1: классно,
2: долларов.
1: Да.
2: Прикольно.
1: Да,
2: может
1: да.
2: быть, это тоже как-то
1: именно.
2: Связано.
1: А далее, что еще? То есть успешный человек, да, это тот, который четко знает, чего он хочет. Деньги приходят на цели. Большие деньги приходят на большие цели. Если у тебя нет больших целей, конкретных, для чего тебе нужны деньги, денег не будет. Они будут приходить на твои потребности, чтобы закрыть, да, твои базовые потребности. Допустим, ты хочешь 10 миллионов, а твои базовые потребности 2 миллиона. Ты будешь получать 2, закрывать. Зачем тебе эти 8 миллионов, например, нужны? То есть обязательно нужно расписать, я хочу такую-то сумму, для чего она мне нужна. Следующий момент – писать. Чем отличается миллиардер от миллионера? Миллиардер все записывает. Нужно обязательно записывать. Допустим, если с точки зрения веры, да, то Всевышний в первую очередь создал калям, письменную трость. И он записал всю нашу историю от первого человека Адама до последнего. То есть и мы, когда все расписываем, да, то мозг все это видит, фиксирует. Это обязательно реализовывается в жизни. И цель – это мечта, упакована в даты, сроки, в цифры.
2: Ой, классная мысль.
1: Обязательно.
2: Можно я тут добавлю? У меня есть блокнот, и я постоянно каждый день в него, ну, практически каждый день, бывает иногда там исчезаю, но, ну, буквально на пару дней. Я каждый день пишу про свои цели и именно что я хочу. И
1: супер.
2: Там часто бывают именно какие-то даже материальные моменты. И я заметил, что 90% по итогу реализовывается.
1: Именно, Арман, с вероятностью более чем 90% эти цели реализовываются. А вообще классно, если цели писать каждый день. Это техника Брайана Трейси, да?
2: Вот.
1: То есть каждый день 10 целей и не подглядывать, что я вчера написала. Допустим, сегодня я пишу 10, завтра могу какие-то еще. А потом те цели, которые повторяются, это твои истинные цели. И они реализовываются.
2: Супер.
1: Все, что я расписала,
2: забирайте.
1: У меня в жизни реализовалось.
2: Классно. Все, забирайте себе эту практику, заведите тетрадку, блокнот там, не знаю. Ну, не в заметках, именно вот рукой написать, да? Мне кажется, в этом
1: даже
2: не кайф.
1: Даже в заметках. Вообще классно, конечно, рукой писать,
2: да.
1: Но если нет возможности, вы в самолете, вы где-то еще, да, не теряйте время, пишите
2: супер.
1: В заметках.
2: Классно.
1: Это тоже
2: классно.
1: Работает.
2: Отлично. Так, что еще?
1: Постоянно, да, анализировать свое состояние, например, через полгода опять же провести эту практику, большие деньги тире, потому что мы же растем поэтапно. Там уже другой этап, другой уровень. И что там выйдет? Там что-то другое вообще выйдет.
2: Прикольно.
1: Этого
2: прикольно.
1: Не будет.
2: Можно я от себя добавлю?
1: Да.
2: Я бы еще добавил насмотренность.
1: Угу.
2: То есть все-таки важно именно находиться в пространстве с людьми,
1: да.
2: у кого есть примерно что-то, что вы хотите, или та денежная цель, или состояние денежное, которое вы хотите. Потому что мне это очень сильно помогло.
1: Да.
2: Я вот был на одном мастер-майнде, вот у Михаила Дашкиева, и там ребята, ну, очень хорошо зарабатывают, кратно больше, чем я. И я просто с ними в течение 6 дней находился рядом, общался, смотрел, как они думают, как они общаются, что они кушают, что они говорят, как они стоят, как они сидят. И все уже верно. Только от этого появились новые поведения, новые мысли, да. новые осознания. Тоже
1: все верно, Арман. Очень важно окружение, но важно не только окружение, а то, чем ты себя окружаешь. Это тоже важно. Где ты находишься, что видят твои глаза, что ты читаешь, что ты смотришь. Даже соцсети, на кого ты подписан. Допустим, у меня, на кого я подписываюсь, они появляются в моей жизни. Я на вас, Карина, недавно подписалась, прикольно. И вы появились в моей жизни, да?
2: Да.
1: То есть вот это очень важно, если правильно научиться ставить цели, свою энергию направлять, именно фокус на то, что я хочу, оно быстро появляется в жизни. И еще фокус, очень важный момент, да, на то, что я хочу. То есть что я могу порекомендовать? Это вообще классная практика. Наш мозг, он сфокусирован на негативе постоянно. Угу. А что будет, там, чтобы мы выжили?
2: Да.
1: Когда какая-то мысль появилась негативно, проследите ее. За этой мыслью всегда стоит какая-то история. Паттерн, сценарий, травма. То есть эта мысль просто так не появилась. Проследите ее и поменяйте ее. А что бы я хотел взамен? Таким образом можно буквально поменять свое мышление. Потом это уже войдет в привычку, в практику. И таким образом вы будете вытеснять, то есть мы не можем удалить эти паттерны, ну никак, но мы можем их заменить.
2: Вот, по-моему, вы сами говорили мне, что у нас базово именно негативное мышление,
1: да,
2: только
1: да.
2: из-за того, что, чтобы мы выжили.
1: Да.
2: Условно, наши предки там, нужно было там от саблезубого тигра, да, там
1: да.
2: убегать, и поэтому они негативно мысли думали там, условно, сейчас из леса выбежит, надо убегать. И поэтому позитивное мышление, которое сейчас модно, все про него говорят, оно как бы неестественно, по сути, да?
1: Потому что именно визуальный мозг – это мозг, который отвечает за будущее, программирование, структурирование. Это сам молодой мозг, он позже появился. Первый мозг – это рептильный мозг, мозг выживания, и он у нас сразу реагирует, да, в первую очередь, чтобы мы выжили. А поэтому, если прослеживать, да, эти сценарии, как бы, они уже не актуальны, это ложные убеждения, они работали, когда ты был ребенком. Сейчас ты уже взрослый мужчина, другие возможности, другое время, они тебя загоняют в эти рамки. Проследил, поменял, а что я хочу взамен? Тут же, в моменте, и тут же, вот прочувствуешь, да, у тебя сразу другая энергия придет,
2: да,
1: пойдет, другое
2: правда.
1: Состояние. А потом эта мысль, она у тебя закрепится, эта
2: Супер.
1: Картинка закрепится.
2: А можно такой вопрос? То есть, по сути, позитивному мышлению нам всем придется научиться.
1: Именно, то этому надо учиться.
2: Это не то,
1: каждый
2: что...
1: Каждый день.
2: То есть ни у кого базово его прям нет такого, нет. что вот все такие ходят и целый день... Там...
1: Абсолютно, мы все выживаем, то есть нам всем нужно выживать. Кто-то менее позитивно, кто-то более тревожно, да, есть этот момент, но тем не менее над ним нужно работать. То есть прям прослеживать и менять эти установки буквально.
2: То есть люди, кто хронически ходит в негативе, по сути, просто и не научились в должной мере перестраиваться на что-то позитивное. Не научились
1: да,
2: позитивно
1: абсолютно.
2: Мыслить.
1: Абсолютно. То есть, и обрати внимание, те, кто ходят в негативе, они увеличивают, приумножают этот негатив в своей жизни. То есть, если твой фокус на негативе, этого будет больше в твоей жизни. Если ты его перенесешь, я не про розовые очки,
2: да.
1: на самом деле. Да?
2: Я понял.
1: Я именно про мышление, как его поменять. Тогда больше в твоей жизни появится позитивного. Того, чего ты хочешь. По сути, мы получаем все, что мы хотим. Просто наше мышление, оно таким образом заложено, что мы именно фокусируемся на бессознательных травмах и на опыте, который у нас был. И еще хотела добавить, что самые свои важные решения мы принимаем в детстве. Вот эти программы и сценарии, на самом деле, это наши подсознательное намерение. То есть, если, допустим, человек хочет, он поставил цель, да, вот это важный момент, он поставил цель, он хочет машину, но при этом у него есть программа, что машина – это авария, машина – это расходы бессознательно, то он не получит эту машину, потому что его цель не совпадает с его намерением.
2: Прикольно. Я сейчас даже сразу подтверждение тоже дам, такое интересное, я сейчас увидел. Я в детстве очень сильно переживал из-за того, что мой папа очень, ну, взрослый, он 51-го года у меня, и мне, когда я был очень маленький, мне говорили, твой дедушка, и я всегда плакал из-за этого, я прям помню, там, с 4 до 6 лет примерно, каждый день вот Богу молился, плакал просто, и просил, чтобы он у меня дольше жил, увидел моих внуков там и так далее, и прикольно, что я когда начал зарабатывать, машины, квартиры первые я брал именно папе, ну, то есть вот для,
1: да.
2: для них, да, для родителей, но с намерением подсознательно папе жизнь как бы продлить. И когда он мне еще каждый раз потом говорил, что благодаря этому я чувствую, что моя жизнь как будто вот продлилась.
1: Классно.
2: И я тогда прям испытывал нереальный кайф, и я теперь понимаю, почему это произошло.
1: Потому что это намерение, которое у тебя заложилось в детстве. Это решение ты принял в детстве.
2: Да.
1: И на самом деле все наши решения, все наши ситуации в жизни, да, это результат тех намерений, заложенных в детстве, тех решений, которые мы приняли именно в детстве. Но мы их не помним. Они на бессознательном уровне. Например, я в детстве всегда мечтала помогать людям. Да? И когда в ходе терапии и работы над собой я осознала, я хотела помогать финансово, деньгами. То есть, будучи ребенком, хотя мы сами где-то нуждались, я видела нуждающегося человека и думала, я бы хотела ему помочь. В результате, я экономист вообще, у меня первое образование международная экономика, на английском языке я училась. В результате судьба так сложилась, что я стала коучем финансовым, психологом, и мои клиенты, отрабатывая их травму, психосоматику, начали расти в финансах. Это намерение, которое я, у меня заложилось, да, решение, которое я приняла в детстве. И оно есть у всех, но мы не помним, оно вытеснуто на бессознательном уровне.
2: Я вот сейчас осознаю, что у меня еще одно озарение, что то, что я пытаюсь постоянно дать пользу, информацию какую-то, передать ее, это у меня очень сильно в детстве было часто, что я там переживал из-за того, что не мог на некоторые вопросы ответы найти.
1: Вот.
2: Я их искал, искал, искал, и я все время нуждался в информации. Я сейчас понимаю, что, возможно, я вот таким образом компенсирую вот эту историю тоже.
1: На самом деле наши травмы делают нас теми, кем мы являемся. То есть они делают нас сильнее, где-то они начинают нам мешать, тут нужно уже отрабатывать, отпускать, да, где-то они, наоборот, дают мотивацию. Поэтому в твоем случае, да, это стало мотивация, где я хочу там папе помочь, я хочу миру пользу принести и так далее. И это и есть бессознательное намерение, это и есть наши программы и сценарии, которые мы транслируем миру. Потому что мир — это зеркало. А зеркало не каких-то мыслей, да, вот часто мы слышим выражение «мир — это зеркало». Так вот, мир, он отражает наши внутренние программы и сценарии, получается, наши бессознательные намерения, которые мы не прослеживаем.
2: Все, я думаю, вот это был просто финал.
1: Спасибо
2: большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, тидоицев, кайтаксов и нагайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца рядовых горцев в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!

Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: У меня 20 лет назад уехали родители, больше, из России. И я с самого начала взялся за правило на месяц-два уезжать. Причем уезжать далеко, с большой часовой разницей, там 8-10 часов часовой разницы. И это была замечательная идея и отличное решение, потому что компания пару месяцев в году работает без тебя. И тебя тренируют не лезть во все. И людей на местах учат, что иногда тебя нет. Не, ну ты есть, но через 10 часов. Они пишут вопросы, а ответ получают через 10 часов. И это вообще замечательно, что так сложилось в моей жизни, что вот все мои бизнесы всегда умели жить без меня. Это всегда мне позволяло максимально отдаляться от операционки, насколько это возможно. А я считаю, что первое лицо в компании должно быть как можно меньше вовлечено в операционку. Потому что есть в компании узкие места. Да, вот чего-то всегда не хватает. Вот больше всего всегда в компании не хватает так называемой стратегической инициативы. Что это такое? Это способность вносить изменения в процессы, в деятельность, в бизнес стратегического уровня. Например, запустить новый продукт, поменять структуру компании. На самом деле успешная компания от неуспешной часто отличается, если не везением, то количеством этих изменений, которые она может проводить за единицу времени. Вот если твоя компания может в год делать 20-40 стратегических изменений, она неизбежно очень быстро дает свой успех, потому что, да, 15 этих изменений будут ошибкой, но 5-то будут удачных. Если ты делаешь всего 5 изменений в год, может быть, ни одного удачного не будет. А изменения компании может делать только первое лицо, и лучше, если это будет собственник. Почему? Потому что у него есть полномочия это делать. Потому что некоторые стратегические изменения могут быть убыточные, могут быть рискованные. Никто из наемных менеджеров не может стратегически менять компанию. Например, взять и сказать, там, ты агентство недвижимости, ты берешь и говоришь, мы больше не занимаемся арендой. В принципе. Кто из наемников может принять такое решение? Никто. Только собственник. Только первое лицо. Взять и убрать там 20% выручки. Ради чего? Ради будущих перспектив. Да, сейчас мы потеряем 20% выручки, но через 2 года мы заработаем в 2 раза больше за счет более правильного фокусирования и позиционирования. Или берем и говорим, мы решили объединить эти 3 отдела в 1. Кто из наемников такое может делать? Никто, только ты. Так вот, первое лицо компании, его главная роль в компании – это не туалеты убирать, а проводить стратегические изменения, на которые только у него есть воля и полномочия. Если первое лицо занято операционкой, у него сжимается количество человек часов, которые он может тратить на стратегию, и компания делает меньше стратегических изменений. Чем больше компания может делать стратегических изменений в год, тем больше шансов на успех.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратутлирик ханиги месет хулариб, хавасли аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратутлирик ханиги месет хулариб, хавасли аниги бахарчи хулариб. Инч ого коги бецуге, вихич ого чиги бецуге. Не хвали день, пока не пройдет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого коги бецуге, вихич ого чиги бецуге. Симбак кунин бакуаладо, сколько воду не бей, суши не станет. Симбак кунин бакуаладо. Сади сик ау сик угу, сади квеш ау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сади сик ау сик угу, сади квеш ау квеш угу. Рацал дат адал дасан, хьяна чеси рацал чухуни бжани бгуслик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Рацал дат адал дасан, хьяна чеси рацал чухуни бжани бгуслик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: будете в Меджлисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какие существуют актуальные тренды в уголовных преследованиях бизнеса?
2: Тренды за последнее время, они как-то установились уже в Российской Федерации. У нас таких особых изменений нет. Мы идем куда? В сторону обеления уплаты платежей и работы всех юридических лиц. Соответственно, налоговая обладает всеми инструментами для контроля. Есть такой достаточно эффективный формат взаимодействия налоговой с правоохранительными органами по обмену информацией при включении сотрудников УЭППК в группы по проведению проверок налогоплательщиков. Это, вот, наверное, первый такой тренд – усиление налоговой уголовной ответственности и такой точечно, но жестко. То есть количество уголовных дел по налогам, в принципе, сокращается, количество проверок тоже сокращается, но их эффективность растет. Эффективность с участием сотрудников правоохранительных органов намного растет. Это такой в настоящее время определился тренд по эффективному взаимодействию и по повышению качества работы как налоговых органов, так и вот этой вот связки. Это первый момент. Второй момент. В связи с тем, что количество налоговых преступлений вроде как сокращается, потому что понуждение к уплате большое на стадии проверки, ну, такое серьезное, плюс предпроверочные анализы. Мне все больше людей понимает, что никуда не деться, налоги придется платить. Правоохранительные органы начинают изобретать некие велосипеды. Ну, какие велосипеды? Для того, чтобы делать свою статистику по выявлению, расследованию, раскрытию преступлений, направлению уголовных дел в суд. Появилась вот эта вот очень эффективная статья 187-я, она вроде как задумывалась, ну, как обычно, что-то благое для того, чтобы бороться с площадками и, ну, с преступлениями в банковской сфере. А сейчас эта статья применяется к предпринимателям, когда они заполняют платежку на какую-то фирму-однодневку, направляют туда денежные средства, а товары либо услуги не получают, и в рамках налоговой проверки это выявляется, либо в рамках уголовного дела. Они говорят: ну, дружище, ты же вот, смотри, направил денежные средства за работу или услуги, ну, а фактически работы, услуги не выполнялись, и товар никакой не получался, значит, сведения, которые ты указывал в назначении платежа, они неверные, значит, платежное поручение поддельное, значит, это уголовное дело. А там большие достаточно сроки. И доказывать, по большому счету, ничего не надо. Это тебе не налоговое преступление, где надо экспертизу проводить и ждать решения налоговой и инспекции. А здесь все просто. Направил уголовное дело, и все. Теперь тенденция наметилась, ну, по крайней мере, по делам вот об уклонении от уплаты налога в отношении блогеров, там известные дела, стали довменять легализацию денежных средств. А раньше легализацию либо не вменяли, либо вменяли редко, ну, там, при мошенничестве. Сейчас стали вменять по налоговым преступлениям. То есть, что это значит? Ты не доплатил налоги, уклонился от уплаты налогов, прошла проверка, возбудили уголовное дело, ты в рамках этого даже погасил недоимку и вроде как чист перед законом и судом. Но правоохранители говорят: слушай, ну, вот ты же как бы похитил эти денежные средства, они же нелегальные, а потом ты вот купил на эти денежные средства квартиру. Это же легализация. Возбуждают уголовное дело и направляют дело в суд, а там и сроки большие, до 10 лет, и конфискация имущества всего полученного в результате преступной деятельности. А кто там разбирается, какое имущество получено в результате какой деятельности? У тебя на счету было 10 миллиардов рублей, ты в результате уклонения от уплаты налогов получил выгоду какую-нибудь там 200 миллионов рублей, но, а квартиру купил там за 5 миллиардов. Ну, извини, ты же вот эти денежные средства похищенные тоже там использовал, поэтому, ну, непонятно, значит, все и легализовал, значит, все и заберем. Ну, вот такая практика, она, конечно, для тех, кто привлекается к уголовной ответственности, она, ну, плачевна. И ситуация плачевна еще с той точки зрения, что ученые, как-то начинают встраиваться в эту канву и рассказывают о том, что да, это легализация, за это надо прям привлекать к уголовной ответственности, уже есть такие мнения. Хотя вот я когда учился, я считал, в Советском Союзе учился, нам говорили о том, что легализация – это не просто вот ты взял и купил себе покушать либо квартиру. Личные нужды – это не легализация. Легализация – это когда ты организовал некую деятельность, потом извлек из этой деятельности доход, и вот это вот легализация. Но сейчас вот как-то это все упростилось. Еще одна из тенденций в сфере налогообложения и привлечения к ответственности за налоговые преступления – это все-таки тенденция на полное обеление работы компаний, которые строят бизнес свой с учетом вот дробления, когда есть разные системы налогообложения у группы компаний, есть налоговая экономия. В последнее время эти гайки закручиваются, и многие отходят от этого. Но я думаю, что если где-то еще и остается это, то правоохранительные органы прям четко туда смотрят и налоговые выявляют, и уголовные дела возбуждаются по этим основаниям. Конечно, продолжается тенденция по усилению контроля за выполнением госконтрактов. Сейчас вообще складывается ситуация, когда ты выигрываешь тендер, делаешь работу, садишься в тюрьму, и стадия получения денежных средств, если есть хоть какие-то нарушения, она отсутствует. А какие нарушения? Это, возможно, завышение объемов, некачественное выполнение работ услуг, нарушение сроков, подписание документов вперед, это прям точно мошенничество. Даже если ты понимаешь, что ты выполнишь все, и даже если ты выполнил, не говоря о том, что если ты вдруг не выполнил, но если ты подписал акты заранее, то это тоже преступление, возбуждается уголовное дело. Поэтому по госконтрактам сейчас нужно быть очень аккуратными, как никогда, потому что тенденция идет прям на усиление контроля, закручивание гаек. Не то чтобы прям сейчас это касается уголовной сферы, но налоговая точно идет в сторону проверки уже малых, небольших бизнесов, физических лиц. И я думаю, что будут уголовные дела и по физическим лицам, когда доход не подтвержден, а расходы большие. Какое-то время назад была практика привлечения к налоговой ответственности, но, правда, не к уголовной, а за уклонение от уплаты налогов, когда расчет недоимки производился не на основе полученных денежных средств, а на основе того, что человек потратил. Я думаю, что обкатали несколько лет назад, и я думаю, что в ближайшее время эта тенденция может усилиться. Поэтому все те, кто даже на уровне физических лиц уклоняется от уплаты налогов, нужно держать ухо востро. Ну а для компании работать в белую, не допускать нарушения закона и заранее советоваться.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Спасибо за этот день. Я счастлив. Я абсолютно счастлив. Я наслаждаюсь каждой секундой. Я здоров. Я абсолютно здоров. У меня щит здоровья. Мои близкие и родные здоровы. Здоровые люди – это прежде всего счастливые люди. Я богат. Я самый богатый человек в мире. Я богат морально, духовно и физически. Я свободный человек. Я мастер своего времени. Я управляю своим временем. Я любим. Люди меня любят, ценят и уважают. Я притягиваю к себе только счастливых, позитивных, добрых, богатых и честных людей. Меня переполняет энергия. Я делюсь своей энергией с окружающими, и поэтому людям нравится мое присутствие. Я остроумен, я умен, я харизматичная личность. Я себе нравлюсь, я себя люблю. Я неуязвим, я абсолютно неуязвим. У меня щит неуязвимости. Мои близкие и родные неуязвимы. Я миллиардер, я мультимиллиардер. Я владею всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире. Я силен. Я силен абсолютно во всем. Я силен морально, физически и духовно. Любое задание, любая возможность мне под силу. Для меня нет ничего невозможного. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь – быть мультимиллиардером, владеть всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире и быть сильным во всем. Такова моя жизнь – жить на линии любви, счастья, удачи, успеха, здоровья, богатства, защиты, изобилия и процветания. Такова моя жизнь – жить на линии наслаждения, наслаждаться каждым днем и разделять это наслаждение с самыми близкими людьми. Такова моя жизнь – жить на линии роста и развития. С каждым днем я становлюсь лучше себя самого. С каждым днем я становлюсь лучше, чем я был вчера. С каждым новым днем я расту и иду только вперед. Это мой год, это мой день, это мой час, это моя жизнь. Сегодня мой самый лучший день. Каждый день – это мой самый лучший день. Сегодня со мной произойдет что-то шикарное, что-то приятное. Сегодня мне повезет. Сегодня меня ждет удача и успех. Такова моя жизнь. Каждый день меня ждет удача и успех. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. С каждым днем я становлюсь богаче, счастливее, умнее, мудрее, воспитаннее, здоровее, сильнее, смелее, успешнее. С каждым новым днем я испытываю все больше и больше любви и проявляю все больше и больше любви к окружающим. С каждым новым днем я несу все больше и больше пользы этому миру. Я меняю мир. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Спасибо тебе, Господи. Спасибо тебе, Вселенная. Спасибо тебе, жизнь. Спасибо тебе, мир, что заботишься обо мне. Защищаешь меня и мою семью. Спасибо за этот день.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня в гостях у меня моя коллега по Академии социальных технологий, заведующая кафедрой интегративных технологий
2: здоровья.
1: Наверное, ведущий в стране эксперт и специалист в области гомеопатической медицины Ирина Никулина. Ир, спасибо, что нашли время и пришли.
2: Спасибо большое за приглашение.
1: И вопрос сначала общий. Ирина, вы специалист, практик. Что же мешает современному человеку быть здоровым?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, мне кажется, есть два момента, на которых я хотела остановиться. Прежде всего, современный человек, особенно живущий в нашей стране, замечает себя в последнюю очередь. Мы не видим себя, мы не осознаем себя, мы не находим время на то, чтобы почувствовать себя, потому что мы очень заняты. У нас очень много социальных обязанностей, мы многое, что должны успеть сделать
1: за очень... «должны» здесь ключевое.
2: Да, за очень короткий промежуток времени. И, к сожалению, вот в этой беготне мы практически не обращаем на себя внимания до тех пор, пока наше тело не останавливает нас и говорит, что да, мы уже не можем двигаться. Вот тогда мы начинаем думать о чем-то. И второй момент, мне кажется, очень важный, что даже если мы замечаем что-то, мы очень нехотя как-то отнекиваемся, не обращаем внимания на то, что происходит, на те сигналы, которые нам уже дает наш организм, и не реагируем вовремя. И меня поразило в этом плане исследование, которое проводила некоммерческая организация «Культура здоровья». Оно проводило опрос в рабочих...
1: А вы же создатель этой организации.
2: Я, так сказать, вдохновитель. И мне понравились результаты исследования, которые они провели в рабочих московских коллективах. Когда задали вопрос людям, работающим, как они оценивают свое здоровье, 80% сказали, что как хорошее и очень хорошее. И эти же люди... В 60% отметили, что у них нарушен вес, в 70% что у них недостаток энергии, и в 35% что у них проблемы с позвоночником и постоянные боли.
1: Это вы еще не спрашивали по сон.
2: Да. И второй момент, еще на который стоит обратить внимание, это, к сожалению, очень низкий уровень медицинской грамотности у нашего населения.
1: И вы как раз в своем этом фонде же и поставили задачу, да? Там
2: популяризация
1: здорового образа жизни.
2: И просто информация о здоровье, и о тех знаниях базовых, которыми должен обладать любой человек. Потому что, к сожалению, у нас нередки ситуации, когда случается инсульт, а люди дома лечатся от какого-нибудь отравления.
1: Ну, кроме того, мы же понимаем, что у огромного количества заболеваний, практически всех, там успех в первую очередь зависит от... насколько рано была проведена диагностика.
2: Безусловно.
1: Это проблема онкологии, что когда человек приходит с очевидными признаками, это уже вторая-третья стадия. А если бы он пришел, когда первая стадия, то 95% вероятности полного выздоровления, а на второй-третьей это уже порядки другие.
2: Совершенно верно.
1: И то же самое в других заболеваниях. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, там понятно, что попасть в больницу с инсультом, это уже надо реабилитироваться, а вот не допустить.
2: Да, там каждая минута на счету.
1: Да. Хорошо. И вот, что вообще подразумевает под собой такое понятие «здоровый образ жизни»?
2: Здоровый образ жизни – это оптимальный для вас здесь и сейчас. Тот образ жизни, который дает вам прежде всего энергию и который поддерживает вас в ресурсном состоянии, как и физическом, ментальном, эмоциональном.
1: Жить полной жизнью называется.
2: Да?
1: Получать удовольствие от жизни.
2: И быть счастливым.
1: Быть счастливым, активным.
2: Да.
1: Какие компоненты все включает вот этот здоровый образ жизни?
2: Вы знаете, согласно многим исследованиям, сегодня факторы, которые входят в здоровый образ жизни, выглядят в виде перевернутой вот такой пирамиды, где на первом уровне находится питание, на втором – питьевой режим, причем вес первого фактора 7%, второго – 13%, 20% отводится на физическую активность и 60% – на психоэмоциональные какие-то наши эмоции, взаимоотношения социальные, туда же подходит сон и отдых. То есть де-факто это четыре основные группы, и перевернутая эта пирамида не случайно.
1: То есть мы думаем, что это зависит от еды, а от еды это зависит меньше всего, на самом деле.
2: Да, но фокус в том, что еда находится на первом базовом уровне, и каждый нижележащий уровень дает энергию на выше лежащий уровень. Да. Поэтому если, и часто я вижу людей, которые приходят ко мне и говорят, что никак не могу заставить себя идти заниматься спортом, уже дорогой абонемент купил в зал, и вот занимаются самобичеванием, самосъеданием. И вы знаете, я все время в такой ситуации говорю, скажите спасибо своему телу за то, что оно вас туда не пускает. Потому что когда мы смотрим на ниже лежащий уровень, на то, как люди питаются и какой у них питьевой режим, совершенно очевидно, что они находятся в жутком нутритивном дефиците. И организм, не пуская в спортзал, де-факто экономит тот ценный ресурс, который есть, на жизненно важные функции, да, и поэтому нужно спускаться на нижележащий уровень. И то же самое касается каких-то конфликтов
1: это
2: и стрессов.
1: Это касается и режима питьевого, потому что тоже здесь при неправильном питании, в общем, опасно менять свой питьевой режим. Надо сначала сходить к нефрологу, прежде чем переходить на питье 2-2,5 литра воды в день.
2: Оно не должно быть обязательно 2-2,5, все зависит от того, что вы едите.
1: Потому что это говорю.
2: Да, потому что если вы едите пищу, которая, ну, условно, вас закисляет, это продукты животного белка, это сахар, это алкоголь, если у вас много в рационе или там кофеин, то, понятно, вам, наверное, потребуется больше жидкости, потому что все продукты кислые, так таковые, они выводятся через мочевую систему, через почки. Для этого нужна чистая вода.
1: Вы же как раз учились в нутрициологии.
2: Да.
1: И даже я помню, в каком-то вашем интервью я читал, что для вас было открытие вот эти курсы нутрициологии, которые вы прошли, да, за рубежом. Это очень важно там понимать, что нутрициологи, например, там, с одной стороны, рекомендуют меньше употреблять свинину, а с другой стороны, единственной диетой, признаваемой Всемирной организацией здравоохранения, является средиземноморская диета, в которой есть все. Mm-hmm. Это и хамон, это и сало, это и масло, это и макароны, это и хлеб. И, да, много морепродуктов, да, много овощей и фруктов, но там есть все. Там есть все, в том числе и то, что нам рекомендуется избегать. Вот эта полноценная средиземноморская диета в правильных пропорциях, да, еще с хорошим воздухом.
2: Вот, мне кажется, ключевое слово это, потому что все зависит от общей, так скажем, нагрузки на человеческий организм. Понятно, и климата, и то, что вы сказали, взаимоотношений, и позитивного настроя. Конечно, если вы вот так вот живете, как на острове Окинава, вы можете позволить себе есть свинину, да, потому что вот эта нагрузка на организм, она будет, ну, все равно не такая большая. А если мы добавим сюда грязный воздух, токсичные отношения, плохую еду, да, алкоголь и так далее и тому подобное, то уже здесь получается, что мы, ну, настолько перегружаем возможности организма, что очень сложно избежать каких-то проблем со здоровьем.
1: Вы говорили в интервью, что для вас было откровением, вот открытием, это теория нутрициологии. Наверное, вы были одной из первых, кто это слово сюда привез, потому что до этого было слово диета, да, диетология. А нутрициологию мы слово это используем всего несколько лет. Как раз, наверное, когда такие, как вы вот привезли вот эту идею о том, что это не только диета, это не только ограничение себя в чем-то, а это правильный
2: не набор микрокомпонентов. Да. Как раз это смысл ограничения.
1: Да, не ограничения. Я как раз против любых диет, не придерживаюсь никакой диеты. В чем было это откровение? Вот какие основные мысли, идеи вы привезли и считаете важными для интегративного, комплексного, системного, холистического, я бы сказал, отношения к собственному здоровью?
2: Я закончила медицинский университет.
1: Это я знаю.
2: И как многие врачи, была уверена долгие годы, что если найти правильную терапию, подобрать правильную таблетку, то все вопросы со здоровьем можно решить.
1: А оказалось, что можно решить только симптом.
2: Да. И одна из мыслей, она не моя, она моего гуру и наставника французского натуропата Ирен Грожан. Мне очень нравится аналогия, о которой она говорит. Она говорит, вот когда вы едете на машине, и на табло загорается красная лампочка, вы что делаете? Вы лезете под капот и ищете причину, почему она загорелась. А когда вы едете в своем...
1: А не лампочку меняете.
2: Да. А когда вы едете, да, в своем теле, которое де-факто ваша машина, в которой вы должны пересечь дистанцию в название «жизнь», и у вас появляется симптом, вы его замазываете, принимаете таблетку и едете дальше, пока не упадете. И для меня, наверное, это было основное. Действительно, лезть до сути и понимать, почему тот или иной симптом возник, а не останавливаться на том этапе, как его убрать. Потому что убрать его можно разными способами сегодня, но это не значит, что вы решили вопрос. И основное сегодня для меня, и когда я помогаю людям разобраться с тем, что с ними происходит, это все-таки понять, что в вашем образе жизни, в вашем образе питания привело к тому, что тот или иной симптом у вас появился. Нам нужна энергия, для того, чтобы не только для того, чтобы двигаться, но для того, чтобы поддерживать равновесие в организме, бороться с заболеваниями и так далее. Вы освободили энергию, которая, вероятно, уходила на совершенно что-то другое. И моя, наверное, вторая главная мысль после дополнительного обучения нутрициологии и другим холистическим подходам – это то, что наш организм – это уникальная машина, которая имеет колоссальный потенциал к саморегенерации, к самовосстановлению. Но чтобы она могла это делать, нужно хотя бы ей не мешать, а лучше дать ей ресурс для того, чтобы она правильно его им распорядилась. Поэтому здесь хороши разные методики, да, и прошивка, и, может быть, какая-то психотерапия, или, может быть, коррекция питания.
1: Это
2: я к тому, что неважно, да, то, что освобождает потенциал и энергию, и ресурс вашего организма, он просто потом распределяет
1: или убирает
2: его...
1: какой-то ограничитель, да, использования.
2: Да.
1: Теперь вопрос, вот как вы воспринимаете, видите, доверяете гомеопатическому подходу? Я объясню, что в принципе это является одним из видов магии. Существует два вида магии. Контагиозная, которая базируется на древнем представлении людей. У нас же все медицины, все хилерства и традиционные медицины, они все равно вышли как одной из форм магии. Когда-то этим занимались шаманы, знахари, лекари. Потом это постепенно стало там формулироваться в науку. Это же было чудо, да, когда происходило излечение, этим занимались шаманы. И контагиозная магия держится на представлении, что два объекта, если они пересеклись в одной точке пространства и времени, то с этого момента их судьбы будут связаны. Понятно, что первобытный человек видел, что кто-то больной подошел к здоровому, а потом здоровый тоже болеет. Возникало магическое заключение, что просто то, что они пересеклись, просто влияет на их судьбу. Они же не знали, что есть там вирусы, бактерии, инфекции. Они просто видели вот саму феноменологию, да, что этот болел, теперь и этот болеет, потому что они сконтактировали. И это понятно, что там, вот для такого примитивного мышления это было самое простое объяснение. А второй тип магии базируется на другом представлении, тоже древнем, еще дорелигиозном, что мельчайший элемент большого объекта несет в себе все характеристики этого большого объекта. И вот тогда начали подниматься такие талисманы, какие-то вещи, обладающие особыми свойствами. Тогда появилось представление, что можно передать не материей, а через мельчайшую частичку можно передать свойства. И вот именно эта магия называется гомеопатической. И вот, по сути, Ведь гомеопатическая медицина использует именно вот этот принцип. Там же не количество вещества, а характеристики вещества или характеристики объекта, из которого взято это вещество, раскатанное в этих сахарных шариках, передается. Вот расскажите, как вы видите эффект, вот эту причинность, механизм действия гомеопатических лекарств? Вы как специалист. Я не лукавлю, я действительно пытаюсь разобраться, я открыт и ищу сам, и с удовольствием найду подтверждение эффективности, потому и так люблю общаться с людьми, у кого есть сформулированная точка зрения, которые себе уже доказали и могут с уверенностью привести мне какие-то аргументы. И поэтому я изучаю этот вопрос вместе с моими зрителями, чтобы сформулировать свое собственное личное отношение к этому.
2: Ну, вы знаете, степень разведения в гомеопатических лекарств разная. Есть разные лекарства, и те, в которых есть действующее вещество, определяемое стандартными методиками, с одной стороны. С другой стороны, и в аллопатической медицине, нашей стандартной, есть лекарства, но с минимальными вообще дозами, разведенные до нельзя. Возьмите, например, препараты адреналина, которые вкалывают в случае каких-то острых состояний.
1: Да, анафилактического шока.
2: Да, там просто дозировки практически неулавливаемые. Возьмите сердечные гликозиды, которые используются при сердечной недостаточности. Там дозировки 0,000, да, то есть там такие же практически разведения, если хотите, как используются в некоторых гомеопатических лекарственных препаратах. Поэтому здесь на самом деле есть очень много близкого.
1: Это аргумент, я его принимаю.
2: С другой стороны, вот многие говорят, ты веришь в гомеопатию. Мне кажется, слово «верить» — это же не религия. В нее не надо верить, нужно просто попробовать. Я в медицинском университете вообще не изучала гомеопатию. И когда я приехала жить во Францию, для меня просто было удивительно узнать, что это такое за метод и что им оперируют стандартные врачи, терапевты, педиатры. И, собственно говоря, первый эффект я увидела на своем ребенке. И у меня была ситуация, наверное, исключение, потому что у нее были частые отиты. И когда в четвертый раз за год нам назначили системную антибактериальную терапию, ну, я как-то уже призадумалась, я же понимаю, что я не могу своего ребенка до конца ее жизни лечить антибиотиками столько раз в году.
1: Это можно испортить вообще весь метаболизм и кишечник.
2: И убить микробиоту навсегда, чего, наверное, уже случилось.
1: А восстанавливается она там годы?
2: Ну, считается, что после одного курса антибактериальной терапии нужно минимум 5 лет для того, чтобы она полноценно восстановилась. И у меня, собственно говоря, был опыт работы с педиатром, которая обладала знаниями по гомеопатии, и мы эту ситуацию решили. Поэтому здесь на самом деле вопрос, наверное, самый главный, что сегодня есть много исследований, которые доказывают эффективность метода. И если вы зайдете в международную библиотеку PubMed, там более 3000 исследований с различными гомеопатическими лекарственными препаратами. Это работает, это помогает. И сегодня нет волшебной таблетки, независимо она гомеопатическая, аллопатическая. Да, здоровье не равно таблетка. Здоровье – это гораздо более сложное и комплексное понятие, если хотите. И сегодня весь мир идет к тому, что есть так называемая интеграция, интегративный подход разных методов, которые нужны вам здесь и сейчас. И то, что вам подходит сегодня, совсем не факт, что будет подходить завтра. Возможно, завтра вам потребуется другая комбинация терапевтических и нетерапевтических методов. И мне кажется, если есть этот ассортимент, которым можно пользоваться, из которого можно выбирать, то это же здорово.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум» от арабского «Мир вам» с ответом «Ва алейкум ассалам» от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Рост реальных зарплат в России в марте замедлился до 8,1% в годовом выражении. По итогам первого квартала рост составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата – средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций до вычета налогов и включая премии в марте выросла на 14,4%. Процента до 112 600 рублей. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в Российской Федерации в реальном выражении по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
2: Закрома Родины.
3: Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей до 3 лет, что на 9% больше показателей января-мая прошлого года – 506 278 штук, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года.
2: Что нам стоит дом построить?
3: На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Санкт-Петербурга появится многофункциональный комплекс, в составе которого будут две гостиницы, сообщил «Коммерсант», совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению «Крестов» в 15 миллиардов рублей. По словам бизнесмена, один объект будет уровня 4 звезды, другой 5 звезд. Общий номер фонд составит 262 комнаты, и гостиничная часть будет располагаться в двух крестообразных корпусах бывшей тюрьмы, являющихся памятником архитектуры. Площадь каждого исторического корпуса в форме креста составляет примерно 12 тысяч квадратных метров. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.